0: шаровидными или цилиндрическими. Приложения Ozon, Ozon Fresh и Ozon Travel стали недоступны в Google Play. Об этом сообщили в пресс-службе компании, подчеркнув, что Ozon не нарушал правил магазина приложений. Владельцы Android-устройств могут скачать их в RuStore, App Gallery и Galaxy Store. Ранее на этой неделе из Google Play уже удалили приложение Ozon Банка. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 15 августа, в Санкт-Петербурге временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве от 19 до 20 градусов со знаком плюс. В Москве переменная облачность, вечером местами возможен небольшой дождь. Температура в российской столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь Эльбрус из самолета видно здорово. Рассмеялась ты и взяла с собой. И с тех пор ты стала близкая и ласковая. Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая. Улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худобедная.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая. Тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала-ла-ла-ла-ласковая.

0: Audio Stories.
1: Чего только не увидишь на пирогах. Пышные шапки меренги, россыпь свежих ягод, замысловатые узоры из теста или пряные веточки тимьяна. Но французские кулинары из Лигурии пошли дальше всех. Они выкладывают на пироге решетку из рыбы. Это блюдо называется писсолодьер. Это открытый пирог на воздушной дрожжевой основе. В старину его начиняли пастой писсала, густым соусом из анчоусов и сардин, щедро приправленных специями и выдержанных в соли целый месяц. Современная версия проще. Основа из томленого лука и пюре из анчоусов, либо рыба, выкладывается поверх начинки. В классическом исполнении писсолодьер выглядит как произведение искусства. Пухлый прямоугольник теста с широкими бортами, слой карамелизированного лука и изящная решетка из тонких полосок анчоуса, в перекрестьях которой блестят маслины. Впрочем, строгих правил нет. Главное – это гармония вкусов, где сладость лука идеально подчеркивает соленый вкус рыбы.
0: Audio Stories.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Стою на полустаночке в цветастом полушалочке, аминь.

Жила к труду привычная девчоночка фабричная, росла, как придорожная трава, на злобу неответная, на доброту приветная, перед людьми и совестью права, перед людьми и совестью права.

0: Audio Stories.
1: Благодаря Виссариону Белинскому роман «Евгений Онегин» стал известен как «Энциклопедия русской жизни». В этой энциклопедии нашлось место и для описания вин, популярных в высшем обществе начала XIX века. Уже в первой главе Пушкин пишет: «К Талон помчался, он уверен, что там уж ждет его Каверин. Вошел, и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток». Современники Пушкина прекрасно понимали, о каком вине кометы идет речь. Для современного читателя ключом к разгадке стали комментарии Владимира Набокова, который объяснил, что поэт имел в виду шампанское урожая 1811 года. Этот год стал особенным не только из-за открытия большой кометы французским астрономом Оноре Флажергом, но и благодаря невероятно удачному урожаю винограда. После долгих лет неурожая виноделы Франции, Германии и Венгрии связывали свой успех с появлением кометы, что даже нашло отражение в маркировке некоторых вин. Особенно отличилась мадам Клико Пансарден. В 1814 году она отправила в Россию партию из более чем 23 тысяч бутылок с этикеткой «Вино из Бузи 1811 года кометы». Логично предположить, что именно это винтажное шампанское и заказывал Евгений Онегин в ресторане у французского повара Пьера Талона. Сегодня практически невозможно попробовать вино кометы. Комета C1811F1, подарившая виноделам тот легендарный урожай, возвращается лишь раз в 3100 лет. Следующее подобное вино можно будет продегустировать не раньше, чем к 5000 году, если, конечно, глобальное потепление не уничтожит виноградники Шампани. Аудио Сторис.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об одном очень интересном явлении в русском языке. О чередовании гласной в корне при образовании глаголов с суффиксом «ива». Звучит пока непонятно, но на самом деле все просто. Есть, например, глагол «закончить». Здесь ударный корень в корне «о». Конец, кончить, закончить. Все логично. Но давайте образуем тот самый коварный глагол несовершенного вида при помощи суффикса «ива». Получаем «заканчивать». И корень «кон» у нас волшебным образом превратился в «кан». Таких примеров в русском языке много. Проскочить и проскакивать, засолить и засаливать, перемолоть и перемалывать и так далее. Но здесь все просто и однозначно. Мы же не скажем «проскокивать» или «закончивать». Однако бывают и сложные случаи, когда такой замены не происходит. Их-то мы и разберем на конкретных примерах. Первый от Андрея Осипова, эксперта программы «Ассамблея автомобилистов».
2: Сделаны в Арабских Эмиратах. Каким образом и как потом эта машина узаканивается, не знаю.
1: Узаканивается. Это неверно. Это как раз тот самый случай, когда по аналогии с глаголом «заканчиваться» хочется поменять «о» на «а». Но здесь это ошибка. В данном случае «о» в корне должна сохраняться. Узаконивать, узакониваться. Это правильные варианты. Надо запомнить. Еще один сложный пример подготовила для нас гостья программы физики и лирики Вера Комарова.
3: Есть некоторая такая система приурачивания основных событий в течение года, природных, к церковным праздникам. И вот это все приурачивалось к церковным праздникам.
1: Приурачивание, приурачивалось, тоже ошибка. Мы должны сохранить «о» в корне. Урок, приурочиваться, приурочивание. Только так, без вариантов. И у нас на очереди следующий пример. Давайте послушаем сразу двух экспертов программы «Ассамблея автомобилистов» и сделаем выводы.
4: Если все-таки ты покупаешь в приличном месте, то вот это приличное место, оно растамаживает машину и несет ответственность.
2: Согласно новым экспортным правилам, машина со дня производства или продажи, которой прошло менее 180 дней, может считаться подержанной. Должна растамаживаться как новая, а это сопряжено с гарантией поставки запасных частей для данного автомобиля.
1: Прозвучал глагол «растамаживать», «растамаживаться», и он неверный, потому что не следует в нем менять «о» на «а». Таможня, корень оставляем неприкосновенным и получаем глагол «растаможивать», «растаможиваться». Итак, запоминаем. Преобразование некоторых глаголов с помощью суффикса «ива» «о» на «а» не меняем, оставляем «о» в корне слова. Узаконивать, растаможивать, приурочивать. Если сомневаемся, заглядываем в словарь. Ну а наш выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами здесь, но приглашаю в мой канал в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru.
1: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего

чистого. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: вставать. Аудио сторис.
1: Власти Токио обратились к государственным служащим с рекомендацией приходить на работу в шортах, чтобы сэкономить электроэнергию. Эта инициатива связана с ростом цен на энергоносители и рисками дефицита электроэнергии. Чиновникам предлагается отказаться от классических костюмов в пользу более свободной летней одежды, что позволит легче переносить жару и снизить использование кондиционеров. Это решение является обновленной версией известной в Японии инициативы Cool Biz, запущенной в 2005 году, когда офисным сотрудникам рекомендовали отказаться от галстуков и пиджаков летом. Японские СМИ сообщают, что некоторые чиновники уже начали приходить на работу в шортах и отмечают, что такой формат работы оказался более комфортным и может повысить продуктивность. Губернатор Токио Юрико Коике подчеркнула, что переход на легкую одежду не только способствует экономии электроэнергии, но и создает более приятную атмосферу для работы в условиях жары.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Регион Вестфалия сегодня известен как федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия со столицей в Дюссельдорфе. Местная кухня славится своей сытностью, а ее визитная карточка – три блюда на букву «П» – панхас, пфефферподхаст и пумперникель. Панхас – это колбаса, которая похожа на кровяной пудинг, но с добавлением гречки вместо овсянки. Пфефферподхаст – дословно перченая говядина в горшке – это рагу из говядины с луком и перцем. Пумперникель – вестфальский хлеб. В отличие от пышного российского, он очень плотный, влажный и тяжелый, потому что выпекается из ржаной муки грубого помола. У него нет корочки, а срок хранения может достигать 2 лет. Благодаря грубой муке он богат клетчаткой и очень сытный. Пекут его долго. Сначала пару часов при 200 градусах Цельсия. Затем почти сутки в остывающей печи.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Традиция вечернего чая, известная как Five O'Clock, начала формироваться в Англии в первой половине XIX века. Хотя ее часто связывают с Анной Рассел, герцогиней Бертфордской, есть свидетельство, что привычка пить чай в это время существовала и ранее, с первым упоминанием в литературе, датированным 1692 годом. А Анна, чтобы не испытывать голода между обедом и ужином, который подавался между 7 и 8 вечера, приказывала подавать чай с легкими закусками около 4-5 часов вечера. Со временем Five O'Clock стал не просто приемом пищи, а социальным мероприятием, на которое приглашались подруги из знатных семей. Это было время для непринужденной беседы, когда подавались не только чай, разбавленный молоком, но и булочки, сконы, сэндвичи, сливочное масло, джем и другие легкие закуски. Важной чертой этого чаепития была его неформальность и отсутствие строгих правил в отношении внешнего вида и этикета. С распространением этой привычки среди среднего и рабочего классов вечерний чай стал общенародной традицией. В период расцвета Британской империи Five O'Clock вошел в быт колоний, где местные жители также начали уделять время вечернему чаю. Это способствовало возникновению локальных версий чаепития в разных странах.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
1: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
1: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 14:00 дня. На маяке. Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 17:00 вечера. Маяк. We'll be right back.

0: Audio Stories.
1: С конца 19 века в городе Белеве Тульской области производят знаменитую белевскую пастилу. В ее состав входят пюре из печеных яблок сорта «Антоновка», сахар и яичный белок, который придает продукту светлый и воздушный вид. Изобретателем рецепта считается купец Амвросий Павлович Прохоров, который в 70-х годах 19 века начал готовить пастилу в домашних условиях, а в 1888 году открыл собственный завод. На этом заводе также производили сушеные ягоды, овощи и различные виды варенья и смокву. Успех к Прохорову пришел в 1890 году, когда его пастила получила первый приз на Петербургской садоводческой выставке. После этого белевская пастила стала популярной, и магазины с ней открылись в Москве, Санкт-Петербурге, Тбилиси, Киеве и даже в Париже. В настоящее время пастилу в Тульской области производят три компании, и интерес к этому традиционному продукту русской кухни не угасает. В отличие от белевской пастилы, пастилла с двумя «л» – это не десерт, а слоеный мясной пирог, который встречается в кухнях Андалусии, Марокко и Алжира. Считается, что это блюдо было завезено в Северную Африку маврами из Испании. Традиционно пастилла готовилась из мяса сквоба, молодого голубя, но в современных рецептах чаще используют цыплят. Сладкий вкус пирогу придает начинка из измельченных миндальных орехов с сахарной пудрой и корицей. Существует и морская версия пастиллы, в которой используются морепродукты. В этом варианте сахар и миндаль не добавляются, а начинка может включать рыбу, вермишель, лимон и острые специи. Такой пирог считается праздничным и обычно подается на свадьбах.
0: Audio Stories.
2: Маков цвет, липов цвет, какая красота! Все места на земле лучшие места. Все почти как в кино.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. В период с 8 по 14 августа вооруженные силы России нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. Поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использует украинская армия. Также, как сообщили в Минобороны, под удары попали военные аэродромы, цеха по производству и склады хранения беспилотников и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников. Кроме того, поражена инфраструктура украинских морских портов, где разгружают и хранят военные грузы и горюче-смазочные материалы для нужд ВСУ, сообщили в военном ведомстве. Россия не опустится до террористических методов Украины, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Тем не менее, по его словам, будут предприняты более жесткие шаги для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину.
2: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
0: Также глава МИД России сообщил, что европейцы обещают сербскому лидеру Александру Вучичу сократить многолетние ожидания в очереди на вступление в Евросоюз и ускорить соответствующие переговоры, требуя в ответ признать независимость Косово и присоединиться к санкциям против Москвы. Министр экономического развития сообщил, что валовой внутренний продукт России во втором квартале вырос почти на 1.5%. По словам Максима Решетникова, отечественная экономика преодолела спад, зафиксированный в начале года.
3: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
0: В ходе рабочей поездки в Свердловскую область глава Минэкономразвития заявил, что ожидания бизнеса от государственной поддержки должны быть скромнее. Он добавил, что государство продолжит концентрироваться на таких инструментах, как льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации. Средняя цена на помидоры в России в июле опустилась ниже 200 рублей за килограмм. По данным Росстата, стоимость составила около 186 рублей против почти 218 месяцем ранее. Как отметили в Роспродсоюзе, томаты подешевели примерно на 13% и стали самым заметно снизившимся в цене продуктом за месяц. В последний раз дешевле 200 рублей помидоры стоили в сентябре прошлого года. Сейчас самые доступные томаты в Чечне, Дагестане и Кабардино-Балкарии, где килограмм обходится в среднем от 90 до 110 рублей, добавили в Роспродсоюзе. Летняя погода в столице в ближайшие дни восстановится. Существенное изменение температурного фона произойдет в предстоящие выходные. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, тепло достигнет пика в начале следующей недели.
4: Столица нашей родины, холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона станет ослабевать. В субботу температурный фон подрастет до плюс 18-21. К вечеру в зоне атмосферного фронта местами возможен небольшой дождь. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня не исключены кратковременные осадки. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. Несмотря на проведенную первую репетицию осени, русское лето не сдается.
0: Как сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, дожди в начале следующей недели будут вызваны атмосферными фронтами Балтийского циклона. циклона. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В эту субботу, 15 августа, в Санкт-Петербурге временами небольшие дожди. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве ожидается переменная облачность. Вечером местами пройдет небольшой дождь. Температура в столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

тоска. Мгновения, мгновения, мгновения. У каждого мгновения свой резон, свои колокола, своя отметина. Мгновения раздают, кому позорно.

0: «Маяк».
1: Есть много слов красивых, только вот очень важно в жизни произносить их. Эти слова однажды, если бы слов заветных люди не повторяли, этим словам, наверное,

0: можно больше бы доверяли.
1: Аудио сторис.
2: Древнеегипетский барельеф из гробницы вельможи Тепеманха. Это, по сути, меню для загробной жизни, созданное примерно в 2350-2300 годах до нашей эры. Эта каменная плита сейчас является экспонатом Лувра. На ней изображен сам покойный, служитель фараона, а рядом длинный список продуктов, которые должны были питать его вечно. В перечне изобилие хлебобулочных изделий, мясо, два вида пива, вино, молочные продукты, овощи и фрукты. Это праздничное погребальное подношение, сделанное родными для обеспечения вечного благополучия. Из-за своей исключительности и ритуального характера данное меню не позволяет судить о том, чем питались простые египтяне каждый день.
1: Аудиостория.

0: Radio Stories.
1: Существует распространенный миф, что водка, в отличие от других алкогольных напитков, содержит мало калорий, и если не смешивать ее в сладкие коктейли, она не только не навредит здоровому образу жизни, но и даже будет способствовать похудению. Этот миф подкрепляют аргументы о низкой пищевой ценности, простом составе и нулевом гликемическом индексе напитка. Однако, если обратиться к таблице калорийности алкогольных напитков, водка оказывается в числе лидеров по энергетической ценности. Калорийность водки зависит от сорта, крепости и наличия добавок. В среднем в 1 грамме или 1 миллилитре водки содержится около 2,63 килокалорий. В стандартной рюмке примерно 110 килокалорий, а в 100 миллилитрах уже около 242-263 килокалорий. В литре водки более 2200 килокалорий. Для сравнения, одна рюмка водки по калорийности сопоставима с ломтиком жареного бекона или небольшой порцией борща, а 100 граммов с половиной чизбургера или глазированным сырком. В стандартном составе водки вода, стабилизатор или загуститель и этиловый спирт, который и обеспечивает высокую калорийность. Чем выше процент этанола, тем больше калорий. Например, в водке крепостью 50 градусов калорий на четверть больше, чем в 30-градусной. Если же в напиток добавляют сиропы, мед, настои или ароматизаторы с сахаром и крахмалом, калорийность возрастет еще сильнее. Тем не менее, даже с учетом ароматизаторов при умеренном потреблении, водка не выходит за рамки обычного рациона. Важно помнить, что водка не несет пищевой ценности. В ней нет белков, жиров и углеводов. А значит, ее калории – это чистая энергия, которую организм стремится быстро израсходовать.
0: Аудио Stories.

бы не встречали, сердцу не было печали, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Чудо сказочного круга, мы не можем друг без друга, у меня такого не бывало. Врозь нам скучно.

со мною. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Возможно, это связано с тобою. Возможно, и нет. У меня характер с перцем, ну и пусть стучится сердце, я ему скажу, чтоб не стучало. На одном себя ловлю я, может быть, тебя люблю я, этого мне только не хватало. Я не понимаю, что такое со мною, со мною. Возможно, это связано.

0: Возможно, это связано с тобою, возможно, и нет. Audio Stories.
1: Шкала Брикса используется для измерения уровня сахара в сиропах, винах и других сладких жидкостях. Единица измерения – градус Брикса, который показывает процент растворенных веществ в воде. Например, 10 градусов Брикса означает, что в 100 граммах раствора содержится 10 граммов сахара. Эта шкала широко применяется в пищевой промышленности для определения сладости соков, вин и других напитков, а также для оценки спелости фруктов и овощей. Для измерения сахара используют рефрактометры и сахарометры. Рефрактометры, работающие по принципу преломления света, бывают портативными для домашнего виноделия и более сложными для лабораторий. Они могут измерять как содержание сахара, так и спирт, но для каждого из этих параметров нужны отдельные приборы. Сахарометры определяют плотность раствора, что позволяет вычислить содержание сахара и крепость напитка. Аудио 100.

0: Audio Stories.
1: Примерно после 40 лет в организме человека запускается каскад биохимических реакций, приводящих к появлению характерного возрастного запаха. Его называют 2-ноненаль. Это вещество образуется при окислении жирных кислот на коже, когда с возрастом снижается антиоксидантная защита. У мужчин этот процесс выражен сильнее из-за более жирной кожи, но у женщин после менопаузы различия стираются. 2-ноненаль жирорастворим и буквально не смывается водой, легко въедается в ткань и остается на одежде и постельном белье. При этом человек не ощущает этот запах на себе из-за обонятельной адаптации. Сам по себе запах возраста не воспринимается как неприятный, скорее как маркер. Исследования показали, что запах пожилых людей кажется менее интенсивным и неприятным, чем у молодых. В борьбе с этим явлением лидирует Япония, где используют экстракт хурмы, который связывает альдегиды и предотвращает их испарение. Обычные духи только усиливают шлейф, не устраняя причину. Audio Stories.

0: Audio Stories. Кузнечик – существо вкусное и беззащитное для хищников. Его зеленая краска – это маскировка, которая помогает сливаться с травой и избегать хищников. Механизм ее появления таков. Если случайно рождается зеленый мутант, который еще лучше сливается с травой, птицы его не замечают. Он выживает, размножается и передает свой признак потомкам. В итоге, через несколько поколений, все кузнечики становятся более зелеными. Так естественный отбор и случайные мутации создают маскирующую окраску. Божья коровка, в отличие от кузнечика, ядовита и невкусна. Ее яркая окраска – это предупреждение для хищников. Молодая птица, попробовав такого жука, получает урок на всю жизнь и больше их не трогает. Поэтому божьим коровкам выгодно быть заметными. Это спасает жизнь их сородичам. Если появится мутант с еще более яркой окраской, он получит преимущество, потому что птицы будут бояться его еще сильнее. Так формируется предупреждающая окраска, форма которой зависит от того, как хищники воспринимают цвета и запоминают опасные объекты.
1: Audio Stories.
2: Лунный свет над равниной рассея, вдалеке ни села, ни огня. Я сейчас уезжаю на север, я спешу.

поезда громыхают на стыках. Я спешу, извините меня. Говорю вам, как лучшему другу, вас нисколько ни в чем не виня. Соберитесь на скорую руку, я спешу, извините меня. Не хотите, ну что ж вы, ей-богу, тихо дрогнули рельсы звеня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Хоть присядьте со мной на дорогу, я спешу, извините меня. Может быть, вы раскаетесь где-то посреди отдаленного дня. Может быть, вы припомните это. Я спешу, извините меня. Жизнь прожить захотите сначала, расстояния и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с

жизнь прожить захотите сначала, расстояние и ветры ценя. Вот и все, я звоню вам с вокзала, я спешу, извините меня. Я спешу.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobaka.radiomayak.ru.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Миновав сувенирное буйство, я нашел, наконец, обувную лавчонку, где хозяин вместе с женой, братом, тещей и четырьмя детьми доказал, что мне следует приобрести сандалеты, сделанные по фасону тех сандалет, каких расхаживал по Капри римский император Тиберий. Ничто так не влияет на самочувствие человека, как обувь. Она определяет его отношение с миром и взгляды на действительность. Просторная обувь делает нас терпимыми и благодушными. Когда я вышел из лавочки, мир стал еще прекраснее. Я увидел, как много вокруг красивых женщин, какие они загорелые, какие у них огромные итальянские глаза. И туристы тоже стали симпатичными. Возвращались мы на старинном пароходике. Два итальянских старичка пели неаполитанские песни. Все выглядело, как в нехитрых рекламных фильмах. Ярко-голубое небо, как они добиваются такого цвета. Райский остров, поднимающийся из ультрамариновой воды. А вот нарисовать такое не поверят. Расстояние счищало излишнюю красивость. Оставались скалы, отмели, каменные уступы домов, рыбачьи шхуны, солнце, белая пена прибоя да некоторая грусть. Легкая. В самый раз. И я почему-то подумал, хорошо, что Ленин видел это. Хорошо, что в нелегкой, суровой его эмигрантской жизни были такие же часы отрешенного любования и восторга чудом Капри. Такое же небо, такой же пароходик, теплый, йодистый воздух.
0: Даниил Гранин. Неожиданное утро.

ходил напролом. Никогда я не слыл недотрогой, если ранят меня,

0: Instagram Stories.
1: В 2010 году Сэм Баллард вместе с друзьями отдыхал на вечеринке. Между ними возник спор о том, кто сможет проглотить слизня. Баллард уступил уговорам и съел моллюска, не подозревая, что тот был заражен паразитом – крысиным легочным червем. Вскоре после вечеринки у Сэма начались сильные боли в ногах, затем развилась инфекция головного мозга. Мужчина впал в кому, которая длилась 420 дней. Медики смогли стабилизировать его состояние, но поражения оказались необратимыми. В результате болезни Баллард остался полностью парализован. У него возникли серьезные нарушения приема пищи и нарушилась терморегуляция тела. Через 8 лет после начала лечения его сердце остановилось.
0: Audio Stories.
2: Я словно бабочка к огню. Стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы западной группировки российских войск в период с 8 по 14 августа атаковали формирование 4 механизированных аэромобильной штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и 2 бригад теробороны. Как сообщает Министерство обороны в недельной сводке, противник в зоне действия Запада потерял 1500 боевиков. Также уничтожены танк, 16 боевых бронемашин, 130

0: 39 автомобилей, 17 полевых пушек, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 8 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы. Министр иностранных дел России заявил о невозможности остановить конфликт на Украине по линии боевого соприкосновения. В интервью «Вестям» Сергей Лавров сказал, что это перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов.
1: Все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня, у нас люди страдают, я говорю, люди погибают от этих террористических актов, но речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства.
0: По словам главы МИД России, Европейский Союз возомнил себя Четвертым Рейхом и шантажирует президента Сербии Александра Вучича, пользуясь его приверженностью курса на интеграцию. Лавров отметил, что европейцы обещают сербскому лидеру сократить многолетние ожидания в очереди на вступление в Евросоюз, если он присоединится к санкциям против Москвы. Москва готова к переговорам с Киевом для достижения поставленных целей без кровопролития и разрушений. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он подчеркнул, что диалог должен быть нацелен на конкретный результат, а не просто на процесс. По словам дипломата, Россия исходит из того, что договоренностей можно добиться мирным путем, избегая ненужных жертв. При этом Мирошник отметил важную оговорку. Киев самостоятельно не сможет гарантировать выполнение любых достигнутых соглашений. Для этого необходимо внешнее участие, которое обеспечит соблюдение условий возможного урегулирования. Экономика России возвращается к росту, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, это происходит не только за счет бюджетного импульса, но и благодаря оживлению потребления. Кроме того, все видят тенденцию стабилизации инфляции, поскольку Банк России аккуратно, но последовательно снижает ставку.
2: Цифры второго квартала, которые дала статистика, показали более сильный рост, чем даже мы видели по месячной динамике. И итоговая цифра второго квартала 1,3%. Это больше. Первый квартал было снижение 0,2%, напомню. В среднем по году мы вышли на 0,6 процентных пункта роста. С одной стороны, да, это немного. С другой стороны, мы видим, что, конечно, по второму кварталу динамика изменилась. И, наверное, важно понимать источники этого роста. Да, это уже не только тот бюджетный импульс, который в экономике присутствует. Важно, что мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Мы видим, что норма сбережения стала стабилизироваться. Это произошло в связи с смягчением денежно-кредитной политики. Да, мы видим последовательную политику Банка России по аккуратному снижению процентной ставки. И, безусловно, все понимают тенденцию, вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались.
0: Министр добавил, что слаженная работа предприятий и правительства в координации с Центробанком позволяет в текущей ситуации нормализовывать финансовую и денежно-кредитную политику. В нескольких кантонах Швейцарии из-за засухи ввели ограничения на воду. Жителям запретили поливать газоны, наполнять бассейны и мыть машины. Во многих муниципалитетах Аргау призывают экономить, а на юге и западе кантона уже ввели прямые запреты. С середины июня ограничили забор воды из ручьев, что серьезно ударило по фермерам. Луга и пастбища пересыхают. По данным Метеосвисс, по всей стране сохраняется максимальный уровень опасности засухи. В Цюрихе из-за падения уровня воды обнажились участки озерного дна, судоходные компании сократили рейсы, а некоторые мероприятия отменили. Масштабная засуха и жара в Европе угрожают урожаю. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу на биржах Парижа и Чикаго резко выросли в цене за последние два месяца. Роскачество советует не покупать канцелярские товары с кислотными оттенками без маркировки. В таких красителях могут содержаться тяжелые металлы. В ведомстве подчеркнули, что в безопасных изделиях не должно быть токсичных элементов и растворителей, а их наличие можно определить по резкому химическому запаху. Также рекомендуется отказаться от ароматизированных фломастеров и ручек. Отдушки в них могут вызвать аллергию. При выборе товаров для школьников необходимо внимательно изучать упаковку. На ней обязательно должны быть указаны состав и дата изготовления, подчеркнули в Роскачестве. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня в Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь, температура в столице от +18 до +20 градусов.

0: Audio Stories.
1: Библия – это не только священный текст, но и выдающийся памятник литературы. Вино занимает в ней особое место, а тема опьянения и виноделия прослеживается с ветхозаветных времен. Именно из Ветхого Завета можно узнать о Ное, который первым начал возделывать землю, вырастил виноградник и, выпив вина, опьянел. Этот эпизод стал отправной точкой для размышлений о роли вина в жизни людей. Знатоки Библии до сих пор спорят, был ли Ной первым виноделом и что именно он употреблял. Если речь действительно шла о вине, то этот момент можно считать важной вехой в истории человечества. Впервые человек создал продукт, который не только утоляет жажду, но и в небольших количествах приносит радость и позволяет расслабиться. Благодаря этому открытию у людей появилась возможность устраивать праздники, а вино стало символом особого состояния души и общения.
0: Аудио сторис.

0: Stories.
1: Города все быстрее превращаются в настоящие острова тепла. Бетон и асфальт накапливают солнечную энергию днем и медленно отдают ее ночью, из-за чего улицы становятся похожими на раскаленные ловушки. Наиболее естественным и действенным способом охлаждения остаются деревья. Они способны снизить температуру в мегаполисе примерно на 3 градуса. Однако просто посадить саженец недостаточно. Нужно обеспечить его выживание в агрессивной городской среде. Исследователи из университета штата Огайо провели масштабный эксперимент в Дейтоне, чтобы определить оптимальные подходы к городскому озеленению. На 20 различных участках от парков до заброшенных пустырей с долей асфальта до 65% высадили 640 саженцев 8 местных видов деревьев. Результаты первого сезона оказались неутешительными. Выжило меньше половины деревьев. Среди причин гибели были природные факторы – экстремальная жара и недостаток влаги. И человеческий. В одном из парков почти все посадки были уничтожены людьми и техникой. Эксперимент выявил, что разные виды деревьев по-разному реагируют на городской стресс. Абсолютным лидером стал красный клен, у которого выживаемость составила 91%. Он проявил удивительную стойкость к жаре и бедной почве. Особое значение для молодых деревьев имеет полив в первый год жизни. Исследователи сравнили несколько методов и пришли к выводу, что наиболее эффективны специальные сумки-поилки объемом 75 литров. Они надеваются на ствол и медленно дозируют воду, из-за чего влага проникает к корням, а не испаряется с поверхности.
0: Audio Stories.
2: Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя, мой командир меня почти что спас. Но кто-то на расстреле настоял и взвод отлично выполнил приказ. Но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким звуком «блик», и залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят, а врач потом все цокал языком и, удивляя с пули, удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй ты, недостреленный, давай-ка на укол наш батальон. Геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому тому, который не стрелял? Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват, я очень рад был. Но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.

0: Audio Stories.
1: Комфортная городская среда складывается из многих факторов, в том числе из чистоты воздуха и близости природных зон. Специалисты провели исследование и определили мирового лидера среди мегаполисов по уровню озеленения. Им стал Осло. Город получил 77 баллов из 100. При населении свыше 724 тысяч человек такой результат особенно показателен. Ключевое преимущество норвежской столицы – исключительная доступность зеленых территорий. 95% горожан могут добраться до парка, сквера или лесного массива менее чем за 5 минут. Иными словами, большинство жителей имеют зеленые зоны в радиусе 300 метров от дома, что считается эталоном с точки зрения современной урбанистики. Осло реализует и оригинальные экологические инициативы. Например, с 2015 года здесь действует проект «Пчелиное шоссе». На крышах зданий и газонах обустроены цветочные полосы, которые создают безопасный маршрут для насекомых и обеспечивают их кормовой базой. Еще одна особенность города – постепенная замена асфальтовых парковок небольшими карманными парками. Эти миниатюрные зеленые островки органично вписываются в городскую застройку.
0: Audio Stories.

0: Клиповое мышление говорит нам о том, что мы умеем перерабатывать очень большое количество информации, выделяя какие-то важные тезисные моменты, то есть сужая огромную воронку информационного потока до того, что нам нужно. Антон Гасимов, психолог.
1: Так говорит «Маяк».
2: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
3: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В Австралии построят новый крупный город с нуля. Впервые за 100 лет. Брэдфилд-Сити появится на западе Сиднея, в 50 километрах от центра, рядом с новым аэропортом. На площади 114 гектаров возведут 10 тысяч домов, современный университетский кампус и большие парки. Проект разработали в тесном сотрудничестве с представителями коренных народов, чтобы учесть их связь с землей и природой. Строительство начнется с центрального района, где появятся первые 1400 квартир, офисы, магазины и гостиница. В городе будет много зелени, а одной из визитных карточек станет деревянный павильон с плетеным навесом – центр общественной жизни. Брэдфилд-Сити сделают экологичным – солнечные панели, зеленые крыши, энергоэффективные технологии и материалы с низким углеродным следом. Правительство Австралии уже выделило на проект более 1 миллиарда долларов.
0: Audio Stories.

Stories. В Дубае представили новый вид транспорта будущего – Глидвейз. Это сеть беспилотных электромобилей-капсул, которые будут ездить по специальным узким полосам, не мешая обычному трафику. Капсулы вмещают от 4 до 6 человек, развивают скорость до 50 км в час и могут проехать на одном заряде до 250 км. Система способна перевозить более 10 тысяч пассажиров в час в каждую сторону. Ее легкие направляющие конструкции можно размещать как на земле, так и над ней. Первый маршрут длиной почти 3 километра соединит станцию метро National Paints и район Blue Waters. Запуск намечен на конец 2026 года. В будущем систему могут внедрить в Абу-Даби. Эксперты отмечают, что проект недорогой и быстро реализуемый, а пассажиры получат круглосуточный и доступный транспорт по требованию. Audio Stories.

0: Stories. Нидерландские инженеры предложили делать дома из старых гондол ветряных турбин, верхней части корпуса турбины. Первый такой микродом площадью 35 квадратных километров создан в рамках проекта «Нестле». Ветряные турбины служат 25 лет, после чего их детали, гондолы и лопасти сложно утилизировать. Сейчас их чаще всего отправляют на свалки или сжигают. Но в Европе такие отходы уже запрещают. Компания Bladmaint, которая специализируется на создании вещей из переработанных материалов, решила не перерабатывать турбины, а дать им вторую жизнь. Ранее она уже делала из лопасти детские площадки, скамейки и скульптуры. Теперь команда создала уютный дом с панорамными окнами и стеклянными дверями. Bladmaint планирует выпустить около 10 таких микродомов, чтобы отработать технологию. Также инженеры предлагают использовать целые лопасти в качестве шумозащитных экранов вдоль дорог. Это экономит материалы и снижает выбросы. Audio Stories.
1: Главное, чтобы костюмчик сидел непринужденно, легко и вальяжно.

0: чтобы костюмчик сидел. Главное, чтобы костюмчик сидел.
1: Маяк.
2: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
3: Вы не скажете, который час?
4: А? Что, фонарил?
3: Тяжело в учебе, легко на работе.
4: Тренуйся вон, на нем.
3: Хорошо.
2: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: и жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите. Колеса, есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк» для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы и его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра.
2: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу «Сергей Стилавин и его друзья». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

Аудиосторис. Министерство информации Мьянмы объявило о находке гигантского рубина весом 11 тысяч карат, физическим весом в 2 килограмма 200 граммов в районе Магог, знаменитой долине рубинов. Такие находки – большая редкость, и это событие мирового масштаба. Новый камень отличается насыщенным пурпурно-красным цветом, высокой чистотой и естественным видом он не подвергался обработке. Эксперты отмечают, что по качеству он превосходит даже некоторые исторические находки. Мьянма – один из лидеров по добыче драгоценных камней. По закону все особо ценные находки регистрируются государством и обычно попадают в госфонды или на закрытые аукционы. Стоимость нового рубина пока не разглашается. Но для сравнения, рубин весом в 25,5 карата всего 5 граммов был продан за 30 миллионов долларов. Аудиостор.

«Бессонницу» каждое воскресенье в 23.07. Не спится? Значит, внутри есть разговор, который не закончился днем. Давайте его продолжим. Пишите, делитесь тем, что не дает уснуть. Email son@radiomayak.ru.

0: Студии Вестей Алексей Петров. Здравствуйте. Бойцы группировки «Запад» за сутки уничтожили более 210 солдат противника, 32 наземных робототехнических комплекса и 62 пункта управления беспилотниками. Начальник пресс-центра группировки Иван Бигма сообщил, что также выведены из строя две бронемашины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие Д-20, 3 миномета, 5 станций «Старлинк» и полевой склад боеприпасов. Средства ПВО и мобильные огневые группы перехватили 2 снаряда «Хаймарс», 2 управляемых авиабоеприпаса, почти 80 дронов самолетного типа, 84 тяжелых гексокоптера и 8 баражирующих боеприпасов. Удары наносились общевойсковыми подразделениями совместно с расчетами беспилотных систем, отметили в Минобороны. Президент России и зампред Совбеза поздравили главу КНДР Ким Чен Ына с днем освобождения от японской оккупации. Владимир Путин отметил, что праздник символизирует мужество корейских патриотов и красноармейцев. Он подчеркнул, что связи Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. В свою очередь Дмитрий Медведев указал на значение 81-й годовщины освобождения и роль советских воинов в событиях 1945 года. Он выразил уверенность, что дальнейшее расширение сотрудничества КНДР и России отвечает интересам народов обеих стран, укрепляет стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливой многополярной системы мира. Поздравления опубликованы Центральным телеграфным агентством Кореи. Опускаться до террористических методов Киева Россия не будет, но предпримет жесткие шаги для разрушения всего, что подпитывает украинскую военную машину. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
1: После каждого такого террористического акта города в соцсетях, на других ресурсах представители режима бахвалятся, как здорово они нанесли удар по пляжу, по общежитию, где девочки учились на преподавателей, и по другим сугубо гражданским объектам. Не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. Но и мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше и больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывает немедленно остановиться. Так не получится. Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование.
0: Лавров также рассказал, что в руководстве Объединенной Европы обещают сербскому лидеру Александру Вучичу сокращение многолетнего ожидания в очереди на вступление в Евросоюз в обмен на присоединение к санкциям против Москвы. Однако он, по словам министра, не первый год выдерживает это давление. В России возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса за возбуждение ненависти или вражды. Поводом стал вопрос журналиста на пресс-конференции в Белграде о том, что как европейским странам помочь убить больше русских. Сейчас решается вопрос об объявлении его в международный розыск и заочном избрании меры пресечения. В случае доказательства вины ему грозит до 6 лет колонии. Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова назвала слова Мартенса недопустимыми и преступными, а в интернете появилась петиция с требованием его увольнения. Министр экономического развития сообщил, что валовой внутренний продукт России во втором квартале вырос почти на 1,5% и положительная динамика ожидается по итогам года. По словам Максима Решетникова, отечественная экономика преодолела спад, зафиксированный в начале года.
2: Мы видим оживление частного потребления, в том числе и с использованием тех накопленных ресурсов, которые сформировали там, в том числе и на депозитах населения и предприятия в прошлые годы. Слаженная работа позволяет нам минимизировать последствия для экономики текущей ситуации и позволяет нам нормализовывать нашу, скажем так, финансовую политику, денежно-кредитную политику.
0: Также министр в ходе рабочей поездки в Свердловскую область заявил, что ожидания бизнеса от государственной поддержки должны быть скромными. При этом государство продолжит концентрироваться на таких инструментах, как льготные кредиты, гранты, субсидии и бесплатные консультации. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в эту субботу, 15 августа, временами небольшие дожди, днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики предсказывают переменную облачность, вечером местами возможен небольшой дождь, температура в российской столице от плюс 18 до плюс 20 градусов.

0: «Маяк». На правах рекламы.
1: В российско-израильском центре «Реклиник» в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в «Реклиник» нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в «Реклиник», кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в «Реклиник». Телефон «Реклиник» 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
0: Маяк.
2: Когда внезапно возникает еще неясный голос труп,

0: стык под управлением любви.
1: Аудиосторис.
2: Ученые из Австралии разрабатывают фотобиореакторы с микроводорослями для домов, офисов и общественных пространств. Водоросли улавливают углекислый газ в 10 раз эффективнее деревьев, быстро растут, не требуют ухода и помогают охлаждать здания, что особенно важно для жаркого климата. Такие реакторы ученые предлагают встраивать в стены, балконы, фасады и даже в модульные дома для рабочих. В Западной Австралии, где много солнца, системы работают как естественные фильтры, поглощают тепло и ультрафиолет, снижая потребность в кондиционерах. Проекты включают не только жилье, но и зеленые автобусные остановки, навесы и уличные инсталляции с подсветкой. Флагманская разработка – городское дерево из водорослей, автономная конструкция с 1500 литрами раствора. Она дает тень, охлаждает воздух, производит до 700 килограммов кислорода в год и поглощает тонну углекислого газа.
1: Аудио сторис.

нам очень идет. А вот я иду, глубоко дышу и никуда сегодня не спешу. Мне хорошо, день идет за мной, он ведь не просто день, а выходной. Птицы поют в городском саду, я мимо сада не спеша иду.

Солнечный луч подмигнул хитро. Хочется жить и совершать добро. Прямо с утра отправляться в путь, делать зарядку или что-нибудь, бросить курить, в небесах летать. Хочется добрым до безумья стать. Господи, вдруг захотелось мне взять и купить цветы родной жене.

0: Studio Stories.
1: Исследователи использовали магеллановых пингвинов для обнаружения токсичных вечных химикатов в самых отдаленных уголках планеты. На птиц закрепили специальные силиконовые кольца, которые пассивно собирали пробы из воды и воздуха во время миграций. За 3 года наблюдений более 90% колец содержали вечные химикаты – устойчивые промышленные соединения, которые не разлагаются в природе, накапливаются в организмах и могут вызвать серьезные заболевания. Ученых удивило, что даже в малонаселенных регионах пингвины постоянно контактировали с этими веществами. Такой подход оказался дешевле и эффективнее традиционных экспедиций и позволяет получить данные в реальном времени. Метод можно масштабировать и на других морских животных, создав глобальную сеть мониторинга.
0: Audio Stories.
2: Куба, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой звеня.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте. Солнцу свободы над Кубой гореть, родина.

0: Audio Stories.
1: Человек не может пить морскую воду. Это приводит к обезвоживанию. А вот альбатросы, пингвины и буревестники всю жизнь проводят в открытом море и не нуждаются в пресной воде. Их секрет в солевых железах, которые находятся над глазами. Эти органы работают как природные опреснители, выводя лишнюю соль через клюв. Эксперименты показали, чайка может выпить объем соленой воды, равный 1/10 ее веса, и уже через 3 часа полностью избавиться от излишков соли. У альбатросов и буревестников эти железы развиты особенно сильно. Они жизненно необходимы для выживания в океане. Чайки и пеликаны прибегают к ним только в крайних случаях. Солевые железы есть и у некоторых наземных птиц, например, у страусов и крякв. Они помогают им выживать в засушливых районах, когда пресной воды мало. В условиях изменения климата эта способность становится все более важной.
0: Audio Stories.
2: Вновь знакомые места, людской водоворот влечет к тебе неумолимо. Вновь у Крымского моста направо поворот, и не могу пройти я мимо. Вновь нежданной встречи рад и думаю о том,

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. Тема этого выпуска – лишние буквы. Иногда какие-то буквы коварным образом проникают туда, где их быть не должно, и беззастенчиво портят слово. Очень хотелось бы эти буквы изъять, поругать и отправить куда следует. Например, обратно в алфавит или в другие слова, где им есть место. Первый пример к нам подоспел прямиком из программы «Как знать».
2: Мы понимаем то, что всему должно быть свое время. И иногда зритель фальшстарт не прощает.
1: Прозвучало слово «фальшстарт» с «ша» в середине. Но это неверно. Этой буквы здесь быть не должно. Правильно, фальшстарт. Кто-то может совершенно справедливо возмутиться. Слово «фальш» у нас есть, слово «старт» тоже. Да и по смыслу все совпадает. Ведь речь идет о неправильном, преждевременном, то есть фальшивом старте, который не засчитывается. Логика железная. Но все сложилось так, как сложилось. Фальшстарт пишет и произносим без «ша». Почему так? Слово «фальстарт» пришло к нам из английского языка «fail start», то есть ошибочный старт. Никакого звука «ш» здесь нет. Зато звук «ш» есть в слове «фальш». Это слово имеет латинские корни. И там нет «ша». Но в русский язык оно попало через польский, где и обрело эту «ша». А в польском, кстати, звук «ш» почти в каждом слове. Итак, фиксируем «фальстарт». И переходим к следующему слову вместе с Олегом Осиповым, экспертом программы «Ассамблея автомобилистов».
3: Когда японцы вдруг, так сказать, начали делать в высшей степени конкурентоспособные автомобили, и американцы начали перенимать уже японский опыт.
1: Конкурентоспособные. Неверно. Убираем «н» из середины и получаем конкурентоспособные. Наше слово образовано от словосочетания «способный к конкуренции», а не от прилагательного «конкурентный», где «н» после части «конкурент» есть. В нашем слове схема простая. Конкурент плюс соединитель гласное «о» плюс «способный». Конкурентоспособный. И мы двигаемся дальше вместе с гостем программы физики и лирики Павлом Барбаяновым.
4: Там, вот уже там, в 28 лет будущий папа, которого тогда звали совсем по-другому. Уно. Бон компани. То есть человек, любящий веселые компании.
1: Будущий – это неверно. Срочно выкидываем «ю» и оставляем «будущий». Суффикс «юж» есть в некоторых причастиях. Например, «следующий», «чередующийся». Ну а в нашем прилагательном «будущий» «ю» нет и быть не должно. Ну и мы переходим еще к одному примеру. В нем кое-что лишнее оказалось в начале слова. И слушаем два высказывания.
5: Конечное решение принимали они, и что младшие никак не могли их сподвигнуть к тому, что они бы не решили делать сами.
6: Везде написано, что их сподвигнул Джимми Хендрикс.
1: Сподвигнуть, сподвигнул. Словари таких слов не фиксируют. Что же здесь лишнее? Я предупреждала, лишняя первая буква, приставка «с». Должно быть «подвигнуть». Дело в том, что в этом слове уже есть приставка «под», которая означает начало движения. Второй приставки с таким же значением не требуется. Подвигнуть. Хотя вы можете настаивать и в качестве аргумента привести слово «сподвижник». Но тут приставка «с» нужна, и она имеет другое значение. Значение «присоединение». То есть сподвижник как бы присоединяется к тем, кто что-то подвигнул. Ну и на этом я выпуск завершаю. Надеюсь, что мы скоро с вами встретимся опять. Чуть позже здесь или прямо сейчас в моем канале в Максе. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Радио Сторис.
1: Белый трюфель стоит около 2000 евро за килограмм, черный – от 700 евро. Цена зависит от размера, веса, сезона и урожайности. Белые собирают с октября по декабрь, черные – с ноября по март. В отличие от обычных грибов, трюфель растет под землей, на глубине до 2 метров, образуя симбиоз с корнями дуба, бука и других деревьев. Найти его без помощников невозможно. Гриб привлекает животных и насекомых особым запахом. Традиционно для поиска трюфелей использовали свиней, особенно самок, так как запах гриба похож на их феромоны. Свиней приучают к запаху с детства, а благодаря острому обонянию они могут учуять гриб даже на большой глубине. Однако удержать свинью от поедания находки бывает непросто. Сейчас все чаще используют собак, особенно породу Лагота Романьола. Они не только отлично ищут трюфели, но и могут работать часами, обнюхивая большие территории. Кроме того, собак легче контролировать. Иногда за трюфелями охотятся и медведи, но договориться с ними о разделе добычи пока не получается.
0: Аудио сторис.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью.

или как тучи. Бывает, что ревность нас мучит, но должен один из двоих улыбнуться, и я улыбаюсь тебе.

Опять расстаюсь я с тобою, с любовью моей и судьбою. Боюсь, что не выдержишь ты и заплачешь, и я улыбаюсь тебе. И я улыбаюсь тебе. Вдвоем победим мы разлуку, покуда нужны мы друг другу.

0: улыбаюсь тебе.
1: Аудиосторис. Исследование ученых из Бристольского университета поставило под сомнение догму о том, что естественный отбор всегда приводит к идеальным органам. Оказалось, что у птиц крылья далеки от аэродинамического совершенства, и для выживания достаточно быть просто хорошим середнячком. Ученые создали математическую модель всех возможных форм крыльев и составили карту их эффективности. На эту карту нанесли данные 1139 реальных видов. Выяснилось, что подавляющее большинство птиц, включая воробьев, ворон и славок, находятся в средней или нижней части шкалы эффективности. Альбатросы и полярные крачки – рекордсмены по дальности и продолжительности перелетов, оказались далеко от теоретического идеала. На вершине рейтинга – колибри и, неожиданно, пингвины. Крылья пингвинов максимально приближены к идеальной форме для полета, но используются для плавания в воде, где физика движения схожа с аэродинамикой. Исследование имеет и практическое значение для инженеров, которые ищут вдохновение в природе.

много.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
1: Ваш внук сбил человека.
2: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
1: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
3: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
4: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
5: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26-60-60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
6: Смерть замечательных людей. Подкаст в утреннем эфире Маяка и на медиаплатформе смотрим.ру.

Stories. На дороге к средневековой крепости Амберт в Армении находится место, которое прославилось нарушением законов гравитации. Туристы приезжают сюда, чтобы увидеть невероятное. Автомобиль с выключенным двигателем и на нейтральной передаче сам катится в гору. Еще более поразительно то, что налитая на асфальт вода течет вверх, вопреки закону тяготения. На первый взгляд это действительно похоже на аномалию. Дорога выглядит как пригорок, и сила тяжести должна тянуть машину вниз. Но все объясняется оптической иллюзией. Сотрудники Института физических исследований Национальной академии наук Армении провели точные замеры с помощью нивелира. Выяснилось, что дорога на самом деле идет под легким уклоном вниз. Иллюзию подъема создает окружающий ландшафт. Линия горизонта закрыта, и мозг человека, который привык к определенным ориентирам, обманывается. Аудио сторис.

0: В Москве 7 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Центр» за минувшие сутки уничтожили, в числе прочего, свыше 340 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук. По его словам, противник потерял боевую бронированную машину, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
1: Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад, бригады морской пехоты, двух бригад Национальной гвардии и двух штурмовых полков в районах Красноподолья, Грузского, Доброполья, Сергеевки, Рубежного и Анновки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 340 военнослужащих. Боевая бронированная машина, 5 автомобилей, артиллерийское орудие и станция радиоэлектронной борьбы.
0: Расчеты противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 170 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях. Как сообщили ТАСС, в группировке беспилотники летели в направлении российского приграничья. План НАТО по поддержке Киева провалился. Украина осталась без запасов ПВО, пишет «Гардиан». Как отмечает издание, дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на Украине носит системный характер. Поставки, осуществляемые в рамках политической поддержки, не способны покрыть оперативные нужды противовоздушной обороны. Как отмечает «Гардиан», члены Альянса потерпели полное фиаско в оборонном планировании. Подобная самоуспокоенность губительна для Киева сегодня, но она также создает риск того, что в будущем Европа останется беззащитной, говорится

0: материале. Два человека погибли в результате мощного землетрясения в Индонезии, пишет газета Straits Times. Минувшей ночью Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Его магнитуда составляла 7,7. Больше всего пострадала провинция Восточная Нуса Тенгара. Там разрушены и повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие общественные объекты. Данных о формировании цунами не поступало. Самолет, летевший из Пекина в Манчестер, экстренно сел в аэропорту Красноярска по технической причине. На борту находились свыше 230 пассажиров, информирует Западносибирская транспортная прокуратура. Лайнер принадлежит авиакомпании Hainan Airlines. При инциденте никто не пострадал. При службе аэропорта Красноярска добавили, что за пассажирами направят резервный борт. Красноярская транспортная прокуратура следит за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающегося при задержке рейса. К Хабаровску приближается пик паводка. На Амуре подтоплено свыше 330 дач, на островах дворы и дороги в поселениях по течению. Об этом сообщили в краевом главке МЧС. По данным гидропоста, за минувшие сутки река поднялась на 2 сантиметра и достигла отметки в 504 сантиметра. В городе уже затоплен нижний ярус набережной и подъезды к магазинам на улице Богачева. Мэр Сергей Савчук сообщил, что для защиты территории перекрыты задвижки ливневых коллекторов, а насосные группы круглосуточно откачивают воду у арены Ерофей и на других ключевых участках. Благодаря этим мерам жилые массивы и соцобъекты пока не пострадали. Динамика подъема воды замедлилась. Если раньше река пребывала по 7-15 сантиметров в сутки, то теперь темпы снизились. Выше по течению в Еврейской автономной области вода уже начинает спадать, что дает надежду на скорую стабилизацию обстановки в краевом центре. В Москве и Московской области на отдельных территориях Курской области с сегодняшнего дня до 31 декабря 2032 года начинает действовать запрет на майнинг криптовалюты. В Курской области запрет коснется 8 муниципальных округов и города Льгова. Ранее аналогичные меры уже были введены в десятках регионах страны. В 10 регионах страны, включая республики Северного Кавказа, Донбасс и новые территории, где майнинг запрещен до марта 2031 года. Позднее к этому списку добавились юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья, а также Бурятии. Постановление правительства, расширяющее географию ограничений, было опубликовано в конце июля. Первоклассники в сентябре-октябре должны посещать не более 3 уроков в день, по 35 минут каждый. При этом недельная учебная нагрузка на них не может превышать 15 часов. Это следует из методических рекомендаций Минпросвещения, текст которых приводит РИА Новости. В ноябре и декабре можно проводить 4 урока в день при необходимости сокращения часов. В адаптационный период в первую очередь уменьшается количество занятий по самым трудным учебным предметам, таким как русский язык, математика, литературное чтение и окружающий мир. В рекомендациях подчеркивается, что допустимое снижение не более чем на час в неделю по каждому из этих предметов. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гош Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, плюс 19-21, в Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в городе плюс 9.
1: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. 9 класс. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Страницы романа читает Владимир Андреев. Из собрания Гостелерадиофонда. 1979 год.
2: В конце октября 1829 года один молодой человек вошел в Пале-Рояль как раз к тому времени, когда открываются и горные дома. В Испании есть бой быков, в Риме были гладиаторы, а Париж гордится своим пале-роялем, где раззадоривающая рулетка дает вам насладиться захватывающей картиной, в которой кровь течет потоками и не грозит, однако, замочить ноги зрителей, сидящих в партере. Когда молодой человек вошел в залу, там было уже несколько игроков. 7 или 8 зрителей стояли, выстроившись в ряд, как на галерке, и ожидали представления, которое им сулило прихоть судьбы, передвижение денег и лопаточек. Эти праздные люди были молчаливы, неподвижны, внимательны, как толпа, собравшаяся на Гревской площади, когда палач отрубает кому-нибудь голову. Кассир и банкомет только что бросили на понтеров тусклый убийственный взгляд и сдавленным голосом произнесли «Ставьте», когда молодой человек отворил дверь. Молчание стало словно еще глубже. Головы с любопытством повернулись к новому посетителю. Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью. В углах рта легкими складками обрисовалась горькая улыбка, и все лицо выражало такую покорность, что на него было больно смотреть. Если банкомет и даже лакеи вздрогнули, так это от того, что очарование невинности еще цвело в хрупком и стройном его теле, в волосах, белокурых и редких, вьющихся от природы. Судя по чертам лица, ему было лет 25, а порочность его казалась случайной. Он прошел прямо к столу, остановился, не задумываясь, бросил на сукно золотую монету, и она покатилась на черное. Потом, как все сильные люди, презирающие скряжническую нерешительность, он взглянул на банкомета вызывающе и вместе с тем спокойно. Банкомет снял карты, и, казалось, даже он, автомат, безучастный к проигрышу и выигрышу, устроитель этих мрачных увеселений, желал новичку успеха. Зрители все как один готовы были видеть развязку драмы в судьбе этой золотой монеты. Красная, черная, пас, официальным тоном объявил банкомет. Молодой человек только тогда постиг свою гибель, когда лопаточка протянулась за его последним наполеондором. Слоновая кость тихо стукнула о монету, и золотой с быстротой стрелы докатился до кучки золота, лежавшего перед кассой. Незнакомец медленно опустил веки, губы его побелели, но он тут же открыл глаза снова и исчез, не пожелав вымаливать себе сочувствие тем душераздирающим взглядом, который часто бросают на зрителей игроки, впавшие в отчаяние. Вскоре проигравшийся незнакомец очутился под аркадами Пале-Рояля, прошел до улицы Сент-Оноре и, свернув в сад Тюильри, нерешительным шагом пересек его. Он шел точно в пустыне. Его толкали встречные, но он их не видел. Сквозь уличный шум он слышал один только голос. Голос смерти. Он подошел к Королевскому мосту. Дойдя до его середины, он мрачно посмотрел на воду. «Не такая погода, чтобы топиться», — с усмешкой сказала ему одетая в лохмотье старуха. «Сено грязное, холодное». Он ответил ей простодушной улыбкой, выражавшей всю безумную его решимость, но внезапно вздрогнул, увидав вдали на Тюильрийской пристани барак с вывеской, на которой огромными буквами было написано «Спасение утопающих». Он уже слышал, как звенят ЭКЮ, отсчитываемые префектом полиции лодочником в награду за его труп. Мертвый он стоит 50 франков, но живой он всего лишь талантливый человек, у которого нет ни покровителей, ни друзей, ни соломенного тюфяка, ни навеса, чтобы укрыться от дождя. Настоящий социальный нуль, бесполезный государству, которое, впрочем, и не заботилось о нем нисколько. Смерть среди бела дня показалась ему отвратительной. Он решил умереть ночью, чтобы оставить обществу, презревшему величие его души, неопознанный труп. И вот с видом беспечного гуляки, которому нужно убить время, он пошел дальше по направлению к набережной Вольтера, без особого интереса рассматривая образцы товаров в витринах. Ему хотелось избавиться от раздражающего воздействия мира физического, и он направился к лавке древностей, чтобы дать пищу своим чувствам или хотя бы дождаться там ночи, прицениваясь к произведениям искусства. Он заявил, что желает осмотреть залы и поискать, не найдется ли там каких-нибудь редкостей на его вкус. Молодой рыжеволосый приказчик с полными румяными щеками сказал незнакомцу небрежным тоном: «Взгляните, сударь, взгляните. Внизу у нас только вещи заурядные, но потрудитесь подняться наверх, и я покажу вам прекраснейшие мумии из Каира, вазы с инкрустациями, резное черное дерево, подлинный ренессанс, все только что получено, высшего качества». Незнакомец был поэтом, и душа его случайно нашла себе обильную пищу. Ему предстояло еще при жизни увидеть прах 20 миров. Все страны, казалось, принесли сюда какой-нибудь обломок своих знаний, образчик своих искусств. То было подобие философской мусорной свалки, где ни в чем не было недостатка. Ни в трубке мира дикаря, ни в зеленой с золотом туфельке из сираля, ни в мавританском ятагане, ни в татарском идоле. Ухо, казалось, слышало прерванные крики. Ум улавливал неоконченные драмы. Глаз различал не вполне угасшие огни. Вдобавок на все эти предметы набросила свой легкий покров неистребимая пыль, что придавала их углам и разнообразным изгибам необычайно живописный вид. Мысли о судьбе целых народов и отдельных личностей, засвидетельствованной пережившими их трудами человеческих рук, погрузили молодого человека в дремотное оцепенение. Желание, которое привело его в эту лавку, исполнилось. Он нашел выход из реальной жизни, поднялся под ступенькам в мир идеальный, достиг волшебных дворцов экстаза, где вселенная явилась ему в осколках и отблесках. Преследуемый самыми странными фигурами, чудесными созданиями, возникшими перед ним на грани смерти и жизни, он шел среди очарований грезы. Когда он вступил в новые залы, начинало смеркаться, но казалось, что свет и не нужен для сверкающих золотом и серебром сокровищ, сваленных там грудами. Самые дорогие причуды расточителей, промотавших миллионы и умерших в мансардах, были представлены на этом обширном торжище человеческих безумств. Чернильница, которая обошлась 100 000 франков, а потом была продана за 100 су, лежала возле замка с секретом, стоимости которого было бы некогда достаточно для выкупа короля из плена. Род человеческий являлся здесь во всей пышности своей нищеты, во всей славе своей гигантской мелочности. «Да у вас тут миллионы!» — воскликнул молодой человек, дойдя до комнаты, завершавшей длинную анфиладу зал.
3: «Вернее, миллиарды!» — заметил приказчик. «Но это еще что
2: Поднимитесь на четвертый этаж. Вот там вы увидите. Незнакомец последовал за своим проводником, достиг четвертой галереи, и там, перед его усталыми глазами, поочередно прошли картины Пуссена, изумительная статуя Микеланджело, прелестные пейзажи Клода Лорена, полотна Рембрандта, Мурильо, Веласкеса, мрачные и яркие, как поэма Байрона. Далее античные барельефы, агатовые чаши, великолепные ониксы. Он задыхался под обломками 50 исчезнувших веков. «Что в этом ящике?» – спросил молодой человек, войдя в просторный кабинет. «Последнее скопище боевой славы, человеческих усилий, причуд, богатств». И указал рукой на большой четырехугольный ящик красного дерева, подвешенный на серебряной цепи. «О, ключ от него у хозяина!» – с таинственным видом сказал толстый приказчик. «Если вам угодно видеть эту картину, я осмелюсь побеспокоить хозяина». Затем, сочтя молчание незнакомца за пожелание, приказчик оставил его одного в кабинете, и молодой человек упал в кресло, предоставив своим взорам блуждать по фантасмагориям этой панорамы прошлого. Картины озарились, головы дев ему улыбнулись, статуи приняли обманчивую окраску жизни. Втянутые в пляску той лихорадочной тревогой, которая точно хмель бродила в его больном мозгу, эти произведения под покровом тени ожили, зашевелились и вихрем понеслись перед ним. Каждый фарфоровый уродец строил ему гримасу. У людей, изображенных на картинах, веки опустились, чтобы дать отдохнуть глазам. Все эти фигуры вздрогнули, вскочили, сошли со своих мест. Кто грузно, кто легко, кто грациозно, кто неуклюже, в зависимости от своего нрава, свойства и строения. То был некий таинственный шабаш, достойный тех чудес, что видел доктор Фауст на Брокине. Но эти оптические явления, порожденные усталостью, напряжением взгляда или причудливостью сумерек, не могли устрашить незнакомца. Ужасы жизни были невластны над душой, свыкшейся с ужасами смерти. Вокруг него царило столь глубокое молчание, что вскоре он осмелился отдаться сладостным мечтам, образы которых постепенно темнели, магически изменяя свои оттенки по мере угасания дня. Еще одно мгновение, при расплывающихся отблесках заката, он неясно различал окружавшие его призраки. Затем весь этот натюрморт был поглощен сплошным мраком. Ночь, час назначенный им для смерти, наступила внезапно. После этого, в течение некоторого времени, он совершенно не воспринимал ничего земного, потому ли, что погрузился в глубокое раздумье, потому ли, что на него напала сонливость, вызванная утомлением и роем мыслей, раздиравших ему сердце. Вдруг ему почудилось, что некий грозный голос окликнул его. И он вздрогнул, как если бы среди горячечного кошмара его бросили в пропасть. Он закрыл глаза. Лучи яркого света ослепляли его. Он видел, как где-то во мраке загорелся красноватый круг, в центре которого находился какой-то старичок, стоявший с лампой в руке и направлявший на него свет. Не слышно было, как он вошел. Он молчал и не двигался. В его появлении было нечто магическое. Даже самый бесстрашный человек, и тот, наверное, вздрогнул бы со сна при виде этого старика, вышедшего, казалось, из соседнего саркофага. Представьте себе сухонького, худенького старичка, облаченного в черный бархатный халат, перехваченный толстым шелковым шнуром. На голове у него была бархатная ермолка, тоже черная, из-под которой с обеих сторон выбивались длинные седые пряди. Она облегала череп резкой линией, окаймляя лоб. Халат окутывал тело наподобие просторного савана. Видно было только лицо, узкое и бледное. Если бы не костлявая, похожая на палку, обернутую в материю рука, которую старик вытянул, направляя на молодого человека весь свет лампы, можно было бы подумать, что это лицо повисло в воздухе. Борода с проседью, подстриженная клинышком, скрывала подбородок этого странного существа. Губы были столь бесцветны, столь тонки, что лишь при особом внимании можно было различить линию рта на его белом лице. Коварство инквизитора, изобличаемое морщинами, которые бороздили его щеки и лучами расходились у глаз, свидетельствовало о глубоком знании жизни. Казалось, человек этот обладает даром угадывать мысли самых скрытных людей, и обмануть его невозможно. Знакомство с нравами всех народов земного шара и вся их мудрость сосредоточивались в его холодной душе, подобно тому, как произведениями целого мира были завалены пыльные залы его лавки. Старик стоял неподвижный, непоколебимый, как звезда, окруженная светлой мглой. Таково было странное зрелище, захватившее врасплох молодого человека, убаюканного было мыслями о смерти и причудливыми образами в тот момент, когда он открыл глаза. Волнуемый необъяснимыми предчувствиями какой-то необычайной власти, он вздрогнул при виде этого света, при виде этого старика. «Вам угодно видеть изображение Иисуса Христа кисти Рафаэля?» — учтиво спросил его старик. В звучности его внятного, отчетливого голоса было нечто металлическое. Он поставил лампу на обломок колонны так, что темный ящик был освещен со всех сторон. Стоило купцу произнести священные имена Иисуса Христа и Рафаэля, как молодой человек всем своим видом невольно выразил любопытство, чего старик без сомнения и ожидал, потому что он тотчас же надавил пружину. Вслед за тем створка красного дерева бесшумно скользнула в выемку, открыв полотно восхищенным узором незнакомца. При виде этого бессмертного творения он забыл все диковины лавки, капризы своего сна, вновь стал человеком. Признал в старике земное существо, вполне живое, нисколько не фантастическое, вновь стал жить в мире реальном.
3: И я дал за это полотно столько золотых монет, сколько на нем уместилось, — холодно сказал торговец.
2: Ну что ж, значит, смерть, — воскликнул молодой человек, пробуждаясь от мечтаний. Слова старика вернули его к роковому жребию, и путем неуловимых выводов он спустился с высот последней надежды, за которую было ухватился.
4: «Ага, недаром ты мне показался подозрительным, — проговорил старик, схватив обе руки молодого человека и как в тисках сжимая ему запястье одной рукой.
2: Незнакомец печально улыбнулся этому недоразумению и сказал кротким голосом: «Не бойтесь, речь идет о моей смерти, а не о вашей. Почему бы мне не сознаться в невинном обмане?» — продолжал он, взглянув на обеспокоенного старика. «До наступления ночи, когда я могу утопиться, не привлекая внимания толпы, я пришел взглянуть на ваши богатства. Кто не простил бы этого последнего наслаждения,
3: ученому и поэту.
1: Хоноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.

0: Тут один дядька сказал, что ремонт – это состояние души. А я добавила, когда душа попадает в ад. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
1: Так говорит «Маяк».

0: Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Подразделения группировки российских войск Днепр за минувшие сутки уничтожили до 20 украинских военнослужащих и 9 автомобилей. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Андрей Клинов.
2: Группировка войск Днепр продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. В ходе активных боевых действий подразделениями группировки нанесено поражение формированием механизированной и горной штурмовой бригад ВСУ в районе Григорьевки, Орехово, Малокатериновки. Потери ВСУ за сутки составили в живой силе до 20 военнослужащих ВСУ. Подразделение войск беспилотных систем в зоне ответственности группировки уничтожено 9 автомобилей.
0: А в зоне ответственности группировки «Юг» подразделения ВСУ в течение суток потеряли не менее 235 военнослужащих, 95 БПЛА самолетного типа и 105 тяжелых коптеров. А группировка войск «Восток» за минувший день уничтожила до 340 солдат противника. Президент Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев поздравили лидера КНДР Ким Чен Ына с днем освобождения от японской оккупации. Российский лидер отметил, что праздник символизирует мужество корейских патриотов и красноармейцев. Он подчеркнул, что связи Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. В свою очередь Медведев указал на значение 81-й годовщины освобождения и роль советских воинов в событиях 1945 года. Он выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение сотрудничества КНДР и России отвечает интересам народов обеих стран, укрепляет стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливой многополярной системы мира. Поздравление опубликовано Центральным телеграфным агентством Корея. Администрация Дональда Трампа призвала Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти, пишет Wall Street Journal. По данным издания, дефицит чипов вынудил американскую компанию рассматривать варианты с закупкой этих компонентов у китайских производителей. Ранее в августе газета сообщала, что в этих условиях Apple тестирует микросхемы китайской компании для использования в гаджетах, продаваемых на рынке Китая. Между тем, накануне Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе американских торговых пошлин. США стремятся с помощью тарифов усилить локальное производство и преодолеть зависимость от других стран, в том числе КНР. Премьер Японии Синае Такаити не стала заявлять о раскаянии, выступая перед согражданами в годовщину выхода Токио из Второй мировой войны. При этом она пообещала, что ужасы войны больше не повторятся. Как подчеркнула Такаити, на церемонии памяти жертв Второй мировой после войны Япония полностью изменилась и стала двигаться по пути государства, которое осознает важность мира. 15 августа 1945 года император Японии Хирохита объявил по радио о капитуляции Японии перед союзными странами. Это стало фактическим признанием поражения. За день до этого Япония присоединилась к Потсдамской декларации. В ней содержалось требование ее капитуляции, которая была подписана 2 сентября того же года. Погода без существенных осадков. С температурой воздуха до плюс 25 ожидается в Москве на выходных, сообщила главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, сегодня днем в городе будет плюс 20-22, ночь на воскресенье окажется прохладной, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Как отметила синоптик, ветер сменит направление на западное и уже не будет таким порывистым, как в пятницу. Температура воздуха завтра вернется к климатической норме и составит 23-25 тепла. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 11, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами небольшие дожди и плюс 19-21 градус.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские пловцы в пятницу завоевали 5 медалей на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле. Моя Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов Европы. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Клепикова финишировала третьей в финале 100-метровки баттерфляем. Также накануне Ксения Мишарина осталась пятой на дистанции 1,5 километра вольным стилем. В финалы пробились Алина Гайфудинова на 100-метровке на спине с третьим временем, Иван Кожакин с шестым результатом на 50-метровке брасом, а Арина Суркова с седьмым временем на 50-метровке вольным стилем. Оренбург и московский «Локомотив» сыграли в ничью со счетом 1-1 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу. На гол Алексея Батракова оренбуржцы ответили точным ударом Андрея Косаджикова. Оренбург с 5 очками занимает 7-е место в турнирной таблице, а железнодорожники 12-е с 3 баллами. Волгоградский «Ротор» и екатеринбургский «Урал» разошлись миром со счетом 1-1 в матче шестого тура первой лиги по футболу. В другой встрече пятницы нижнекамский «Нефтехимик» уступил ярославскому «Шиннику» 0-2. В первенстве лидирует с 15 очками Нижний Новгород, на 3 меньше у столичного «Велеса», на 4 у «Урала» и костромского «Спартака». Товарищеский матч между сборными России и Ирана по футболу состоится 29 сентября. Об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза. Встреча пройдет в Казани. Фиорентина и Парма начали с побед путь в Кубке Италии. В первенстве Португалии вице-чемпион страны «Спортинг» добрался до первой победы. Александр Головин вместе с «Монако» потерпел поражение в контрольной встрече с новичком английской премьер-лиги. Тему важных событий в европейском футболе продолжит Александр Неценко.
1: В Кубке Италии стартовала стадия 1/32 финала, откуда начали свой путь 12 клубов серии А, которые не попали в топ-8 по итогам прошлого сезона. Вернувшаяся в элиту Монца с Иваном Юричем разгромила 3-0 Авелина. У Вареллы дубль, также гол воспитанника Манчестер Юнайтед Форсона. Парма нокаутировала Катанию 2-0 в дебютной встрече за эмилианцев. 2 гола провел 18-летний новичок из молодежного Милана Лонтани. Кальяри был сильнее Ареццо, 1-0 мяч с пенальти забил капитан Сардов Де Йола. И, наконец, Фиорентина с Фабио Гроссо разгромила 4-1 Беневенто, набив все мячи за 50 стартовых минут. Отличились Гудмундсен, Кин, Рангери, Индур. Также в Европе состоялась серия значимых товарищеских встреч. Монако проводил уже 6-й спарринг и потерпел поражение от новичка АПЛ Ковентри, который тренирует Фрэнк Лэмпорт. Манигаски уступили 0-2. Александр Головин, забивший в текущее межсезонье уже 3 гола, вышел на замену на заключительные полчаса. У команды Филиппа Луиса летом 3 победы, ничья и пара поражений. Марсель тем временем уступил Атлетику Мадрид 1-2, Аталанта справилась 1-0 с Атлетиком из Бильбао. Тем временем вице-чемпион Португалии Спортинг во втором туре нового первенства был сильнее Витории Гимарайнш 3-2, благодаря мячам Флавио Гонсалвеша, Иоаннидиса и Альтмиры. В таблице лиссабонцы пока первые.
0: Россиянка Мария Борисова заняла 5-е место на чемпионате мира по художественной гимнастике в личном многоборье. Еще одна россиянка, София Ильтерякова, стала 12-й. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
3: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
4: Прекрасный фильм, отличный юмор.
5: Это обалденный фильм.
6: Он очень задорный, он очень энергичный.
7: Дима Журавлев просто огонь.
8: Безумно классный «Колобок».
9: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
10: Что все пришли посмотреть?
11: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.
12: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
13: Недоверчиво слушая мнимого покупателя, торговец окинул пронзительным взглядом его угрюмое лицо. Успокоенный искренним тоном его печальных речей или, быть может, прочитав в его поблекших чертах зловещие знаки его участи, при виде которых незадолго перед тем вздрогнули игроки, он отпустил его руки. Однако подозрительность, свидетельствовавшая о житейском опыте по меньшей мере столетним, не совсем его оставила. Небрежно протянув руку к поставцу, как будто бы только для того, чтобы на него опереться, он вынул оттуда стилет и сказал: «Вас освистали в театре «Фюнамбюль»? Вы принуждены сочинять куплеты, чтобы заплатить за похороны вашей любовницы? А может быть, вас томит неутоленная страсть к золоту? Или вы желаете победить скуку? Словом, какое заблуждение толкает вас на смерть? Не ищите объяснений среди тех будничных причин, которыми объясняется большинство самоубийств. Чтобы избавить себя от обязанности открывать вам неслыханные мучения, которые трудно передать словами, скажу лишь, что я впал в глубочайшую, гнуснейшую, унизительную нищету. Я не собираюсь вымаливать ни помощи, ни утешений, добавил он с дикой гордостью, противоречившей его предшествующим словам. Эти два слога, произнесенные стариком вместо ответа, напоминали звук трещотки. Затем он продолжал. Не принуждая вас взывать ко мне, не заставляя вас краснеть, не предлагая вам ничего, ни золотом, ни серебром, ни медью, ни бумажками, ни билетами, я хочу вас сделать богаче, могущественнее, влиятельнее любого конституционного монарха. Молодой человек подумал, что перед ним старик, впавший в детство. Ошеломленный, он не знал, что ответить. «Оглянитесь», — сказал торговец, и, схватив вдруг лампу, направил ее свет на противоположную стену. «Посмотрите на эту шагреневую кожу», — добавил он. Молодой человек вскочил и с некоторым удивлением обнаружил над своим креслом, висевший на стене, лоскут шагрени, не больше лисьей шкурки. По необъяснимой на первый взгляд причине кожа эта среди глубокого мрака, царившего в лавке, испускала лучи, столь блестящие, что можно было принять ее за маленькую комету. Юноша с недоверием приблизился к тому, что выдавалось за талисман, способный предохранить его от несчастий, и рассмеялся в душе. Однако, движимый вполне законным любопытством, он наклонился, чтобы рассмотреть кожу со всех сторон, и открыл естественную причину ее странного блеска. Черная зернистая поверхность шагрени была так тщательно отполирована и отшлифована, прихотливые прожилки на ней были столь чистые и отчетливые, что, подобно фасеткам граната, каждая выпуклость этой восточной кожи бросала пучок ярких отраженных лучей. Математически точно определив причину этого явления, он изложил ее старику, но тот вместо ответа хитро улыбнулся. Эта улыбка превосходства навела молодого ученого на мысль, что он является жертвой шарлатанства. Он не хотел уносить с собой в могилу лишнюю загадку, и как ребенок, который спешит разгадать секрет своей новой игрушки, быстро перевернул кожу. «А!» – воскликнул он. «Тут оттиск печати, которую на Востоке называют Соломоновой». «Вам она известна?» – спросил торговец, 2-3 раза выпустив из ноздрей воздух и передав этим больше мыслей, чем мог бы высказать самыми выразительными словами. «Какой простак поверит этой химере!» – воскликнул молодой человек, задетый немым и полным ехидного издевательства смехом старика. «Разве вы не знаете, что лишь суеверия Востока приписывают нечто священное мистической форме и лживым знаком этой эмблемы, будто бы наделенной сказочным могуществом? Укорять меня в данном случае в наивности у вас не больше оснований, чем если бы речь шла о сфинксах и грифах, существование которых в мифологическом смысле до некоторой степени допускается». «Раз вы востоковед, — продолжал старик, — то, может быть, прочтете это изречение?» Он поднес лампу к самому талисману, который изнанкою кверху держал молодой человек, и обратил его внимание на знаки, оттиснутые на клеточной ткани этой чудесной кожи. Таинственные слова были расположены в таком порядке. «Обладая мною, ты будешь обладать всем, но жизнь твоя будет принадлежать мне, так угодно Богу. Желай, и желания твои будут исполнены, но соразмеряй свои желания со своей жизнью. Она здесь. При каждом желании я буду убывать, как твои дни. Хочешь владеть мною? Бери. Бог тебя услышит. Да будет так». Старый антиквар опять поставил лампу на колонну и бросил на молодого человека взгляд, полный холодной иронии и как бы говоривший: «Вот он уже и не думает умирать». «Это шутка или тайна?» – спросил молодой незнакомец. Старик покачал головой и серьезным тоном сказал: «Не знаю, что вам ответить. Грозную силу, даруемую этим талисманом, я предлагал людям более энергичным, нежели вы. Но, посмеявшись над загадочным влиянием, какое она должна была бы оказать на их судьбу, никто, однако ж, не захотел рискнуть заключить договор, столь роковым образом предлагаемый неведомой мне властью. Я с ними согласен. Я усомнился, воздержался и...
14: И даже не пробовали?» — прервал его молодой человек.
13: «Пробовать?» — воскликнул старик. «Если бы вы стояли на Вандомской колонне, попробовали бы вы броситься вниз, дитя? Послушайте, что я вам скажу. Как вы, я был когда-то в нищете. Я просил милостыню. Тем не менее, я дожил до 102 лет и стал миллионером. Несчастье одарило меня богатством. Невежество научило меня. Сейчас я вам в кратких словах открою великую тайну человеческой жизни. Человек истощает себя безотчетными поступками. Из-за них-то и иссякают источники его бытия. Все формы этих двух причин смерти сводятся к двум глаголам – желать и мочь. Между этими двумя пределами человеческой деятельности находится иная формула, коей обладают мудрецы, и ей обязан я счастьем моим и долголетием. Желать сжигает нас, а мочь разрушает, но знать дает нашему слабому организму возможность вечно пребывать в спокойном состоянии».
12: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: Излишества не коснулись ни моей души, ни тела. Меж тем я обозрел весь мир. Нога моя ступала по высочайшим горам Азии и Америки. Я изучил все человеческие языки. Я жил при всяких правительствах. Я спал в палатке араба, доверившись его слову. Я подписывал контракты во всех европейских столицах и без боязни оставлял свое золото в вигваме дикарей. Словом, я добился всего, ибо умел всем пренебречь. Моим единственным честолюбием было видеть. Видеть не значит ли это знать? А знать, молодой человек, не значит ли это наслаждаться интуитивно? Не значит ли это открывать самую сущность жизни и глубоко проникать в нее? Мысль – это ключ ко всем сокровищницам. Она одаряет вас всеми радостями скупца, но без его забот. И вот я парил над миром. Наслаждения мои всегда были радостями духовными. «Здесь!» — громовым голосом воскликнул он, указывая на шагреневую кожу. «Мочь и желать соединены. Вот они, ваши чрезмерные желания, ваша невоздержанность, ваши радости, которые убивают, ваши скорби, которые заставляют жить слишком напряженной жизнью. Ведь боль, может быть, есть не что иное, как предельное наслаждение. Не от знания ли рождается мудрость? И что есть безумие, как не безмерность желания или же могущества? Вот я и хочу жить, не зная меры», — сказал незнакомец, хватая шагреневую кожу. «Берегитесь, молодой человек!» — с невероятной живостью воскликнул старик. «Я посвятил свою жизнь науке и мысли, но они не способны были даже прокормить меня», — отвечал незнакомец. «Так вот», — добавил он, судорожно сжимая талисман в руке и глядя на старика, — «я хочу царственного, роскошного пира, вакханалии, достойной века. Пусть мои собутыльники будут юны, остроумны и свободны от предрассудков, веселы до сумасшествия. Пусть эта ночь будет украшена пылкими женщинами. Пусть души восходят на небеса или же тонут в грязи, не знаю, возносятся ли они тогда или падают, мне это все равно. Итак, я приказываю мрачной этой силе слить для меня все радости воедино. Да, мне нужно заключить все наслаждения земли и неба в одно последнее объятие, а затем умереть». Тут в ушах молодого безумца, подобно адскому грохоту, раздался смех старика и прервал его столь властно, что он умолк. «Вы думаете, — сказал торговец, — у меня сейчас расступятся половицы, пропуская роскошно убранные столы и гостей с того света? Нет, нет, безрассудный молодой человек. Вы заключили договор, этим все сказано. Теперь все ваши желания будут исполняться в точности, но за счет вашей жизни. Круг

0: говорить, но позаботиться об этом я предоставляю событиям вашего нового бытия. Ведь в конце концов вы хотели умереть. Ну что ж, ваше самоубийство только отсрочено. Удивленный, почти раздраженный тем, что странный старик продолжал глумиться над ним, незнакомец воскликнул: «Посмотрим, изменится ли моя судьба, пока я буду переходить набережную. Но если вы не смеетесь над несчастным, то в отместку за столь роковую услугу я желаю, чтобы вы влюбились в танцовщицу. Тогда вы поймете радость разгула и, быть может, расточите все блага, которые вы столь философически сберегали». Он вышел, так и не услыхав тяжкого вздоха старика, миновал все залы и спустился по лестнице в сопровождении толстощекого приказчика, который тщетно пытался посветить ему. Незнакомец бежал стремительно, словно вор, застигнутый на месте преступления.
1: Хоноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
2: Продолжение следует.
1: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
1: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
1: По-русски «северное сияние» называется «пазари». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
2: С понедельника по четверг с 2 часов дня.

0: В Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Военнослужащие западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 210 военнослужащих противника. Также поражено более 60 пунктов управления беспилотниками и свыше 30 наземных робототехнических комплексов. Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
2: Подразделения группировки «О-Запад» в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции улучшили тактическое положение. При поддержке артиллерии, тяжелых огнеметных систем авиации нанесли поражение живой силе техники, механизированной штурмовой бригады ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах Подлимана, Пристана, Петровки, Веселого, Маяков и Светогорска. Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе два реактивных снаряда системы залпового огня «Хаймарс» производства США, два управляемых авиационных боеприпаса, 79 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 84 тяжелых боевых гексокоптера и 8 барражирующих боеприпасов противника. Общевойсковыми подразделениями группировки «О-Запад», в том числе расчетами войск беспилотных систем, за сутки уничтожено свыше 210 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 17 автомобилей, артиллерийское орудие Д-20 и 3 миномета ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 62 пункта управления БПЛА, 5 станций спутниковой связи «Старлинг», 32 роботехнических комплекса и полевой склад боеприпасов противника.
0: В свою очередь, группировка «Север» за день сбила 282 беспилотника ВСУ самолетного типа и 77 тяжелых дронов. Уничтожено 5 станций радиоэлектронной борьбы от «Дамба». План НАТО по поддержке Киева провалился. Украина осталась без запасов ПВО, пишет «Гардиан». Как отмечает издание, дефицит ракет для зенитных ракетных комплексов «Патриот» на Украине носит системный характер. Поставки, осуществляемые в рамках политической поддержки, не способны покрыть оперативные нужды ПВО. Как отмечает «Гардиан», члены Альянса потерпели полное фиаско в оборонном планировании. Подобная самоуспокоенность губительна для Киева сегодня, но она также создает риск того, что в будущем Европа останется беззащитной, говорится в материале. Сообщение последних минут. Исполнительный совет Всемирной Федерации

0: стрельбы из лука принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц, сообщается на сайте организации. Напомню, 7 июля исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении россиян. Теперь они могут выступать со своим флагом и гимном на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира и чемпионаты мира по стрельбе из лука. При этом решение не распространяется на соревнования под эгидой Европейской организации. Российских лучников отстранили от соревнований в 2022 году на фоне ситуации вокруг Украины. В 2024 россиян допустили до квалификации на Олимпиаду, но они отказались участвовать без национальной символики. В российские регионы в этом году будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас завершается подготовка новых препаратов. Их начнут поставлять в регионы в конце августа. Как уточнил Кузнецов, производство вакцин началось в марте, сразу после объявления рекомендаций ВОЗ по штаммовому составу препаратов на новый эпидсезон. Ранее сообщалось, что россиянам необходимо сделать прививки от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать иммунитет. По прогнозам Роспотребнадзора, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в стране в начале сентября. Прошедшая ночь в Москве стала самой прохладной в этом летнем сезоне, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, по словам синоптика, температура продолжит расти, а вот завтра потеплеет уже до климатической нормы.
1: В столичном регионе минувшая ночь стала самой прохладной в текущем летнем сезоне. Столбики минимальных термометров опустились до плюс 6-11 градусов. С наступлением выходных камней с неба не ожидается. Температурный фон продолжит расти. В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей Родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3,8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июль плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Ранее синоптики сообщали, что сегодня в московском регионе ветер сменит направление на западное и уже не будет таким порывистым, как в пятницу. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 11, давление 749 миллиметров, влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами небольшие дожди и плюс 19-21 градус.

0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение.
1: Ослепленный каким-то бредом, Рафаэль даже не заметил невероятной податливости шагреневой кожи, которая стала мягкой, как перчатка, свернулась в его яростно сжимавшихся пальцах и легко поместилась в кармане его фрака, куда он сунул ее почти машинально. Выбежав на улицу, он столкнулся с тремя молодыми людьми, которые шли рука об руку. «О, да это Рафаэль!» Свет фонаря, раскачиваемого ветром, упал на изумленные лица молодых людей. «Как? Это вы?» «Милый друг», — сказал Рафаэлю молодой человек, которого он едва не сбил с ног, — «ты пойдешь с нами». Как ни отбивался Рафаэль, друзья его окружили, подхватили под руки и, втиснув его в веселую свою шеренгу, повлекли к мосту искусств. «Дорогой мой», — продолжал его приятель, — «мы целую неделю тебя разыскиваем». Не слушая своих друзей, Рафаэль шел по мосту искусств и смотрел на Сену, в бурлящих волнах которой отражались огни Парижа. Над этой рекой, куда еще так недавно хотел он броситься, исполнялись предсказания старика. Час его смерти, по воле Рока, был отсрочен. «И мы действительно сожалели о тебе», — продолжал говорить приятель Рафаэля. «Речь идет об одной комбинации, в которую мы включили тебя как человека выдающегося, то есть такого, который умеет не считаться ни с чем. Словом, основывается газета, имеющая в своем распоряжении добрых 200-300 тысяч франков в целях создания оппозиции, способной удовлетворить неудовлетворенных без особого вреда для национального правительства короля. И вот мы решили вручить тебе бразды правления этого шутовского царства, а посему ведем тебя прямо на званный обед к основателю упомянутой газеты, банкиру, почившему от дел, который, не зная, куда ему девать золото, хочет разменять его на остроумие. Наш банкир достаточно богат, чтобы придать величие пустякам, изящество и очарование пороку. Слышишь, Рафаэль?» – прерывая свою речь, спросил Эмиль. «Да», – отвечал молодой человек, дивившийся не столько исполнению своих желаний, сколько тому, как естественно сплетались события. Поверить в магическое влияние он не мог, но его изумляли случайности человеческой судьбы. Продолжая беседовать, как добрые и малые, друзья подошли к особняку на улице Жубер. Эмиль был журналист, бездельным стяжавший себе больше славы, нежели другие удачами. «Тут и нам перепадет малая толика с пиршественного стола», сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоухание. «Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами», заметил Рафаэль. «Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь возрождаюсь». «Надеюсь, мы выйдем победителями над всеми этими головами», продолжал Эмиль. И он насмешливым жестом указал на гостей, входя в залу, блиставшую огнями и позолотой. Тотчас же их окружили молодые люди, пользовавшиеся в Париже наибольшей известностью. Вскоре появился толстый человечек, встреченный лесным гулом приветствий. Это был нотариус, который как раз в это утро завершил сделку по изданию новой газеты. Лакей, одетый в черное, отворил двери просторной столовой, и все двинулись туда без церемоний, чтобы занять предназначенные им места за огромным столом. Перед тем, как уйти из гостиной, Рафаэль бросил на нее последний взгляд. Его желание в самом деле исполнилось в точности. А, со вздохом сказал Рафаэль, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом умереть. По крайней мере, я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней. Ты принимаешь за счастье карету биржевого маклера, возразил слушавший его Эмиль. Богатство скоро наскучит тебе, поверь. Ты заметишь, что оно лишает тебя возможности стать выдающимся человеком. Колебался ли когда-нибудь художник между бедностью богатых и богатством бедняков? Два друга со смехом уселись. Сперва каждый гость, взглядом опередившим слово, заплатил дань восхищения роскошной сервировки длинного стола. Блюда под серебряными крышками возбуждали аппетит и любопытство. Слов почти не произносили. Соседи переглядывались. Лакеи разливали мадеру. Затем настал момент, когда господа заговорили все разом, а слуги заулыбались. «Как фамилия вон того молодого человека?» — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. «Мне послышалось, его называют Валантеном». «По-вашему, он просто Валантен?» — со смехом воскликнул Эмиль. «Нет, извините, он Рафаэль де Валантен. Наш герб на черном поле золотой орел в серебряной короне с красными когтями и клювом и превосходный девиз «Дух не ослабел». Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить. «Пожалуйте в гостиную, кофе подан», — объявил дворецкий. В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет, где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. При свете горящих золотой люстры свечей вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллиант. Богаты были уборы, но еще богаче ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Юные девицы были такой тонкой подделкой под невинных робких дев, что, казалось, даже прелестные их волосы дышат богомольной чистотой. А сами они светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. Гости учтиво приблизились к ним, завязались разговоры, столь же разнообразные, как и характеры собеседников. Образовались группы. Как только два друга сели на мягкий диван, к ним тотчас подошла высокая девушка, хорошо сложенная, с горделивой осанкой, с чертами лица довольно неправильными, но волнующими, полными страсти, действующими на воображение резкими своими контрастами. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами, и надменными движениями протягивала двум друзьям серебряный поднос. «Как тебя зовут?» — спросил Рафаэль. «Акелина». В это время возле них появилась другая женщина. Самое очаровательное, прелестное создание, которое когда-либо палочка феи могла извлечь из волшебного яйца. Она подошла неслышными шагами, и друзья увидели изящное личико, тонкую талию, голубые глаза, смотревшие пленительно скромным взглядом, свежий и чистый лоб. «Только в Париже встречаются эти создания», — с невинным взором, но скрывающие глубочайшую порочность под чистым и нежным, как цветок маргаритки, челом. Поэт мог бы залюбоваться прекрасной Акелиной. Решительно все должны были бы бежать от трогательной Ефросии. Одна была душою порока, другая – пороком без души. «Желал бы я знать, думаешь ли ты когда-нибудь о будущем?» – сказал Эмиль прелестному этому созданию. «О будущем?» – повторила она, смеясь. «Что вы называете будущим? К чему мне думать о том, что еще не существует? Я не заглядываю ни вперед, ни назад. Недостаточно ли большой труд думать о нынешнем дне?» Рафаэль, между тем, так неожиданно и неуместно расхохотался, что друг спросил его о причине этого дикого восторга. «Трудно тебе будет понять меня», — отвечал тот. «Прежде всего, следовало бы признаться, что вы остановили меня на набережной Вольтера в тот момент, когда я собирался броситься в сену». «Я не думал, что ты так вульгарен», — воскликнул Эмиль. «Разве ты не знаешь, что каждый притязает на то, что он страдал больше других?» «Ах!» – вздохнул Рафаэль. «Не знаю, право, чему приписать то, что я с такой ясностью могу в эту минуту охватить всю мою жизнь. Та долгая и медленная мука, что длилась 10 лет, теперь, может быть, передана несколькими фразами. Чтобы не утомлять твоего слуха, я не стану рассказывать о первых 17 годах моей жизни. До тех пор я жил, как и ты, как тысячи других, школьной или же лицейской жизнью, полной выдуманных несчастий и подлинных радостей, которые составляют прелесть наших воспоминаний. Идиллия! Переходи к драме!» – комически жалобным тоном сказал Эмиль. «Когда я окончил коллеж», — продолжал Рафаэль, жестом требуя не прерывать его, «мой отец подчинил меня суровой дисциплине. До 21 года я жил под гнетом деспотизма столь же холодного, как монастырский устав. Я был единственным сыном. Мать моя умерла. Мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого в Оверне, некогда прибыл в Париж попытать счастье. Он занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена империи достиг того, что род наш приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца. Отец бросил меня в безвыходный лабиринт затянувшегося процесса, от которого зависело наше будущее. Я должен был сражаться, как на поле битвы, работать день и ночь, посещать государственных деятелей, стараться усыпить их совесть, прельщать их самих, их жен, их слуг, их псов, и, занимаясь этим отвратительным ремеслом, облекать все в изящную форму, сопровождать милыми шутками. Я постиг все горести, от которых поблекло лицо моего отца. И вот как будто нарочно отыскался императорский декрет, который окончательно разорил нас. Я подписал акт о продаже моих земель, оставив себе только не имеющий ценности остров на Луаре, где находилась могила моей матери. Через 10 месяцев после расплаты с кредиторами мой отец умер от горя. Он обожал меня и разорил. Мысль об этом убила его. В 1826 году, в конце осени, я, 22 лет от роду, провожал совершенно один гроб моего отца. Немного найдется молодых людей, которые так бы шли за похоронными дорогами, оставшись одни со своими мыслями, затерянные в Париже, без средств, без будущего. Кредиторы принудили меня продать нашу обстановку. Мое состояние заключалось в описи проданного имущества. Мое будущее лежало в полотняном мешочке, содержавшем в себе 1112 франков. Обожавший меня слуга Иоаннафан, которому моя мать обеспечила когда-то пожизненную пенсию в 400 франков, сказал мне, покидая дом, откуда ребенком я не раз весело выезжал в карете: «Будьте как можно бережливее, сударь!» Он плакал. Славный старик. Таковы, милый мой Эмиль, события, которые сломали мою судьбу, на иной лад настроили мою душу и поставили меня, еще юношу, в крайне ложное социальное положение. Немного помолчав, заговорил Рафаэль: «Хотя родственники мои были особо весьма влиятельные и охотно покровительствовали чужим, я остался без родных и без покровителей. Я был жертвой чрезмерного честолюбия. Я полагал, что рожден для великих дел, и прозябал в ничтожестве. Я должен был пробить себе дорогу в свете и томился в одиночестве, скорее из чувства стыда, нежели страха. В тот год, когда отец бросил меня в вихрь большого света, я принес туда нетронутое сердце, свежую душу. Как все взрослые дети, я тайно вздыхал о прекрасной любви». Горечь, звучавшая в тоне Рафаэля, поразила Эмиля, и, уставив на него изумленный взгляд, он весь превратился вслух. «О, мой милый Эмиль!» — продолжал рассказчик. «Теперь, когда мне только что минуло 26 лет, когда я уверен, что умру безвестным, не сделавшись любовником женщины, о которой я мечтал, позволь мне рассказать о моих безумствах. Я решил достигнуть славы, решил трудиться в тишине ради своей будущей возлюбленной. Вот мой план. 1100 франков должно было мне хватить на 3 года жизни. И этот именно срок я назначил себе для выпуска в свет сочинения, которое привлекло бы ко мне внимание публики, дало бы мне возможность разбогатеть или составить себе имя. Чтобы жить, я готов был рискнуть самой жизнью. Ошибка людей одаренных состоит в том, что они растрачивают свои юные годы, желая стать достойными милости судьбы. Покуда бедняки копят силы и знания, чтобы в будущем легко было нести бремя могущества, ускользающего от них, интриганы, богатые словами и лишенные мыслей, шныряют повсюду, поддевая на удочку дураков, влезают в доверие у простофиль. Одни изучают, другие продвигаются. Те скромны, эти решительны. Человек гениальный таит свою гордость. Интриган выставляет ее на показ. Он непременно преуспеет. Разумеется, я не собираюсь повторять общие места добродетели, ту песнь песней, что вечно поют непризнанные гении. Я лишь хочу логическим путем вывести причину успеха. И так, твердо решив следовать новому плану жизни, я стал искать себе комнату в самых пустынных кварталах Парижа.
0: Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев. Продолжение следует.

0: бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
1: Категория 12+. Российско-израильский центр Реклиник в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик. Специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
2: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российская группировка «Север» за сутки уничтожила более 240 военнослужащих противника. Поражены также свыше 280 беспилотников самолетного типа, 77 тяжелых дронов СУ и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба». Подробности сообщил начальник пресс-центра группировки Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Уланово, Сум и Писаревки Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированием механизированной, мотопехотной бригады штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Кудеевка, Купино, Васильевка, Казачья Лопань и Светличная. Общевойсковыми подразделениями группировки войск «Север», в том числе расчетами беспилотных систем, за сутки уничтожены более 240 военнослужащих, 6 автомобилей, 2 миномета и 5 станций радиоэлектронной борьбы «Дамба» ВСУ. Кроме того, вскрыты и уничтожены 28 пунктов управления БПЛА, 282 БПЛА самолетного типа, 77 тяжелых боевых дронов Р-18, 4 квадроцикла и 5 наземных робототехнических комплексов противника.
0: В свою очередь, в зоне ответственности группировки «Юг» подразделения ВСУ за сутки потеряли не менее 235 военнослужащих, а также 95 БПЛА самолетного типа и 105 тяжелых коптеров. Владимир Путин поздравил лидера КНДР Ким Чен Ына с днем освобождения от японской оккупации. Президент отметил, что праздник символизирует мужество корейских патриотов и красноармейцев. Он подчеркнул, что связи Москвы и Пхеньяна вышли на беспрецедентно высокий уровень стратегического партнерства. Свои поздравления направил и зампред Совбеза Дмитрий Медведев. Он напомнил о значении 81-й годовщины освобождения и роль советских воинов в событиях 1945 года. Медведев выразил уверенность в том, что дальнейшее расширение сотрудничества Пхеньяна и Москвы отвечает интересам народов обеих стран, укрепляет стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и способствует формированию справедливой многополярной системы мира. Поздравления опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи. Авиакомпания отправила резервный борт за пассажирами самолета, который летел из Пекина в Манчестер и сел в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что лайнер китайской авиакомпании Hainan Airlines совершил экстренную посадку по технической причине. На борту находились более 230 пассажиров, никто не пострадал. Красноярская транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав на получение услуг, полагающихся при задержке рейса. До 5 человек увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, пишет газета Straits Times. Минувшей ночью Европейский средиземноморский сейсмоцентр сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Магнитуда составляла 7,7. Больше всего пострадала провинция Восточная Нуса Тенгара. Там разрушены и повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие общественные объекты. Данных о формировании цунами не поступало. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что за 5 месяцев получил от россиян порядка 33 тысяч сообщений через форму обратной связи в своем канале на платформе «Макс». По его словам, сообщения поступают ежедневно, он старается все читать и анализировать. Как отметил Володин, комментарии приходят из самых разных регионов страны, они содержат предложения, мнения по различным темам, что помогает в выработке решений по широкому кругу вопросов и проблем. Законодатель поблагодарил подписчиков за обратную связь. Эти и другие новости доступны на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами небольшие дожди, плюс 19-21 градус. В Москве переменная облачность, вечером местами небольшой дождь и 18-20 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 64%.
1: Маяк. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, Оренбург дома сыграл ничью с московским «Локомотивом» со счетом 1-1 в матче четвертого тура российской премьер-лиги по футболу. Хозяев мяч забил Андрей Косаджиков. У гостей отличился Алексей Батраков. В эти минуты продолжается матч шестого тура первой лиги по футболу между СКА «Хабаровском» и московским «Велесом». В первом тайме счет пока не открыт. Славянский футболист Ваня Деркушич перешел из петербургского «Зенита» в испанский «Эспаньол» на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение 26-летнего защитника с «Эспаньолом» действует до конца текущего сезона. Российские пловцы в пятницу завоевали 2 золотые, серебряную и 2 бронзовые награды на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. А Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом с рекордом чемпионатов Европы. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Клепикова осталась третьей на 100-метровке баттерфляем. В столице Беларуси хоккейный «Металлург» справился в овертайме с шанхайскими «Драконами», а «Акбарс» дома уступил «Нефтехимику» и при этом потерял нескольких важных игроков. Тему продолжит Александр Неценко.
2: В КХЛ набирает обороты череда летних товарищеских матчей, предшествующих старту регулярного чемпионата 5 сентября. На Кубке Минска в четверг Сибирь уступила «Адмиралу», а местное «Динамо» расправилась с шанхайскими «Драконами», забросив им 7 шайб. Во второй день соревнований китайская команда соперничала с сильным «Металлургом». Во втором периоде оппоненты обменялись голами. Счет открыл магнитогорец «Поливка», на что заброшенной шайбой ответил канадский защитник «Чичек». Его партнер по атаке Мюррей вывел «Драконов» вперед, но гол Зеленова привел противостояние к овертайму. В нем Нечаев реализовал булит, и «Магнитка» с Завраниным в воротах одержала победу 3-2. «Акбарс» дома принимал «Нефтехимик», обойдясь без восстанавливающихся Белялова и Арефьева. К сожалению, для Анвара Гатиатуллина повреждения по ходу встречи получили еще Хмелевский и Семен Терехов. Заодно «Барсу» уступили 1-2. Митякин за «Нижнекамцев» открыл счет, его сравнял Семенов, а точку поставил Бикмулин. Первый летний спарринг провело московское «Динамо» во главе с Леонидом Тамбиевым. Бело-голубые в Нижнем Новгороде сокрушили местная «Торпеда» 5-2. В воротах у столичного клуба был Моторыгин. Шайбы забросили Тертышный, Меликов и Римашевский. У Широканова дубль. В свою очередь у торпедовцев точны были Сераух и Бреус.
1: Сборная Московской области по гандболу обыграла команду Пермского края со счетом 32-31 в финале Спартакиады народов России. В поединке за бронзу сборная Челябинской области взяла верх над командой Москвы 31-24. Россияне Захар Трофимов и Алина Румянцева стали победителями в технической программе дуэтов на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию в Будапеште. Для российских атлетов это 5-я медаль на текущем чемпионате. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Маяк. Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Читает Владимир Андреев. Продолжение.
4: Как-то вечером, возвращаясь домой, на углу улицы Клюни я увидел девочку лет 14. Она играла с подругой, забавляя жителей соседних домов своими шалостями и смехом. Стояла прекрасная погода. Вечер выдался теплым, был еще только конец сентября. У дверей сидели женщины и болтали, как где-нибудь в провинциальном городке в праздничный день. Сперва я обратил внимание только на девочку, на ее чудесное в своей выразительности лицо и фигурку, созданную для художника. Это была очаровательная сцена. Затем я попытался уяснить себе, откуда в Париже такая простота нравов, и заметил, что улица эта тупик, и прохожие здесь, очевидно, редки. Вспомнив, что в этих местах живал Жан-Жак Руссо, я нашел гостиницу «Сен-Кантен». Запущенный ее вид подал мне надежду найти недорогую комнату, и я решил туда заглянуть. Хозяйка гостиницы, женщина лет 40, судя по ее лицу, испытавшая в жизни горе и пролившая немало слез, от которых и потускнели ее глаза, встала и подошла ко мне. Я смиренно сообщил, сколько могу платить за квартиру. Не выразив никакого удивления, она выбрала ключ, отвела меня в мансарду и показала комнату с видом на крыши и на дворы соседних домов, где из окон были протянуты длинные жерди с развешенным на них бельем. Как ужасно была эта мансарда! От нее так и пахнуло на меня нищетой уединенного приюта, подходящего для бедняка-ученого. Кровля на ней шла поката, в щели между черепицами сквозило небо, здесь могли поместиться кровать, стол, несколько стульев, а под острым углом крыши нашлось бы место для моего фортепиано. Я прожил в этой воздушной гробнице 3 года, работал день и ночь, не покладая рук, с таким наслаждением, что занятия казались мне прекраснейшим делом человеческой жизни, самым удачным решением ее задач. В необходимых ученому спокойствии и тишине есть нечто нежное, упоительное, как любовь, наслаждение, какое испытываешь, плывя один по прозрачному озеру среди скал, лесов и цветов, ощущая ласку теплого ветерка, даст людям чуждым науке лишь слабое понятие о том счастье, какое испытывал я, когда душа моя купалась в лучах какого-то света, когда я слушал грозный и невнятный голос вдохновения, когда из неведомого источника струились образы в мой трепещущий мозг. Я начал 2 больших произведения. Моя комедия должна была в короткий срок составить мне имя и состояние, открыть доступ в свет, где я желал появиться вновь, пользуясь царственными правами гения. В этом шедевре вы все увидели первую ошибку юноши, только что окончившего коллеж, настоящий ребяческий вздор. Ты один, милый мой Эмиль, уврачевал глубокую рану, которую другие нанесли моему сердцу. Ты один пришел в восторг от моей теории воли, обширного произведения, для которого я изучил восточные языки, анатомию, физиологию, которому я посвятил столько времени. На этом кончается моя прекрасная жизнь, каждодневное жертвоприношение, невидимое миру работа шелковичного червя, в себе самой заключающая, быть может, единственную награду. Первые 10 месяцев моего заключения я влачил убогую, одинокую жизнь. Но затем, после того, как хозяйка и ее дочь изучили мой нрав и мои привычки, понаблюдали за мною, они поняли, как я беден, и, быть может, благодаря тому, что и сами они были очень несчастны, мы неизбежно должны были познакомиться ближе. Полина, очаровательное создание, чья наивная и еще не раскрывшаяся прелесть отчасти и привлекла меня туда, оказывала мне услуги, отвергнуть которые я не мог. Мог ли я противиться деликатному вниманию Полины, когда, заметив, что я уже 8 часов ничего не ел, она входила неслышными шагами и приносила мне скромный обед? По-женски грациозно и по-детски простодушно она, улыбаясь, сделала мне знак, чтобы я не обращал на нее внимания. Однажды вечером Полина с трогательной наивностью рассказала мне свою историю. Ее отец командовал эскадроном конных гренадеров императорской гвардии. При переправе через Березину он был взят в плен казаками. Впоследствии, когда Наполеон предложил обменять его, русские власти тщетно разыскивали его в Сибири. По словам других пленных, он бежал, намереваясь добраться до Индии. С тех пор госпоже Годен, моей хозяйке, не удалось получить никаких известий о муже. Оставшись одна, без средств и опоры, она решила держать меблированные комнаты, чтобы прокормить дочь. Госпожа Годен все еще надеялась увидеть своего мужа. Тяжелее всего было для нее сознавать, что Полина не получит образования. Ее Полина, крестница княгини Боргезе, Полина, которая непременно должна была оправдать предсказания высокой своей покровительницы, сулившей ей блестящую будущность. Когда госпожа Годен поведала мне свою кручину, я вздрогнул и в благодарность за заботу обо мне, на которую так щедры были мои хозяйки, решил предложить себя в воспитатели Полины. Чистосердечие, с которым они приняли мое предложение, равнялось наивности, которой оно было подсказано. Так появились у меня часы отдыха. У девочки были большие способности. Она все так легко схватывала, что вскоре стала лучше меня играть на фортепиано. Привыкнув думать при мне вслух, она обнаруживала прелестные качества души, раскрывающиеся для жизни, как чашечка цветка постепенно раскрывается на солнце. Я заставлял себя видеть в Полине только сестру. Мне было страшно обмануть доверие ее матери. Я любовался обворожительной девушкой как картиной, как портретом умершей возлюбленной. Словом, она была моим ребенком, моей статуей. Новый Пигмалион я хотел обратить в мрамор живую деву с горячей кровью в жилах, чувствующую и говорящую.
3: Оноре де Бальзак. Шагреневая кожа. Читает Владимир Андреев.
0: Продолжение следует.

0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто по смекалисти, сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Ребенка. И совершенно предоставлять его самому себе.
3: Константин Дмитриевич Ушинский, основоположник отечественной научной педагогики. Оноре де Бальзак. «Шагреневая кожа». Читает Владимир Андреев.
4: Продолжение.
5: Конечно, я мог бы жениться на Полине, но это было бы безумием. Не значило ли это подвергать нежную и девственную душу ужасающим мукам? Моя бедность говорила на эгоистическом языке и постоянно протягивала железную свою лапу между мною и этим добрым созданием. Притом, сознаюсь к стыду своему, я не понимаю любви в нищете. Пусть это от моей испорченности, которую я обязан болезни человечества, именуемой цивилизацией. Но женщина, будь она привлекательна, как прекрасная Елена, не может покорить мое сердце, если она хоть чуть-чуть замарашка. А чтобы иметь замашки принцессы, женщине нужно быть богатой. При таких романтических фантазиях чем могла быть для меня Полина? Ради бедных девушек, отдающихся нам, мы не умираем. В последние дни моего безумия память воскресила мне образ Полины, как она рисует нам сцены нашего детства. Не раз я был растроган, вспоминая очаровательные минуты. То я снова увидел, как эта девушка сидит у моего стола за шитьем, кроткая, молчаливая, сосредоточенная, а на ее прекрасные черные волосы ложится легким серебристым узором слабый дневной свет, проникающий в мое чердачное окно. То я слышал юный ее смех, слышал, как своим звонким голосом она распевает милые песенки, которые ей ничего не стоило придумать самой. Жестокая память вызывала чистый образ Полины среди безрассудств моего существования как некий укор, как образ добродетели. Но предоставим бедную девочку собственной ее участи. Как бы она потом ни была несчастлива, я, по крайней мере, спас ее от страшной бури. Я не увлек ее в мой ад. До прошлой зимы я вел спокойную и трудовую жизнь, слабые представления, которые я попытался тебе дать. В первых числах декабря я встретил Растиньяка. И, несмотря на жалкое состояние моего костюма, он взял меня под руку и осведомился о моем положении с участием поистине братским. Тронутый этим, Я рассказал ему вкратце о своей жизни, о своих надеждах. Он расхохотался и сказал, что я и гений, и дурак. Ты кончил свое сочинение, помолчав, продолжал он. У тебя огромный талант. Значит, пора тебе начать с моей исходной точки. Тебе надо бы самому обеспечить себе успех. Так вернее. Ты заключишь союз с разными кружками, завоюешь пустословов. Так как мне хочется быть соучастником в твоей славе, то я возьму на себя роль ювелира, который вставит алмазы в твою корону. Для начала приходи сюда завтра вечером. Я введу тебя в дом, где бывает весь Париж. Наш Париж. Париж светских львов. Париж миллионеров, знаменитостей, наконец, прославленных ораторов, сущих златоустов. Если эти господа одобряют какую-нибудь книгу, она становится модной. Она может быть действительно хороша, но они-то этого не знают, выдавая ей патент на гениальность. Если ты не лишен ума, дитя мое, то фортуна твоей теории в твоих руках. Нужно только хорошенько понять теорию фортуны. Завтра вечером ты увидишь прекрасную графиню Феодору, модную женщину. Никогда о ней не слышал. Не знать Феодоры, со смехом отозвался Растиньяк. Да на ней можно жениться. У нее около 80 тысяч ливров дохода. Она никого не любит, а может быть, ее никто не любит. Своего рода женщина-загадка. Итак, прощай, до завтра. Он сделал пируэт и исчез, не дожидаясь ответа, не допуская даже мысли о том, что человек разумный может не захотеть.

0: В Москве 9 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Минувшим вечером в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами для украинской армии. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Минувшей ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В порту Одесса целью стал склад с военно-техническим имуществом. Тем временем дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами и акваториями двух морей 598 украинских БПЛА самолетного типа. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, а также над Азовским и Черным морями. В зоне ответственности группировки «Юг» подразделения ВСУ в течение суток потеряли не менее 235 военнослужащих, сбито 95 БПЛА самолетного типа и 105 тяжелых коптеров. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
2: Подразделения южной группировки войск в результате активных наступательных действий заняли более выгодные рубежи и позиции. Авиацией и баражирующими боеприпасами нанесли поражение формированием двух механизированных горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Николаевки, Николайполья, Краматорска, Ореховатки, Славянска и Дружковки. За сутки противник потерял до 235 военнослужащих. Общевойсковыми подразделениями и расчетами ударных беспилотных летательных аппаратов поражены 21 автомобиль, 69 пунктов управления БПЛА и 3 квадроцикла. Средствами ПВО сбито 95 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 105 тяжелых БПЛА коптерного типа. Кроме того, войсками беспилотных систем на Краматорском, Константиновском и Славянском направлениях уничтожено 51 антенна связи и БПЛА, 42 наземных робототехнических комплекса. Поражены 20 пунктов управления БПЛА, сбиты 16 беспилотников противника.
0: Расчет противовоздушной обороны группировки войск «Север» уничтожили более 170 украинских БПЛА в Харьковской и Сумской областях. Как сообщили ТАСС, в группировке беспилотники летели в направлении российского приграничья. Исполнительный совет Всемирной федерации стрельбы из лука принял решение о снятии ограничений с российских спортсменов и официальных лиц, сообщается на сайте организации. Напомню, 7 июля исполком Международного олимпийского комитета временно восстановил статус Олимпийского комитета России и отменил рекомендации для международных федераций об ограничениях в отношении России.

0: россиян. Теперь они могут выступать со своими флагом и гимном на мероприятиях под эгидой организации, включая Кубок мира и Чемпионаты мира по стрельбе из лука. При этом решение не распространяется на соревнования под эгидой Европейской организации. Российских лучников отстранили от соревнований в 2022 году на фоне ситуации вокруг Украины. В 2024 россиян допустили до квалификации на Олимпиаду, но они отказались участвовать без национальной символики. Администрация Дональда Трампа призвала Apple отказаться от закупки китайских чипов памяти, пишет Wall Street Journal. По данным издания, дефицит таких чипов вынудил американскую компанию рассматривать варианты с закупкой этих компонентов у китайских производителей. Ранее в августе газета сообщала, что в этих условиях Apple уже тестирует микросхемы китайской компании для использования в гаджетах, продаваемых на рынке Китая. Между тем, накануне Белый дом обвинил более 40 стран в помощи Китаю в обходе американских торговых пошлин. США стремятся с помощью тарифов усилить локальное производство и преодолеть зависимость от других стран, в том числе КНР. Премьер Японии Санае Такаити не стала заявлять о раскаянии, выступая перед согражданами в годовщину выхода Токио из Второй мировой войны. При этом она пообещала, что ужасы войны больше не повторятся. Как подчеркнула Такаити на церемонии памяти жертв Второй мировой, после войны Япония полностью изменилась и стала двигаться по пути государства, которое осознает важность мира. 15 августа 1945 года император Хирохита объявил о капитуляции Японии перед союзными странами. Это стало фактическим признанием поражения. За день до этого Япония присоединилась к Потсдамской декларации. В ней содержалось требование ее капитуляции, которая в результате была подписана 2 сентября того же года. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21. В Москве также облачно с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами кратковременной дождь и тоже 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 13, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 64%.

0: «Маяк».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

без поддержки. Как-нибудь замуж, лишь бы забаву, выгодно замуж. Там ее чтобы полная чаша, вот оно счастье.

0: мира нова. Рядом забава, новые земли, новая слава, новые деньги, новые связи. Вот оно счастье
1: в князи из грязи.
0: Ох, если бы сбылась моя мечта.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Доброе утро, товарищи взрослые. Доброе утро, товарищи дети. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И в данном случае по игре ТРИС представлю. Алена Чигирь у нас на связи, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на ядь», преподаватель школы развития «Майк». Алена, здравствуйте.
2: Доброе утро. Мы с вами сегодня немножко, чуть-чуть коснемся вопросов, связанных с русским языком. Но это будут очень интересные задания. Задания, связанные со словами. Дело в том, что вообще в словах любого языка, а уж тем более русского, есть большой потенциал. Ну, не только для изучения орфографических правил, но и для развития воображения, фантазии и нестандартного мышления. Вот этим нам с вами сегодня, в этом вопросе нам с вами сегодня русские слова помогут. А так, конечно же, у нас будут задачи, направленные на преодоление инерции мышления. Будем стараться думать по-другому. Или же будем искать решение, казалось бы, безвыходных ситуаций. Но мы точно справимся.
1: Ну, давайте начинать. Аня из Санкт-Петербурга у нас на связи. Ань, доброе утро.
3: Здравствуйте!
1: Привет, привет. Звонкий наш колокольчик. Ань, как самочувствие? Выздоровела?
3: Да.
1: Ну все, отлично. Дальше какие планы на лето? Не болеть, ну, да?
3: Да, планы на лето не болеть.
1: Еще что?
3: Кстати, я дочитала «Флису и Марчеллу».
1: Так, и как впечатление?
3: Очень прикольно.
1: Спасибо. Дописано продолжение, отдал в редакцию, так что ждите.
3: Мне еще Фиделиус понравился.
1: Фиделю? А, ну, это вообще, да, я его планирую дальше развивать. Он смешной и добрый.
3: Ага.
1: Так, все, спасибо тебе большое. Ну, все, ждем продолжения. Мне теперь уже любопытно, что дальше будет. Но давайте к игре.
2: Мы тоже ждем продолжения. Денис, у нас в семье тоже есть почитатели, и люди очень-очень ждут.
1: Да. Почитатели, да, и полистатели.
2: Именно почитатели.
1: Ну ладно, тогда просматриватели иллюстраций.
2: Хорошо, договорились.
1: Да, ну давайте к игре.
2: Анют, скажи, пожалуйста, а ты где сейчас находишься? В городе или на даче в деревне?
3: В городе.
2: Ты в городе. Отлично. Давай с тобой очень на простой вопрос ответим. У нас есть возможность жить сегодня, да, мы можем жить в городе, можем жить в деревне, в принципе, там и там нам будет неплохо. Давай сообразим, что хорошего в жизни городской?
3: Ну, много машин – это плохо.
2: Это плохо, ну, а что это хорошего?
3: Ага, мало зелености.
2: Много машин, мало зелени. Угу. Это все плохо, конечно. Давай что-нибудь еще. Что еще? Нехорошо.
3: Зато магазины рядом.
2: Это хорошо. Рядом магазины, так.
3: Ага. Загрязняется природа в городе из-за выхлопных газов.
2: Выхлопных. Это плохо. Так, это плохо. А что хорошего?
3: Хорошо то, что метро рядом.
1: Я бы сказал, все близко.
3: Да.
2: Все близко, магазины близко, транспортная система хорошо у нас да, представлена в городе, можем быстро в любую точку добраться. А что еще хорошего в городской жизни?
3: Еще хорошего...
2: Пока плохого больше получилось. Давай, ходу.
3: Музеи есть.
2: Вот, точно. Мы можем сходить. В мастер-классы можем сходить. Мастер-классы. А какие тебе мастер-классы больше всего нравятся?
3: Ну, разные. Мне все почти нравятся.
2: Ну, ты любишь что-то делать руками, да, какие-то поделки, или ты любишь двигаться, есть эти, там, танцевальные мастер-классы?
3: А мне нравятся мастер-классы, которые надо руками делать.
2: Угу, понятно. Дорогие друзья, вы можете продолжить составлять список хорошего, плохого. Жизнь в городе, например, да, и возьмите аналогичный вариант жизни в деревне, накидывайте, набрасывайте, придумывайте версии. Чем больше версий получится, тем лучше. Обратите внимание на неочевидные какие-то вещи. Посмотрим на какие-то тонкости, мелочи, детали, которые, казалось бы, на первый взгляд не видны, незаметны, мы сразу о них не вспомнили. Да? Например, вот Денис сказал, что сегодня у нас прекрасный день бабочек. В городе мы в большом количестве бабочек не увидим.
4: Да.
2: А вот если отправимся в деревню, например, то их там будет много.
4: За городом купаться можно, а в городе практически нельзя.
2: Да, это просто вредно для здоровья. И так далее, и так далее. Прекрасное упражнение, которое поможет размяться и запустить наш мозг, заставить его работать. Ну, а теперь давайте задачу, прям самую настоящую. Таня, такая летняя прям задачка. Я не знаю зачем, но вот кому-то понадобилось, чтобы внутри бутылки оказался большой огурец. Причем огурец должен оказаться внутри бутылки целиком. Его нельзя резать, измельчать. Как сделать так, чтобы внутри бутылки оказался огурец? Ну, вот такая задача.
3: Ну, надо взять большую бутылку с широким горлышком и огурец засунуть.
4: Ну, кстати...
2: Очень просто.
4: Да, можно есть такие бутылки с широким горлышком.
2: Да, а представьте себе, что у нас все-таки классического варианта бутылка, горлышко в районе сантиметра, да, а огурец, вот большой там должен оказаться, прям большущий огурец. Как это сделать?
3: Просто горлышко разбить.
2: Слушай, нам бы желательно бы сохранить бутылку. Если мы с тобой разобьем горлышко, это будет уже не бутылка, это будут уже осколки. Пораниться можно, нехорошо. Целая бутылка, целый огурец должны оказаться в определенном положении.
3: А так если огурец маленький? Маленький огурец.
4: А надо, чтобы большой был внутри.
2: Давайте посмотрим внимательно на наши предметы, дорогие. Давайте посмотрим на наши предметы. Мы можем изменить размер бутылки. Обычная, классическая стеклянная бутылка. Да, мы ее размер мы изменить не можем. Ну, вернее, можно, но это очень сложно, технологически, да, трудно. В обычных домашних условиях сделать тяжело. А теперь давайте посмотрим на огурец. А с ним можно что-нибудь сделать? Он всегда большой.
3: Резать кожуру.
2: Нет, у нас это было условие. Мы его не будем ни резать, ни чистить. Давай подумаем об огурце чуть более внимательно, да, но его посмотрим и подумаем. Огурец. Он всегда большой.
3: Ну, есть маленькие сорты.
4: Нет, нам есть надо, чтобы внутри сорт большой был. У нас же огурец проходит некоторые стадии. Давай воспользуемся этим. Ты правильно сказал, маленький огурец возьмем. Но как мы его возьмем?
2: И когда? Вопрос, когда мы его возьмем?
3: Готовить.
2: Готовить будем? Ну подожди. Если ты была в деревне, на даче, например, видел, как растут огурцы вообще?
3: На грядках.
4: Ну,
2: да,
4: берем отлично, грядку, молодец. Маленький огурец и бутылку. Соединяй.
3: Маленький огурец в бутылку.
4: Так, и дальше что?
3: И консервируем.
4: Рано, подожди. Нам надо, чтобы большой огурец был внутри бутылки. Как надо маленький огурец?
3: Еще один маленький присоединить.
4: Нет, еще раз. Подходим к грядке, берем бутылку, берем огурец маленький. Что надо сделать с маленьким огурцом?
3: Засунуть в банку.
4: Так, дальше что сделать? Ну, в бутылку. Чтобы он большим стал.
3: Вырастить.
4: Ну,
2: молодец. Мы подождем пару-тройку дней, пока наш огурец вырастет. Таким образом, мы получим большой огурец в бутылки с узким горлышком. Кстати, дорогие друзья, если вы на даче, в деревне, вдруг у вас на грядке растут огурцы, попробуйте поставить этот эксперимент. Возьмите бутылку, поместите в нее огурчик, пока он только маленький, вот пока он только завязался, и подождите пару дней, что получится.
4: Он вырос...
2: Нам будет интересно.
4: А дальше попросите его законсервировать, закройте пробкой, и у вас будет этот вечное напоминание о лете. У вас будет большой огурец внутри бутылки.
2: А можно сделать таких несколько таких огурцов, вырастить и, например, потом зимой вручать как оригинальный подарок.
4: Кстати, да. А можно не только огурец, можно еще и кабачок. Но кабачок там надо следить, а то он может просто разорвать бутылку изнутри.
2: Да, консервировать цельный кабачок, мне кажется, не так легко. Но я не очень большой специалист в области консервации. Мне кажется, все-таки, что огурцы чуть проще.
4: Да, одинаково. Одинаково. То залили соляной раствор, все, маринад. Все исправить. Ну что, Ань, молодец.
2: Мы справились. Мы справились, здорово.
4: Размялись. Ань, мы тебе отправляем книгу «Небыляндия. Стихи для детей». И начнем с Леры из Курска. Как минимум можем задачу дать, чтобы она успела обмозговать это все. Лер, доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Вот это сейчас просто идеально ты в эфир ворвалась. У тебя там... Ты в деревне, что ли? Или это...
5: Ну, да.
4: Это петух кричал? Или...
5: Да.
4: Класс. Просто шикарно. Доброе утро. Это...
5: Идеально.
4: Класс. Так, товарищи, у нас давайте есть... Давайте не быстро. У нас 30 секунд до паузы. Лер, что нового быстро расскажи, а уже задачу после паузы будем.
5: У меня, значит, возле дома есть большое гнездо, где живут аисты. Они вот научились летать.
4: Класс. То есть ты еще имеешь возможность наблюдать за аистами?
5: Да.
4: Слушай, ну супер, а фотографировала?
5: Да.
4: А пришли, пока новости будут нам. Мы тут тоже редакции полюбуемся во время перемены.
0: Хочу все знать. Летний лагерь.

0: Как можно научить свободе? Только самому быть свободным. И чтобы человек рядом с тобой как-то вдруг понял, что ты ничем не обусловлен. И единственное, что у тебя есть, это чувство. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».
2: «Маяк». В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
0: Категория 12+.

0: В Москве 9:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Вечером в порту Южный был поражен склад с горючими смазочными материалами для украинской армии. В порту Одессы под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Минувшей ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В порту Одессы целью стал склад с военно-техническим имуществом. Тем временем дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями 598 украинских БПЛА самолетного типа. Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с Днем независимости страны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сегодня Индия добивается впечатляющих успехов в экономической, социальной и научно-технической сферах, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особого привилегированного стратегического партнерства. Москва и Дели плодотворно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других международных структур, говорится в Телеграме. Путин выразил уверенность в том, что Россия и Индия будут и впредь всемерно наращивать конструктивные связи на благо дружественных народов двух стран. Он пожелал Мурму и Моди доброго здоровья и успехов, а гражданам Индии счастья и благополучия. До 5 человек увеличилось число погибших в результате мощного землетрясения в Индонезии, пишет газета Straits Times. Этой ночью Европейско-Средиземноморский сейсмоцентр сообщил о землетрясении неподалеку от индонезийского острова Флорес. Магнитуда составила 7,7. Больше всего пострадала провинция Восточная Нуса-Тенгара. Там разрушены и повреждены жилые дома, школы, медучреждения и другие общественные объекты. Данных о формировании цунами не поступало. Тегеран после слов Дональда Трампа о Бармузе заявил, что проливом будет управлять только Иран. Ранее президент США сообщил, что после победы над Ираном объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. В Тегеране ответили, что Исламскую республику не запугать угрозами или демонстрацией силы Вашингтона. Стратегически важный пролив может быть открыт или закрыт только по распоряжению Ирана, говорится в заявлении. Все жители Англии и Уэльса получили на мобильные телефоны уведомления о запретах из-за повышенного риска пожаров, вызванных засухой. Гражданам не следует заниматься какой-либо деятельностью, которая может привести к возгоранию, включая использование мангалов, костровых чаш, садовых печей для сжигания отходов и фейерверков. Уведомления были разосланы по запросу пожарных и спасательных служб. На Британских островах с начала года температура от 30 градусов и выше держится уже почти 40 дней, что является рекордным показателем. В августе в Англии и Уэльсе выпало всего 4 мм осадков, то есть 6% средней нормы. Ограничения на использование воды затрагивают десятки миллионов человек. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами пройдут кратковременные дожди. Термометры тоже покажут 19-21 тепла. Сейчас в российской столице плюс 17, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 54%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная России поднялась на третье место в медальном зачете чемпионата Европы по водным видам спорта в Париже. Накануне Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Монохина стали лучшими в смешанной эстафете 4 по 100 метров вольным стилем. Также Клепикова стала третьей на 100-метровке баттерфляй. Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. У россиян всего 26 медалей, 9 золотых, 8 серебряных и 9 бронзовых. Московский футбольный «Локомотив» добыл только ничью в игре против Оренбурга и остается без побед в текущем сезоне российской премьер-лиги. Железнодорожники идут 12-ми. После 4 туров уральцы же пока 7-е. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Четвертый тур первенства страны по футболу начался с матча между Оренбургом и Локомотивом. Москвичи приехали на выезд, имея всего пару очков. В составе Галактионова не оказалось Карпукаса, которого, кажется, готовят к переходу в «Зенит». Зато нашлось место Батракову. Существует вероятность, что Алексей в последний раз сыграл за «Локомотив» перед отъездом в Галатасарай. Судьбу футболиста в ближайшее время лично должен решить глава РЖД Олег Белозеров, как утверждают ведущие спортивные медиа. Несмотря на наличие трех центральных защитников в основе москвичей, Морозов все же исполнял роль опорника. Едва началась встреча, как «Локомотив» перехватил передачу Паласиуса и спаса Сильянова, Батраков дальним красивым ударом открыл счет. Уральцы, получив сочную оплеуху, естественно, пытались доминировать и имели перевес по ударам. До перерыва Болотову не хватило точности, а гол Пуэблы был справедливо отменен из-за игры рукой в атаке Гузины. Впрочем, Оренбург продолжал искать шансы во второй половине, и после аута точным ударом головой рикошетом от штанги в цель попал Касаджиков. Через 6 минут взятый в аренду у «Зенита» форвард обязан был реализовывать пенальти, заработанный Пуэблой. Но Андрей не сумел переиграть искушенного Лантратова. В концовке «Локомотив» отбивался, но все же заполучил ничью 1-1, продолжая оставаться на грани зоны стыков. Уральцы 7-е в таблице.
0: В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между СКА Хабаровском и московским «Велесом». Во втором тайме счет 1-0 в пользу хабаровчан. Россиянка Анна Блинкова пробилась во второй круг теннисного турнира в Цинциннати. Она обыграла Мананчаю Сванкаев из Таиланда со счетом 1-6, 6-2, 6-3. На этой же стадии соревнований Людмила Самсонова была сильнее Юлии Путинцевой из Казахстана 7-6, 5, 7, 7, 5. В следующем раунде Блинкова встретится с соотечественницей Екатериной Александровой, а Самсонова сыграет с американкой Кока Гофф. Московский «Локомотив» стал победителем регулярного чемпионата России по пляжному футболу. Железнодорожники в 12-м туре первенства взяли верх на столичном Строгино со счетом 8-2. В других поединках пятницы петербургский «Кристалл» был сильнее московского «ЦСКА» 8-2, а Саратов нанес поражение самарскому «Спутнику» 5-4. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Мешки. У меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Гарик Харламов.
4: Мамка, клянусь, я тебя сейчас раскатаю.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
2: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Продолжаем. У нас в гостях Алена Чигирь, напоминаю, создатель онлайн-школы русского языка «Знать, знать», преподаватель школы развития «Майк». Алена, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Так, Лера из Курска на связи. Лера, проверка связи.
3: А я тут.
1: Да, привет. Получил аистов, зачет. Вообще класс, прямо рядом-рядом.
2: Денис, а можно мне тоже посмотреть?
1: Да, сейчас, Ален, перешлю. Вы пока задачу задавайте.
2: Да, давайте. Значит, задача следующая. Слушай внимательно. В 9-этажном доме есть лифт. На первом этаже располагаются 2 квартиры. На втором 3 квартиры. Далее на каждом этаже по 4 квартиры. Вопрос. Какую кнопку в этом лифте жители нажимают чаще всего?
3: Кнопку первого этажа. Потому что... Чем больше людей живут наверху, тем чаще надо спускаться на первый этаж. И из-за этого будет нажиматься первая кнопка.
2: То есть вот это условие, касающееся того, что на первом этаже 2 квартиры, на втором 3, а дальше по 4, это условие важное.
1: То есть не на первый чаще всего, все равно, мне кажется, на первый чаще.
2: Да, дорогие друзья, суть задачи, смотрите, в чем здесь путаница. Информация о том, сколько квартир на каком этаже располагается, это вообще важная информация, она нам нужна здесь?
1: Нет.
2: Так вот, в любом доме, где есть лифт, чаще всего жители будут нажимать на кнопку первого этажа. Ой, какой прекрасный звук. Сколько бы этажей ни было в доме, сколько бы квартир на этажах ни располагалось, все равно чаще всего будут нажимать кнопку первого этажа. Это пример, классический пример задачи, где у нас много лишней информации, которая на самом деле нам не нужна для того, чтобы с задачкой справиться, найти ответ. Но мы молодцы. Так.
1: Ну, это разминочка была.
2: Задачка... Это была разминка, конечно, это была разминка. Дальше предлагаю отрывок из валийской сказки. Это сказка валийцев, народ, который раньше жил на севере Европы. Значит, отрывок из сказки читаю, и нам нужно будет разобраться с героями. Да, в чем-то у них проблема, найти решение. Готовы?
3: Да.
2: Итак, на самой границе горного Уэльса жил некогда старый злой великан. И уж не знаю почему, но он просто терпеть не мог мэра и всех жителей города Шрусбери. Долго он ломал себе голову, как бы им посильнее досадить. И не придумал ничего лучше, как бросить полную лопату земли в реку Северную. Ну, чтобы речка вышла из берегов, затопила весь город вместе с мэром и всеми жителями. И вот это низкое создание, ну, имеется в виду в моральном смысле низкое, в один прекрасный день отправилась в город Шрусбери с полной лопатой земли. Уж не знаю, как это получилось, но по дороге великан заблудился. Уже вечерело, ему хотелось скорее добраться до места, и ночь была тяжелая, и он из сил выбился. И вдруг встречает великан сапожника с большим мешком на спине. В этом мешке были старые башмаки и сапоги. Сапожник возвращался домой из Шрусбери. Он собрал заказы и теперь возвращался к себе, чтобы починить обувь. «Послушай», — окликнул его великан, — «далеко еще до Шрусбери? А что тебе нужно?» — вместо ответа спросил сапожник. «Видишь эту лопату земли?» — спрашивает великан. «Я собираюсь бросить ее в север, чтобы затопить весь Шрусбери». Сапожнику, как вы понимаете, такая затея не очень понравилась. «Нет», — подумал он, — «так не выйдет». И дал великану такой ответ, что тот бросил всю землю, бросил лопату прямо здесь на дороге и отправился во свояси. Вопрос. Что же ответил сапожник великану?
1: Я же читал эту сказку, но не помню.
2: Итак, у нас есть с вами исходные, да, исходные данные. Какие? Давайте еще раз разберемся.
3: Ну. То, что был город и был великан, который захотел затопить этот город.
2: Так,
3: И то, что великан по пути к реке, с помощью которой он будет затапливать город, заблудился.
2: Ага. Так. Заблудился. То есть ему нужно выяснить дорогу. Так. И есть у нас второй герой.
1: Ну, сапожник.
2: Второй герой у нас кто? Сапожник, о. Так. Ну, давайте-ка.
3: Великан спросил у сапожника, сколько еще идти до города, и так. Надо узнать, что ответил да. Сапожник великану, то, что он передумал, из-за чего...
1: Тот бросил все на
2: ничего,
1: полпути.
2: Ну, что, да, бросил. Да, сказал, что не пойду. Ну, их всех. И жители города, и мэра. Вот. Чем воспользовался сапожник? Давай подумаем.
3: Может быть, то, что если великан кинет землю в реку, затопит город, и река еще пойдет по... затопит дом великана, так как великан же живет недалеко от города.
2: Ага. То есть сапожник мог указать великану, что, мол, затопит и тебя тоже. Но, с другой стороны, он великан. Он такой огромный, что подумаешь, там какая-то лужица образуется под ногами, а город будет затоплен. Наверное, ему это не очень страшно. Хотя версия интересная.
1: Может, он просто сказал, что город, типа, вообще в другой стране?
2: При этом это очень хорошая версия, он примерно так и сказал. Но, ребят, нужно, чтобы сапожник был убедителен. Нужно, чтобы великан ему поверил. Что есть у сапожника? Какие? Ресурсы есть у сапожника.
1: Все, Лер, знаешь, куда надо? Надо вот действительно сапожника немножко представить, как жили сапожники в средние века, и они же бродили из города в город, собирая заказы, так скажем.
2: И у сапожника был...
1: Что у него с собой могло быть?
3: Мешок с обувью, которую надо починить.
1: Как она выглядела?
3: Инструменты.
1: Нет, как выглядела обувь? Ну, если ее починить
3: каблук,
1: надо.
3: Каблук, кожа, дерево, подошва была.
1: Не, опиши, да? Состояние какое было, вот так вот скажем.
3: Как бы...
1: Поношенное.
3: Ну, да.
1: Ну, потертая. Ну, вот теперь, смотрю, ты ставь себя на место сапожника. Тебе надо спасти город. Но ты находчивый сапожник. У тебя в руках мешок с обувью. И тебя великан спрашивает, далеко ли до Таллина?
2: Далеко.
1: И ты говоришь, очень далеко.
3: Да, далеко. Далеко. И всю обувь стоптал, пока дошел.
1: Абсолютно правильно.
3: Города.
1: 4 пары обуви стоптал, пока вот дошел. И великан...
2: А тут целый мешок стоптал.
1: Да, мешок. Великан такой, о нет, слишком далеко. Класс.
2: Отлично, прекрасно.
1: Да, супер. Ну что, товарищи, у нас минута осталась, да, поэтому, наверное, перейдем к вручению книги. Лер, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Моя бабушка киборг». Вот так, наверное, говорит. «Моя бабушка киборг». Меня зовут Ким Юна. Отныне я должна жить в маленьком городке в доме у бабушки, вдали от мамы, которая скоро отправится на Марс. В этом нет ничего такого, ведь моя бабушка самая обычная бабушка. Она ходит в универмаге, много вкусно готовит и всячески оберегает меня от любой опасности за одним маленьким. Но моя бабушка киборг. Товарищи, к чему нас готовят? Все, прочитаешь, обязательно пиши нам, как тебе эта книга. Спасибо большое. Ален, спасибо вам большое. Да.
2: Ну что ж такое, отлично закончилось.
1: Все закончилось, да, потому что мы сейчас вот с вами договорим и дальше... по традиции, после маленькой паузы продолжим переслушивать. Ну, мы переслушивать, а кто-то первый раз слушать «Незнайку на Луне» в исполнении Алексея Алексеевича Веселкина. Алена, спасибо большое. Алена Чигирь была у нас в гостях, создатель онлайн-школы русского языка «Знать наить», преподаватель школы развития «Маяк». Минутная пауза и возвращаемся в мир сказки Николая Носова.
0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
4: А вдруг ты завтра попадешь на остров в океане?
5: На остров? Вот здорово! А как же ты там проживешь без повара, без няни?
6: А я найду кого-нибудь.
4: Да хорошо бы, как бы так. Но мы-то знаем, что этот остров, что этот остров, что этот остров не обитаем.
6: Не обитаем?
4: То есть абсолютно. Подушки нет, тоже свет нет, ни одной кроватки.
6: А я на травке буду спать.
4: Проснулись на травке.

0: что же дальше будет? Ты размахнешься по сосне, а трахнешь по ноге. Грибы, орехи собирать умеешь?
1: Нет, не умею.
0: А ты хотел убежать, успеешь?
1: Нет, не успею. Не бойся, мы тебя спасем.
0: Да как же мы его спасем? Ведь мы считаем, что этот остров необитаем.

0: Не по дням, а по часам.
1: Но почему? Почему?
0: Да потому что, да потому что, да потому что ты никогда и ничего

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных. От кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
3: Михаил Пришвин. Маяк.
4: Чтение. Увидев, что толстенький коротышка посыпал каким-то белым порошком кашу, после чего с удовольствием принялся уплетать ее, все с любопытством стали поглядывать на пончика, а сидевший рядом коротышка спросил: «Скажите, что это за порошок, которым вы посыпали кашу? Должно быть новое лекарство какое-нибудь?» «Никакое не лекарство, а просто соль», — сказал пончик. «Какая соль?» — не понял коротышка. «Ну просто соль». «Столовая соль», — пояснил пончик. «Вы что, соль никогда в жизни не видели?» Коротышка в недоумении пожал плечами. «Не понимаю, о какой соли вы говорите?» «Должно быть, здешние жители едят пищу без соли», — сказал пончик. «А вот у нас все кушанья едят солью. Это очень вкусно. Если хотите, попробуйте». Он протянул щепотку соли лунному коротышке, который как раз в это время ел суп. «Как же ее есть?» – спросил коротышка. «Бросьте в суп и размешайте. Увидите, как будет вкусно». Коротышка бросил соль в суп, размешал ложкой и с некоторой опаской, словно боясь обжечься, попробовал. Сначала он сидел, застыв на месте, и только моргал глазами, будто прислушивался к своим внутренним ощущениям, а потом все увидели, как его лицо медленно расплылось в улыбке. Проглотив еще ложку супа, он воскликнул: «Просто бесподобно! Совсем другой вкус!» Склонившись над тарелкой, он принялся хлебать суп, крякая от удовольствия, чмокая губами и расхваливая кушанье на все лады. Как раз в это время официант принес ему каши. «Скажите, а кашу тоже можно есть солью?» – спросил коротышка. «Все можно», – ответил пончик. «И суп, и борщ, и щи, и бульон, и кашу, и макароны, и вермишели, и салат, и картошку, даже простой хлеб можно есть солью. От этого он делается только вкусней». Он протянул коротышке еще щепотку соли. Коротышка посолил кашу и принялся есть с таким удовольствием, что пончику, который давно расправился со своей кашей, даже завидно стало. «Скажите, «А не можете ли вы мне дать немножечко соли?» — обратился к Пончику коротышка, который сидел за столом напротив и с интересом следил за тем, что происходило. Пончик уже было запустил руку в карман, чтобы достать щепоть соли, но так как вместе с завистью в нем проснулась и жадность, он сказал: «Ишь, какой хитренький, а вы мне что дадите?» «Что же вам дать?» – развел коротышка руками. «Хотите, я вам дам сантик?» «Ладно, гоните монету», – согласился Пончик. Получив сантик, он отпустил коротышке щепотку соли. Тут и другие посетители начали подходить к нему. Каждый протягивал ему сантик, взамен которого получал щепоть соли. Пончик с удовольствием наблюдал, как перед ним на столе росла куча монеток. Не обошлось тут и без недоразумений. Один лунатик, не разобравшись, в чем дело, попробовал есть соль в чистом виде и тут же с отвращением выплюнул. Другой купил у Пончика сразу 10 щепоток соли за 10 сантиков и бросил всю эту соль в тарелку с супом. Ясно, суп у него получился такой, что в рот взять было нельзя. Пончик стал объяснять всем, что соль надо употреблять в небольших количествах, иначе вкус от нее теряется. И уж ни в коем случае нельзя есть соль в чистом виде. Все это чрезвычайно заинтересовало коротышек, которые даже не представляли себе, что пищу можно было есть солью. Каждому хотелось проверить новый метод питания. Некоторые, пообедав без соли, начинали обедать вторично, на этот раз с солью. Многие, отведав солью супа или борща, тут же проверяли, насколько улучшился от добавки соли вкус щей или макарон.

В Москве 10 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Минобороны перечислили цели очередных ударов по украинским портам и судам. В Одессе нанесен удар по складу с военно-техническим имуществом. Для ВСУ поражен также патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для нужд противника. В порту Южный нанесен удар по хранилищу горючих смазочных материалов. Ведомства добавили, что российская армия продолжает использовать для поражения военных целей на территории Украины беспилотники большой дальности. Дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами и акваториями двух морей 598 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом также заявили в Минобороны. По данным военного ведомства, дроны сбиты и подавлены над Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областям, а также Московским регионам, Краснодарским краем, Крымом, над акваторией Азовского и Черного морей. Страны НАТО не смогли передать Киеву необходимые средства ПВО. Они потерпели полное фиаско в планировании обороны Украины, пишет Guardian. Как сказано в публикации британской газеты, такая обеспеченность не только губительна для Киева, но и создает риск того, что Европа в будущем останется без обороны. Авторы отмечают, что на фоне неопределенности Вашингтона с поставками ракет-перехватчиков Киеву не хватит тех запасов, которые партнеры могут передать в качестве политической поддержки. Для надежной защиты украинской территории в идеале требуется в 3-4 раза больше ежегодного мирового производства ракет для систем ПВО «Патриот». Владимир Путин поздравил президента Индии Драупади Мурму и премьера Нарендру Моди с Днем независимости страны. Текст поздравления опубликован на сайте Кремля. По словам главы государства, сегодня Индия добивается впечатляющих успехов в экономической, социальной и научно-технической сферах, по праву пользуется высоким авторитетом на мировой арене. Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур, говорится в Телеграме. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов, как только будет покончено с Ираном. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев к терпению из-за роста цен на топливо. По его словам, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Президент США после разгрома противника пообещал сделать стратегический вводный путь для мировой торговли исключительно американским. В Тегеране уже ответили на заявление Трампа, как подчеркнул замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гарри Бабади. Ормузский пролив был, есть и будет иранским, и только Тегеран решает, пропускать через него суда или нет. По словам дипломата, невозможно захватить Ормуз, только сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Уже 2 землетрясения зафиксировано у побережья Индонезии. Магнитуда подземных толчков острова Флорес составляла 7,7, а недалеко от города Лабуа-Банджо 6,2. Такие данные приводят в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре. Очаги залегали на глубинах 30.

0: 105 и 199 километров соответственно. Поступила информация о гибели 20 человек. По данным портала Джакарта Глоб, больше всего пострадала провинция Восточная Нуса-Тенгара. Там повреждены жилые дома, школы, правительственные и медицинские учреждения. Прошедшая ночь в Москве стала самой прохладной в этом летнем сезоне, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, по словам синоптика, температура продолжит расти, а вот завтра потеплее до климатической нормы.
1: В столичном регионе минувшая ночь стала самой прохладной в текущем летнем сезоне. Столбики минимальных термометров опустились до плюс 6-11 градусов. С наступлением выходных камней с неба не ожидается. Температурный фон продолжит расти. В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Ранее синоптики сообщали, что сегодня в московском регионе ветер сменит направление на западное и уже не будет таким порывистым, как накануне. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок, кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему – все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Все подробности и оперативную информацию ищите на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: По данным ФОБОСа, сейчас в Москве плюс 15 градусов, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 54%. В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди до плюс 21.

0: после 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжается передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. И пришло время математики, несмотря на каникулы. И у нас сегодня в гостях Петр Александрович Земсков, учитель математики, автор видеоблога, популяризатор науки. Петр Александрович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет всем любителям математики.
1: Ой, рад вас слышать. Недавно тоже попал на ваше видео, как модно говорить, залип на часик. Смотрел, как вы там что-то с геометрией объясняете. Радовался жизни и очень сегодня рад, что вы с нами. Ну что, чем мы сегодня заниматься будем?
2: Да я думаю, мы сегодня порешаем именно летние задачки. И знаете какие? Вот я сам из Челябинска. Значит, будет немного тема нашей Челябинской области. Ну, в общем, лето, семья, Урал, отдых.
1: Отлично. Ой, я очень люблю Урал, и Челябинск люблю, несколько лет назад был, и Златоусту отдельный привет, и Национальному парку Таганай. Да. Это вообще я влюбился в эти места. Времени нет только доехать, как обычно. Но давайте решать, нам нужны товарищи дети. Соня, Сургут у нас на связи.
3: Здравствуйте.
2: Так, ну что, начинаем?
1: Да.
2: Соня?
3: Да.
2: Слушай, наш Челябинск, нашу Челябинскую область называют краем тысячи озер. И ты знаешь, я однажды наткнулся на удивительное озеро. Отдыхал я на нем 28 дней. И знаешь, что заметил? В самый первый день я обнаружил на озере две кувшинки. На следующий день стало 4 кувшинки. Еще на следующий день стало 8, ну то есть каждый раз в 2 раза больше, поняла? Внимание, я там на 28-й день все озеро ровно покрылось кувшинками. Ни одного пустого места не осталось. У меня к тебе вопрос. Сможешь догадаться, на какой день озеро было ровно наполовину покрыто кувшинками? Смотри, каждый день количество кувшинок увеличилось в 2 раза. На 28-й день покрылась полностью.
3: Идет
2: на какой день?
3: Прогрессия.
2: Как?
3: Да. Геометрическая прогрессия.
2: Ух ты, ты в 10 лет это знаешь? Но я думаю, у тебя там хорошая команда.
1: Поддержки, да.
2: Командой обсуждаете. А вы, Денис,
3: я чемпион России по математике просто. Я просто чемпион России по математике.
1: О-о-о!
2: Круто! Давай попробуем без прогрессии. Давай, как будто мы с тобой первоклассники, и как будто мы с тобой не чемпионы по математике, а просто люди. А давай попробуем с конца. Вот озеро покрылось полностью. А ты поняла, что количество кувшинок все время удваивалось? Как ты думаешь?
3: Да.
2: Давай отмотаем один день назад. Сколько было кувшинок?
3: Там
2: их, наверное, было... Нет. Давай решим вспомогательную задачу. Готова?
3: Давай.
2: Смотри.
3: Да.
2: У меня зарплата каждый месяц увеличивается в 2 раза, например. Сейчас она у меня 100 тысяч. Как ты думаешь, месяц назад сколько она была?
3: 50.
1: Так.
2: 50, умница. Тебе не надо знать, сколько у меня было, сколько месяцев прошло. Она каждый раз была в 2 раза больше. Итак, прошло 28 дней, озеро полностью закрыто. Один
3: 28
2: день назад.
3: Надо поделить на 2.
1: Зачем?
2: Не,
1: Сонь,
2: да.
1: Ты спешишь, ты пытаешься сейчас быстро решить задачу, и очень сильно усложняешь. Мы тебе подсказку дали. Вот каждый месяц зарплата удваивается. Вот ты же сама ответила. В этом месяце 100, в прошлом 50. Теперь с кувшинками. В 28 числа оно полностью покрыто. А когда оно было покрыто наполовину? Если мы знаем, что каждый день количество кувшинок удваивается. Ну, у тебя каждый день вот было 10 кувшинок, стало 20. Потом 40, потом 80, 160, а потом оп, и полное озеро.
3: Через 14 дней, может?
1: Да, ну, так. у тебя каждый день удваивается количество кувшинок. Как сегодня у тебя... Подожди, не спеши, кричу тебе из Москвы. Каждый день у тебя количество кувшинок удваивается. Их становится ровно в два раза больше. Было 40, стало 80. Сегодня у тебя озеро полностью закрыто на 100%. Когда оно было закрыто на 50%? Допустим, у тебя сегодня 100 кувшинок, а когда было 50?
3: 50?
1: Ну, допустим.
3: Вчера.
1: Ну, вчера.
2: Правильно.
1: Это вот и вопрос, Петр Александрович. Мне кажется, это как раз проблема, когда люди привыкли решать очень сложные задачи, ну, очень сложные, вот это олимпиадные, чемпионские, их очень легко обмануть на простеньких задачах, которые все ищут подвох сразу в них.
2: Да. Итак, значит, на 28-й день оно было покрыто полностью, а вчера, то есть на какой день моего отдыха? На
3: 27-й день.
1: Да?
2: 7-й, молодец, есть.
1: Ура, товарищи.
2: Умница. Победа.
1: Победа.
2: Как говорят сейчас школьники.
1: Ну что, все, да, отлично. Ты получаешь книгу «Рекорды искусства». Спасибо тебе большое. В книге вы познакомитесь с художниками, скульпторами, архитекторами и отправитесь вместе с ними в кругосветное путешествие, чтобы открыть самые впечатляющие шедевры. Арина, Москва у нас на связи.
3: Здравствуйте.
2: Арина, слушай, скажи-ка мне, пожалуйста, а ты умеешь уже умножать?
3: Да.
2: Ну там, давай я проверю, 3×3 сколько?
3: 9.
2: А 9×3?
3: 27,
2: молодец, умеешь умножать. Ну, я тоже волнуюсь у радио, у меня аж руки трясутся. Это хорошо, волноваться. Слушай, у меня задачка из моего двора. Может быть, она покажется тебе легкой, но тогда я тебе задам следующее. Когда-то я был маленький, мне ребята, друзья, загадали мне задачу, я ее не смог решить. Может быть, ты сможешь. Задача звучит так. Горело 7 свечей. 2 погасли. Сколько осталось свечей?
3: 7.
2: Горело 7, 2 погасли. Сколько осталось?
3: 7.
2: 7 осталось?
3: Да.
2: А почему?
3: Вообще
2: как
3: свечей.
2: Это?
3: Ну, вообще свечей.
2: Ну, вообще всего свечей. Было 7 свечей. Вот 7 стеариновых или восковых свечей. Да. Их зажгли. 2 из них погасли. Практически сразу. Сколько свечей осталось?
3: Вообще 7, а не горелых 5.
2: Горелых 5. Так, и... А раз их не потушили, то что? Или, Денис, засчитываем?
1: Ну, подождите, вопрос звучал. Сколько свечей осталось? Осталось-то 7.
2: Да.
1: Мы же их не унесли. Если вы спросили, сколько горящих осталось свечей...
2: А что происходит со свечой, когда она горит? Воск оплывает.
1: Как хитро вы нас поймали.
2: Хитро. 2 свечи погасли, они что сделались? Они-то как раз и остались на следующее отключение электричества. А 5 штук догорели до самого конца, до подставочки.
1: Слушайте, это... аж прям возмущение кипит у меня.
2: Да? Хочется поспорить?
1: Нет, я просто думаю, так нас провели с Ариной.
2: Ну, Арина-то взяла, она же сказала 5 горелых. Ну, может быть, я поторопился, надо было...
1: 5 догоревших.
2: Она бы договорила.
1: Да.
2: А?
1: 5 догоревших.
2: А 2 цел?
1: Догорелых. Обгоревших.
2: Да,
1: здорово.
2: Остатки какие-то.
1: Давайте еще.
2: Молодец, Арина. Еще одну?
1: Да,
2: Арине,
1: давайте
2: загадку.
1: Еще одну, да, быстро
2: вот
1: справились.
2: Вот эту загадку я не задавал на уроках много-много лет. Но вдруг что-то решил задать ее на устном счете на уроке. И так, и знаете, тут неоднозначно. Вот товарищи взрослые, может, будет интересно. Внимание. В семье 6 братьев. и у каждого есть сестра. Вопрос, сколько детей в этой семье?
3: Семь.
1: Семь.
2: Ах ты, ну ты...
1: Ну она молодец.
2: Боец, Арина. Аргументировать будешь?
3: Я вам
2: решаю
3: задачки на логику.
1: А, задачки молодец. На логику. Угу.
2: Так, аргументацию будем у тебя спрашивать?
1: Ну пусть объяснит.
2: Почему семь? У каждого же
3: потому
2: сестра.
3: Что... Да, и они же все семья, и одна сестра, и она каждому сестра.
2: Ой, умница. Все, пятерка. Я считаю, пятерка.
1: Да,
2: две,
1: Арина,
2: задачи взяла.
1: Спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Моя Россия. Энциклопедия с дополненной реальностью». Главное отличие данной книги от других в дополненной реальности, с помощью которой вы сможете глубже окунуться в российскую историю, познакомиться с обычаями и традициями самых разных народов нашего многонационального государства, совершить подробный обзор интереснейших достопримечательностей и узнать, чем сегодня гордятся жители того или иного региона страны. Аня из Санкт-Петербурга у нас на связи. Аня, здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Ой, здравствуй, колокольчик наш.
2: Ой, Аня, привет. Задам тебе такую боевую задачу. Вот когда я учителем давным-давно работал, у меня был класс, классное руководство, и учитель как бы должен в первые месяцы посетить семьи своего класса. Вот однажды прихожу я к одному ребенку и наблюдаю такую ситуацию. В этой семье у каждого брата есть один брат и одна сестра. И тут я придумал задачу. Вопрос, сколько детей в этой семье? Повторяю. У каждого брата есть один брат и одна сестра. Сколько всего детей в этой семье?
3: Три.
2: Можем?
1: Да, три.
2: Докажи, потому что в математике... Ты знаешь, просто правильный ответ – это полдела. Нужно еще обосновать его решение. Поясни мне.
3: То есть у одного брата из трех есть еще один брат и одна сестра, а у другого брата тоже есть один брат и одна сестра.
2: Ну, мне кажется, Денис, как считаем, железно доказано?
1: Железно. Нет?
2: Железно.
1: Железно.
2: У меня вопросов нет.
1: Отлично. Давайте еще одну,
2: так,
1: и как раз...
2: Еще Аня.
1: Да.
2: И...
1: Ну, быстро,
2: хорошо.
1: Как-то справилась.
2: Быстро. Аня, может быть, успеешь решить. Скажи, пожалуйста, где можно прибавить 3 к 10 и получить 1? Где можно прибавить 3 к 10 и получить 1?
1: 3 к 10...
2: Да, 3 к 10, и раз, и 1 вдруг получилось. Причем совершенная правда.
3: Именно прибавить, а не уменьшить?
2: Ну вот именно прибавить. 3 к 10. А вот, кстати, давай пока не будем ответ говорить или искать его, а давай просто порассуждаем. Вообще 3 к 10 прибавить, это сколько будет?
3: 13.
2: Подумай, 13 и 1. Где они? Грубо говоря, в какой системе координат они связаны или где они равны?
1: Какой вы, Петр Александрович?
2: Какой
3: 1 и 3, получается 13. То есть единица есть-то?
1: Нет. Это хорошая идея.
2: Нет.
1: Это 3, слушайте, как здорово. Ну, с ними их сейчас меньше, просто не так примелькалась
2: меньше
1: она.
2: Меньше этих приборов, да?
1: Да.
2: И дети видят их меньше.
1: Это
2: вот у меня
1: прибор.
2: На стене есть.
1: Ань, на стене обычно висит. И там как раз... А?
3: Часы?
1: Да, так, где мы 3 к 10 прибавляем, получаем 1. И я тебе скажу, у нас в передаче в это время заканчивается. Хочу все знать.
3: 11?
1: Нет, заканчивается.
2: Нет.
1: Она у нас 4 часа идет. С 9 до...
2: До часа.
3: До одного.
1: Ну да, до часу, абсолютно верно. Поняла, где мы прибавляем 3 к 10? Так, товарищи, у нас перемена.

0: Неуклюжий бегемот ему такой вот дает.
1: Маяк.
2: Не люблю речей я длинных, буду очень краток. Но замечу, все должны мы соблюдать порядок. И на улице, и дома, и в театре, и в кино, и в лесу, и в гастрономе, где бы ни был, все равно. Потому что на любой дороге, если где-нибудь толкучка, берегите ноги. Это очень даже просто соблюдать порядок тот. Проходите перекресток, по дорожке переход. Протазею, недотёпе, я свищу упрямо. Ну куда же ты потопал? Под колеса прямо. На дороге недотёпа я кричу: машины стоп! Очень нужен дядя Стёпа для подобных недотёп. Знать таблицу умножения на зубок должны мы, но и правила движения нам необходимы. Заявляю всем на свете, заучите наперед. Кто не знает правил этих, тот далеко не уйдет.

0: каждого струнного инструмента свой голос. И в ансамбле нужно немножко свое эго со своим инструментом убирать и встраиваться в общее звучание. Ольга Калинова, виолончелистка.
1: Так говорит маяк.
2: Маяк. В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

0: Москве 10:30.
1: Новости.
0: Новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Минувшим вечером в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами для украинской армии. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Минувшей ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения погрузки и перевозки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Порту Одесса целью стал склад с горюче-техническим имуществом. А тем временем дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями 598 украинских БПЛА самолетного типа. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми в особенности следует следить западным странам. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВФ сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что традиционно выступлению главы государства на пленарном заседании форума уделяется особое внимание. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. В этом году его главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Авиакомпания Hainan Airlines отправила резервный борт за пассажирами самолета, который летел из Пекина в Манчестер и сел в аэропорту Красноярска. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Ранее сообщалось, что лайнер китайского перевозчика совершил экстренную посадку по технической ошибке. По технической причине на борту находились более 230 пассажиров, никто не пострадал. Красноярская транспортная прокуратура следит за соблюдением их прав на получение услуг, полагающихся при задержке рейса. В российские регионы в этом году будет поставлено более 56 миллионов доз вакцин для профилактики гриппа. Об этом сообщила РИА Новости помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. По его словам, сейчас завершается подготовка новых препаратов. Их начнут поставлять в регионы в конце августа. Как уточнил Кузнецов, производство вакцин началось в марте, сразу после объявления рекомендации ВОЗ по штаммовому составу препаратов на новый эпидсезон. Ранее сообщалось, что россиянам необходимо сделать прививки от гриппа в сентябре или октябре, чтобы перед стартом эпидемического сезона организм успел сформировать иммунитет. По прогнозам Роспотребнадзора, подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом начнется в стране в начале сентября. Эмиратская нефтяная компания «Аднок» сообщила об ударе по принадлежащему ей судну в то время, как оно пересекало Ормузский пролив. По данным компании, инцидент произошел накануне вечером, никто не пострадал. В компании не назвали конкретного виновника нападения. Также никто пока не взял на себя ответственности за это происшествие. Это уже третье нападение на суда Объединенных Арабских Эмиратов. После прежних двух ударов в Абу-Даби возложили ответственность на Иран. Точечные повреждения зданий зафиксированы в городе Гранада в автономном сообществе Андалусия на юге Испании после землетрясения. Сообщений о пострадавших не поступало, заявили в мэрии города. Там добавили, что оценивается масштаб повреждений, в особенности уязвимых зданий. Власти региона объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с подземными толчками. Этой ночью Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что землетрясение магнитудой 4,8 произошло в Испании в 9 километрах от Гранады. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами кратковременный дождь и тоже 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 15, атмосферное давление 749 миллиметров, влажность воздуха 54%.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Кира Манохина завоевали золото в смешанной эстафете 4 по 100 метров в вольном стиле на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Также Клепикова стала третьей на 100-метровке баттерфляем. Евгения Чекунова победила на 200-метровке брасом. На 50-метровке на спине Климент Колесников стал серебряным призером, а Павел Самусенко – бронзовым. Нападающий Андрей Косаджиков бил пенальти в игре 4-го тура российской премьер-лиги по футболу против «Локомотива» по решению главного тренера команды Ильдара Ахмедзянова. Об этом заявил сам специалист после ничьей у подопечных с москвичами со счетом 1-1. 18-летний форвард в минувшем поединке забил мяч, но 11-метровый удар не реализовал. СКА «Хабаровск» набрал первые очки в текущем сезоне первой лиги по футболу. Хабаровчане в 6-м туре дома обыграли московский «Велес» со счетом 2-0. Россиянин Карен Хачанов не смог пробиться во второй круг теннисного турнира в Цинциннати. Он в стартовом раунде уступил американцу Александру Ковачевичу со счетом 7-5, 3-6, 6-7. Россиянка Александра Андрианова стала победительницей чемпионата Европы по спортивной гимнастике в личном многоборье среди юниоров. Второе место заняла еще одна россиянка Полина Дмитриева. В командном многоборье россиянки заняли первое место. Кристина Филимонова и Екатерина Шевцова пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в 1/8 финала были сильнее Дарьи Шустовой и Виктории Ямалединовой со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Ольга Мотрич и Юлия Петрова обыграли Юлию Сиволапу и Анастасию Исакову 2-0. Вероника Плотникова и Елизавета Губина сломили сопротивление Юлии Кроголь и Виктории Рубан 2-0. А Елизавета Макарова и Дарья Мастикова победили Валерию Перцеву и Марию Седневу 2-1. Анастасия Рустамова стала победительницей турнира по фехтованию на шпагах среди женщин на спартакиаде народов России. В финале она нанесла поражение Айзанат Муртазаевой со счетом 15-9. Бронзовые медали завоевали Анастасия Илющенко и Кристина Ясинская. Центровой Анхель Дельгадо стал игроком казанского «Уникса». Об этом сообщается на сайте клуба баскетбольной единой лиги ВТБ. Соглашение с 31-летним доминиканцем рассчитано на один сезон. В минувшем сезоне Дельгадо выступал за турецкий «Трабзонспор». С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: каникулы с пользой.
1: Продолжается передача «Хочу все знать», продолжается рубрика «Каникулы с пользой», продолжаем решать занимательную математику. У нас на связи Петр Александрович Земсков, учитель математики, автор видеоблога, популяризатор науки. Петр Александрович, здравствуйте еще раз.
2: Еще раз привет всем любителям математики.
1: Да, и книгу мы обещали Ане передать. Аня получает книгу «Приключения Алисы в стране чудес». Это уникальное издание в классическом пересказе Бориса Захадера с рисунками мастера книжной иллюстрации Геннадия Калиновского, неоднократно получавшего награды за свои работы. А мы продолжаем математику. Неожиданно я сейчас сократил.
2: Не, а летом это здорово.
1: Математика.
2: Потому что для многих людей математика — это прям такая математика.
1: Математика.
2: А мы ее хотим сделать залипательной математикой. Я вот объединяю ваши термины. Залипательная математика.
1: Во! Все, мы с вами, по-моему, придумали новую передачу. Залипательная математика. Надо снимать. Мне нравится. Так вот, в общем, у нас залипательная математика. У нас на связи Всеволод из города Владимира. Всеволод, здравствуй.
3: Здравствуй.
1: Да.
2: Привет, Сева.
1: Так, расскажи, как лето проходит?
3: Ну, хорошо, вот. В Нижний Новгород съездили.
1: О,
2: ух ты.
1: Долго были? Зачем ездили? Что видел?
3: Ну, 2 дня были.
1: Что видел?
3: Кремль видел и Волгу.
1: Класс. А мы к математике. Петр Александрович, да. Отдаю вам Севу.
2: Давай. Сева, слушай, ну раз был в Нижнем, и во Владимире река есть, ну а в Нижнем и Ока, и Волга, тогда головоломка про реку. Ее я вчера проверял, даже взрослые не могли решить. Ну давай попробуем. Смотри.
3: Давай.
2: Двое подошли к реке. На берегу была лодка, в которую вмещается принципиально только один человек. Однако этим двоим удалось переправиться на другой берег. Я сразу говорю, они не плыли, ни веревки не было, чтобы ее обратно притянуть. Как им это удалось? Еще раз.
3: Ну.
2: Двое подошли к реке. На берегу была лодка, в которой вмещается только один человек. Однако они перебрались на другой берег. Как удалось? Какие есть идеи?
3: Разные стороны.
1: О, у меня такая же идея возникла.
2: Ах вы. Ну, все ясно. Ребята с Волги, ребята с рек. Они подошли.
3: Они подошли с двух сторон.
2: С разных берегов, да? С двух сторон,
3: да,
2: реки. Ай да молодец. Слушай, ну у меня вчера взрослые люди, 30-летние, полчаса боролись с этой загадкой. А
1: и
2: ты
1: никак
2: разобрался. Ну все. Да, никак, только с подсказкой потом.
1: Ну, это бывает, говорю, то есть ты начинаешь придумывать, там, наверное, какие-то совершенно сумасшедшие идеи были.
2: Да, они там лодки, веревки.
1: И рядом так, плыли.
2: Ну, слушай, Сева вот супер. Может быть, Севе еще тогда?
1: Да, давайте еще одну, а чего нам?
2: Вот крутейшая головоломка, Сева. И все товарищи слушатели, у меня она была в жизни. В общем, я прихожу в поликлинику, подхожу к врачу и говорю, слушайте, вон тот человек, которого зовут Аркадий, он ваш брат? Врач говорит, да. Я подхожу к другому врачу, спрашиваю, слушайте, вон тот Аркадий, и показываю на этого же человека, вон тот Аркадий, правда ваш брат? Да, мой брат. Я к третьему врачу подхожу, говорю, Аркадий ваш брат? Он говорит, да. Я подбегаю. И врач говорит, да. Я подбегаю к Аркадию и спрашиваю, Аркадий, вот эти три врача, твои братья? Он говорит, ты что, с ума сошел? У меня вообще нет братьев. Как такое могло произойти, если все говорят правду? У трех врачей был брат Аркадий, а у Аркадия братьев не было.
3: Они... Не братья.
2: Так.
1: Они не братья, логично.
2: Они не братья, так. Кто они? Врачи и Аркадий?
3: Медбратья.
2: А, медбратья.
1: А.
2: Ну, слушай, так, давай так.
1: Неожиданно, да?
2: Неожиданно. А чего же у него тогда нет братьев-то? Раз они медбратья, у него тогда тоже должны быть медбратья. Здесь кровное родство.
3: И вот врачи.
2: Для этих... А? Денис, я не услышал, что...
1: А я тоже, Сева, не услышал. Сев, что ты сказал последнее? Еще раз скажи, пожалуйста.
3: Они врачи.
2: Они врачи.
1: Нет, мне кажется, мы по ложному пути идем.
3: А он
2: нет, эти
3: брат.
2: Трое точно врачи. Три человека.
1: И они все Аркадия врачи. Называют братом.
2: И они все Аркадия называют братом. А Аркадий
1: и это правда.
2: Говорит, у меня нет братьев.
3: Он нет брат.
1: Не-не-не, я говорю, по ложному пути пошли. Это хороший, давай. Остроумный ответ. Давай сейчас вот...
2: Да, давай сейчас отбросим медбрата.
1: Три врача говорят, что Аркадий им брат. Они говорят правду. А Аркадий про них говорит, да вы что, у меня братьев нет. И он тоже говорит правду. Как такое возможно?
3: Ну, они врачи, а Аркадий медбрат.
1: Сев, мы же сказали, нет, давай забудь про медбрата. В другом ответ. Там это могло бы произойти, давай по-другому. Три водителя автобуса, троллейбуса и трамвая говорят, что Аркадий их брат. Он говорит, да вы с ума сошли, у меня нет братьев. Давай, вот чтобы ты и перестал про медицину думать. Тебя водитель троллейбуса говорит, что Аркадий мне брат. Водитель трамвая говорит, что Аркадий мне брат. Водитель, что я забыл, автобуса говорит, Аркадий мне брат. Аркадий спрашивает, Аркадий говорит, да какие же они мне братья? У меня братьев вообще нет. Кто они тогда? Если все говорят правду. Все очень просто.
2: Ну, если... Накидывай, Сева, накидывай любое. Мы критиковаем, мы принимаем любые версии, будем
1: про,
2: обсуждать.
1: Про медбрата очень остроумно было. Просто сейчас вот мы тебя убрали, чтобы не вот про медицину ты не думал. Ну, если не брат, то кто?
3: Двоюродный.
1: Тоже неплохо. Но все-таки брат. А какие,
2: да, все-таки
1: какие
2: брат.
1: Альтернативы есть в семье брату?
3: О.
1: Ну, кто может? Может, брат родится там младше, а может, кто еще?
3: Сестра.
1: Так.
2: Так.
1: Кто тогда водители автобуса, трамвая и троллейбуса? Для Аркадия.
3: Все женщины.
1: Женщины?
2: Так, так, так.
1: Ну, Сев, добивай, все, ты уж все правильно сказал. Просто полностью все, финиш загадки расскажи нам.
3: Они сестры.
1: Да, правильно?
2: Они сестры, три врача, это женщины. А вот, кстати, эта задачка именно математическая, потому что, ну... Вот она иллюстрирует математический подход к любому трудному вопросу, к любой головоломке, жизненной, нежизненной, математической, химической, физической. Мы поработаем с данным. Прозвучало трех врачей. Я сразу анализировать, как бы математик должен. Так, врач может быть мужчина, женщина. Кстати, педиатров приходишь в больницу ребенком, одни женщины практически.
1: А у меня был педиатр...
2: Мужчина?
1: Мужчин, да, Владимир. Ага. До сих пор помню. Мелкий был, помню до сих пор.
2: Ага.
1: Так, товарищ, у нас сейчас маленький перерыв будет. Перед этим надо успеть Севолду отдать книгу. Он получает книгу «Девять сыновей дракона». Все, через минутку вернемся.

0: Каникулы с пользой.
1: Алло. Алло.
2: Алло.
1: Ой, алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло.
2: Алло.
1: Алло. Главное на свете.
2: Дети, дети, дети.
1: Важное на свете.

0: Врачать не надо.
1: Не надо.
2: Не надо.
3: Не надо.
0: Не надо.
1: Не надо.
2: Не надо.
3: Не надо.
0: Не надо.
4: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
5: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим».

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем. У нас как раз, я думаю, вот осталось еще на одного точно время, на одного участника. Лера, город Курск, у нас на связи. Лер, здравствуй.
2: Здравствуйте.
3: Лера, привет. Ты точно умеешь умножать и знаешь, как... Да, здравствуй, здравствуй, дорогая. Ты точно умеешь умножать и знаешь, как найти объем параллелепипеда. Длину на ширину на высоту. Слышала про такое?
2: Да.
3: Ой, умница. А объем куба тоже ведь умеешь? Там длина, ширина и высота одно и то же число. Три раза там взял множителем, да и все, да?
2: Да.
3: Так вот, я сейчас проверю, как ты быстро считаешь. Сколько земли в яме 2 на 2 на 2? Сможешь быстро перемножить? 2 на 2 на 2.
2: 4, 8.
3: 8 кубометров земли в яме 2 на 2 на 2.
1: У меня другой ответ.
3: Как здорово. Мне удалось заманить.
1: Но у меня другой ответ.
3: Тогда Денис не подсказываем, да?
1: Ну, просто говорю, да, что это неправильный, Лер. Нет там.
2: 2 на 2.
1: Ты можешь сколько угодно перемножать.
3: Вот, Лера, смотри, это задача на внимательное слушание. Давай про размеры пока отбросим. Слушай, сколько земли в яме 2 на 2 на 2?
2: 0. Там нету земли, потому что это яма.
3: Правильно. Молодец, вот мы тут лексическое... Ты вспомнила про лексическое значение слова «яма», да?
2: Да.
3: Молодец, ее вынули.
1: Прекрасно.
3: Вот, это как раз головоломочка, чтобы не терять ни одного слова в задаче. Обычно ошибки совершают ребята в контрольных и во всяких олимпиадах, просто решают не ту задачу. Вот.
1: Это самое обидное.
3: Ладно. Да.
1: Решил правильно, но не... Да, давайте еще одну успеем как раз.
3: Успеваю. Слушай, такая головоломочка на логику. Царь Петр I души не чаял в своем... В Алексее Меньшикове, в Александре. Но святейшего князя время от времени он поколачивал палкой за всякие проступки. И вот однажды Меньшиков в очередной раз так рассердил Петра, что Петр ему сказал... Ступай отсюда вон, и чтоб ноги твоей больше не было. Меньшиков, разумеется, удалился, но через минуту снова вошел в кабинет. Царь рассмеялся и простил его. Угадай, что сделал Меньшиков?
2: Он взял, например, какой-то костылик и без ног зашел.
3: Ну, ты имеешь в виду... Ну, идея правильная, только он...
1: Может, его внесли?
3: На чем еще
2: ходят? На руках зашел.
3: Правильно, молодец.
2: На руках.
1: На руках зашел, точно.
3: Он зашел на руках, и чувство юмора его спасло.
1: Ну, там да. Александр Данилович, он бы без чувства юмора долго бы при Петре Алексеевиче не выдержал бы. Мне кажется. Ну, живой ум, подвижный.
3: Да. Успеваем?
1: Еще одну короткую.
3: И вообще, прям короткая. Цена английского дома увеличивается на 25%, если известно, что в нем есть. Догадайтесь, что или кто. Хотя тут странно, это что или кто, потом непонятно. Цена английского дома становится дороже на
1: четверть. Я знаю.
3: Если известно, что в нем есть...
1: Досрочный ответ. Я Лере сейчас
3: Палец,
1: готов помочь.
3: Давайте.
2: Мне тоже идеи нету.
1: Нету?
2: Что это?
1: Вот это нету. Оно.
2: Волк?
1: Нет.
3: Нет. Ну давайте. Еще... А, Карлсон не смотрела?
1: Еще цепями оно может креметь.
2: Привидение?
1: Да.
3: Правильно. Если в объявлении написать, что дом с привидением, цена его увеличивается.
1: Класс.
3: Ну, это вот
1: в 5 минутах от метро, да. Спасибо большое, Лер. Ты получаешь книгу «Ключ к себе». Петр Александрович Земсков, учитель математики, автор видеоблога, популяризатор науки. Петр Александрович, спасибо большое.

вообще не потянулся. А я говорю вам, хватит. Устал я от этой

Каспийское море. А я говорю, что долго не выдержу этого горя. Чтоб стать, говорят, человеком, шагать надо в ногу с веком. А мы не хотим шагать, нам хочется гулять.

0: А в Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями этого армейского объединения. Как доложили главы Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности, наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников, а также ракет противника. Командующий группировкой Петр Булгарев отчитался перед министром о том, сколько населенных пунктов взяли бойцы группировки только этим летом.
2: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
0: Белоусов также провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Министр также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Вооруженные силы России продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Южный поражен склад с горюче-смазочными материалами для украинской армии. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Еще одной целью там стал склад с военно-техническим имуществом. Помимо этого, минувшей ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Телефонный номер можно узнать в канале прокуратуры на платформе МАКС. Там подтвердили, что ночью несколько городских округов подверглись атаке беспилотников, и есть пострадавшие, их число уточняется. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Шатуре 55-летняя женщина и 9-летний мальчик пострадали при ударах дронов. Силы противовоздушной обороны сбили и подавили 8 БПЛА в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. В Шатуре дрон попал в частный дом. Пострадавший мальчик в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь. В ближайшее время ребенка эвакуируют в детский центр имени Рошаля в Красногорск. Тем временем дежурные силы ПВО в течение ночи уничтожили над 20 российскими регионами, а также над Азовским и Черным морями 598 украинских БПЛА самолетного типа. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми следует следить западным странам. Об этом в интервью ТАСС в преддверии ВФ сообщил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он отметил, что традиционно выступлению главы государства на пленарном заседании форума уделяется особое внимание. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие проводится ежегодно с 2015-го в исполнении указа президента. Его главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Ожидается участие делегаций 75 стран. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов, как только будет покончено с Ираном. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев к терпению из-за роста цен на топливо. По его словам, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Президент США после разгрома противника пообещал сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским.
3: После того, как мы покончим с Ираном, который сейчас терпит сокрушительное поражение, я довольно скоро объявлю Ормузский пролив территории Соединенных Штатов. По сути, так оно и есть. Мы установили блокаду. Никакие корабли не проходят, если мы этого не хотим.
0: В Тегеране уже ответили на заявление Трампа. Как подчеркнул замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гариб Абади, Ормузский пролив был

0: месте будет иранским, и только Тегеран будет решать, пропускать через него суда или нет. По словам дипломата, невозможно захватить Ормуз, только сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Обязанности ректора Московского государственного института культуры возложены на медиа-менеджера и кинопродюсера Софью Митрофанову. Дмитрий Сидоров освобожден от занимаемой должности, он переходит на другую работу, сообщила министра культуры Ольга Любимова. Митрофанова с 2024 года является членом Совета при президенте по культуре и искусству. С января этого года входит в состав правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативные информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21. В Москве также облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами кратковременный дождь и тоже 19-21 тепла. В Подмосковье плюс 17-22. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Сейчас в российской столице плюс 15 градусов. Давление 748 миллиметров. Влажность воздуха 48%.

0: хочу все знать. Простые вопросы.
1: Продолжаем. Продолжаем передачу «Хочу все знать». И на очереди рубрика «Простые вопросы». На связи у нас Павел Агарков, физик, популяризатор науки, преподаватель школы развития «Маяк». Павел, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Закон Мёрфи или почему бутерброд падает маслом вниз? Я очень люблю законы Мёрфи. Выводы из законов Мёрфи, опровержение законов Мёрфи. Там целые книги, по-моему, по этому поводу есть.
2: Да, это вообще такая вот огромная тема, которая затрагивает в себя не только вот какую-то научную сторону вопроса, но еще и психологию, отношение к жизни, то, как эти самые законы влияют на научные исследования, а они, оказывается, влияют. И все следствия, которые мы знаем, они тоже очень полезны в повседневной жизни. Ну и также есть и опровержение, по сути, на каждый из законов, что тоже на самом деле интересно. Но мы так глубоко заглядывать именно в закон Мёрфи не будем. Мы немножко посмотрим на то, что он из себя представляет, как он на нас влияет. Потом посмотрим его историю и подумаем, а зачем нам вообще в жизни может пригодиться этот закон Мёрфи, и как мы его вообще можем использовать.
1: Ну, давайте. Это вот
2: план у нас на наш разговор примерно такой. По факту, что такое у нас закон Мёрфи? В оригинале это Murphy's Law, ну, то есть закон Мёрфи или правило Мёрфи. По факту это такой шутливый философский принцип. И звучит он так. Если что-нибудь может пойти не так, оно пойдет не так.
1: Угу. Ну, кстати, да.
3: И... Закон подлости.
1: А, я знаю его еще про чтение. Это моя любимая цитата из мифов Асприна. Я даже ухитрился как-то в виде эпиграфов в одном из сочинений использовать. Когда дела становятся совсем плохо, я себе говорю, спокойно, Скиви, ведь могло бы быть еще хуже. И действительно, дела становятся еще хуже.
3: Да.
2: Но да, это вот как раз-таки наш русский аналог закона Мёрфи, это как раз-таки закон подлости, закон бутерброда, ну и еще отсылка на наш аналог, это генеральский эффект или закон наблюдателя, когда кто-то приходит посмотреть, на что ты делаешь, у тебя ничего не получается. Это вот тоже один из кусочков закона Мёрфи. Давайте подумаем немножко о том, а почему это вообще работает и почему это... Скажем так, почему это правило работает в нашей повседневной жизни? Тут, на самом деле, момент фиксации человека на каких-то негативных ситуациях в жизни. Я думаю, вот про закон бутерброда. Честно говоря, когда я работаю, я частенько кладу бутерброд себе на стол, и частенько он у меня падает. Но, честно, расстраиваюсь я только тогда, когда действительно бутерброд падает либо маслом вниз, либо колбасой вниз разваливается, либо когда собака его успевает съесть. Но идея в том, что мы замечаем именно те ситуации, которые негативно сказались на нашей жизни. Потому что если бутерброд упал хлебом вниз, ну ничего страшного. Поднял, подул, может даже хлеб заменил и продолжил его есть дальше. А вот если как раз-таки начинка размазалась по полу, вот это уже становится неприятно и приходится совершать какие-то действия. И вот эти вот действия для нас как раз-таки и запоминаются. И можно сказать, как... в книжке выделяются ярким маркером. И, соответственно, в прошлые разы, когда мы замечаем, что мы положили бутерброд на край стола, мы вспоминаем именно вот эти вот события, которые выделены красным маркером, и именно их мы вспоминаем. И понимаем, что вот сейчас он опять упадет, и опять маслом вниз обязательно. И поэтому условно отодвигаем его от края стола. Также вот этот вот закон очень часто на нашу жизнь может влиять тем, что мы заранее можем придумывать себе проблему, которой нет. И в частности, в психологии достаточно много разговоров об этом, что мы такие, о нет, вот сейчас все хорошо, и сейчас что-то случится. И человек вместо того, чтобы радоваться жизни в моменте, сидит и грустит и думает о том, а что же может случиться. А потом происходит какая-то мелочь и... Человек начинает раздувать из этого большую проблему, расстраиваться и в итоге от какого-то приятного момента в жизни не получает удовольствия. И очень многие как раз-таки приписывают закону подлости и вот закону Мёрфи именно вот это вот значение, которое в повседневной жизни именно вот так негативно влияет на жизнь. Но есть и другое отношение к этому самому закону Мёрфи. Ведь Мёрфи — это человек. Причем человек необычный. Это инженер. И, соответственно, вообще-то закон Мёрфи — это закон инженерный, который помогает улучшать технику и все, что с этим связано. И очень много решений в нашей жизни как раз-таки сделано благодаря закону Мёрфи именно с инженерной точки зрения. Ну, давайте как раз-таки об истории. Вообще, Эдвард Мёрфи — это инженер из США, который работал в военной промышленности, и в 1950-х годах он занимался авариями техники. То есть он узнавал, почему техника разбивалась, или у ней были какие-либо проблемы, неудачи, почему техника не работала, почему техника ломалась. И он начал это все изучать. Почему что-то не работает, почему какие-то проблемы с ней происходят. И он, анализируя работу техников, начал замечать некоторую закономерность, что если когда-то в сборке техники есть вероятность перепутать что-то, сделать что-то не так, совершить действие неправильно, это действие обязательно когда-нибудь совершится неправильно.
1: Защита от дурака вот. Нужна.
2: Именно. И, соответственно, вот он оценивал работу техников, улучшал ее как-то, изменял какие-то технологические карты, ну и, соответственно, двигался в сторону улучшения создаваемой техники и уменьшения проблем. И вот однажды руководитель проекта, то есть непосредственно начальник господина Мёрфи, на пресс-конференции сказал, что мы улучшаем качество производимых нашей техники, уменьшаем количество каких-то катастроф и проблем, благодаря преодолеванию закона Мёрфи. И, соответственно, с этого момента в общество, в наши слова, в наши лексиконы, особенно в западной части, как раз-таки и влилось в это понятие закона Мёрфи или закона подлости. Как раз-таки вот с этого момента все и началось. Хотя этот принцип был известен и раньше, но просто вот закрепилось именно вот с этого момента. Соответственно, в чем же идея? Мы смотрим на всю технику вокруг нас с точки зрения закона Мёрфи. Мы смотрим на то, может ли человек сделать что-то неправильно, и мешаем ему это делать. Потому что когда-нибудь человек сделает что-то неправильно и может испортить технику, сам повредиться, ну или что-то может произойти не так. И вы это можете заметить на любой технике, которую вы найдете у себя дома. По большей части это будет связано с какими-нибудь кухонными средствами, например, с кухонными комбайнами. Я думаю, каждый из вас, как минимум из родителей, сталкивался с тем, что, чтобы правильно, нужной стороной поставить чашу комбайна на место, нужно 10 раз прицелиться, поставить в нужные места нужные пазы, чтобы эта чашка никуда не улетела, чтобы все движущиеся части кухонного комбайна остались внутри, и туда точно не залезли ничьи руки, это нужно постараться. Почему эти все части там возникли? Благодаря закону Мёрфи, потому что инженеры просчитали, что можно сделать что-то не так и повредиться, и для этого сделали все заранее способы, как, скажем так, как обеспечить безопасность
1: в общем,
2: пользователя.
1: Проверили все варианты, когда мы можем что-то воткнуть неправильно.
2: Абсолютно верно. Ну или та самая защита от дурака. Как раз таки вот. И чем она надежнее, тем больше законов Мёрфи было, по закону Мёрфи было произведено улучшений. Ну и давайте затронем такую штуку, как следствие закона Мёрфи. Достаточно интересно, потому что некоторые в нашей повседневной жизни встречаются, а некоторые встречаются достаточно редко, но тоже довольно полезные. Первым следствием который вот довольно важно в повседневной жизни, любая работа требует большего времени, чем вы думаете. Это обычно очень полезно в повседневной жизни, потому что люди планируют себе какие-то дела, а потом не успевают что-то сделать, потому что по закону Мёрфи все будет длиться чуть-чуть дольше, чем вы сами себе запланировали, просто потому что появятся какие-то новые задачки, какие-то новые проблемы и так далее. А следующее. Это из всех возможных неприятностей произойдет именно та, от которой будет больше ущерб.
1: Но это, мне кажется, опять психологическая оценка.
2: Да, это как раз-таки опять связано с вот этой вот самой фиксацией на негативе, на каких-то плохих исходах. Но зато эта самая мысль говорит человеку, что...
1: Как, прерву вас, как это, как прошло, так и было задумано, есть такая фраза.
3: Ну, во-первых, интересная мысль, которая вот мне пришла в голову, когда я услышал про закон Мёрфи, заключается в том, что вообще-то, ну вот я, например, человек, который совершенно не слышал эту историю, когда слышал Мёрфи, думал, что, возможно, это имеет какое-то отношение к известному комику Эдди Мёрфи. А они же полные тёзки. Тот и физик-инженер Эдвард Мёрфи. И это тоже Эдди. Эдвард Мёрфи. Представляете, как интересно получается совпадение. Да. Ну и, во-вторых, Павел Витальевич, мы не обсуждали очень важную вещь, говоря про закон упавшего бутерброда. Вы скажите, пожалуйста, какие бутерброды предпочитаете в
1: повседневной
3: в такое время суток?
2: Такое время суток, наверное, уже ближе к обеду можно что-нибудь посытнее сделать.
1: Бутерброд из овощами. Хорошо.
2: Кстати, борщ с сыром, поверьте, нужно попробовать каждому.
1: Борщ с сыром? Кулинарная минутка в передаче «Хочу все знать».
3: О вкуснятине надо поговорить, конечно. Время-то к полудню.
1: Да. Ну, давайте к законам Мёрфи продолжим.
2: Да, конечно. У нас осталось... три супер полезных следствия в повседневной жизни, которые позволят человеку просто сделать свой быт лучше. Потому что если подумать о вот тех формулировках, которые я сейчас скажу, они действительно ложатся практически на любое действие, которое мы делаем в повседневной жизни. Я даже сказал 4. Итак, формулировка. Если 4 причины возможных неприятности заранее предотвращены, то обязательно найдется пятое. То есть, как мы это можем интерпретировать для повседневной жизни? Как бы долго вы ни старались обезопасить себя от всех проблем, все равно что-то может произойти. Вы не удивляйтесь, если что. Просто продолжайте быть, скажем так, на внимании, предотвращая все возможные неприятности, которые могут быть.
1: Соломку везде не подстелишь.
2: Да, именно. Следующее. Предоставленные сами себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему. То есть, если человек видит, что что-то работает не так, как надо, то, скорее всего, это нужно исправить. Само оно не исправится и может... пойти все еще хуже. Поэтому не надо забрасывать те дела, в которых есть проблемы. Ну и, наверное, такая вот самая смешная штука, которая преследует, мне кажется, наверное, каждого человека в жизни. Как только вы принимаете сделать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать раньше.
1: Точно.
2: Вот это вот. Бежишь куда-то со всей силы, что надо что-то сделать, а по дороге надо еще сделать 50 дел, которые... И только потом приступить уже к тому важному, на которое мы непосредственно и запланировали все наши дела.
1: Ну, бывает такое, вот. Да. Но это как раз вопрос к тому, что надо учиться планировать.
2: Как абсолютно говорится... верно. И помнить, что любое дело требует больше времени, чем мы на это рассчитывали.
1: Как говорится,
2: и закладывать небольшой кусочек времени.
1: Белка летяга пока у нас, так наверное, и не съездила еще... в отпуск, хотя и планировала, да. Да, Павел Витальевич, слушай нас.
2: Наверное, у нас есть еще минутки две подумать о статистическом аспекте вопроса закона Мёрфи. Ведь нас на планете уже довольно много. И из-за того, что нас много, большинство событий стали случаться, можно сказать, чаще. То есть, если бы нас было на Земле мало, некоторые события могли не случиться вообще. Вот, к примеру, возьмем такое самое странное событие. Какова вероятность того, что человека ударит молния?
3: Что в борщ добавить сыр? Извините.
2: Нет, в борщ добавить сыр, вероятность большая, я этим займусь в ближайшее время. А, ну, вообще,
1: высокая теперь
2: вероятность
1: уже
2: удара в человека молнии за жизнь, по разным оценкам, различным, от 1 к 10 тысячам до 1 к 300 тысячам. Давайте возьмем самую такую маловероятную. 1 к 300 тысячам, что человека за жизнь ударит молния. Но если мы посмотрим данные по населению планеты, на нашей планете примерно 8 миллиардов 200 миллионов человек. 250 практически. Если мы возьмем и посчитаем, а сколько же из, по вот такой вот оценке вероятности, посчитаем, а скольких людей, по идее, должно ударить молния. И мы получим совершенно огромнейшую цифру. Примерно 27 тысяч человек.
1: В год?
2: Нет, за всю жизнь. Не в год.
1: А, что
2: в год поменьше. Если мы посчитаем на года жизни, то в год, по идее, если я ничего не путаю в расчетах, то примерно 340 человек в год. Практически каждый день.
1: Так, по-моему, так и есть какая-то статистика.
3: Берегитесь, товарищ.
2: Не то слово. Надо беречься от молний.
1: Так, сейчас ищу статистику.
3: Тут Зевс, громовержец.
1: От 2 до 6 тысяч человек, к сожалению, погибает. В мире. От ударов молний, поэтому осторожней. Товарищи, время заканчивается. Я последнее, что хочу сказать про бутерброды. Я вспомнил рецепт создания двигателя вечного. Используя два закона, что кошка всегда приземляется на лапы, а бутерброд всегда падает маслом вниз. Мажем кошке спину маслом и скидываем ее со стола. Она будет вращаться в воздухе.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

0: такое наша отчизна. Поиск и преодоление, открытие и созидание, судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: «Маяк». На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: Москве 11:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». В командном пункте он принял доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения и характере действий противника. Начальник группировки генерал-полковник Петр Болгарев доложил, что увеличение количества поставляемых современных ударных и разведывательных беспилотных систем позволило нарастить огневое воздействие на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях. По его словам, группировка войск «Восток» за период летней кампании взяла под полный контроль 19 населенных пунктов, 7 в Днепропетровской области и 12 в Запорожской. Также в группировке продолжается работа по созданию единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности воздушной обстановки. В завершение Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки, которому было присвоено почетное наименование «Гвардейские». Глава Минобороны также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе СВО. Минобороны перечислили цели очередных ударов по украинским портам и судам. В Одессе нанесен удар по складу с военно-техническим имуществом для ВСУ. Поражен также патрульный катер, который привлекался к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, под удар попала инфраструктура порта «Измаил», используемая для нужд противника. В порту «Южный» нанесен удар по хранилищу горюче-смазочных материалов. В ведомстве добавили, что российская армия продолжает использовать для поражения военных целей на территории Украины беспилотники большой дальности. Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. По совместительству Люкманов назначен полномочным представителем нашей страны при Лиге арабских государств в Каире. Соответствующие указы президента опубликованы на официальном портале правовой информации. Люкманов родился в 1977 году, окончил МГИМО в МИДе с 2000 года, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом. С февраля 2023 возглавлял Департамент международной информационной безопасности. Ведомство имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, владеет английским, арабским и турецким языками. Сообщение последних минут. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Другие подробности пока не приводятся. Мы следим за поступающей информацией. Нынешняя правящая в Германии коалиция ХДС и СДПГ рискует потерять большинство по итогам предстоящих выборов в Палату депутатов Берлина, уступив место трехпартийным альянсам. Это следует из результатов опроса социологического института ИНСА для газеты «Бильд». Выборы запланированы на 20 сентября. Нынешняя коалиция в сумме набирает всего 35%, и этого недостаточно для получения большинства в парламенте. Согласно опросу, в предвыборной гонке лидирует ХДС с 20%, за ним следует левые альтернативы для Германии, зеленые и замыкающие пятерку СДПГ. При этом социологи считают наиболее вероятным формирование нового правительства Берлина на основе трехпартийной коалиции. Опрос проводился с 7 по 13 августа среди тысячи жителей Берлина. Все жители Англии и Уэльса получили на мобильные телефоны уведомления о запретах из-за повышенного риска пожаров, вызванных засухой, передает телеканал Sky News. Во избежание возгорания гражданам запрещается использование мангалов, костровых чаш, садовых печей для сжигания отходов и фейерверков. Уведомления разосланы по запросу пожарных и спасательных служб. На Британских островах с начала года температура от 30 градусов и выше держится уже почти 40 дней. Это рекордный показатель. В августе в Англии и Уэльсе выпало всего 4 мм осадков, то есть 6% средней нормы месяца. Ограничения на использование воды затрагивают десятки миллионов человек. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Москве сегодня облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами кратковременный дождь, 19-21 тепла. Сейчас в городе плюс 17, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность 43%.

0: Маяк.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянин Егор Корнев с третьим временем пробился в полуфинал 50-метровки вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Василий Кукушкин и Роман Житков не смогли преодолеть барьер квалификации. Они показали 26-й и 30-й результаты. На 100-метровке на спине в полуфинал вышли Павел Самусенко и Григорий Яковлев, которые стали в квалификации третьим и пятым. А вот Климент Колесников и Георгий Смирнов не прошли дальше. У них 6-й и 19-й. Время соответственно. Московский «Локомотив» в матче 4-го тура российской премьер-лиги по футболу против Оренбурга установил клубный антирекорд по допущенным ударам. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 1-1. Оренбуржцы нанесли 27 ударов по воротам железнодорожников. СКА «Хабаровск» обыграл московский «Велес» со счетом 2-0 в матче 6-го тура первой лиги по футболу и поднялся на 16-е место в турнирной таблице. Столичный клуб остался вторым. Петр Бахнарь и Герман Александров пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в 1/8 финала были сильнее Владислава Аксенова и Сергея Кострова со счетом 2-0. Также на этой стадии турнира Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников взяли верх над Арсением Красавиным и Владиславом Михалевым 2-0. Валентин Кануников и Игорь Величко победили Александра Рухманова и Ивана Чупринова 2-1. А Мирослав Туровский и Александр Крамаренко вышли в следующий этап на отказе Никиты Эверта и Александра Мартыненко. Чемпионка Европы по тяжелой атлетике Ксения Пасхина завоевала золото в весе свыше 86 килограммов на спартакиаде народов России. В других весовых категориях накануне победителями стали Мария Груздова, Варвара Кузьминова и Зулфат Гараев. Россияне обыграли сборную Литвы со счетом 32-3 в заключительном матче группового этапа юниорского чемпионата Европы по водному поло до 20 лет в первом дивизионе и вышли в полуфинал с первого места. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Рассказать тебе мою историю.
2: Колобок просто прелесть.
3: Это на уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
4: Очень понравился фильм. Доброе кино, семейное, очень веселое.
5: Я плакала. Очень душевный. Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
6: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
7: Лучшая премьера лета 100%.
8: Чтоб все пришли посмотреть.
9: «Последний богатырь», «Колобок» уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Биология.
1: Товарищи взрослые, продолжаем. И сейчас ответим на вопрос, кто проживает на дне океана, почему глубинные животные имеют необычную форму. И поможет нам в этом разобраться Дарья Агаркова, биолог, популяризатор науки, преподаватель школы развития МАИК. Дарья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Да, сегодня разберемся. Вообще у нас получается вот дно океанов, вообще глубины, да, дно еще до него дойти надо. А сами глубины – это структура неизвестная на 80%, то есть мы про нее знаем меньше, может быть, чем про поверхности Марса или Луны.
3: Ой, а мне нравилось такое сравнение, что, я, возможно, ошибусь, но говорили, что на дне Марианской впадины побывало людей меньше, чем на Луне.
1: Да,
3: по-моему, так и есть, да. То есть, действительно, вот то, что вроде бы недалеко, 11 километров, а ты попробуй их пройди еще.
2: Да, там и давление, и все
3: остальные. Там все прелести жизни. Если вы считаете, что вы не очень комфортно живете, друзья, это вы не с тем сравниваете. Это вы сравните с условием Марианской впадины, и сразу окажется, что у вас очень комфортное жилье, прекрасная погода на улице и так далее.
2: Да, и, собственно, с чем сталкиваются животные на большой глубине? То есть, ну, где-то вот ниже 200 метров, да, свет уже практически не доходит, растительности тоже считаем, что нет. Что там, какие вызовы есть? Первое, это холодно, температура, низкая температура, там очень много где, ну, если мы не берем там в расчет какие-то внутренние источники горячие, да, они тоже есть, но в целом около 4 градусов там.
3: Плюс 4.
2: Да, плюс 4.
3: Но я так понимаю, что это очень устойчивая система, то есть там плюс 4 всегда.
2: Ну, плюс-минус.
3: Плюс-минус,
2: да.
3: Ну, то есть...
2: Как это плюс-минус, учитывая, что мы там, в принципе, редко бываем.
3: Ну да.
1: Да. Прогноза погоды нет такого, что...
2: Да-да-да.
1: В Москве плюс 15-18,
3: в Марианской впадине, как всегда, плюс 4.
2: И мокро.
3: Да.
2: Дальше это давление. Огромное давление, высокое, да, то есть это вот с каждыми 10 метрами воды, это плюс одна атмосфера.
3: Хо-хо-хо-хо.
2: Тут, да, то есть,
3: знаете,
2: если
3: тут,
2: мы берем...
3: Тут атмосферное давление изменяется на 10-20 миллиметров ртутного столба, и ты себя уже чувствуешь не очень хорошо, а тут так лихо, плюс атмосфера,
2: да,
3: здравствуйте,
2: да, да.
3: Нормально.
2: Каждые 10 метров плюс атмосфера, а вот в километре от поверхности
3: воды... Я плаванием занимался, и там, собственно, на 4-6 метров, если ныряешь, уже уши так вот, типа уже сигнализируют о том, что как бы аккуратней там, а тут десятки, сотни...
2: что вы не рыба.
3: Да, тут десятки, сотни метров, ничего себе.
2: Да. Так, давление, температура, кислород.
3: Да,
2: меньше кислорода.
3: А вот подождите. Нет, я вам, естественно, верю. Просто с одной-то стороны получается, что если чем больше давление, тем, по идее, должно больше растворяться кислорода, но ему там, видимо, взяться неоткуда.
2: А ему там сложнее взяться,
3: понятно,
2: да,
3: понятно,
2: потому что
3: понял, приняли.
2: Вот все продуценты у нас сверху.
3: Да, сверху, а тут просто...
2: А там по остаточному принципу, и там действительно... И там может еще накапливаться как бы вытесняющие кислород другие вещества.
3: Понятно,
2: да. То есть,
3: да,
2: там
3: ясно.
2: Именно вот... Кислорода, да, получается.
3: Короче, пока у меня один вопрос к глубоководным животным. Чего туда полезли? Столько хороших мест на Земле, а вы залезли туда, где света нет.
2: Еды нет.
3: Что, да. Но зато, я так понимаю, что раз там вот так все плохо, то там особо и конкурентов не богато, как бы.
2: То есть там конкурентов
1: нет,
2: найти.
1: Туда нет, что-то сверху допадает.
3: Да, что-то из вот тех обильных приповерхностных слоев, видимо.
2: Органика падает. Ну, конечно, она разлагается, она падает. Ее, понятное дело, что там...
3: То есть зато там такой дождь из пищи происходит практически постоянно. То есть что-то сверху всегда падает, что можно съесть.
1: Облачные осадки в виде фрикаделек.
3: Да, точно.
2: Вообще звучит как фильм ужасов.
3: Ну, если честно, да.
1: Вообще, да, ты идешь, а на тебя просто печенье.
3: Да если бы печенье.
1: Ну, я же вот это все падает.
3: Что похуже.
2: Рыбки.
3: Да, уже не очень живые. Ага, так, классно.
2: И вот в связи со всеми этими сложностями глубоководные обитатели должны к ним приспосабливаться, и они получают некоторые признаки внешние, которые нам, как человеку, кажутся: «О боже, что это такое?» Да, то есть, если там ввести в поисковик глубоководных животных, это вот «Здравствуйте!»
3: Это фильм ужасов, да, абсолютно.
2: Хотя, по факту, из глубоководных животных человеку, ну, практически некого бояться. Потому что они не то чтобы очень большие, не то чтобы они могут подняться сильно наверх.
3: Да я по-другому скажу, да. Если ты встретил близко какого-нибудь глубоководного удильщика, это не твоя главная проблема. Это значит, что ты...
2: может.
3: Понимаете, если я... Он на какой глубине водится, удильщик?
2: Ну, ниже километра.
3: Если я окажусь ниже километра, пусть кусает. Да. Мне уже будет не то чтобы сильно...
2: Там другие вопросы, да?
3: Абсолютно.
2: И... За счет чего это происходит, да? За счет почему у них такая странная история? Во-первых, они нам кажутся страшными. Uh-huh. Почему? Потому что нам кажутся страшными маленькие глаза. Uh-huh. Ну, как это, потому что глаза все-таки это
1: зеркало души.
2: Зеркало души, да, это приспособление для ориентации в пространстве.
1: Так все логично. Маленькие глаза, маленькая душа, маленькая душа, ищущая диада. Все. Вот ты как бы боишься.
3: Заканчиваем передачу. Собственно, Денис Николаевич раскидал нам просто все по фактам.
2: Да, и получается, что если мы видим, ну, у какого-то существа маленькие глаза, вот в нашей обычной жизни, то мы предполагаем,
3: подозрительно,
2: скорее всего, это инвалид. Это, да, ну, вот какая-то болезнь, да, потому что все-таки в нашем мире на суше глаза – это очень важная история. И все, кто без глаз, воспринимаются нами как, ну…
3: Что-то подозрительное.
2: Что-то подозрительное.
3: А вот у меня вопрос.
2: А с чем-то подозрительным не хочется общаться, потому что, а вдруг это что-то инфекционное? Вот. Второй момент.
1: Этот ваш будильщик заразный.
2: Да.
3: Он еще и заразный.
1: Он еще и заразный.
2: Вдруг он меня укусит, и я тоже стану будильщиком. И второй момент. То же самое с движением. Да? То есть если что-то движется плохо, очень
3: тоже
2: медленно, заторможено, то кажется, может, оно уже умирает. Да? А если у удильщика это стиль жизни такой.
3: Ему нормально.
2: Да, ему нормально. Вот. И еще один момент. С глубиной, как это не парадоксально, пропадают сложные мышечные и костные структуры.
1: Но не выдерживает.
3: Так оно поломается все, да.
2: Оно поломается, да. Ага. Дело в том, что тело становится больше похоже на желешку, чтобы быть более проницаемым для воды, чтобы вода туда-сюда ходила и давление уравновешивалось.
3: Понятно.
2: И, соответственно, кожные покровы мягкие, гладкие. А для человека, для психики человека, но это опять, это вот незащищенная кожа, это какая-то...
3: Это вот рыбокапля, вот эта болезнь. Мемная. Рыбокаплю все видели, самая угрюмая рыба.
2: Не обижайте рыбокаплю.
3: Нет, а я так понимаю, что просто
2: она,
3: мы же ее...
2: Она хорошая.
3: Да, мы же ее видим вытащенную из...
2: Вот, да.
3: Я посмотрел бы на себя на ее месте. Я тоже был бы не очень красив, мне кажется.
1: Как они называются, когда вместе собираются? Много рыбокапель.
3: Так, рыба.
1: Ну, как вариант, рыба-компот.
3: Рыба-туман, много капелек.
1: Рыба-туман, может быть, да, кстати.
2: Рыба-облако.
3: Рыба-облако, очень, да.
2: Рыба-облако. А еще, здравствуйте, зубы огромные. Огромные зубы, которые там у некоторых рыб как даже в рот не помещаются. А это все им надо. И, в общем, не со зла им. И им нормально, это их приспособление. Просто за счет того, что там условия, ну... как неземные, по факту.
3: В прямом смысле слова, да.
2: То и получается, что они выглядят очень странно. И вот совпало так, да, что с нашей психологией получается, что они выглядят для нас скорее как какие-то паразиты, да, как,
3: ну, а они всего-то приспособились к немного другим условиям обитания в
2: глубинах
3: океана.
2: Кстати, вот я сейчас подумала про паразитов. У паразитов же тоже другие условия обитания,
3: да?
2: Сложные для нас. И вот они тоже видоизменяются.
3: О, да. Я не хотел бы быть паразитом.
0: Хочу все знать. Хочу все знать.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Ленты так и манили спуститься вниз. Она громко засмеялась. «По-моему, я смогу это сделать», — азартно сказала она. Осторожно перебравшись на карниз, Поллианна без труда прыгнула на ближайшую ветвь дерева. Потом, с поистине обезьяньим проворством, перебираясь с одной ветви на другую, Поллианна спустилась на самый нижний сук. Она долго примеривалась, затем уцепилась руками за сук и, повисев некоторое время, разжала пальцы. Воздух засвистел у нее в ушах, и Поллианна опустилась на мягкую траву. Поднявшись на ноги, она с любопытством осмотрелась вокруг. Она стояла в саду, где работал согбенный старик. За цветником начиналось поле. Его перерезала тропинка, которая вела на самую вершину холма. А на вершине, возле огромной скалы, высилась одинокая ель. У Поллианны ту захватило от восторга. Никогда в жизни она не видела такой красоты.
3: Эленор Портер. Поллианна.

0: узнать.
1: Так вот, одно из существ, про которое, собственно, чуть-чуть.
2: Ой, какая кошмарная фотография.
1: Да, я пришла пугать. Это удилищик, он достаточно распространенный.
2: Ну, и... его вроде знают все.
1: Да, да, да, да. Вот представляем, да, вот эту вот страшную рыбешку с большими зубами, да, со странными глазами, с этой удочкой светящейся. И огромные зубы, и очень важный в этот момент, что рот относительно тела очень большой, чтобы за раз можно было съесть кого-то больше себя, и потом это все долго-долго-долго переваривать.
0: Ну, потому что когда оно еще раз упадет, да, поэтому уже надо отрабатывать, как говорится, удачный случай. Надолго вперед.
1: Как повезло, это сразу некую холодильника нет, значит, все в себе.
0: Все в себе. Да.
1: Есть еще рыба ехидна. Она же называется обыкновенный хаулиот. Вот.
0: Я не буду повторять это, но мало ли меня выгонят с радио, мне кажется,
2: на рыбе сразу. Ехидна более...
0: Рыба ехидна, я в себе уверен. Вот это я не буду.
1: Длинная рыба. Она длинная, такая, вот как вытянутый такой треугольничек получается. У нее тоже там могут быть удочки. И у нее зубы, вот рот и зубы во рту настолько большие, что она не может закрыть себе пасть, чтобы не пробить мозг. Ну, то есть, если она вдруг решит закрыть рот, да, вот это ешь с закрытым ртом. И при этом зубы прозрачные, чтобы они были не видны.
0: Не видны.
2: Нашел фотографию. Легко ищется. Вбивайте хаулиот. Хаулиот. И там одна из фотографий прекрасная, когда это что в руках держит человек? Это что, говорит, килька в томате в костюме для Хэллоуина? Там действительно она маленькая.
1: Да, она маленькая, у нее лицо как будто просто от другой рыбы прицепили.
2: Как, знаете, что это напоминает? Открытое устройство для вытаскивания скрепок. Я знаю, что у него есть название, но...
0: Да, точно.
1: Да, и действительно в этот момент, да, ну плюс, если одна глубоководная рыба другую встретила, то победит та, у которой больше рот. Да, то есть у вас есть один шанс открыть пасть и проглотить.
0: Один раз, да.
1: Если вы оказались меньше, то, ну, съели вас.
2: Антистеплер.
1: Вот, рядышком, ну, похожие на них как-то, вот, я не знаю, как по настрою, по внешнему виду, это ломозубы. Это тоже ребята с большими ушами, с большими зубами.
0: Ой.
1: Но у них еще глаза большие, они могут светиться как приманка, да, потому что.
2: А, но у нее зубы тоже очень большие, вынесенные.
1: Да,
2: только...
1: да, да, да. И они как клетка еще работают. То есть, вот не просто так они больше, чем рот. Рот не закрывается, просто вот раз, поймали кого-нибудь.
2: Ну,
1: и
2: вообще,
1: потом
2: конечно,
1: они
2: это все выглядит как ночной кошмар.
1: А как вам мешкород?
0: Мешкород.
1: В общем, из семейства мешкоротов единственный представитель. То есть прям для него специально
0: сделали
1: семейство.
0: Свое
1: сделали.
0: Семейство.
1: Да. Ага. Они могут быть до 2 метра в длину.
0: А, боже мой.
1: Вот такая вот штука.
0: Так.
1: И, по сути, почти половина тела это рот.
0: Ну, это такой рот с чулком, грубо
1: это,
0: говоря.
1: Да, это рот, а потом такое тело, как чулочек, оно такое...
0: И оно, видимо, растягивается, я так понимаю, правильно? Если рот для того, чтобы ухватить большой кусок, то, наверное, большой
1: как
0: кусок, он как бы, да, грубо
1: ну,
0: говоря.
1: Ну, мне кажется, там вот этот мешок, он как у пеликана во рту.
0: Да, растягивается
1: мешок,
0: тоже,
1: как пеликановский,
0: да?
1: Вот он растягивается, а дальше идет тело уже.
0: Ох, класс.
1: Телесное тело. Вот. А, у них очень маленькие глазки. Огромная вот эта вот улыбка, как
0: то есть,
1: у клоуна.
0: А света все равно нет, да?
1: Да.
0: Там, наверное, какая-то опять же, я же химик, там, наверное, какая-то химиолюминесценция все-таки происходит. То есть там чуть-чуть света от химических реакций, наверное, идет. Чуть-чуть.
1: А, есть, конечно. Во-первых,
0: вот.
1: Там существуют биолюминесцентные бактерии.
0: Вот, я же про это.
1: И у этого мешкорота на хвостике у него как это фонаричек. Может быть, да. Но это привлекаловка для мотыльков. Для водных. Но это вот за счет бактерий, да, то есть это ему прям видеть сильно не помогает.
0: Ну да.
1: Огромный рот, да, чтобы поймать все, что там.
0: Все, что послало нам сегодня.
1: Да, да, да, да, да. То есть такие буквально ловчие сети, да, и как у пеликана вот этот мешок. Вот, и рот у этого мешкорота открывается на 180 градусов. Почти.
0: Да. Вот это улыбочка.
1: Бы...
0: Вот это улыбочка.
1: Такая, да.
2: Вот таким бортом бы до метку бы
0: поесть. Да, да, да.
1: Ай, блинчиков. И есть...
2: Да, чувствуется дело к обеду.
0: Уже, да, в воздухе что-то разлито.
1: И есть еще одна любопытная вещь на глубине. Вот казалось бы, на глубине плохие условия, ну, там, будь маленький, будь маленький, а я тут говорю 2 метра в длину. И реально, если мы берем беспозвоночных, то глубоководные обитатели, они больше, чем их...
0: Ну, большим быть удобно, тебя никто аналоги. Не съест, как бы...
1: Температура.
0: А, да, обогреваться температура. Проще, обогреваться да, проще, когда ты... Соотношение тепло. Поверхности к объему,
1: да?
0: Правильно?
1: Да, и, да, да, да, да, и... да. Потому что...
2: Подождите, не понял вас.
0: Сейчас объясним.
1: Объем...
2: Ниже, больше или...
1: Они больше, и у них объем получается больше по отношению к площади поверхности.
0: Объем пропорционален третьей степени линейного размера, а площадь, через которую дается тепло, второй степени. Поэтому, чем, вот поэтому, например, Годзилла, она бы умерла у нас от перегрева, у нее бы не отходило тепло. И наоборот, когда нам надо всячески сохранить тепло...
2: Хватит на перемену!
3: Хочу все знать.

0: в Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями этого армейского объединения. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности, наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой Петр Болгарев рассказал, что бойцы этим летом заняли 19 населенных пунктов.
2: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
0: Добавлю, Белоусов также провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки войск «Восток», которому присвоили почетное наименование «Гвардейский». Министр также вручил государственные награды военным, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Российские военные продолжили наносить удары беспилотниками большой дальности по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. В порту Южный минувшим вечером был поражен склад с горюче-смазочными материалами для украинской армии. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Ночью была поражена инфраструктура порта Измаил, используемая для хранения погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд украинской армии. В том же порту Одесса целью стал склад с военно-техническим имуществом. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет содержать важные заявления, за которыми следует следить западным странам. Об этом ТАСС в преддверии ВФ сообщил советник президента, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков. Он также добавил, что традиционно выступлению главы государства на пленарном заседании уделяется особое внимание. Восточный экономический форум пройдет с 1 по 4 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Мероприятие проводится ежегодно с 2015-го в исполнении указа президента. Его главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Ожидается участие делегаций 75 стран. Автобус с российскими туристами попал в ДТП во Вьетнаме. Один человек погиб, еще двое получили травмы, сообщили в Российском союзе туриндустрии. Авария с экскурсионным автобусом, следовавшим по маршруту Нячанг-Хошимин, произошла утром в провинции Ламдонг. Автобус столкнулся с остановившимся на аварийной полосе скоростной автомагистрали грузовиком. Один турист получил перелом ноги и госпитализирован в Хошимине, у второго – травма головы. После аварии россияне, не нуждающиеся в госпитализации, возвращаются в Нячанг. РСТ поддерживает связь с представителями туроператора, получает информацию о состоянии туристов и дальнейших действиях. Причины и обстоятельства ДТП устанавливают вьетнамские правоохранительные органы. Война США и Ирана перешла в фазу экономического противостояния. Как пишет Wall Street Journal, исход теперь решает вопрос, кто под давлением моргнет первым. Вашингтон делает ставку на санкции, морскую блокаду, а Тегеран на высокие цены на нефть. Соединенные Штаты усилили экономическое давление на Исламскую Республику, сделав снижение цен на нефть одной из главных целей войны. Белый дом пообещал беспрецедентные финансовые санкции, которые должны вынудить Тегеран открыть Ормузский пролив. При этом Иран, как отмечается в статье, демонстрирует, что не уступит экономическому давлению и готов удерживать пролив закрытым до тех пор, пока цены на энергоносители не заставят американцев отступить. В Москве, Московской области и на отдельных территориях Курской области с сегодняшнего дня до 31 декабря 2032 года начинает действовать запрет на майнинг криптовалюты. В Курской области запреты коснутся 8 муниципальных округов и города Льгова. Ранее аналогичные меры уже были введены в 10 регионах страны, включая республики Северного Кавказа, Донбасс и новые территории, где майнинг запрещен до марта 2031. Позднее к этому списку добавились юг Иркутской области и большинство районов Забайкалья и Бурятии. Постановление правительства, расширяющее географию ограничений, было опубликовано в конце июля. Паводковая ситуация в бассейне реки Амур остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководителей МЧС и Минприроды. В зоне риска 10 регионов Дальнего Востока, Забайкалья, Хабаровские, Приморские края, а также Амурская область. Самая сложная ситуация в Еврейской автономии. Там подтоплено около 500 приусадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.

0: хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но, тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
1: Между тем, к Хабаровску приближается пик паводка на Амуре. Потоплено свыше 330 дач. На островах дворы и дороги в поселениях. По течению сообщили в краевом главке МЧС. По данным гидропоста, за минувшие сутки река поднялась на 2 сантиметра и достигла отметки в 504 сантиметра. В городе уже затоплен нижний ярус набережной и подъезды к магазинам на улице Богачева. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел «Колобок», кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится «Колобка» и почему. Все ответы уже в кино, а также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть «Колобка» на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
1: По данным Центра погоды ФУБОС, в Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21 градус. В Москве также облачная с прояснениями погода. Ближе к вечеру местами пройдет кратковременный дождь. Термометр покажет 19-21 тепла, а в Подмосковье плюс 17-22. Ветер северо-западный, 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 746 миллиметров. Сейчас в городе плюс 17 градусов, давление 748 миллиметров, влажность воздуха 43%.

0: Маяк. Русские храмы. Экскурсия для души.
1: Добрый день, товарищи взрослые, добрый день, товарищи дети. Цикл «Русские храмы. Экскурсия для души». И мы в очередное путешествие отправляемся сегодня в таком составе. Денис Николаев, это я. Данил Лукин, дирижер, композитор, преподаватель Академии хорового искусства имени Виктора Сергеевича Попова. Это вот прозвучал голос.
2: Да, добрый
1: день. И у нас сегодня в гостях насельник Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, иеромонах Фотий. Здравствуйте, добро пожаловать.
3: Здравствуйте, добрый вечер. Ой, добрый день.
1: День. Нас слушает Петропавловск-Камчатский, и очень много, мы точно знаем, нам часто звонят оттуда наши товарищи, хочу все знать, стоит добрый вечер тоже, почему? Да, страна большая. Да, и как вы уже понимаете, мы отправляемся сегодня как раз в Рождество Богородицы Свято-Пафнутьев в Боровский монастырь, и я чуть-чуть вот вначале скажу, я очень сильно люблю этот монастырь, потому что для нашей семьи он играет большую роль. Мы часто туда ездим. Вот у меня старший брат, у них есть традиция, они с детьми, с мамой, с моей периодически любят туда приезжать, потому что недалеко, ну, относительно недалеко дача находится, и мы туда ездим. И я вот помню, что тоже, когда получается поехать с ними, я обязательно езжу, и у нас есть любимый чайник. Вот этот парадокс в том, что который мы глиняный. Ну, там вокруг монастыря же жизнь кипит, не только внутри, но вокруг люди что-то делают. И вот каждый раз, когда собираемся с семьей, завариваешь там чай, и семейное наше какое-то вот собрание наполняется особым теплом. И вот для меня большая радость, что мы сегодня про него поговорим, потому что у него история увлекательная, и места там красивые, и обязательно, хотя бы если будете мимо проезжать, заскочите. Вот я всегда всем советую.
3: Да. Несмотря на то, что это каких-то 80 километров от Москвы, монастырь тебя погружает сразу же в другой мир. Это место привлекает художников. Говорят, что в каком месте ты не оказался, в самом Боровске, да, везде ты найдешь отличный кадр для того, чтобы, ну, то есть сказать, отличный пейзаж для того, чтобы писать картину. Боровск, сам город, привлекает киношников, телевизионщиков. Очень много снимают в самом монастыре фильмы исторические. И все потому, что монастырь представляет собой старинную крепость XVI века, которая, да, являлась настоящим фортификационным сооружением. Она была на границах Боровска, самого города, да, и охраняла его рубежи. Было несколько попыток нападения на монастырь. Был Лжедмитрий II с поляками, да, в 1610 году. Наполеоновские войска тоже приходили в монастырь, разоряли его, к сожалению. И, конечно, Великая Отечественная война тоже оставила след. Тоже немцы были, и даже когда были раскопки археологические, находили целого немца, у которого все коронки были золотыми. То есть прям все зубы были помянены на золотые. Именно поэтому определили, что это был немец.
1: Роскошно жил.
3: Да, у монастыря, конечно, богатейшая история. Есть и черные пятна, связанные с, опять же, с советским временем.
2: Он когда закрывался, да, в
3: советское время? Да, мы сами, да, то есть наше правительство тогдашнее, оно разорило монастырь, разграбило его, превратило в отдел глав музея, как-то так, да, называлось. То есть это стал, как обычно, в кавычках, памятником архитектуры, за которым никто не следит. Сделали там сначала исправительную колонию, построили техникум совершенно невзрачный. Слава богу, его не так давно снесли. Вот, сельскохозяйственную технику был. А вместо храма сделали ангар для сельскохозяйственной техники, которая там, естественно, заезжала, все коптило, все фрески старинные.
2: То есть не вместо храма, а в храме.
3: Прямо,
2: да,
3: внутри главного собора Рождества Богородицы был ангар для тракторов, для всяких комбайнов. И они, конечно, испортили сильно вот фрески, то есть изображения на стенах.
1: Ну хорошо, хоть не снесли. Вот я всегда, ну.
3: Но знаковый момент был, когда в 54-м году центральный купол вот этого собора взял и обвалился ночью. Был грохот такой на весь город, как будто, да, ну, бомба упала авиационная. И вот она этот купол под собой похоронил всю эту технику. После этого власти наконец задумались о том, что надо бы позаботиться о памятнике архитектуры. И уже ближе, да, к 90-м, когда начали разрешать церквям служение, в 91-м году вернули наш монастырь снова православной церкви, хотя все равно некоторые ограничения были по восстановлению, то есть нужно было все согласовывать специальными службами, дабы что-нибудь там не изменить, историческую какую-нибудь кладку.
1: Ну, потому что все равно это оставалось памятником архитектуры.
3: Да, да. И, конечно, в 94-м году была первая служба, с тех пор изменилось уже, по-моему, 5 наместников на моем веку, вот сколько я там живу, с 2005 года сменилось 1, 2, 3 где-то наместника, или 4 тоже. То есть такая динамичная очень жизнь, насыщенная. Монастырь всегда был в общении с народом, всячески занимался миссионерской деятельностью, в том числе благодаря печатной продукции. У нас есть редакция, и где я тоже нес послушание, я верстал детский журнал, газету и различные печатные такие вещи, брошюрки, какие-то там макеты афиш, плакатов, еще что-нибудь. Ну, то есть я вовлечен был в работу редакции, поскольку я хорошо общался с компьютером.
1: Это да, вот, на самом деле, когда иногда такие истории слышишь, поражаешься. Ну, об этом надо рассказывать, что там у вас такая жизнь кипит, что печатные издания. А именно в том плане, то есть как-то в современном мире в принципе...
2: Ну, что монастырь — это не какая-то суперзакрытая такая территория, да, что там как бы люди живут, они пользуются мобильной связью, да, вы же выходите, опять же, сюда приехали, да, вы выходите там и за продуктами, вы все равно с людьми общаетесь, естественно.
3: Есть интернет, естественно, мы его используем как инструмент. То есть инструмент, он как вот нож, да, он может и убить человека, можно им резать хлеб.
2: Да, и также тем же ножом, да, можно и убить, и операцию сделать, и вылечить.
3: Да, все правильно. И поэтому все блага цивилизации, их можно направить как в нужное русло, в благовествование, так и в развращение какое-то. И, конечно, монастырь всегда на уровне, всегда пользуется современными технологиями. У нас есть один иеромонах, который занимается монтажом профессионально, то есть он освоил 3D-программы, освоил программу по монтажу видео, у него есть свой блог в YouTube, и он вот активно снимает и про монастырь, и просто про что-то духовное, про Боровск там.
1: А вот вы вначале сказали, киношники приезжают снимать кино. Ну, это же... Я просто имел отношение к этому. И с одной стороны кинобригады, и с другой стороны. Но это же всегда как Мамаева нашествие.
2: Вообще, да. Ну, опять же, может быть, с ними возможно как-то договориться. Да,
1: раскройте секреты, как вы ухитряетесь обуздать, когда они приезжают
3: в гости. Я был 2 раза свидетелем, как снималось историческое кино. Конечно, это такая компания очень буйная, которые раскладывают, да, там еду, все, у них там обязательно покушать надо,
1: это без иначе этого никуда.
3: Съемок никаких не получится. Вот все в таких интересных кольчугах, там, буденовках, или как это все называть, шлемах, вот, с мечами, там катапульты какие-то, потому что там же крепостная стена, которая, ну, в принципе, если дать понимание слушателю, она похожа на, еще путают очень, с Ростовским Кремлем, где снимался Иван Васильевич. Вот, примерно такого же плана архитектура, и вот прям под стенами делают деревянные эти конструкции, макеты, муляжи, да, вот этих всех устройств древних, и, да, и они вот имитируют, это все снимают. В принципе, не замечено было, чтобы они как-то неподобающе, они все равно понимали, где они находятся, что это действующий монастырь, где нужно быть благопристойным.
2: Это и не смущать хорошо. Братью.
3: Да, да, это точно.
1: Да, не устраивать слишком шумно все в неположенное время.
2: Так-то обычно любая киногруппа, это вот то, о чем сказали.
1: Да, я говорю, я понимаю всю тяжесть работы и восхищаюсь, но когда ты иногда с ними сталкиваешься, ну реально как будто вот
2: бандерлоги.
1: Прилетел татаро-монгольская ига, смело тебе все, убежало, а ты после этого осматриваешь свои владения и прикидываешь, как все это теперь отремонтировать, почистить, убрать, отмыть и так далее.
3: Да.
1: Погрустили и хватит.
2: Да.
1: А если вот именно к самому такую попытаться экскурсию по вот современному монастырю провести, вот из чего он состоит? Вообще, как бы из чего монастырь должен состоять?
3: Монастырь - это такой живой организм, который не обязательно должен выглядеть как монастырь. То есть иногда монастырем является постройка, которая с виду и не скажет, что это монастырь. Ну, скажем, может быть, домовой храм, может быть, просто рядом такой скромный храм. И обязательно это наличие самого братского корпуса, где, собственно, и живут. Ну, типа казармы, да, такой, если выражаться светски. Ну, собственно, монашествующие – это воины Христовы, поэтому и для них можно называть их братский корпус казармой. Ничего такого страшного не будет. Это, конечно, наличие духовника. Помимо того, что там есть настоятель или наместник, еще бывает духовник братьи, которому все приходят за советом по совершенствованию своей духовной жизни. Что еще самое главное? Это, конечно, устав, да, который позволяет или не позволяет некоторые вещи по отношению к светским людям, мирянам, которые приходят. То есть это режим, скажем, открывается в 7 часов утра, наш открывается в 5 часов утра и закрывается в 10 вечера. Соответственно, ворота закрыты, и больше никто не проникает в монастырь.
1: А бывает полностью закрытый, что вообще мирянам нельзя?
3: Бывает, да. Бывает, да. Это называется скит, и у скита тоже свои там бывают правила, что даже женщин не пускают. Ну, у нас все это очень лайтово, как говорится, у нас нет никаких особых запретов, только главное, чтобы если женщины приходят, или девушки, чтобы это не были короткие юбки, чтобы братья не смущать. Ну, как обычно,
2: покрытые головы, да?
3: Покрытые головы, да, и длинные юбки. Это все выдается на входе в монастырь, поэтому здесь это не проблема.
1: А устав, он пишется, ну, видимо, получается, у тех монастырей, у которых длинная история, он тянется со времен, может быть, основания устав, или вот когда, допустим, вернулся монастырь в лоно церкви, то есть, ну, отдали все и вот начали служение. Его же надо было заново создать устав, или как-то опирается это на исторические сведения?
3: Он
1: описан, и это какая-то красивая книга оформленная где-то.
2: Нет, и чем отличается устав, скажем, монастыря, да, как какой-то братья обители от, скажем, богослужебного устава? Это же разные понятия, да?
3: Да, это разные понятия, потому что устав богослужения прописывается конкретно, и, скажем так, классификация там есть определенная. Устав монастыря, он может быть даже нигде не зафиксированным, но озвучен устно.
2: Оговор правил, да?
3: Да. И, конечно, все это собирается по крупицам из жития самого преподобного Пафнутия и из тех источников, тех свидетельств, которые мы можем найти в истории далее на протяжении других веков, как складывалась жизнь. Есть просто четкая разница между особножительным уставом и общежительным уставом. Это два типа монастырей. То есть особножительный – это когда у каждого отдельное жилище, то есть это не как общежитие, не как общага, а именно, что каждый в своей отдельной келье, как отшельник, живет, там же ест. Вот. А общежительный монастырь подразумевает, что все питаются вместе на общей трапезе братской, все ходят в храм, когда надо, то есть на каждую службу, если у тебя других послушаний нет. Это общие послушания, то есть это такой коллектив, скорее. И вот это была традиция именно со времен преподобного Пафнутия, которую пытался немножечко трансформировать, видоизменить, революционизировать Иосиф Волоцкий.
1: Это второй
3: ученик, второй наместник, и не получилось у него. Потерпел фиаско, но тем не менее он свой устав более строгий, несравненно более строгий, внедрил уже в своем монастыре, как раз в Волоколамске, вот, где он стал наместником, да, и он там собрал свою братью, а здесь, в монастыре, в нашем, продолжалась традиция, которая была при Пафнутии, именно такая чуть-чуть либеральная, то есть дающая некий простор человеку в его действиях, поэтому и можно выходить из монастыря, это не считается нарушением дисциплинарным. Естественно, да, ты не можешь уехать и не сказать наместнику, куда ты уехал, что тебя там не досчитаются, а ты в самоволку как будто уехал. Угу. Это, конечно, порицается, безусловно. То есть все-таки есть, ну, некие рамки.
1: Да это вообще, мне кажется, нормальное, правильное, даже с точки зрения, ну, предупредить.
2: Уведомить, да, что просто ты куда-то ушел.
1: Не в том плане, что тебе кто-то что-то запрещает, просто предупреди старших, ну, это правильное. Ну, мне кажется, это логичная система, что ты должен предупредить старших, близких, где-то что-то, чтобы люди меньше за тебя переживали.
3: Ну да, потому что никто не отменял иерархию, уважение к вышестоящему, да, потому что это руководитель, это как шеф, как босс твой.
1: А вот, кстати, к шефу и боссу, то есть наместник, он именно как,
2: он как генеральный директор? Лицо, да?
1: Или...
3: ИО наместника, то есть он на месте священно-архимандрита, то есть самый главный наш, так сказать, в кавычках, шеф, это митрополит Климент Калужский и Буровский. Вот. Но, естественно, он сам не может находиться в монастыре и управлять монастырем, поэтому вот есть наместник.
1: Угу. Но у него функции именно больше административно-управляющие.
3: Да, и не только административно, то есть он еще и по хозяйству, и по разным общественным каким-то связям со светскими организациями.
1: И службы он же.
3: И он же, да.
1: И он главный, службы. Ну, за отсутствие митрополита, он главный службу,
3: да,
1: ведет.
3: Да.
1: А, то есть у него прям нагрузка большая.
3: Большая, конечно, да. И миссионерская деятельность у нас есть, которая связана с детьми. У нас центр Стратилат есть, очень такой интересный и уникальный, где обучают детей взаимодействию с техникой. Там есть дисциплины такие, как информатика, кибернетика. Они изучают строение роботов, там есть моделирование, активно работают с дронами, изучают это все. То есть там много чего у них. И даже мечевой бой, там камуфляжи всякие, еще что-то.
1: Историческое фехтование. Любим, знаем. Здорово.
3: Да.
1: Ну, вообще, это удивительно слышать. Ну, я сейчас не от себя, я лично не удивляюсь, но я понимаю, что для кого-то сейчас это услышать удивительно, что можно за информатикой, кибернетикой прийти вот в такую школу.
3: Да, а еще функциональный английский там изучают они. С профессиональным
2: что
3: педагогом.
2: Что такое функциональный английский?
3: Ну, то есть, не, точки... наверное, не мертвый язык, да, не такой не теоретический, языка, да, не грамматика, а именно, вот я думаю, что это прорыв в нашей системе образования или попытка прорыва, то есть сделать язык практическим, практичным.
2: То есть они изучают английский,
3: на котором можно
2: язык,
3: говорить.
2: Скажем, в контексте там той же кибернетики.
3: Да, как раз, да. Они изучают инструкции тех же каких-то там компьютеров, как устроен компьютер, как устроен дрон, все это на английском языке.
1: Я понял, то есть не в...
3: Прикладная.
1: Да, не в вакууме, как мы учили, какие-то непонятные тексты о том, чего мы не увидим, не услышим, никогда не встретимся.
2: Обороты, да.
1: А вот у тебя инструкция... Ты,
2: прочитай и пойми.
1: Прочитай,
2: ее, да.
1: Кстати, но
3: это мотивирует.
1: Но это мотивирует, мне кажется, что это и язык ты учишь лучше, потому что, вспоминая вот мое поколение, многие из нас выучили язык на играх на компьютерах, потому что не было тогда локализации, когда только первые компьютерные игры проходили. Если ты хочешь играть, ты вынужден начинать понимать
2: его,
1: английский.
2: Да. Либо на песнях, как вот мы, музыканты, через свою.
1: The Beatles, да?
2: Ну, например, да, он же.
0: Русские храмы. Экскурсия для души.

0: стихи – это стихи, которые пытаются быть похожими на стихи. А что такое настоящие стихи, никто не знает. Владислав Тимкин, психотерапевт, радиоведущий.
1: Так говорит «Маяк».

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 12.30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Подразделения группировки войск «Восток» взяли под полный контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Об этом только что сообщили в Минобороны. Помимо этого, российские войска нанесли удары по логистическим центрам, транспортным и энергетическим объектам, а также цехам сборки беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. По пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Для этого применялись оперативно-тактические авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия группировок войск. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. По данным военного ведомства, суточные потери ВСУ составили не менее 1375 человек. Министр обороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток». В командном пункте он принял доклады командования о текущей обстановке на линии боевого соприкосновения. Командующий группировкой генерал-полковник Петр Болгарев доложил, что увеличение количества поставляемых современных ударных и разведывательных беспилотных систем позволило нарастить огневое воздействие на противника и вести непрерывную воздушную разведку на всех направлениях. По его словам, группировка за период летней кампании взяла под контроль 19 населенных пунктов, 7 в Днепропетровской области и 12 в Запорожской. Также в группировке продолжается работа по созданию единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности о воздушной обстановке. В завершении Белоусов провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений, которому было присвоено почетное наименование «Гвардейский». Также министр вручил государственные награды военным, отличившимся в ходе СВО. Владимир Путин назначил Артура Люкманова послом России в Египте. По совместительству Люкманов назначен полномочным представителем нашей страны при Лиге арабских государств в Каире. Указы президента опубликованы на официальном портале правовой информации. Люкманов родился в 1977 году, окончил МГИМО в МИДе с 2000 года, занимал различные дипломатические должности в центральном аппарате и за рубежом. С февраля 2023-го возглавлял Департамент международной информационной безопасности ведомства. Имеет дипломатический ранг чрезвычайного полномочного посланника первого класса, владеет английским, арабским и турецким языками. В МВД советуют использовать биометрию для защиты денег на банковском счете. В ведомстве пояснили ТАСС, что там, где это технически реализовано на высоком уровне защиты, следует переходить на двухфакторную аутентификацию с использованием биометрических данных вместо исключительно СМС-кодов, подверженных перехвату. В России сегодня завершается приемная кампания в колледжи и техникумы. При наличии свободных мест прием могут продлить до 25 ноября, уточнили в Минпросвещение. Абитуриенты вправе подавать заявление в несколько учебных заведений лично по почте, через сайт колледжа или техникума, а также через портал госуслуг. Ограничений по количеству нет. Для зачисления нужно предоставить оригинал документа об образовании или подать согласие на зачисление в личном кабинете на госуслугах. Оно дается один раз в одно выбранное учреждение. На новый учебный год утверждено 880 тысяч бюджетных мест, что на 29 тысяч больше, чем в прошлом году, и на 130 тысяч больше, чем 3 года назад, отметили в ведомстве. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами дожди, плюс 19-21. В Москве также облачная с прояснениями погода. К вечеру местами кратковременной дождь и тоже до 21 тепла. Сейчас в городе плюс 18.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне Павел Самусенко и Георгий Яковлев с третьим и пятым временем соответственно пробились в полуфинал на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. А вот Климент Колесников и Георгий Смирнов не прошли дальше, у них 6-19 время. Михаил Щербаков и Илья Бородин в квалификации на 200 метров комплексом стали вторым и четвертым. Максим Ступин остался 16-м и не прошел в полуфинал. Ралина Гелязова с 8-м результатом отобралась в полуфинал 50-метровки брасом. Юлия Ефимова осталась 19-й и не прошла дальше. Роман Акимов, Андрей Черепков, Софья Дьякова и Ксения Мишарина вышли в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров с 6-м результатом. А на 50 метрах вольным стилем с 3-м временем вышел в полуфинал Егор Корнев. Российский футболист Юрий Горшков перешел из петербургского «Зенита» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщила пресс-служба самарской команды. Контракт с 27-летним защитником рассчитан на 3 года. В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между красноярским «Енисеем» и «КамАЗом» из Набережных Челнов. В первом тайме счет не открыт. Ранее «СК Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. Исполком Всемирной федерации стрельбы из лука снял ограничения с российских спортсменов, об этом сообщила пресс-служба организации. При этом данный вердикт не распространяется на соревнования под эгидой европейской организации, поскольку она должна принять отдельное решение по этому вопросу. Мария Егорова и Мария Лазуренко пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале обыграли Кристину Филимонову и Екатерину Шевцову со счетом 2-0. На этой же стадии Ольга Мотрич и Юлия Петрова были сильнее Полины Тышкевич и Дарьи Рудых 2-0. Двукратный олимпийский чемпион, борец Абдулрашид Садулаев примет участие в турнире организации Real American Freestyle в Москве. Об этом сообщает пресс-служба организации. Садулаев 5 сентября проведет бой с американцем Заком Браунагелем. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: Русские храмы. Экскурсия для души.
2: Товарищи взрослые, товарищи дети, продолжается наше путешествие в Рождество Богородицы Свято-Пафнутий-Боровский монастырь. Напомню, это в Калужской области. Все это в рамках большого нашего цикла «Русские храмы. Экскурсии для души» происходит. И напомню, кто в студии. Я, Денис Николаев, Данил Лукин у нас. И в гостях насельник Свято-Пафнутий-Боровского монастыря и иеромонах Фотий. Еще раз здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Мы успели вообще обо всем поговорить, нас так не немножко прыгаем, но договорились во время новостей, что к истории обратимся как раз вот в те времена, когда Лжедмитрий II вместе в эти же времена, да, в смутное время мы.
3: Ляхи и с литовцами, причем это Лжедмитрий II вместе с Яной Сапегой, предводителем, по-моему, литовских войск, они шли с Калуги на Москву, и, конечно, вот основная оборонительная линия была, проходила через Боровск. Боровск, Серпухов, там Можайск. И да, большинство жителей города укрылись внутри крепостных стен монастыря. И 10 дней шла осада, в которой участвовали и монахи, и местные жители, и воины. Ну, вот. Благодаря стенам, которые оборудованы специальными такими бойницами, они имели возможность либо лить на врага там, раскаленное масло, либо угли сыпать, да, либо просто отстреливаться. Там разного типа вот эти как раз ниши были для стрелков. И в итоге так получилось, что внутри самой ограды оказались среди войск двое предателей. Вот, я всегда забываю их имена, но они не стоят того. Вот, эти предатели как раз-таки способствовали тому, чтобы враг все-таки ворвался внутрь. И да, было пролито очень много крови. Некоторые монахи успели спрятаться над алтарем. Там есть такая потайная комната, вход в которую ведет через узкий лаз, через потаенную дверку, которая находится в боковой стене собора, и идет такая крутая лестница на крышу собора, откуда уже идет вход в вот эту потайную комнату. Она небольшая, но она вот неочевидная. И там спаслось определенное число монахов, которые взяли с собой самое ценное, и это, конечно, мощи преподобного Пафнутия. И этот период известен тем, что князь Михаил Волконский, который как раз был предводителем нашего войска, он до последнего сражался с поляками, и в итоге до смерти, да, он умер, как и хотел, у Раки, преподобного Пафнутия. Рака – это такое место, да, такая кувуклия над мощами преподобного Пафнутия. До сих пор, да, известен этот подвиг благодаря картине Демидова, вот, подвиг Михаила Волконского. И, да, мы должны, конечно, чтить и помнить то, что было, какие были страницы в истории и нашего государства, да, вот смутные времена, самые такие уязвимые, самые слабые, и должны понимать, где мы находимся. То есть монастырь – это живой организм, который претерпел очень многое, именно благодаря тому, что, наверное, он всегда был оплотом веры, спасения. Для кого-то это лечебница, для кого-то, ну, духовно, естественно, для кого-то это может быть цитадель спасения, теплица. Почему бы и нет, потому что монахи, да, выбирают образ монашеский именно потому, что они знают, что они здесь расцветут лучше, чем в миру, поэтому уходят в монастырь. Для кого-то просто санаторий, который просто пришел, ничего не делает. Ну, такие вряд ли становятся монахами, но и такие тоже есть. Так сказать, они остаются на уровне трудников, но и тоже Господь
2: трудники
3: их спасает.
2: Это просто, ну, рабочие.
3: Да, просто рабочие. Они могут, конечно, быть в числе уже кандидатов в братья, носить определенную жилеточку.
4: Вот сейчас вспомнилось, где-то вычитал на просторах каких-то новостных каналов, что среди современной молодежи, так называемых даже зумеров, появилось такое понятие, как монастыринг.
3: Да. Да, я слышал.
2: Монастыринг?
4: Монастыринг, да. То есть молодые-то выпускники школ, да, там, студенты, они выбирают такой вариант отдыха и информационного детокса, скажем, да, приехав в монастырь, не становясь при этом монахами, пойти на какое-то послушание и там, условно говоря, на неделю там поселиться, отключиться от
2: всего и поделать что-то полезное.
4: И поделать что-то полезное руками, разгрузив при этом голову, постояв на службах. И как бы вот такой вот...
3: Это хорошо, если правильно понимать суть жизни в монастыре, потому что монастырь — это не про кайф, монастырь — это не про отдых. Там действительно ты должен столкнуться с тем, что тебе нужно отвергать свое «я», то есть работать на тех послушаниях, которые тебе скажут, да, а не выбирать.
2: Но да, я так понимаю, что как раз когда назначается послушание, я думаю, что когда опытные наставники выбирают, они смотрят, что такого дать, чтобы человеку было
4: сопротивление было
2: потяжелее.
4: Да?
2: Мне кажется, что это важно, потому что есть вещи, которые легко перенести. Ну, тебе вдают, ты такой, что я это и так делаю. И тогда, получается, нет работы духовной над собой, потому что как раз вот задача, ну, реально преодолевать сопротивление, смирять себя.
3: Ну, в то же время через режим монастыря, то есть определенная расстановка по времени, чтобы не спать там, не как-то не прохлаждаться, а действительно использовать время максимально полезно для своей души и, конечно, для
4: монастыря. И для монастыря тоже, да, и бытово, и духовно.
3: Да. Это, конечно, может, безусловно, это будет полезно в том смысле, что это действительно детокс от вот этой...
4: Ну, просто от нашей суетной ежедневной рутины, вот этой вот жизненной городской.
3: Ну, потому что...
4: к вам в монастырь бывали такие подобные, какая-нибудь молодежь заезжала?
3: Я не встречал, но бывали всякие, у всех разные
2: причины.
3: И самое интересное, что и люди подстраиваются под монастырь, и монастырь как будто бы подстраивается под них и дает им то, что конкретно каждому индивидуально нужно. для его совершенствования.
4: Притом, скорее, с точки зрения монастыря, а не с точки зрения, что человек пришел, говорит, мне нужно вот это, да? А нет.
2: Да нет, а мы не знаем, чего он, нам нужно.
4: Конечно.
3: Он может это получить, но нетривиальным способом, не так, как он думал. То есть там может быть такая цепочка подлиннее, чем он себе просчитывает.
2: А вот вопрос, мне почему-то стало очень интересно, вот трудники, да, вы говорите, кандидаты на то, чтобы стать в братью. А процесс принятия решения по человеку, он тоже в каждом монастыре свой устав, как это происходит, или есть какие-то общие правила, то есть, ну, голосование, я не знаю, там, или вот наместник решает, как это происходит?
3: Бывает так, что наместник советуется с духовником, и, в общем-то, основное решение это за духовником. Потому что он ведет человека, он знает его уже, все его слабости, все его сильные стороны. А наместник же, он что может? Он только может фиксировать, ну, пришел человек на службу, пришел на послушание, ну, видит, да, человек старается и действительно выполняет. Но вот что внутри его, ему это неизвестно. Это известно только духовнику, поэтому здесь идет сообща такое решение. Как правило, чем моложе человек, тем больше у него шансов на то, что он скоро станет хотя бы послушником, то есть уже будет ходить в подряснички, и, возможно, да, у него большие шансы стать и монахом. Это все зависит, потому что чем старше, тем сложнее тебе себя сломать. У тебя уже укорененные такие привычки, психика сформировавшиеся
4: жесткая,
3: да, эмоции, характер. Вот. И да, люди такие очень долго ждут, когда они все-таки. Потому что у них бывают моменты, они убегают из монастыря. Но вот у молодых такого реже встречается.
4: Такой обратный слом, да, когда вот ты вроде бы пришел какое-то время, там посуществовал, а потом нет, все-таки ты возвращаешься. Да, ну, человек возвращается, сбегая таким
3: это
4: образом.
3: Свидетельствует о том, что твои намерения, они были не совсем твердыми.
4: Недостаточно искренними.
3: Да, а возможно, неправильный, в общем, парадигма, неправильный образ, так сказать, церковной жизни, непонимание образа церковной жизни. Поэтому наверняка есть какие-то иллюзии, которыми обольщается человек, думая, что в монастыре он сразу станет подвижником.
1: Русские храмы. Экскурсия для души.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
2: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк» 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.

0: Русские храмы. Экскурсия для души.
1: Зацепимся за слово «экскурсия». А давайте вот уже о самом монастыре, как о зданиях. Вот, потому что мы...
2: Экстерьер.
1: Да, то есть о духовной жизни немножко поговорили, о том, как все устроено. Про историю поговорили. Теперь, да, действительно, про сами храмы, про то, что вот есть именно на территории.
2: Да, они, конечно, сами храмы, они разного периода, и, конечно, они такую делают общую картинку, срез истории, но когда ты приходишь в монастырь, ты как будто попадаешь в другой мир, и даже особо не зная его истории, ты уже понимаешь, насколько здесь чудесно, и хочется остаться, как будто время замирает, как будто его вообще не существует. Вот. И, значит, у нас есть интересный храм, больничный так называемый. Там храм, в котором находится, он совмещает и больничную палату, и, собственно, небольшой храмик, где больные монахи могли присутствовать на богослужении и наблюдать через такое окошечко. Также есть у нас домовой храм, который специально построил наместник игумен Митрофан в честь своего небесного покровителя, в честь святителя Митрофана Воронежского. И этот храм, то есть он примыкал прямо к братскому корпусу, что он из своих покоев мог переходить прямо в церковь, потому что у него, говорят, больные были ноги, может быть, у него там сахарный диабет был. Это он специально так устроил. Потом, ну, основной собор пятиглавый. На его месте раньше была церковь, которую расписывал великий иконописец Дионисий. Некоторые фрагменты его росписи присутствуют в виде таких частей кладки уже современного собора. И колокольня 17 века, которая немножечко наклонена, как Пизанская башня.
1: Возможно... Не надо ехать далеко.
2: Да, но это интересно даже смотреть со стороны.
3: Даже на фотографиях это заметно.
2: Да, такой вот, то ли это оптический эффект, то ли это ошибка строителей, но она всегда показывала, что она не в аварийном состоянии, она нормальная, стабильная, и я даже
3: Но она же действительно там... наклонена, то есть это никакая не оптика, она действительно немножко...
2: Да, видимо, да, да. И я одно время был постоянным звонарем, постоянно туда на 36 метров поднимался, звонил в любую погоду, то есть это перед братским молебен в 5 часов утра и перед и после всеночного бдения или большой службы.
1: А так, чувствуется наверху, что она наклонена?
2: Нет, конечно, нет. Но акустика там классная. Вот. Еще хотел сказать, что сам монастырь, если смотреть на него с высоты птичьего полета, то есть, кстати, видео в интернете, где можно посмотреть облет там и на квадрокоптере, и на вертолете делали съемки. И он представляет собой ладью, такой корабль.
1: Как будто плывет.
2: То есть это символически, да, такой корабль, плывущий по бушующему морю нашей жизни, наших страстей, и который всё...
1: Тогда я понимаю, почему колокольня наклонена, это как движение.
3: Ветром сдувает.
2: Да. И который все преодолевает, как такой ледокол, и как, ну, действительно, где люди могут спастись, будучи на этом корабле.
3: Да, удивительно, что два есть прям прямых угла у стен с башнями, да, и вот эти вот основные стены скругленные. Нет, ну да, есть заостренное, а остальное скругленное. Необычное решение. Он же еще на реке стоит, надо понимать, да?
2: Да, рядом река Протва и Терема. Интересная особенность в Боровске, что эта Протва делает как бы нелогичные такие повороты в виде буквы «П», такие зигзагообразные. Говорят, что там есть слом литосферной плиты, и что там даже есть некоторые аномалии магнитные. Что там в некоторых местах буйно растет все, что может расти. И неважно, плодородная земля, неплодородная, и очень чистая вода.
3: Это как бы вокруг монастыря или
2: это на, тоже на территории... с восточной части Боровска, то есть на окраине Боровска.
1: Да, название реки, конечно, Истерьма. Вы оставьте Истерьму за стенами. Там же впадение получается в Протву,
2: да? А за стенами как раз есть пруды, которые искусственно были вырыты. Васян Рыло. И вот это Рыло, это его было прозвище, которое как раз... Он, по-моему, диаконом был. Рыло. Вот. И там, конечно, у нас разводится рыба всякая разная, карпы, там еще что-то.
1: Я вообще подскажу, кто вырытый человеком по прозвищу Рыло.
2: Да. Это видимо, как Оралу.
1: Да, видимо, очень любил копать, да. Что, пришел, когда он, что уметь делать? Могу копать, могу не копать. Ну, да. Копай, будешь Рыло. А я про колокольню еще хотел спросить. А вот традиция, как что любой может подняться во время Пасхи же, да?
2: Есть такая традиция.
1: Везде можно так?
2: Ну, это по разрешению настоятеля. Просто дело в том, что сейчас у нас новая система. Она полуавтоматическая. То есть основной звонарь все равно есть живой, а есть еще вспомогательный, то есть электроника звонит. Uh-huh. То есть там эти настолько тонкие механизмы, что если туда каждый поднимется и будет там звякать, там все поломают просто.
3: Uh-huh. Либо
2: поэтому это... так очень дозировано, очень ограничено.
3: И под надзором знающих людей. Потому что есть действительно очень тесные колокольни, если туда ставится эта электроника,
1: то все.
3: То как бы туда даже просто не забраться. Да, и как бы в звонаре необходимость отпадает. Вот у меня есть храм, в котором я пою и служу. Сейчас уже в другом служу, но вот храм в Ховрино, в котором установили электронику. Когда я туда пришел, туда ходил звонарь наверх. Прошел год, закрыли, сетку поставили, сказали, туда не ходить.
1: А я не могу сейчас сформулировать свое отношение. Я, с одной стороны, всегда за прогресс, а с другой стороны... А как так?
3: Самое интересное, что это очень слышно, что эта электроника звонит.
2: Это немножко как искусственный интеллект. Это всегда немножко искусственно.
3: Уже она очень точно звонит.
1: Вот нету вот этого сбоя на микросекунду, когда ты понимаешь,
3: что... божественные ошибки. Да,
1: да, вот почему все, пока искусственный интеллект, как бы он красиво там что ни рисовал, ну, ты как-то вот где-то внутри душой чувствуешь, что что-то не то.
3: Я чувствую душой, что у нас эфир заканчивается.
1: Да.
0: Русские храмы. Экскурсия для души.

0: новых гексокоптеров типа Р-18. Об этом сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом после продвижения северо-западнее нового поля. Для этого российские бойцы прорвали оборону вооруженных сил Украины. Как отметили в министерстве, взятие Рыбальского позволило расширить зону контроля северо-западнее нового поля и продолжить продвижение в Запорожской области. Министерство показало кадры штурма населенного пункта. Помимо этого, российские войска ударили по логистическим центрам, транспортным и энергетическим объектам, цехам сборки беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Также под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ составили не менее 1375 человек. Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Восток» и проверил ход выполнения боевых задач подразделениями этого армейского объединения. Как доложили главе Минобороны, группировка активно уплотняет радиолокационное поле на всех участках в зоне ответственности. Наращивается число эффективных средств обнаружения и поражения беспилотников и ракет противника. Командующий группировкой Петр Болгарев рассказал, что бойцы этим летом заняли 19 населенных пунктов.
1: В ходе летней кампании нашими войсками освобождено 19 населенных пунктов, из них 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях.
0: Белоусов также провел торжественную церемонию вручения Георгиевской знаменной ленты одному из соединений группировки «Восток», которому присвоено почетное наименование «Гвардейский». Министр также вручил государственные награды военнослужащим, отличившимся в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения спецоперации. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов, как только будет покончено с Ираном. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев к терпению из-за роста цен на топливо. По его словам, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Президент США после разгрома противника пообещал сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским. В Тегеране уже ответили на заявление Трампа. Как подчеркнул замглавы МИДа Исламской Республики Казем Гари Бабади, Ормузский пролив был, есть и будет иранским. И только Тегеран решает, пропускать через него суда или нет. По словам дипломата, невозможно захватить Ормуз, только сделав запись в соцсетях, отправив авианосец, отдав приказ или произнеся предвыборную речь. Сообщение последних минут. Россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место по итогам соревнований дуэтов в произвольной программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию. Турнир проходит в Будапеште. Россиянки опередили испанки и китаянки. Для российских атлетов это первая бронзовая медаль на проходящем первенстве. Ранее отечественные спортсмены завоевали 5 золотых наград. На соревнованиях россияне выступают с гимном и флагом. Турнир в Будапеште завершится 16 августа. Прошедшая ночь в Москве стала самой прохладной в этом летнем сезоне, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Сегодня, по словам синоптика, температура продолжит расти, а вот завтра потеплеет до климатической нормы.
2: В столичном регионе минувшая ночь стала самой прохладной в текущем летнем сезоне. Столбики минимальных термометров опустились до плюс 6-11 градусов. С наступлением выходных камней с неба не ожидается. Температурный фон продолжит расти. В субботу днем скромные плюс 18-21 в столице нашей родины. Переменная облачность к вечеру в зоне атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный, западный по силе 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление немного понизится до 746 миллиметров ртутного столба. В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Ранее синоптики сообщали, что сегодня в московском регионе ветер сменит направление на западное и уже не будет таким порывистым, как в пятницу. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь», «Колобок» – та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин.

0: Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 40%. В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможно гроза, ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Великая песня. Великая песня Джо Сэмпла в исполнении Рэнди Крауфорд. Немножко непонятная, правда, современной молодежи. Street life, you can run away from time for a nickel or for dime. То время, когда никель или дайм что-то еще стоили. Но сейчас не об этом. Дорогие друзья, школьная программа для взрослых в эфире. Меня зовут Игорь Ужеников. И прежде чем открыть нашу первую биологическую страницу, позвольте искренне от всей души поздравить прекрасного русского актера и моего полноправного коллега, хорошо вам известного Алексея Веселкина-младшего. Леш, дай бог тебе всего самого хорошего в жизни. А у нас страшная тема. О невидимой борьбе поговорим. Живое против живого. Ужас. Вместе с нашим уважаемым гостем, виртуальной студии радиостанции «Маяк», преподаватель биологии, естествознания, руководитель детских развивающих программ клуба «Робинзонада», автор научно-популярных видео по биологии Петр Евгеньевич Гамбарян. Петр Евгеньевич, здравствуйте, очень рад вас слышать.
2: Добрый день, добрый день.
1: Петр Евгеньевич, прежде чем начать разговор про, ну, я в ух превращусь, живой против живого, мне сразу какие-нибудь там сериалы представляются. Пожалуйста, скажите нашим радиослушателям и мне заодно, где можно познакомиться с программами клуба «Робинзонада»?
2: Ну, в принципе, достаточно вбить в любом поисковике клуб «Робинзонада», и там вот будут программы. Угу. Этим летом, например, я делал инженерную, мы там паяли с ребятами, всякие дирижабли делали, летающие на радиоуправлении, вот это все.
1: А это разрешается?
2: Ну, да, внутри помещений
1: ну, пока да, можно. Вот, то есть делать можно, запускать нельзя. Ну, понятно. Не, ну ничего, придут и другие времена. Окей, теперь давайте про живое против... Вообще вся история жизни на Земле – это живое против живого. Я же прав, наверное, да?
2: Ну, тут есть некоторые тонкости. Сейчас да, и особенно если в каком-то месте хорошо прям жить, угу. там будет очень большая конкуренция. То есть вот кажется, да, казалось бы, почему бы всем не жить где-нибудь на юге, в Краснодаре? Это, кстати, повторяет как-то социум, да? Потому что никто не хочет особенно жить там, где вечная мерзлота, и все хотят жить там, где тепло и приятно. То же самое с живыми существами. Если вы поедете...
1: Я прошу прощения. Вы знаете, все хотят жить в Краснодаре, но с норвежскими зарплатами.
2: Это правда. Да. Вот здесь в живом мире абсолютно то же самое. Смотрите, вы можете жить, например, где-нибудь на острове в Белом море. Угу. Там очень низкая конкуренция, но очень тяжело выжить.
1: Да.
2: А вы можете жить где-нибудь на острове, не знаю, там, или на побережье Амазонки. Там очень хорошие условия. Но все очень хотят вас съесть.
1: Да.
2: Это, например, можно легко посмотреть на количество ядовитых, неприятных существ. Вот у нас в Подмосковье ядовитых, неприятных существ практически нет.
1: Да кроме меня практически никого.
2: Ну вот вы, да, вы умирающий вид, получается. А где-нибудь в Австралии, там прям все хочет вас убить. Ну такое ощущение складывается. Вот.
1: Слушайте, вот вопрос, вы знаете, я его нес нашим гостям, которые... Вот объясните мне, как так получилось, что в Австралии самые ядовитые змеи, вообще просто ужас какой-то. А в Новой Зеландии змей нет.
2: В Ирландии изменят, их Святой Патрик изгнал.
1: Не, в Ирландии, в Ирландии это я знаю, это я еще Честертона читал, это я помню. Но вот понимаете, это Святой Патрик. А как так? Новая Зеландия рядом с Австралией, это же загадка.
2: Так она маленькая. На островах вообще бывает все, что угодно. Там может кого-то не быть, кто-то быть, остаться очень древний. В общем, идея такая, если окружающая среда очень сурова, то живые существа в основном пытаются большую часть сил, грубо говоря, приспособленность тратят, чтобы не выжить.
1: Ну, да.
2: Если окружающая среда очень хорошая, они быстро размножаются, всякие виды, начинают конкурировать друг с другом. И тут нам, понятно, приходит в голову вся конкуренция, там из серии какие-нибудь хищники друг с другом, там, да, гиены, львы, может быть, там, хищник, жертва. То есть что-то такое, экшен, драйв, то, что мы смотрим по National Geographic. Я вот сразу вспоминаю такой мем, есть, но он очень реалистичный. Там такая картинка, значит, камень лежит, такой булыжник, у него с одной стороны мох растет, такой маленький кусочек, кусочек, а с другой лишайник. Uh-huh. И они как бы такие анимированные, такой мох говорит, лишайник, это мой камень. Лишайник говорит, нет, мох, это мой камень, типа, давай подеремся. Ну, такой себе, там следующий кадр, 500 лет спустя, они так продвинулись до третьей камня. Я такой, ну-ка иди сюда, нет, ты иди сюда, еще 500 лет спустя. Вот, да. То есть, казалось бы, безобидные ребята, но вот когда они встретятся, начнется жесткая химическая война, просто вообще никаким конвенциям не подчиняющиеся. Потому что они оба начнут выделять вещества. Если вы посмотрите на камень, где, например, два разных лишайника, то можно между ними такую черную полосу увидеть прям. Они прям там выжигают все живое, пока один из них не победит. Или они так вот в этом равновесии будут находиться, да, как Северная и Южная Корея. Вот. То есть вот пример, казалось бы, супер безобидные ребята. Или вот кораллы. Все любят этот день, коралловый риф, рыбки вот эти красивые плавают. Такая пасторальная мирная картина. Ну, съел там какую-нибудь рыбу, какой-нибудь анемон, ну ничего страшного. Но если ночью, я вот дайвил ночью, вот, значит, с фонарем, посмотреть, что происходит, там эти кораллы, они выпускают щупальца.
3: Югославия, Югославия там происходит.
2: Там происходит, да. То есть там они выпускают щупальца и начинают пытаться всех вокруг как бы, ну, убить.
3: Ну да.
2: И желательно еще съесть, потому что они борются за место на рифе, оно ограничено. Вот. И получается, что прям настоящая такая невидимая химическая война происходит. То есть они сначала пытаются выжечь соседа, потом, если не получается выжить, пытаются его съесть, тратить на это кучу ресурсов, потому что вот борется за место, место там ограничено. Вот. Или, например, деревья. Есть такое достаточно коварное, всеми нами любимое дерево, никто не знает, что коварное, это эвкалипт. Вот его там куалы кушают, ну, вот это все. Эвкалипт в свои опавшие листья выделяет какое-то чудовищное количество эфирных масел эвкалипта, которые, конечно, очень полезны при простуде, можно ими ингаляцию делать, а еще они как бы отравляют почву и не дают никаким другим растениям там расти.
3: То есть может расти на этой отравленной почве может расти только эвкалипт,
2: да,
3: и забирать все
2: этого,
3: питательные
2: эвкалипт,
3: вещества.
2: Да, эвкалипт не был бы коварным, если бы это было все. Так много кто делает. Например, там черный орех так делает. У эвкалипта эти масла, когда листья высохнут, они безумно горючие. И поэтому в Австралии часто бывают лесные пожары. И все так вздыхают, о господи, экосистема Австралии полностью уничтожена. А там эти пожары каждые несколько лет. Потому что у эвкалипта, например, семена такие, что они без пожара не прорастают нормально.
3: Ах, вот так.
2: То есть он прям приспособился к лесным пожарам. То есть он защищен от них, его семена и ствол более или менее. А остальные просто превращаются в золу. И таким образом эвкалипт всех победил.
3: Вот. Никогда бы не подумал.
2: Казалось бы, да? Дерево. Да, ничего себе. Вот. А, значит, потом, например, всякие животные. Животные тоже так делают. А, например, ну, есть такое как бы влияние, оно более высокого уровня. Например, скученность часто приводит не только к болезням, но и к снижению рождаемости у животных каких-то сложных. А вот, например, у всяких водных амфибий, тритонов, жаб, там, лягушек, которые особенно живут в маленьких пересыхающих водоемах, у них есть такой механизм. Вот, значит, лягушка выметала икру или тритон, и получилось там 100 головастиков. Ага. Они живут, питаются, у них все хорошо. А вдруг начинает пересыхать водоем. И вообще-то они бы все, скорее всего, просто погибли, если бы все шло вот ровно. Но получается так, что старшие выделяют вещества, которые подавляют рост младших. То есть чем ты меньше, тем сильнее на тебя действует подавление. И получается, что лидирующие там 5 из 100 головастиков стали лягушками и упрыгали до того, как луж пересохла, ага. А иногда еще и своими младшими братьями закусили.
3: Ух ты!
2: А остальные как бы, ну, не повезло. Но с точки зрения эволюции это лучше, чем если все 100 погибнут.
3: Конечно.
2: Вот, то есть получается, они химически подавляют развитие своих сородичей. Такое вот бывает, например, тоже невидимая война.
3: Вообще страшно, да, все. Вот, скажите, а у птиц бывает так? Ну, не, ну я знаю, что там кукушки там выталкивают кукушата птенцов. Ну, больше как-то ничего страшного я и не слышу.
2: Тут надо так, ну, там понимать, что для того, чтобы вести какую-то невидимую войну, вам нужен способ воздействия на других существ какой-то довольно простой. Проще всего это делать, или если вы на каком-то одном месте стационарно, как дерево, или если вы хотя бы в воде живете. Вот представьте себе, вот я там что-нибудь распыляю вокруг себя, какой-нибудь там, не знаю, ядовитый газ. Ага. Но другая птица от меня, она же далеко, и она особо, то есть у птиц таких механизмов нет. У них есть тоже механизм против скученности, они у всех сложных животных есть, которые вот там гнездятся вместе. Или там механизмы, что, может быть, там есть всякие чуть ужасные видео, где там какая-нибудь птица выталкивает своего самого слабого птенца. Или там, например, совы с сначала кормит самых крупных совят. Вот он крупный, я ему дам еще поесть. А вот он мелкий, но если много еды, тогда ему достанется. Если мало, ну не достанется, не повезло. То есть механизм, чтобы хоть кто-то выжил, такое есть. А вот именно борьбы между птичьими видами, там есть всякие такие подленькие штучки из серии, что есть крупные, значит, морские птицы, есть мелкие, и они у мелких отнимают еду. То есть эти летят с моря к себе в гнездо, а те их начинают пикировать, и, значит, вынуждают их выбросить рыбу. То есть саму эту птицу они не съедят, она просто им даже не влезет в них. А вот рыбу они от нее отнимают. Такие есть варианты. Это разные виды птиц, два так существуют.
3: Я вчера с утра видел потрясающе. Знаете, я был просто поражен. Значит, поле, которое баранит трактор такой большой. Именно ходит с бараной. Понятное дело, что птицы слетаются, после этого есть червячков, которых барана достает. Но самое интересное, прилетела гигантская стая ласточек-береговых чаек, которые гнездятся километрах, наверное, в 7-8 на берегу русского водохранилища. Но, видать, рыбы им было мало, они прилетели и прогнали сорок. Потому что стая была гигантская. То есть я смотрю, я еду, поле, вода далеко, и все в белых чайках. Вот. И смотрю, значит, с краю бедные сороки ходят не при деле. Вот так вот. То есть абсолютно изменение кормовой базы такое временное. Нашли ж как-то.
2: Чайки довольно адаптивные, да, они почему не получится бороться с дикими там всякими крысами, которые питаются на помойках, выпуская кошек? Потому что кошки тоже будут питаться на помойках, они же не глупые за крысами бегать.
3: Конечно.
2: Зачем?
3: Да, зачем, если есть помойка?
2: Вот, так что вот это такая, то есть в природе постоянно происходит. Или есть там, например, совершенно такие детективные истории, серии, вот как бы первый уровень знаний, есть деревья, они растут. Второй уровень знаний тоже такой довольно школьный. Есть грибы, они, значит, этот мицелий формируют под землей, и у них бывает симбиоз с деревьями, микоризы. Типа гриб делится водой, у него ее много, а дерево делится сахаром. Некоторые деревья умеют, это вообще прям какой-то шпионаж адский, ФСБ отдыхает, они умеют передавать токсины через микоризу другим деревьям.
3: Ого.
2: То есть микориза не страдает. А соседнее дерево, которое тоже в симбиозе с этой микоризой, оно как бы страдает. То есть вот представьте себе уровень вообще приспособленности. Ну на вот что только не пойдут эти деревья.
3: Как тут креационистом не стать? Я сопротивляюсь изо всех сил просто, понимаете?
2: Не знаю, мне кажется, вредить другим деревьям – это не богоугодное дело.
3: Тоже верно, понимаете?
2: Так непонятно.
3: Как вот не кинь, все клин. Скажите, а вот, наверное... Большая, не больше, но во всяком случае большая часть Африки – это сладкое место, наверное. Где-нибудь
2: там, где есть вода, да,
3: Кения, Танзания, я вот это вот имею в виду, разумеется, никакая не Сахара.
2: Ну, там где саванна вообще-то.
3: Да. Вот. Да, конечно, там тоже, небось, вот борются за выживание друг с другом.
2: Все борются, да. Да. Но тут, посмотрите, вот даже это не максимально. Вот надо смотреть на что-то типа лесов Амазонки, вот идеальное место. То есть, где живого просто какое-то чудовищное количество на квадратный метр. Вот. А, знаете, там у нас была одна практика биологическая такая по экологии. Идешь в лес, значит, натягиваешь веревку 10 на 10 метров и определяешь каждое растение внутри и пишешь, сколько его. Только, понимаете, в Подмосковье там, получилось, может быть, там чуть больше 100 каких-то штук, да? А если бы это в Амазонке сделать, мы бы там, не знаю, мне кажется, за 2 недели не управились. То есть там как бы вот все живое, безумно, оно еще ярусами этими. То есть там, где его много, да, там и помогают друг другу живой, и борются друг с другом. Например, вот муравьи. Муравьи, как раз вот их много в лесах. И вот наши муравьи, они не очень интересные. Они классные, но у них нет каких-то прям таких вот. Потому что они в основном борются, опять-таки, там, потоп, засуха или, наоборот, холодно. А вот какие-нибудь южные муравьи. Есть, значит, муравьи, которые, они нашли еду, они распыляют на эту еду инсектицид, то, что не могут, значит, то есть средства против других насекомых. И эту еду больше никто не может есть, кроме них. Представляете себе такое бронирование столика по-муравьиному?
3: Ничего себе. Тут муравьи кинули мне загадку потрясающую. Значит, иду я вдоль своего дома и смотрю, тропы муравьиные, причем там толпы муравьев, они, значит, куда-то под мой дом, видать, заползают, видать, там муравейник строят. Мне уже уезжать в Москву, думаю, ну ладно, я вот в следующий раз приеду, подключу шланг и устрою мурацит. Подождите, они, видать, мои мысли услышали, потому что, когда я приехал через неделю, их не было. Куда делись, непонятно.
2: Вот так, ну, вот так. Коллективный разум.
3: Да,
2: а
3: да,
2: у них, кстати, тоже есть внутри механизмы, вот у животных, которые коллективные, у них же обычно размножается одна королева.
3: Да.
2: Но вот эта королева выделяет вещества, которые не дают другим членам ее, этого муравейника там или улья, превратиться в королеву.
3: В другую королеву.
2: То есть, как бы вот пчелы, муравьи, они же бесполые, ну, то есть не развито размножение.
3: Да.
2: И она вот постоянно выделяет такие вещества. Но правда, у большинства муравьев, насколько я знаю, если королева погибает, то муравейник как бы не может оправиться. А вот у пчел, по-моему, обычно может новая королева появиться.
3: Но только вот тогда, то есть, когда тоже погибнет старый.
2: Да, но там вот появляются эти крылатые муравьи, все видели крылатых муравьев, это вот так называемые принцы и принцессы, то есть муравьи, которые основают новые муравейники, они вылетают, летят, потом, значит, там принцы, к сожалению, погибают, они не очень нужны, а принцессы становятся матками, теряют крылья, и вот новый муравейник могут основать, если им повезет.
3: Слушайте, а вот обезьяны, приматы, которые, как, в смысле самцы приматов, которые убивают конкурентов юных, это правда?
2: Там все достаточно сложно. То есть, во-первых, приматы, они супер разные. Если мы посмотрим, значит, вот есть такое наблюдение, ну, это вот у антропологов, что вот живут на двух сторонах одной реки шимпанзе и бонобо. Бонобо — это карликовые шимпанзе. Там, где шимпанзе живут, там гориллы водятся. А там, где бонобо живут, там гориллы не водятся. Шимпанзе агрессивные, бонобо нет. То есть это ответ на среду. Получается, вот бонобо, они вообще считаются такими супер милыми, они там друг друга не убивают. А вот шимпанзе жесткие ребята.
3: Причем бонобо, в общем, по-моему, чуть ли не самый умный. Ну, если можно это слово применить.
2: Да, одни из самых умных. То есть там как бы там внутри видовая разница, внутри вида разница очень большая, как у людей. То есть есть вот очень умная горилла, но не каждая горилла очень умная. Есть очень умные бонобо. То есть они такие как бы гении среди обезьян. И вот обычно именно про них говорят. Еще никто не говорит там про среднее, как шимпанзе.
3: Ну да, конечно. Да.
2: Вот. И там, во-первых, драка между стаями. То есть одна стая шимпанзе воспринимает как... ну, как бы, как противников другую. Не членов внутри своей стаи, там у них иерархия. А вообще животные очень редко вот внутри группы могут сражаться так, чтобы повредить друг другу серьезно. Это не норм, потому что это ослабляет в целом группу.
3: Группу ослабляет.
2: Такие виды, да, такие виды эволюционно не выживают. А вот если вы членов другой группы скушали, то это вы, наоборот, усилили свою группу, продвинули свои гены, у вас больше детенышей выживет. Вот. Получается так. У людей тоже в целом это скорее культурная такая штука, потому что всякие древние племена вполне себе воспринимают как людей только члены своего племени. Вот слово «человек» означает «член моего племени».
3: Да, да,
2: а это какая-то непонятная там обезьяна, которая приплыла на корабле и говорит, что она кук. Давайте ее съедим.
3: Знаете, я долго думал, какие же все-таки, по моему мнению, обезьяны самые умные. Я про бонобо много читал, я читал про... ту обезьянку, которая распознает примерно 500 слов, а потом мне пришла в голову очень простая мысль. Самые умные обезьяны, это обезьяны, которые, в общем, на это не претендуют. Это капуцины. Знаете почему? Потому что они на скале, в Гибралтаре живут, понимаете? Они место такое, единственное европейское обезьяна. Спасибо вам огромное за ваш увлекательный рассказ и за то, что вы делаете.
0: Притягательны те женщины, которые способны наслаждаться собой и своей жизнью. Те, которые влюблены в свою жизнь. Анатолий Добин, психолог.
4: Так говорит маяк.
3: Маяк.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: В Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России уничтожили около роты живой силы украинской армии в боях за Рыбальское в Запорожской области. Также поражено 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа Р-18, сообщили в Минобороны. По данным ведомства, подразделения группировки войск «Восток» установили контроль над населенным пунктом после продвижения северо-западнее Нового Поля. Для этого российские бойцы прорвали оборону ВСУ. Как отметили в министерстве, взятие Рыбальского позволило расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в Запорожской области. Помимо этого, российские войска ударили по логистическим центрам, транспортным и энергетическим объектам, цехам сборки беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Под удар попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников. Суточные потери ВСУ составили не менее 1375 человек. Группировка войск «Восток» за лето взяла под контроль 19 населенных пунктов, 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях. Об этом командующий группировкой Петр Болгарев доложил министру обороны Андрею Белоусову. Он также сообщил о действиях военных, результатах боевой работы и темпах продвижения подразделений в летний период. Белоусов в командном пункте проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки в зоне проведения СВО. Ему рассказали, что продолжается работа по созданию единой информационной среды для повышения ситуационной осведомленности о воздушной обстановке. Министру также рассказали, что в соответствии с его поручением в группировке создан аналитический центр, позволяющий обобщать опыт применения беспилотных систем в разных условиях и оперативно оптимизировать тактику действий дроноводов. Европа приступила к разработке своего формата переговоров по Украине, пишет «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой сразу на 5 европейских чиновников. Как утверждает газета, над собственным форматом работают Франция, Германия и Британия, опасаясь быть исключенными из переговорного процесса. По словам источников, в Европе считают урегулирование украинского конфликта и отношения с Россией важными, поэтому европейские страны не хотят оставаться в стороне. Как заявили собеседники издания, Франция и Германия играют ведущую роль в разработке европейской позиции, а вот Великобритания проявляет осторожность из-за того, что с приходом к власти нового премьера Энди Бёрнама Лондон не желает проверять на прочность отношения с Дональдом Трампом. Напомню, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия не видит смысла в участии европейцев в переговорном процессе по урегулированию на Украине. Россиянки Кристина Чеханова и Анастасия Сидорина заняли третье место по итогам соревнований дуэтов в произвольной программе на юниорском первенстве мира по синхронному плаванию. Россиянка опередили испанки и китаянки. Для наших атлетов это первая бронзовая медаль на проходящем первенстве. Ранее отечественные спортсмены завоевали 5 золотых наград. На соревнованиях россияне выступают с гимном и флагом. Турнир проходит в Будапеште и завершится завтра. Лесной пожар, бушующий с четверга в департаменте Ланды на юго-западе Франции, сегодня вновь начал распространяться. Это привело к дальнейшей эвакуации населения, пишет «Фигаро». Из опасных зон вывезли еще около 100 человек, и общее число эвакуированных достигло 650. Пожар уже опустошил 1600 гектаров. Как рассказали в пожарно-спасательной службе, после относительно благоприятной ситуации с тушением огня, к утру положение ухудшилось. Франция переживает третью за лето волну аномальной жары. Метеослужба страны объявила оранжевый уровень погодной опасности в 64 департаментах. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможно, гроза, ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса. В Москве переменная облачность, к вечеру кратковременные дожди, местами с грозами, в ночные часы плюс 12-14, а в дневные 23-25 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18 градусов, атмосферное давление 748 миллиметров, влажность воздуха 40%.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Павел Самусенко и Георгий Яковлев с третьим и пятым временем, соответственно, пробились в полуфинал на 100-метровке на спине на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. Михаил Щербаков и Илья Бородин вышли в полуфинал 200-метровки комплексом. Они стали вторым и четвертым. Ралина Гелязова с восьмым результатом отобралась в полуфинал 50-метровки брасом. Роман Акимов, Андрей Черепков, Софья Дьякова и Ксения Мишарина вышли в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров с шестым результатом, а на 50 метрах вольным стилем с третьим временем пробился в полуфинал Егор Корнев. Российский футболист Юрий Горшков перешел из петербургского «Зенита» в самарские «Крылья Советов». Об этом сообщает пресс-служба самарской команды. Контракт с 27-летним защитником рассчитан на 3 года. Тем временем московская «Динамо» предложила 6 миллионов евро за 22-летнего вингера «Индепендиенте» Максимилиана Гутьерреса. С подробностями Дмитрий Сухинин.
2: Об интересе «Динамо» пишут сразу несколько аргентинских журналистов. По их информации, предложение москвичей – 6 миллионов евро. «Индепендиенте» пока не устраивает сумма. В «Авильянеде» рассчитывают примерно на 8. Гутьеррес перешел туда зимой из чилийского «Уачипата». Пока он играет на правах аренды. В начале следующего года «Индепендиенте» должен выкупить половину прав на футболиста примерно за 2 миллиона долларов. Поэтому в клубе рассчитывают заработать на дальнейшей продаже значительно больше. Интерес из России Гутьерресу уже был. В июне аргентинские СМИ сообщали, что один из российских клубов предлагал за него около 8 миллионов долларов. Тогда «Индепендиенте» отказал. За последние 18 матчей у чилийца 6 голов и 2 результативные передачи. Один из самых заметных матчей он провел против Сан-Лоренцо. Забил сам и отдал голевую передачу. В Кубке Аргентины отличился прямым ударом со штрафного. Основная позиция Гутьерреса – правый фланг атаки. При необходимости он может сыграть ниже практически по всей бровке. Рост 1,83 м, рабочая нога правая. Он много играет на скорости, открывается за спину защитником, любит сам завершать атаки и регулярно приходит в штрафную без мяча. За сборную Чили Гутьеррес провел 7 матчей и забил 2 гола. Ему 22 года, контракт с Уачипата действует до конца 27 года. Следующее слово теперь за «Динамо». Аргентинцы ждут предложения ближе к 8 миллионам евро.
1: В эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между красноярским «Енисеем» и «КамАЗом» из набережных Челнов. Во втором тайме счет 2-1 в пользу челнинцев. Также стартовала встреча между Челябинском и столичным «Торпедо». Здесь в первой половине поединка ничья 0-0. Ранее «СКА Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. Арина Режнова и Елизавета Луткова пробились в полуфинал этап-чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале были сильнее Вероники Плотниковой и Елизаветы Губиной со счетом 2-0. На этой же стадии соревнований Елизавета Макарова и Дарья Мастикова сломили сопротивление Екатерины Храмцовой и Анны Савельевой 2-1. У мужчин Вячеслав Красильников и Владислав Рейнсон в 1/4 финала обыграли Петра Бахнаря и Германа Александрова 2-0, а Мирослав Туровский и Александр Крамаренко взяли верх над Максимом Сиволапом и Тарасом Мыськивым 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
0: Маяк. Школьная программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, поговорим о дорогах, причем в ретроспективе. Вместе с нашим уважаемым гостем, кандидатом географических наук Дмитрием Павловичем Нестеренко, поговорим о том, как дороги изменили картину мира и продолжают ее менять. Дмитрий Павлович, здравствуйте, очень рад вас слышать.
4: Здравствуйте, Игорь Владимирович.
3: Ну что, действительно изменили дороги?
4: Конечно, конечно. Мы, в общем-то, обязаны современному миру, его взаимосвязям, тому, какими дороги были и как они развивались. По большому счету, дороги перекраивали границы, они создавали и разрушали империи, меняли экономику, на самом деле, сознание и целых народов, и нас сегодня. Поэтому дороги можно называть кровеносной системой человечества.
3: Ну, вот самые главные дороги, конечно, наверное, в Айкумене, это были дороги морские, скорее всего. Потому что, ну, как еще попасть из одного места в другое с минимальными затратами? По морю проще всего, перевести больше всего можно, но сухопутные появились раньше.
4: Это правда, и здесь, конечно, про все дороги в истории мы, боюсь, не успеем поговорить, но было несколько тех, которые, в общем, определили судьбу человечества, И, наверное, первое здесь, среди прочих, дорога, даже путь, это Великий Шелковый путь, который начал работать аж во втором веке до нашей эры и просуществовал до 15 века. Причем, судя по названию, может показаться, что это какой-то один маршрут. На самом деле, это была огромная сеть караванных троп протяженностью около 10 тысяч километров, и основных маршрутов было несколько. Если смотреть на карту, Великий Шелковый путь начинался в Западном Китае, а дальше шел через Среднюю Азию, где известные нам города Бухара, Хива, Самарканд были важнейшими перевалочными пунктами. И дальше на запад лежало Каспийское море, и было два маршрута. Был маршрут южный, через территорию Персии, в район современной Сирии, дальше по морю в сторону Европы, Венеции в основном. И маршрут северный, который огибал с севера Каспийское море, шел примерно в район Крыма, и дальше, опять же, по морю до Европы, до той же самой Венеции. Были еще различные перемычки, вот, например, самый древний город России Дербент, он как раз возник тоже как один из пунктов на Великом Шелковом пути. И самое интересное, что вот мы его знаем как Великий Шелковый путь, естественно, кажется, не просто кажется, а так и было, потому что одним из основных товаров был шелк, но на самом деле шелк появился на этом маршруте далеко не первым.
5: Попозже, конечно, конечно.
4: Позже, да, а изначально торговали нефритом. Еще даже за 5000 лет до нашей эры, поэтому мы вполне могли бы его назвать великим нефритовым путем, а не шелковым.
3: Вы знаете, у меня знакомый есть один, ну, не более чем знакомый, а он себя позиционирует как философ, вот, философ и знаток китайской жизни, и такой китайский философ, он одевается как китаец, вот, я как-то раз у друга спрашиваю, слушай, говорю, а чем он вообще занимается на самом деле? Да, говорит, нефритом торгует. Ничего не меняется.
4: Да, есть вечные ценности, да, в нашей жизни. И вообще интересно, что мы очень многому обязаны в нашей современной культуре Великому Шелковому пути. Вот, например, такое понятие, как чек, это персидское слово чек, возникло...
5: Ты, а я не знал, кстати.
4: И курта, она же куртка в русском, ну, да, языке, да, тоже к нам пришла из Персии. Так вот, чек – это расписка, которую давали друг другу торговцы, потому что на Великом Шелковом пути торговля строилась по эстафетному принципу. Угу. Не было единого прохода от начала до конца, чтобы кто-то один провел караван, угу, по всему маршруту. Соответственно, чтобы расплачиваться вот на этих эстафетных отрезках, угу, торговцы давали друг другу расписки, которые назывались чеками. Так в нашу жизнь вошло это понятие.
3: Причем во всю жизнь северной цивилизации.
4: Да, да, именно так. И интересно, конечно, вот к вопросу про то, как дороги повлияли. Ведь вместе с товарами различными, там было и золото, и стекло, ковры, пряности, красители, краски, вот особенно пурпурный цвет, вот эти красители стоили огромных денег. А еще ведь двигались изобретения. Скажем, мы там привыкли думать и знаем, что китайцы изобрели порох, бумагу, компас, но и в обратную сторону, например, водное водяное колесо, это пришло как раз в Китай, уже изобретение из Европы, из Малой Азии. Вот, например, яблоки из Казахстана пришли в Китай.
3: Ух ты.
4: А из Китая, наоборот, апельсины и виноград. И одна из гипотез гласит, что в том числе знаменитая чума 14 века, которая в некоторых городах европейских до 70% населения, ага, уничтожила, тоже добралась до Европы по Великому Шелковому пути.
3: Ну да, долго шла и пришла. Ужас какой.
4: Да, это правда. Ну, если говорить про другие случаи, как дороги повлияли, ну, конечно, надо вспомнить Римскую империю, знаменитую сеть дорог. Сейчас последние исследования говорят, что вся сеть римских дорог насчитывала практически 300 тысяч километров. Мы можем себе это представить. Ну, то есть, какая-то сумасшедшая совершенно,
3: конечно,
4: цифра.
3: Конечно.
4: Особенно с теми технологиями строительства. Но у дорог в Римской империи был, естественно, важнейшая роль. Это контроль над гигантскими территориями, над этим пространством. И Сеть состояла, по сути, из двух контуров. Были главные дороги, которые связывали между собой администрацию территории, по которым передвигалась армия, и второстепенные дороги, которые обслуживали местную жизнь территории. И вот знаменитая фраза, что все дороги ведут в Рим, это буквально историческая деталь, потому что действительно все дороги вели в Рим, а в центре римского форума стоял золотой мильный камень, от которого официально отсчитывались расстояния по всем дорогам до всех концов Римской империи. Поэтому это не красивая художественная метафора, а действительно реальность.
3: Ну и вообще эта традиция распространилась во все страны мира, когда ты едешь по какой-нибудь трассе, подъезжаешь к Москве, и там написано, там до Москвы там 50 километров, к примеру, да, а смотришь на верстовые столбы, так называемые, а больше 60 километров, это потому что от центрального телеграфа.
4: Да, это правда. Кстати, есть интересные истории из разряда баек про, например, Московскую кольцевую автомобильную дорогу, когда ее реконструировали в середине 90-х годов, измерили заново расстояние, такой-то километр МКАДа, и выяснилось, что предыдущие измерения расстояний были неверными.
3: Ух ты!
4: Но их оставили, потому что скорая помощь, специальные службы, они привыкли уже по старым
3: традиционно.
4: Да, чтобы доезжали вовремя скорая помощь, там, милиция и так далее, куда нужно, оставили старую систему измерений столбов.
3: Я как-то раз выхожу из станции метро Кунцево, иду быстрым шагом, меня догоняют два молодых парня, лет 25, наверное, и задают странный вопрос. Заметьте, это в Кунцево было, то есть я из метро вышел. Скажите, а вы не подскажете, где примерно находится 42-й километр МКАД? А я чисто случайно знал, и говорю, вы знаете, это вот если идти вот по этой дороге, это километров 6, потом свернуть туда. Ага, спасибо. И пошли. Фантастика.
4: Ну, мы знаем первого русского академика, который с рыбным обозом дошел. Так что 6 километров это, можно сказать, короткая прогулка.
3: Рядом, да. Знаете, вот, к вопросу о дорогах, вы вот упомянули о одной ветке китайского шелкового пути, ну, назовем его китайским, потому что он начинался в Китае, через море, через моря. В китайском языке, в хань, было слово, которое читалось просто как город, и это был Стамбул. Вот именно.
4: Интересно.
3: Да, просто город, это Стамбул.
4: Потрясающе. Потрясающе.
3: Ну, в смысле, я прошу прощения, не Стамбул, а Константинополь. Не все знают, дорогие друзья. Вообще-то Стамбул официально стал Стамбулом только в 30-е годы 20 века. А до этого официально был Константинополь. Да.
4: Столица, к слову, Восточной Римской империи, когда она разделилась на две части.
3: Да.
4: И вот завершая историю с римскими дорогами, вдоль них, почему вся эта система так эффективно функционировала, не было же ни автомобилей, ни тем более поездов, самолетов, которые на самом деле при сохранении физических объемов, по сути, сжали наш мир.
3: Конечно.
4: До совсем небольшого пространства.
3: Да.
4: Но римляне первыми ввели систему почтовых станций со сменами лошадей, так чтобы гонец мог покрывать до 80 километров в день, чтобы сообщения быстро доставлялись, корреспонденция циркулировалась. Ну и при необходимости там, чиновники, иные какие-то важные люди могли тоже очень быстро перемещаться. И вот благодаря этой системе станций, которая потом тоже стала общепринятая до возникновения автомобилей и железных дорог, эта система и в целом Римская империя так эффективно функционировала.
3: Прервемся ненадолго совсем и вернемся через полторы минуты.
0: Маяк.
6: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк.
7: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
8: Ваш внук сбил человека.
9: Зафиксирована попытка смены номера мобильного банка.
8: Сообщаю, что ваш счет заблокирован.
10: Валентина Семеновна, здравствуйте. Это служба безопасности банка. На вас оформлен кредит.
11: Молодой человек, а у нас в деревне на слово не верят.
12: Будь как баба Валя, не дай себя обмануть.
6: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
13: Опасность городского воздуха. Подкаст физики и лирики. Дыхание мегаполиса. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
14: Маяк. Школьная программа для взрослых.
15: Дмитрий Павлович, а вы позволите мне вспомнить одну дорогу, которая для меня является вот символом современных дорог, причем это не автомобильная дорога. Позволите?
16: Конечно, Григорий.
15: Знаете, я когда прочитал про строительство железнодорожной ветки, которая связала Пекин и Лхасу, я просто обалдел. Ну, дорогие друзья, напоминаю, ну, назовем так мягко. После того, как Тибет был присоединен к Китайской Народной Республике, в общем, проблема коммуникации сохранялась очень серьезная. Вот. Самая дешевая дорога, которая могла быть построена и самая эффективная, это железная дорога. Потому что автомобильную скоростную трассу построить на перевале 5200 метров невозможно. Грузовики так не, они не поедут там. В рекордно короткие сроки была построена фантастическая дорога. Там, главное же, понимаете, там же вечная, ну, там же все промерзает. А если дорогу строишь, все это потом тает. Долго рассказывать о технических решениях, которые применили китайские строители и ученые, меня больше всего поразило то, что во время строительства вот того самого высокогорного участка были проведены не только серьезные изыскательские инженерные работы, но была задействована вся медицина Китая. И за время строительства высокогорного участка на Лхасу, дорогие друзья, там поезда ходят герметичные, и станции там герметичные, там дышать нечем, 5200, не погиб ни один строитель. Это потрясающая дорога, китайцы не могли построить, у них не было тогда, это было, по-моему, лет 10 назад, 12, я не помню уже, не было технологии строительства высокогорных дизель-электроходов, они заказывали их в Великобритании, прекрасные поезда, и самое потрясающее, китайцы заботятся об экологии. Поезд, когда выходит с последней станции, еще которая в долине, после этого с него ничего до Лхаса не сбрасывается, и баки туалетные выкачиваются только тогда, когда он возвращается на эту станцию. Через два дня, представляете? Вот для того, чтобы не рушить очень нежную экологическую систему Тибета. Вот такая история.
16: Потрясающая история, вот как раз из наших дней. И у нас в стране тоже есть свой уникальный объект. Конечно. Транссибирская магистраль.
17: Да, да.
16: И на ее примере как раз мы очень хорошо с вами увидим, как дороги действительно меняют жизнь, не просто являются транспортными путями для доставки груза или перевозки людей с точки А в точку Б,
3: меняют всю жизнь. Меняют жизнь страны, причем целых регионов, громадных.
16: Абсолютно так. И идея Транссибирской магистрали возникла еще во второй половине XIX века. Знаменитый генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Муравьев-Амурский, который получил приставку к своей фамилии, как потом, например, Петр Петрович Семенов-Тяньшанский, да, за то, что активно осваивал как раз Преамурье, которое в 1758 и 1860 годах вошло в состав России. Так вот, в центре Хабаровска, к слову, памятник графу Муравьеву-Амурскому стоит. Так вот, он первый.
3: Напротив гостиницы, которая находится в здании бывшего казначейства. Гостиница эта была сделана как гостиница для визита американского президента, встречи его с Брежневым там, но это не состоялось все. Эту гостиницу посетил, там жил несколько лет назад президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, а через год Игорь Владимирович Ружейников. Вот. Нет, просто я с утра, я любил брать стаканчик кофе и выходить к памятнику к этому как раз. Извините.
16: С великими всегда приятно поговорить.
3: Да.
16: В общем, еще граф Муравьев-Амурский предлагал эту идею, но решение принял только император Александр III в начале 1890-х, а символический старт строительства в Владивостоке дал будущий император Николай II, который лично выгрузил первую тачку земли на полотно будущей дороги. Надо сказать, что этому предшествовало его путешествие через Суэцкий канал в Японию, а потом во Владивосток с возвратом через всю Сибирь в Москву, и он, видимо, так сказать, лично почувствовал необходимость строительства железной дороги, что, вероятно, ускорило процесс. Так или иначе, строилась она 25 лет, но строилась в два этапа. Первый этап был построен примерно к 1905 году. Было одно «но». На двух участках, это участок в районе Байкала, долго не могли построить Кругобайкальскую железную дорогу.
3: Вот прям с языка сорвали, когда стали говорить о Транссибе и о Кругобайкальской дороге. Вспомнил.
16: Да. И там была очень интересная история, когда зимой рельсы прокладывали прямо по льду Байкала, пока ее не построили.
3: Да.
16: А летом поезда перевозили по вагонам на специальных судах, паромах. А второй участок Транссиба проходил по китайской, по сути, территории. Вот если на карту посмотреть, то из района Читы удобно до Владивостока срезать, что называется, по прямой, через Китай, через Маньчжурию. И изначально там построили так,
3: а уже потом. Маньчжурия и кусочек провинции Шэнси.
16: Да. А уже потом, когда случилась русско-японская война, в которой наша страна, к сожалению, потерпела поражение, решили, что нет, дорога вот должна на всякий случай идти только по российской территории, и уже достроили к северу от Амура участок, который сформировал нынешнюю трассу. И в результате получилось так, что большинство железных дорог, которые на тот момент строились в мире, они соединяли уже существующие населенные территории, а Транссиб, наоборот, стал той артерией, вокруг которой стали возникать поселения, открывались месторождения, строились заводы. И сейчас даже, если смотреть на карту плотности населения, видно, что именно вдоль Транссиба она резко повышается по сравнению с окружающей территорией. То есть именно Транссиб, по сути, сшил нашу страну.
3: Это одна из главных кровеносных артерий нашего государства. Спасибо большое, Дмитрий Павлович. Спасибо за ваш увлекательнейший рассказ. Ждем с нетерпением в студии радиостанции «Маяк» как можно чаще.

А в Москве 14 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России уничтожили около роты живой силы украинской армии в боях за Рыбальское. В Запорожской области также поражено 7 боевых бронемашин, 10 автомобилей, 13 наземных роботизированных комплексов и более 20 тяжелых гексокоптеров типа.

0: и без экипажных катеров. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Средства ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. Суточные потери в СУ составили не менее 1375 человек. А группировка войск «Восток» за лето взяла под контроль 19 населенных пунктов, 7 в Днепропетровской и 12 в Запорожской областях. Об этом командующий группировкой Петр Болгарев доложил министру обороны Андрею Белоусову. Он также рассказал о действиях военных и результатах боевой работы, а также темпах продвижения подразделений в летний период. Белоусов в командном пункте проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки в зоне проведения СВО. Министру также доложили, что по его поручению в группировке создан аналитический центр для обобщения опыта применения беспилотных систем в различных условиях и оперативной оптимизации тактики действий. Дональд Трамп заявил, что объявит Ормузский пролив территории Соединенных Штатов, как только будет покончено с Ираном. Выступая в Нью-Йоркской полицейской академии, глава Белого дома призвал американцев к терпению из-за роста цен на топливо. По его словам, это временные трудности, куда важнее, чтобы у Ирана не было ядерного оружия. Президент США после разгрома противника пообещал сделать стратегический водный путь для мировой торговли исключительно американским. В Тегеране уже ответили на заявление Трампа. Как подчеркнул замглава МИДа Исламской Республики Казем Гари Бабади, Ормузский пролив был, есть и будет иранским, и только Тегеран решает, пропускать через него суда или нет. По словам дипломата, невозможно захватить Ормуз, только сделав запись в соцсетях, отправив авианосец или отдав приказ, произнеся предвыборную речь. В бассейне реки Амур паводковая ситуация остается напряженной. Обстановку обсудили на совещании руководителей МЧС и Минприроды. В зоне риска 5 регионов Дальнего Востока: Забайкалье, Хабаровские, Приморские края, а также Амурская область. Самая сложная ситуация в Еврейской автономной области. Там подтоплено более 500 приусадебных участков, повреждены дороги и мосты. Глава МЧС Александр Куренков обратил внимание на резервы, которые используются не в полную силу.
1: Хотел бы предупредить и напомнить, что на складах Росрезерва лежат водоналивные дамбы, которыми достаточно редко пользуются коллеги. Они разбросаны, конечно, по региону, но тем не менее, в преддверии тех событий, которые происходят, я предлагаю, возможно, по направлениям, даже с небольшим запасом, возможно, не в этом году, но можно было бы сейчас, под те события, которые происходят, выписать их и получить.
0: Между тем, к Хабаровску приближается пик паводка на Амуре. Подтоплено свыше 330 дач на островах, дворы и дороги в поселениях по течению, сообщили в краевом главке МЧС. По данным гидропоста, за минувшие сутки река поднялась на 2 сантиметра и достигла отметки в 504 сантиметра. В московском регионе холодное ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра, по его словам, потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры уже покажут июльские плюс 27.
2: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных озерах, реках и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Агуш Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, возможно гроза, ночью плюс 14-16, днем 22-24.

программа для взрослых. Дорогие друзья, вы знаете, время от времени мы задаемся вопросами. Я вот, допустим, час назад стал задавать себе вопрос. А вот словосочетание «прямой эфир», где и когда оно появилось? Знаете, вот в английском языке вот его нету, честное слово. Нет такого «страйт», есть «лайф». Вот найдите, я не смог найти. Дорогие друзья, давайте задавать друг другу вопросы и отвечать на них. Хвастаясь своими знаниями, делясь своими знаниями и просто беседуя. Это я все к чему? К тому, что начинается наш викторин «Кот ученый», который, в общем-то, это и игра, и дружеская беседа. Для того, чтобы принять участие в нашей викторине, нет ничего проще, поверьте. Просто пользуясь любым мессенджером, пришлите на наш номер 8-967-103-5533 простое, но такое емкое слово «игра».

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, моя вина, я забыл сообщить, когда вы присылаете слово «игра», не забывайте указывать свой номер телефона, мы принимаем сообщения со всех мессенджеров, работающих в России, но только в одном из них мы видим автоматически ваш номер телефона. Вот, так что я не буду говорить, в каком, неважно. Присылайте просто свой номер телефона вместе со словом «игра», пожалуйста. А у нас первый, это Михаил. Здравствуйте, Михаил.
1: День добрый, Игорь.
0: Михаил. Скажите, пожалуйста, а что такое геотермальная энергия? Вроде простой вопрос. Это вопрос по физике.
1: Думаю. Но это, по-моему, энергия, которая получается из подземных, наверное, внутри Земли, ну, как бы из недр Земли, и прорывается наружу.
0: В каком виде?
1: Например,
0: в каком виде?
1: Может быть, это подземные воды.
0: Нет,
1: там тоже...
0: нет. Подземные воды, даже сильно нагретые, это слишком слабо. Бассейн можно наполнить,
1: вулкана
0: купаться.
1: Тоже.
0: В каком виде? Самое главное, в каком виде, чтобы это было безопасно и действительно, чтобы можно было эту энергию трансформировать в механическую. Ну, это просто.
1: Тепла, видеть тепла?
0: Нет, ну как, ну, видеть тепла, это как? Так не может быть просто видеть тепла.
1: Ну, она, если взять, например, вот, ну, как бы тот же самый уголь тоже может быть.
0: Нет. Это, вы знаете, Михаил, геотермальная энергия, это все очень строго. Это энергия водяного пара. Вот если вода под землей нагревается до температуры больше 100 градусов, а при большом давлении там еще большая температура нужна, и вырывается в виде пара, можно ставить турбину. Вот и все. Только в виде пара. Все остальное, допустим, в виде какого-то нагретого газа, допустим, знаете, вот пара при извержении вулкана там не так много. Там другие газы, и они опасны.
1: Ну, это просто мы, я думаю, Игорь, просто этот пар мы используем в своих, как бы, хозяйственных целях. А если вулкан, там тоже геотермальная энергия, она вышла и все пропало. Просто тут мы ее используем.
0: Михаил, это не я придумал термин. Это строгий физический термин. Что такое геотермальная энергия? Это энергия пара, которая образуется естественным путем в глубоких скважинах. Все. Больше ничего. Только энергия пара. Это, ну, говорю, строгий термин. Ну, так вот. Вообще, разумеется. Геотермальной энергией можно назвать все, что угодно. Вот смотрите. Есть такие так называемые геотермальные установки, которые работают на том, что температура воздуха там на глубине 30 метров, температура воздуха, воды, чего угодно, температура на глубине 30 метров будет сильно отличаться от температуры на поверхности. Если есть разница температур, значит, можно добывать энергию. И вот такие установки работают довольно успешно, правда, это дорого стоит, и окупаемость такой установки, которая снабжает дом и теплом, и электричеством, я жил в таком доме, примерно 30-40 лет. Ну, знаете, вот в Норвегии и шведы этим развлекаются. Дай бог. Вопрос по астрономии. Довольно простой, довольно. Вот чем известен, кто такой вообще, когда жил Фридрих Гершель? Он же Фридрих, он же, когда переехал в Англию, он стал Уильям Фридрих. Фредерик Уильям Гершель. Кто такой, когда жил, вообще чем известен? Не помните?
1: Ну, Гершель как астроном?
0: Ну, да. Поскольку вопрос по астрономии, вот вообще он был не только астроном, надо вам сказать. Он был прекрасным композитором, вот, поскольку он, ну, оркестром руководил. Ну, астрономия...
1: Вы имеете в виду там а это драматурга американского?
0: Нет, это, нет. Гершель, он не американец, он немец, который переехал жить в Англию. Но вот чем он известен и когда?
1: Ну, я, честно говоря, вот знаю я одного Герша, драматурга, вот. Американского,
0: а вот как я этого... Я не знаю, честно говоря.
1: Да, вот Герман Герш, как вы это...
0: А это Гершель. Это человек, который открыл, допустим, Уран, открыл два спутника Урана, открыл два спутника Сатурна и вообще много чего совершил. То есть, как композитор, руководитель оркестра, его только современники знали, а как великий астроном, его знают и потомки, и мы тоже. А жил он, на самом деле, давно. Жил он в 18 веке. 18-19 век. 18-19. Он в 19-м тоже прожил довольно долго. Вообще он прожил довольно долгую жизнь. И последний, третий вопрос. Вопрос по истории. Есть такая историческая область. Это историческая область именно. Понимаете, сейчас этого нет. Называлась она Румелия. Что это такое?
1: Румелия?
0: Угу.
1: Ну, если исходить из Румынии, Румелия, нет. Я недавно что-то даже читал, знаете.
0: Последняя Румелия, последняя часть Румелии перестала быть Румелией в 19 веке. А вообще слово Румелия для этой территории использовалось на протяжении сотен лет.
1: Это не с Османской империей связано?
0: Конечно, разумеется.
1: Ну, честно говоря, я знаю, что она связана с Османской империей, но вот, честно...
0: Это почти все Балканы.
1: Все Балканы.
0: Это та часть Османской империи.
1: Европейская часть.
0: Да, разумеется. Наследие...
1: Да, европейская часть Османской империи.
0: Это наследие Римской, Восточной Римской империи. Ну, то есть здесь... Прямое заимствование. Румелия — это страна румов. Вот, румы — это византийцы. Вот, а последняя часть, вот, в Османской империи слово Румелия использовалось очень долго, но последняя часть, где это используется официально, после, ну, скажем так, свержения турецкого ига на территории Болгарии, часть Болгарии осталась, как бы сейчас сказали, под протекторатом, управлением Османской империи. Называлась она Восточная Румелия. Вот, после того, как болгары нарушили, к неудовольствию, кстати, Российской империи, нарушили условия мира, Восточная Румелия прекратила свое существование. Спасибо большое, Михаил. Спасибо. Огромный привет Санкт-Петербургу. А у нас Ростислав. Здравствуйте, Ростислав.
2: Здравствуйте.
0: Знаете, тут вопрос такой очень сложный. По истории. Ой, истории, по спорту. Какую историю?
2: Ну, давайте по истории, а.
0: Не, по истории. А по истории только что был. Ладно, не будет по спорту. Давайте,
2: ну,
0: по...
2: Ладно. Давайте... Да, давайте по истории. Давайте.
0: Не, по истории только что был для Михаила. Поэтому два вопроса по истории сразу как-то не хотелось. Давайте,
2: ладно, хорошо,
0: по мировой художественной культуре очень простой вопрос. Угу. Когда жил Сальвадор Дали?
2: О, Сальвадор Дали жил в 20 веке.
0: Я тоже жил в 20 веке.
2: Я жил в 20 веке.
0: Ну, вот.
2: Но Сальвадор Дали жил, начиная, это 20-е, 30-е, 40-е годы, 10-е годы. Ну, то есть первая половина...
0: Да какая первая половина? Он в 89-м году умер. Он умер вчера, можно сказать.
2: Ну, это для тех, кто захватил 20 век вчера.
0: Ну, понимаете, есть такая вещь, вот книги, какие-то аналы. Почему для тех, кто захватил? Это вчера было все равно. Ну, 89-й год. Ну, Советский Союз еще был, понимаете?
2: Ну, для нас с вами, да, вчера.
0: Да почему нас с вами? Для всех. для всех. Это было недавно совсем, как мне кажется. Я, конечно, могу ошибаться. Скажите, пожалуйста, вопрос по биологии. Ростислав, почему с точки зрения биологии термин «черная пантера» неправильный, неправомочный? Вот говорят «черная пантера».
2: Ну, потому что, думаю, это лишь окрас, а не вид.
0: Да, совершенно справедливо. У них там проблемы под названием меланизм. Слишком много красителя, пигмента черного. То есть черная пантера от нечерной ничем вообще... Да вообще ничем не отличается. Вот. Кстати, а вы вот знаете, что черная пантера... Из этого самого, из Маугли, это вообще-то самец. Это только у нас самка. Вот. А у них нас... Багира – это он. Никогда не слышали? У Киплинга? У Киплинга.
2: Маугли звучит очень смешно, по-моему. Мугли, они говорят.
0: Да, да. Но вот Багира у Мугли, у Киплинга – это он. Давайте мы прервемся с вами совсем ненадолго, ну как надолго, и вернемся к нашей с вами игре и беседе, Ростислав, сразу после новостей спорта. А я напоминаю, друзья, самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Это та самая сказка, которая уже вызывает бурю эмоций. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и многие другие. Посмотрите, сходите всей семьей.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим профессии, и я уверена, вы узнаете много новых слов. Но начнем со старых и разберемся со словом «судья».
2: Несмотря на то, что среди судей там были представители всех ключевых стран, там было назначено 11 судей токийского процесса, если мы возвращаемся именно к токийскому процессу.
3: Но, однако, ничто не ново под луной, да? Как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов.
4: Так вот, мы говорили об участии наших судей вот в том процессе, да.
1: Несколько раз прозвучало слово «судья» в родительном падеже множественного числа, и мы услышали разные варианты – судей и судей. Раньше оба ударения были допустимы, но сейчас выбор сделан, и актуален только вариант «судей» с ударением на корне. Так что никаких поблажек, только судей, судьям, судьях. А теперь давайте вспомним восточного правителя, министра, вместе с Дмитрием Гутновым, гостем программы «Место действия Россия».
5: Он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка.
1: Визирь – неверно. Визирем – тоже неверно. Правильно – визирь. Ударение ставим на второй слог и сохраняем его при склонении. Визирем, визиря, визирю. Ну а теперь забудем про ошибки и разберем обещанные новые профессии. Как вы думаете, как называется человек, который делает шаурму? У ведущего программы физики и лирики Александра Пушнова и его гостя Антона Прокофьева есть ответ.
6: То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, которая сейчас как шутит шаурмье.
7: Шаурмье, неплохо.
1: Шаурмье – прекрасная профессия, и слово очень красиво звучит. Я считаю, оно достойно попасть в словари, но пока остается за их пределами. Шаурмье – это просто песня какая-то. А вот еще одна профессия, и она связана с космосом. Представит ее Сергей Стилавин и его гость Александр Романов.
8: Кстати, Леонов был кандидатом на роль первого космонавта на Луне. Лунанафта, да.
1: Лунанафт. Замечательное слово, которое может потащить за собой еще целое созвездие похожих новых названий. Марсонавт, например. А вот еще россыпь новых профессий. И все они относятся к одному человеку. Послушайте, как ведущий Денис Николаев представил своего гостя.
9: И у нас в студии знатный параллеловед и меридианолог.
7: Картостроитель.
9: Картостроитель, меркаторовед Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
1: Я затрудняюсь повторить все эти уникальные профессии. Решусь только на воспроизведение слова «картостроитель». Ну, оно как-то попроще. Но эти названия, особенно когда они находятся в одном предложении, звучат мощно. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка. Должно ли искусство что-то кому-нибудь или не должно? Это вопрос дискуссионный. Борис Орехов, филолог.
4: Так говорит маяк.
0: Маяк.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.

0: В Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Начнем сообщение последних минут. Ударом БПЛА «Герань» уничтожила подстанция в Черниговской области. В том же регионе поражен склад беспилотников большой дальности ВСУ, сообщили в Минобороны. Ранее ведомстве рассказали, что группировка войск «Восток» взяла под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Помимо этого, российские войска ударили по логистическим центрам, транспортным и энергетическим объектам, цехам сборки беспилотников большой дальности и безэкипажных катеров. Под удар также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Силы ПВО за сутки сбили 17 крылатых ракет «Фламинго» и 1328 беспилотников самолетного типа. Суточные потери ВСУ составили не менее 1375 человек. Прокуратура Московской области открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА, сообщили в надзорном ведомстве. Телефонный номер можно узнать в его канале на платформе «Макс». В региональной прокуратуре подтвердили, что ночью несколько городских округов подверглись атаке беспилотников, есть пострадавшие. Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Шатуре дрон попал в частный дом, пострадали 55-летняя женщина и 9-летний мальчик. Ребенок в тяжелом состоянии, его перевели в детский центр имени Рошаля в Красногорске. По данным Воробьева, силы противовоздушной обороны сбили и подавили 8 БПЛА в Домодедове, Одинцове, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске. Тем временем в Минобороны заявили, что за ночь дежурные силы ПВО уничтожили 598 украинских БПЛА самолетного типа над 20 российскими регионами, в том числе над московским. Все пассажиры лайнера «Пекин-Манчестер», совершившего вынужденную посадку в Красноярске, благополучно вылетели в пункт назначения. Авиакомпания «Хайнань Эйрлайнс» прислала за ними резервный борт, сообщили в пресс-службе аэровокзала. Планируется техническая пересадка в Брюсселе. В пресс-службе подтвердили, что на борту были 230 пассажиров, среди которых 129 граждане Китая и 96 Великобритании. Также в самолете находились граждане Германии, Мьянмы, Нигерии и Таиланда. Ранее сообщалось, что аэробус А-330 компании «Хайнань Эйрлайнс» по технической причине совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Нынешняя правящая в Германии коалиция ХДС СДПГ рискует потерять большинство по итогам предстоящих выборов в Палату депутатов Берлина, уступив место трехпартийным альянсам. Это следует из результатов опроса социологического института «Инса» для газеты «Бильд». Выборы запланированы на 20 сентября. Нынешняя коалиция в сумме набирает всего 35%, и этого недостаточно для получения большинства в парламенте. Согласно опросу, в предвыборной гонке лидирует ХДС с 20%, за ним следуют левые, альтернативы для Германии, зеленые и замыкающая пятерку СДПГ. При этом социологи считают наиболее вероятным формирование нового правительства Берлина на основе трехпартийной коалиции. Народные методы выбора арбуза, такие как постукивание, проверка хвостика и хруст при сжатии, не имеют научного обоснования и не гарантируют безопасности продукта. Об этом сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева. По ее словам, единственная надежная гарантия при покупке бахчевых – это декларация о соответствии, которую продавец обязан показать по требованию покупателя. В нее внесены результаты лабораторных испытаний, подтверждающие, что арбуз безопасен для здоровья. Лаборатории проверяют содержание не только нитратов, но и тяжелых металлов. Это прежде всего свинец, мышьяк, кадмий и ртуть. Саратцева также предостерегла от использования портативных нитратомеров, поскольку они не дают точных результатов и только вводят в заблуждение. Вода в подмосковных реках начала остывать, но пока остается довольно теплая. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Так, в Москве реке у Звенигорода вода остыла до 16 градусов, у Коломны до 20. В других реках температура воды от плюс 16 до 22. Синоптик напомнила, что днем ранее температура была 17-23, а на прошлой неделе 22-24 градуса. Тем не менее, Макарова предположила, что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 градуса. В Москве переменная облачность. К вечеру кратковременные дожди, местами с грозами. В ночные часы плюс 12-14, в дневные 23-25 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 748 миллиметров. Влажность воздуха 36%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. В эти минуты идет матч 4-го тура российской премьер-лиги по футболу, в котором столичная родина принимает тольяттинский «Акрон». На прямой связи со студией наш корреспондент Дмитрий Сухинин, который расскажет о ходе событий в этой встрече. Приветствую, Дмитрий.
2: Добрый день. 35 команды провели на поле, и родина впереди 1-0. Очень интересно было посмотреть, Хуан Диас выпустит ли героя предыдущей встречи родины с «Зенитом» Гребяна с первых минут. Да, выпустил. У Гребяна же был первый момент опаснейший на первой минуте. Он поддавил Гудиева, голкипера «Акрона», прессингом, заставив того поторопиться с выносом мяча, и случился неточный вынос. Рейни мяч достался, он вернул Гребяну, тот с линии штрафной, ну, немного поторопился, наверное. Пробить поворотом удар точным не получился, хотя вот момент мог быть близок к тому, чтобы именоваться голевым. Ну, а в дальнейшем потом родина пыталась прессинговать, но вроде бы с этим прессингом практически всегда получалось футболистам из Тольятти справляться. Они начинали забирать инициативу под свой контроль, и вот на 12-й минуте у них случился провал на правом фланге, сместились друг другу очень близко правый защитник и полузащитник. Пошла передача назад и оказалась в свободную зону, куда ускорился Максименко. Он протащил мяч со своей половины поля практически до углового флажка чужой и прострелил штрафную площадь. Оттуда последовал вынос. Рейна вернул мяч Максименко, и тот, сместившись к ближнему к себе углу штрафной площади и чуть-чуть сместившись в центр, неотразимый удар нанес поворотом и попал в дальнюю девятку. Ну, я думаю, что это заявка на лучший гол, как минимум, этого тура 1-0. Но после этого минут 10 приходили в себя футболисты «Акрона», а затем стали опять возвращать контроль игры, и у них был хороший шанс, чтобы сравнять счет при таком преимуществе все-таки территориальном и вжиманием соперников в штрафную площадь. Частенько стали футболисты «Родины» выбивать мяч на угловой. Как раз один из угловых закончился подачей на дальний угол вратарской площади, откуда Ишковал имел великолепную возможность без помех бить в ближний угол. Не попал в створ ворот. Атаку Волкова, кстати, бывшего голкипера «Акрона», наверняка бы, если попал в створ, были бы серьезные проблемы с тем, чтобы этот удар парировать. Но, тем не менее, «Акрон» продолжает давить, продолжает владеть инициативой. Сейчас по проценту владения мячом он здорово переигрывает футболистов «Родины», а у них такое ощущение, что игра потихонечку вообще разваливается, они все ближе вжимаются в штрафную площадь. Долго так, конечно же, новичку премьер-лиги обороняться будет надежно очень и очень сложно. Я думаю, моменты у «Акрона» будут, если не произойдут какие-то изменения в игре столичной команды. Пока, которая она ведет 1-0, напомню, Максименко на 13-й минуте открыл счет в этой встрече.
1: Спасибо, Дмитрий. А в эти минуты продолжается матч 6-го тура первой лиги по футболу между Челябинском и столичным «Торпедо». Здесь после первого тайма впереди москвичи 1-0. Ранее красноярский «Енисей» и КАМАЗ из Набережных Челнов разошлись миром 2-2, а «СКА Хабаровск» был сильнее московского «Велеса» 2-0. Юлия Каплина стала победительницей в соревнованиях по скалолазанию на скорость на спартакиаде народов России. Она в финале опередила Елизавету Иванову. Илья Лешуков и Олег Стояновский пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Новом Уренгое. Они в четвертьфинале были сильнее Валентина Канунникова и Игоря Величко со счетом 2-0. На этой же стадии турнира Алексей Комиссаренко и Кирилл Ельников взяли верх над Федором Сабаевым и Дмитрием Веретюком 2-1. Сборная России пробилась в финал смешанной крылевой эстафеты 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В полуфиналы вышли Павел Самусенко и Георгий Яковлев на 100-метровке на спине, Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексом, Егор Корнев на 50 метрах вольным стилем и Ралина Гелязова на 50-метровке брасом. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Школьная программа для взрослых. Друзья, продолжается наша школьная программа для взрослых, наша общая и наша викторина «Код ученый». Если хотите принять в ней участие, просто пришлите слово «игра», воспользуясь при этом любым мессенджером, на номер 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Слово «игра» и свой номер телефона. А у нас есть еще один вопрос для нашего радиослушателя Ростислава. Ростислав, вы же хотели вопрос по истории, да?
4: Да, Игорь, с удовольствием.
3: Вот, смотрите, выбирайте, по отечественной истории или, скажем так, по мировой истории?
4: Ну, давайте по отечественной.
3: В Смоленской губернии в субъекте Российской Федерации, который, конечно, не губерния, в области в Смоленской, есть город. Вообще, конечно, назвать его правильно очень сложно. Я его полжизни называл Рославль, на самом деле он Рославль. Вот так. А как он раньше назывался?
4: Ну, вы поставили меня в ступор. Нет, к сожалению, не знаю.
3: А я ж не просто так спросил. Он назывался Ростиславль. Он назывался Ростиславль. Да. Его основал князь, судя по всему. На самом деле, судя по всему, потому что прямого указания не сохранилось. Князь Ростислав Мстиславович. Вот. Причем этот город, он, ну, вы знаете, он примерно ровесник Москве. Очень древний. Вот. Почему он стал не Рославль, а Рославль, я не знаю. Вот я не мог этого найти. Но раньше он назывался, ну как, первые 300-400 лет он назывался Ростиславль. Спасибо вам, спасибо большое за то, что «Маяк» слушаете. Спасибо за то, что приятный вы собеседник. Как и наш радиослушатель Андрей из города Кострома. Здравствуйте, Андрей. Андрей! Опа-на! Что-то...
0: Алло.
3: Вот, Андрей, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, а вот дорога, которая идет из Костромы до Москвы, она же уже сотни лет существует, правда?
0: Полагаю, что так.
3: Меня всегда, знаете, когда мне в школе рассказывали, что Иван Сусанин завел каких-то там поляков, вот.
0: Ну, это Глинка виноват. Конечно, он.
3: Да нет, там на самом деле история такая, которая, понимаете, якобы, что поляки Сусанина заставляли показать место, где скрывался, собственно говоря, самодержец. Якобы это там в болотах, в лесах был. Он их в болото завел и все. А я еще в детстве, так, подождите, но ведь дорога от Костромы до Москвы. То есть никакой Сусанин не нужен, чтобы по ней поляков везти. Но это я так. Это шутка такая. Так, смотрите, вопрос выбирайте по литературе или по русскому языку? Или по географии?
0: Ну, давайте по литературе.
3: Ну, давайте по литературе. Есть такой персонаж, всемирно известный. Это персонаж. Зовут его, точнее, звали. Базен. Кто такой Базен? Всемирно известный. Я? Всемирно известный персонаж.
0: Известный.
3: Да.
0: Но имя у него, мне кажется, французское.
3: Правильно, он был французом, да. Дело все в том, что этот роман переведен на все языки мира, наверное, а изначально написан на французском.
0: Ну, это из Гюго, может, что-то? Из его произведения?
3: Нет.
0: Ну, тогда Дюма.
3: Отлично, Дюма. Итак, это один из романов, точнее, даже не один, романов Дюма. Персонаж, который присутствует во многих романах, а именно в первом, во втором и в третьем трехчастном романе.
0: Ну, судя по всему, это роман о мушкетерах.
3: Да.
0: Но Базена я не припоминаю, если честно. Базена.
3: Ну что, ну как?
0: Может,
3: вспоминаете, вы помните наверняка, ведь все это в памяти остается. Он появляется в «Трех мушкетерах», он присутствует и в 20 лет спустя, но мало причем он там присутствует, а в 10 лет спустя он несколько раз упоминается.
0: Так, но это персонаж, это нет исторического прототипа, да, у него?
3: Нету, никакого. Да нет, там, понимаете, там, в смысле, вот у Д'Артаньяна есть прототип, да, действительно был такой маршал Д'Артаньян, который похоронен в Нидерландах, вот, три его друга, это собирательные образы, там есть исторические персонажи, их очень много, вот, реальные исторические персонажи, вот, этот, разумеется, выдуманный.
0: Ну нет, Игорь, не буду делать умный вид, я действительно...
3: Да нет, не слушай, давайте, я сам умный вид делаю, знаете, когда никто не видит. И, главное, чтобы жена не видела и кот. Вот, это слуга Арамиса. Это слуга Арамиса, который был очень набожный, такой тихий. И, кстати, в 10 лет спустя он клириком стал. Он принял сан, вот, как, собственно говоря, и его хозяин. Вот, а его хозяин... До кардинала он все-таки, помню, нет, до кардинала он... Какой кардинал? Он архиепископом был. Вопрос по географии. Очень простое слово. Оно до сих пор используется во всех языках мира. В русском языке его используют только специалисты. Глетчер. Что такое глетчер? Используется во всех языках мира, вот, но вот на русском языке, как правило, только специалисты используют. Слышали, точно.
0: Его занятия я тоже не знаю, но это род занятий, да, судя по всему?
3: Что-что? Что вы говорите?
0: Это род занятий?
3: Нет, это не род занятий, это...
0: Это географический...
3: Это что-то в географии.
0: Это что-то в географии.
3: Что-то в географии. Глетчер.
0: Ну, тут тоже... Тут я еще более затрудняюсь с ответом, чем с предыдущим вопросом.
3: Ну, хорошо, я не буду вас мучить, наверняка вы это слово слышали, его используют у нас только специалисты, и время от времени его используют в литературе. Глетчер – это горный ледник. У нас обычно говорят «ледник», «горный ледник».
0: Ну, я впервые слышу.
3: Что, серьезно, что ли?
0: Правда.
3: Опа-на! Ну, извините. Вообще такое общеупотребление. То есть, если говорит буржуй, он будет говорить глетчер, и в переводе будет обязательно глетчер сказано.
0: Ну, я далек, видите, от альпинизма, даже наоборот.
3: Да при чем здесь это не альпинизм? Это не обязательно, понимаете? Люди, которые на горных лыжах катаются, они часто тоже от альпинизма далеки. Не, ну, глетчер это, знаете, в литературе часто используется. И давайте еще одно слово, не слово, в смысле еще один вопрос. Вы выбирайте, пожалуйста, физика или химия. Что вам ближе, что вам интереснее было бы, Андрей?
0: Ну, интереснее было бы физика.
3: Ага, хорошо. Вопрос вроде как простой, но сложный. Что такое статика?
0: Статика?
3: Ага.
0: Это состояние.
3: Нет, это не состояние. Нет. Статика, это раздел механики.
0: Раздел механики, да.
3: Правильно. А изучает что?
0: Изучает, ну, как сказать, систему, которая находится в равновесии.
3: Ну, близко, ну, да.
0: Объект, который, ну, действие силы, которое уравновешено.
3: Все правильно. Это изучает равновесие сил, но которые действуют на что?
0: Да, ну, на материальное тело.
3: Нет. Не на любое Нет. материальное тело. Не на любое.
0: На материальное тело, имеющее массу.
3: Скажите, пожалуйста, вот полбутылки водки, если бутылку убрать, там масса есть вот в жидкости?
0: Ну да, конечно.
3: Вот чем бы вы ни воздействовали, какими силами на эту водку, ну ладно, воду, воду. Это не статика будет, понимаете?
0: Ну да, да, твердое тело.
3: Твердого, исключительно твердого тела. Это часть механики, которая изучает как раз равновесие сил, которые действуют на твердое тело. Газы и жидкости здесь по боку. Хотя, строго говоря, часть статики, она залезает как раз вот в жидкие тела. Часть статики. Но это дело темное. Андрей, спасибо вам огромное. Большой привет Костроме. Не был в вашем городе уже 7 лет. Причем собираюсь вот этим летом обязательно поеду. Этим летом обязательно поеду. И вот каждый раз... Скажите, пожалуйста, а до сих пор в Костроме говорят «Кострома – городок, Санкт-Петербургу – уголок»? Не говорят уже?
0: Первый квартал центральных улиц не поменялось, я думаю.
3: Ну да. Говорить. А знаете почему? Потому что военные инженеры строят по прообразу регулярного Санкт-Петербурга. Андрей, спасибо вам огромное.
5: Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: «Маяк». Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

Жизнь человека, которому стало плохо, часто зависит от тех, кто рядом. Внезапно давящие, сжимающие боли за грудиной, с распространением в левую руку, левую лопатку, левую челюсть, слабость, липкий пот – это инфаркт. Немедленно вызывайте скорую помощь. С заботой о вашем здоровье, Вологодский областной центр медицинской профилактики.

0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
1: Сегодня Мария Осорина, психолог. Программа для взрослых.
2: Вчера в очередной раз проезжал по Новой Риге. Как-то никогда я не обращал внимания на этот магазин. Знаете, большая такая стоянка для тир, для большегрузов. Да? Тут же рядом запчасти для грузовиков, автосервис для грузовиков, шашлычная, которая работает 24 часа. И, внимание, громадная надпись. Магазин, который занимает целый этаж такого большого ангара. На площадке, где останавливаются дальнобойщики. Товары для взрослых. Вот так вот. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Алексей, скажите, пожалуйста, вам задать вопрос по русскому языку, это мои любимые архаизмы, или по истории?
3: Ну, можно любой, вы понимаете, у меня с естественными науками значительно хуже, а тут примерно одинаково.
2: Одинаково хорошо или одинаково плохо?
3: Одинаково.
2: Одинаково, хорошо, отлично.
3: Знаете, как в «Мафии» показывают, либо два пальца вверх, либо два пальца вниз.
2: Ой, я, знаете, последний раз в «Мафию» играл лет 40 назад. Значит, вопрос по русскому языку. Это мои любимые архаизмы. Когда-то в русском языке было слово, оно осталось в русском языке, но поменяло значение. А вот лет 200 назад это было вполне... Ну, у него было два значения очень близких. Слово это «мат». Что такое «мат»?
3: Ну, да вот, даже, вы понимаете, гадать не получается. Оно как бы придется, слишком коротенькое.
2: А придется. Давайте так гадать.
3: Ну, мат, возможно, нет. Ну, вряд ли с матерью связано это.
2: Нет. Это нет, это связано с матерью, кавказской матерью. Это мат, а это отец.
3: Отец,
2: да. Да. Не, абсолютно не связано. Это вот, знаете, это очень древнее славянское слово, мат. Очень древние.
3: Точно не материя.
2: Какая материя у славян? Они все...
3: У славян, конечно. Ну, боюсь, что придется сдаваться. Вот даже не знаю, куда искать.
2: Упасть на мат и застучать рукой. Знаете, сдаюсь, как борцы стучать. Да. Это беда.
3: Ага.
2: Беда. Причем такая беда, после которой... Что-то у меня только неприличные слова. Ну, вот все, вот окончательная беда. Все, это конец всему. Это беда, которая случилась, и после этого нет продолжения. Это мат. Кстати, каким-то образом это связано и с шахматами, в общем.
3: Скорее всего, да, хороший вариант, да. Дошли до своего фиаско.
2: Ну, фиаско, это буржуйское слово, мы в нем употребляем, да. Так, вопрос по истории. Вообще, как мне кажется, вопрос простой, а может, он не очень простой, вы сразу скажите. Ну, смотрите, дело было так. Наполеон Бонапарт, он не оставил воспоминаний. Все воспоминания Наполеона Бонапарта – это то, что он рассказывал своему, ну, назовем его, тюремщику, английскому офицеру, живя на острове, в ссылке на острове Святой Елены. Вот это вот, то есть офицер я не помню, как его звали, офицер все аккуратно записывал каждый вечер после разговора с Бонапартом. По поводу одного из событий Наполеон Бонапарт сказал: «Я жалею, что я не сжег Берлин». По поводу какого события он это мог сказать? «Я жалею, что я не сжег Берлин». За точность цитаты я не ручаюсь, но смысл я передал. там, может быть, жаль, что я не сжег Берлин, и, может быть, он сказал, мне надо было сжечь Берлин. Я не помню просто.
3: Ну, попытаюсь предположить, давайте, что Берлин принес ключи, вот, присягнул, соответственно, в лояльности и, очевидно, обещал выставить войска. А потом, соответственно, при отступлении то княжество, которое, княжество там же было 150, вы еще 150, то есть, соответственно, вот именно вот это вот княжество немецкое стало на сторону союзных войск против Наполеона.
2: И чё?
3: И, соответственно, ну, как бы...
2: Знаете, а знаете, сколько таких было?
3: Ну, достаточно, но просто как бы привязался он именно к... Так,
2: значит, к Пруссии. Это было не просто княжество. Это было главное немецкое княжество. Пруссия. Нет, это было... Нет, понимаете, Алексей, это было событие, которое... То есть вот таких историй, понимаете, в войне наполеоновских войн очень много. Сегодня мы за этих воюем, завтра мы за этих воюем. Но это было событие, которое для Наполеона...
3: Почетный Берлин весь вышел встречать Александра.
2: Ну, нет, Берлин действительно выходил...
3: И назвал главную площадь Берлина?
2: Нет, вы понимаете, площадей Александра по всей Европе очень много. Александров, точнее, это первый. Ну, по поводу Александра Первого-то их всего две. Вот, нет, это было ключевое событие в истории Наполеона. А то, что он...
3: Битва народов?
2: А что битва народов-то?
3: Ну, географически самая ближняя к Берлину.
2: Ну и чё? А там, между прочим, там пруссаков-то было раз-два и обчёлся.
3: Ну да.
2: А вы не...
3: У меня беспорядочный огонь, то есть как бы я боюсь, я к
2: Алексей...
3: центру мишени пока не приближаюсь.
2: Алексей, дело всё в том, что решающий удар на поле Ватерлоо нанёс Наполеону Блюхер. Великий прусский полководец. И вот проигрыш Наполеона – это не только Веллингтон. Это процентов на 70 – это армия Блюхера. И после этого, он как раз вспоминая, он говорил, я жалею, что я не сжег Берлин. Спасибо огромное! Дорогие друзья, спасибо тому, кто первый дозвонится по телефону 8-495-728-7171. Он получит два билета. Валерий Гергиев и симфонический оркестр «Мариинки» представляют в «Заряде» цикл концертов к 120-летию со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Молодой Шостакович, его хоровые симфонии «Октябрю» и «Первомайской», первый фортепианный концерт 6 сентября в лучшем концертном зале России.

0: 15 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистический центр, объекты топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований иностранных наемников в 147 районах. Вооруженные силы России поразили в порту Одесса склад с военно-техническим имуществом и патрульный катер ВСУ, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения, сообщили в Минобороны. В порту Южный поражен склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Кроме того, беспилотниками была поражена инфраструктура порта Измаил, которая используется для хранения, погрузки и транспортировки

0: Ленинградской области, сообщает Минобороны России. Война США и Ирана перешла в фазу экономического противостояния, пишет газета Wall Street Journal. По мнению издания, исход теперь решает вопрос, кто под давлением моргнет первым. Вашингтон делает ставку на санкции, морскую блокаду, Тегеран на высокие цены на нефть. Соединенные Штаты усилили экономическое давление на Исламскую Республику, сделав снижение цен на нефть одной из главных целей войны. Белый дом пообещал беспрецедентные финансовые санкции, которые, по мнению Вашингтона, должны вынудить Тегеран открыть Ормузский пролив. При этом Иран, как отмечается в статье, демонстрирует, что не уступит экономическому давлению и готов удерживать пролив закрытым до тех пор, пока цены на энергоносители не заставит американцев отступить. Во Вьетнаме экскурсионный автобус, следовавший из Ничанга в Хошимин, попал в аварию. В результате погибла женщина. Еще один россиянин с переломом был доставлен в больницу. ДТП произошло на скоростной магистрали в коммуне Таньминь. Водитель заснул за рулем, съехал на обочину, врезался припаркованный грузовик. Сейчас он дает показания в полиции. Экспресс-тесты не выявили у водителя алкоголя или наркотиков. При этом мужчина признался, что перед поездкой находился в сонном состоянии. Генконсульство России сейчас ожидает результаты расследования. Об этом сообщил исполняющий обязанности генконсула нашей страны в Хошимине Юрий Немцов.
1: Мы ожидаем материалов расследования. К сожалению, одна женщина 1988 года погибла. Туристы прибыли из Казани. Один мужчина получил серьезные травмы, сейчас находится на лечении в Хошимине. Его состояние уточняется. Имеется один потерпевший подросток. Состояние не тяжелое. Генконсульство держит на контроле ситуацию. Мы общаемся с родственниками, с потерпевшими, с местными властями и с медицинскими учреждениями.
0: И как стало известно, россиянка, погибшая в ДТП во Вьетнаме, оказалась многодетной мамой и туроператором. Трагедия случилась спустя 2 дня после ее дня рождения. В автобусе находился также муж погибшей, передает РИА Новости. Все пассажиры лайнера «Пекин-Манчестер», совершившего вынужденную посадку в Красноярске, благополучно вылетели в пункт назначения. Авиакомпания «Хайнан Airlines» прислала за ними резервный борт, сообщили в пресс-службе аэровокзала. Там подтвердили, что на борту были 230 пассажиров, среди которых 129 граждане Китая и 96 Британии. Также в самолете находились граждане Германии, Мьянмы, Нигерии и Таиланда. Все они благополучно вылетели из Красноярска на резервном воздушном судне в Манчестер с технической посадкой в Брюсселе, сохранив, цитата, «несмотря на стресс, теплые впечатления о России», заявили в пресс-службе аэропорта Красноярска. Сказочный блокбастер для всей семьи. «Последний богатырь» «Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
2: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплая. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра днем в Москве 23-25 градусов. В начале, ближе к вечеру, кратковременные дожди. Вечером с грозами. В Петербурге местами кратковременные дожди. Плюс 22-24.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, я с большим удовольствием озаглавил бы нашу сегодняшнюю часовую страницу по физике вот таким образом. Квантовая физика от спина до сверхпроводимости простыми словами. Я не дурак. Это невозможно передать простыми словами. О квантовой физике в деталях вместе с нашим уважаемым гостем в студии, ни в какой не виртуально, в нашей физической студии, радиостанции «Маяк», кандидат физико-математических наук, доцент кафедры квантовой теории и физики Московского государственного университета Константин Владимирович Парфенов. Здравствуйте, Константин Владимирович.
1: Здравствуйте.
0: Хотите для начала анекдот? Я вот тут недавно вспоминал, причем я этот анекдот помню с 10 класса. Хотите?
1: Давайте.
0: Он имеет отношение к нашей теме сегодняшней. Значит, ну, я-то учился 10 лет, не 11, поэтому последний класс, 10-й, как раз открытие Макса, не все, конечно, открытие Макса Планка проходит в 10 классе. Да, вам наушники не нужны, точно, вам только мешать будут. Значит, учитель задает вопрос на тройку. Что такое постоянная планка? Двоечник, он говорит, вы знаете, а это вот такая черточка, которая, это самая, вот буковка H перечеркнута. Садитесь, два. Почему? Потому что это приведенная планка. Такой анекдот. Такие анекдоты нам в школе рассказывали, представляете? Учитель физики, учительница физики рассказала. Можно ли простыми словами, с вашего позволения, говорить о квантовой физике?
1: Ну, можно рассказывать на совершенно разных уровнях для разной аудитории, но понятно, что когда мы упрощаем смысл рассказов про квантовую физику, то обычно мы немножко теряем часть содержания. Да. Совсем по-настоящему теоретики говорят, ну это же формула. То есть что там рассказывать словами, надо формулу писать. Да. И тогда все будет понятно. Потому что слишком многое, как это обычно называют, квантовый вызов, слишком многое в интерпретации формул бросает вызов нашим житейским привычкам.
0: Ну да, о том, как вот оно все. Но мы же видим, чувствуем, как все происходит, а все это не так.
1: С другой стороны, я сейчас гляжу, как реагируют на те же рассказы про квантовую теорию современные школьники. И для них она как-то выглядит не такой загадочной, как для взрослых. Удивительно, они уже привыкли к тому, что им рассказывали про квантовую физику, про что-то такое заумное. И да, да, ну вот там предмет может находиться одновременно в двух местах. Ну вот такая она. И это не удивляет многих современных школьников.
0: Ну, наверное, не удивляет. Вы знаете, я говорю, кроме шуток абсолютно идиотских, здесь мне ничего в голову не приходит. Просто люди, которые смотрели Джеймса Бонда «Квант милосердия», они уже даже выросли, они это уже даже не дети. И примерно, что такое квант, они представляют. А можно ли квант представить? Хотя, знаете, давайте, вот я лучше другой вопрос задам. Основа квантовой теории. По возможности доходчиво для меня.
1: Но она не зря называется квантовой, ведь квант – это порция, да? Угу. Самое главное в квантовой теории – это то, что любая величина, которую можно измерить у любого объекта, она будет квантована, то есть будет принимать некий дискретный набор значений. И если мы используем где-то непрерывные распределения, то это, как правило, отражает недостаток наших знаний. Угу. Даже пространство-время всерьез, ну, с точки зрения квантовой теории, тоже должно быть квантовано. Даже оно должно быть, наверное, дискретным в последовательной квантовой теории. Между тем, у нас есть много итераций, где мы учитываем квантование какой-нибудь конкретной величины, но не добираемся до других.
0: Но это какой-то конкретной величины, это проще.
1: Да, то есть квантовать энергию, да, это проще. Помнит. В атом водорода имеет, электрон в атоме водорода, да, квантованный набор энергии, то есть набор дискретных значений энергии. При этом мы по-прежнему представляем себе, что пространство, в котором он движется, он вполне непрерывный. Он где-то там локализован вблизи ядра. Вот. И, наверное, нет какой-то такой жесткой границы у ядра. Это некий такой шарик, очень маленький, но он немножко размытый. Мы понимаем, что та же самая квантовая
0: физика.
1: Не то,
0: что шарик, а то, что мы можем представить в виде какого-то размытого шарика. Вот так,
1: ну,
0: вот, наверное.
1: У атомы водорода, ядро – это же, по сути, одиночный протон.
0: Да.
1: И он с очень, по крайней мере, пока мы работаем при нерелятивистских энергиях, мы видим, что этот объект с высокой точностью похож на сферически симметричный.
0: То есть его можно описать как сферу.
1: Да, мы когда учитываем уже какие-то поправочки маленькие, связанные с магнитным моментом, да, с тем, что там появляется какое-то магнитное поле, они действительно маленькие. А электрическое поле, ну, с хорошей надежностью похоже на поле шарика ядра. И электрон его чувствует. И состояние электрона в этом поле похоже на состояние точечной частицы в сферически симметричном поле, в поле шарика.
0: Похоже на состояние.
1: Но, конечно...
0: Для так, описания, да? Да. То есть если так проще мы, описывать.
1: Да, но если мы захотим считать уровни энергии не с точностью там плюс-минус 5%, а с точностью плюс-минус сотая доля процента, это, кстати, можно сейчас вполне себе сделать, то есть это пройденный этап для теорфизики, то мы обнаружим, что да, там это вот уже сферичность нарушится. Там мы увидим какие-то отклонения от нее. Но это в физике всегда так.
0: Чем точнее.
1: Чем точнее, тем сложнее. Чем точнее мы хотим померить, тем большее число факторов нам надо учесть.
0: Отец квантовой теории все-таки это Планк или кто? Или все-таки у них у квантовой теории отцы? Нельзя так сказать, что вот да, это Планк и все.
1: Наверное, все-таки отцы, да. Я бы, конечно же, в этот список обязательно включил Планка, да, как автора базовой идеи квантования. Конечно же, Нильса Бора, который, ну, возможно, никогда не вел какие-то сложные расчеты. У него была уникальная способность, он решал сложные задачки простыми как раз методами. Потом, конечно, обнаруживалось, что он там многого не учел, и что там это была какая-то тоже базовая идея, но, да, первый атомный спектр, спектр атома водорода был посчитан благодаря условию квантования Бора. Да, поэтому его необходимо туда включить. Из авторов уравнений Шрёдингера и Гайзенберга я бы все-таки выделил Шрёдингера, да, который математически написал уравнение для тех самых квантовых волн. И, конечно же, последнюю точку в этой процессе рождения квантовой теории поставил Макс Борн, когда предложил, произнес слово «вероятность».
0: Вероятность.
1: Да, сказал, это не волна материи, это волна вероятности. Да? И вот в этот момент она родилась, квантовая механика. Да, ей еще предстояло потом переродиться в квантовую теорию поля, когда мы стали говорить...
0: Она закончена?
1: Нет, конечно.
0: Хотя, ну, физика ничего не заканчивается.
1: Ну, задача закончить развитие квантовой теории поля, она, в принципе, теоретиками поставлена. Это так называемая идея М-теории.
0: Да, ну, да, она есть. Это теория теории вообще.
1: Идея сформулирована, да, что можно будет написать конечную теорию. Но в то же время мы, конечно же, понимаем, что мир бесконечен. И мы всегда изучаем его не весь, да, мы всегда изучаем какую-то его часть, поэтому развитие физики, наверное, не закончится никогда.
0: Ну, слава богу. Да нет, ну и потом, я как человек далекий от физики говорил, когда будет написана квантовая теория поля полностью, ну, все остановится, все. Больше не будет ничего неизвестного, наверное. Или я путаю. Но это же основное. То, что описывает все.
1: Есть такая, философы говорят, называют эту штуку гностический парадокс.
0: Гностический парадокс.
1: Они говорят, чем больше вы знаете, тем больше вы можете задать себе вопросов, на которые вы не можете ответить. Да? То есть это же очевидно, чем шире круг знания, тем длиннее граница с неведомым.
0: Ну да.
1: Вроде бы как геометрически совершенно очевидно. Поэтому мне кажется, что остановить развитие науки человечество может только если остановит себя. То есть если оно само себя уничтожит, то наука естественным образом прекратит свое развитие.
0: Да нет, когда будет создана квантовая теория поля, человечество очень быстро себя уничтожит, потому что никаких уже этих самых... Это будет даже не сверхоружие. Скажите, пожалуйста, а вот... По идее, и Нильс Бор, и Макс Планк, Гейзенберг, Шрёдингер. Это было очень давно. Это было 100 лет назад. Это было больше 100 лет назад. Последние 20-30 лет вы, физики, прорываетесь в квантовой теории поля.
1: Я понимаю, наверное, у разных физиков разное мнение по этому поводу.
0: Ну, я вас спрашиваю.
1: Да,
0: мне разные физики не интересны.
1: Мне кажется, что последний значительный скачок – это 1997 год. Ну, это так, очень математичная штука, когда там были обнаружены параллели между так называемыми конфорными квантовыми теориями поля и как раз теориями струн. Это был сделан такой шаг, его иногда называют третьей струнной революцией, суперструнной революцией, который, казалось бы, совсем уже указал физикам на дорожку к той самой М-теории. Но вот это тоже уже было довольно давно, все-таки 90, почти 30 лет тому назад. И казалось, что мы видим дорогу, но пройти ее всерьез, я так думаю, нам, с моей точки зрения, всерьез мы ее пока так и не прошли. То есть, да, в 97-м году казалось, что мы уже у порога. Но этот решающий шаг сделать так и не удалось. И мы по-прежнему строим М-теорию. Мы по-прежнему не знаем до конца математического языка, на котором она должна быть написана. Мы по-прежнему не уверены в том, как конкретно она будет выглядеть, хотя, казалось бы, все базовые идеи собраны. И вот эта проблема, которую нам не дают сделать, по сути, три вещи. Это первая катастрофическая математическая сложность. Этих теорий мы просто не освоили еще такую математику.
0: Аппарата нет математического.
1: Да, нет готового математического аппарата, мы до конца его не выстроили. Отсутствие экспериментальных данных.
0: По вполне понятным причинам.
1: Да, потому что мы не можем залезть на такие маленькие расстояния, чтобы эти самые фундаментальные струны исследовать.
0: То есть, внедряя прибор исследования, вы нарушаете процесс, и понятно. Да.
1: Но тут пока разница очень большая. Да. Наши приборы слишком большие,
0: конечно,
1: по сравнению,
0: да,
1: с размерами этих дополнительных измерений или фундаментальных струн, которые, как мы думаем, должны быть порядка тех самых планковских размеров. Это 10⁻³³ сантиметра. Это катастрофически сильно меньше всего, что мы умеем мерить, конечно же. Ну и третье, то, что первые две причины привели нас, это физики называют проблема рельефа, в мир с очень сложным рельефом, где можно пойти в разные долинки их изучать, а в какую именно надо идти, мы не знаем.
0: Мы не знаем, да.
1: И сама даже процедура прогуляться в эту долинку, прогуляться в эту долинку, прогуляться в эту, она должна занять катастрофическое время, даже если все население Земли будет заниматься теорфизикой.
0: Только этим,
1: только теоретической,
0: да,
1: физикой.
0: Ну, в общем-то, это не все это звучит не грустно. Это говорит о том, что физика никогда не остановится косвенным образом. Скажите, пожалуйста, а вот... Ну, насколько мне не то, что не профессионал, человек, который знает об этом очень мало. Мне известно, что для спасения многих теорий, для спасения здесь плохое слово, вводятся какие-то вещи, которые можно доказать их существование, можно доказать существование, может быть, через 10 лет. Для спасения квантовой теории, для того, чтобы все уложить. Мы много придумали того, чего, точнее, не мы, а вы, что мы не можем зарегистрировать. Ну, самый простой пример. Там читаешь гипотетически существующая там безмассовая частица, к примеру, там, или гипотетически существует безмассовая частица, которая может гипотетически развивать скорость больше скорости света. У меня такое ощущение, что вот этих гипотетических частиц или идей с каждым годом все больше для спасения единой квантовой теории.
1: Физики очень любят, кстати, это слово «спасение». Если вспомнить Вольфганга Паули, он когда-то и сказал, кстати, я предпринял отчаянную попытку спасти закон сохранения.
0: Да.
1: Да, вот он хотел спасти закон сохранения, придумал нейтрино, и это было успешное спасение, потому что нейтрино потом нашли.
0: Нашли все-таки, да.
1: И...
0: Кстати, сейчас, секунду. Значит, когда я был маленький, когда я учился в школе, да, я знал, твердо знал, я причем не в физике, то есть в обычной школе учился, у нас в учебниках было написано, нейтрино – это массовая частица, масса у нее очень мала. А тут я читаю последние 15 лет, это или безмассовая, или с очень маленькой массой частиц. То есть за 40 лет, получается, все изменилось. Нейтрино – это массовая частица? Точно. Или как?
1: Ну, во времена Паули казалось, что безмассовость – это нечто исключительное.
0: Ну, конечно, разумеется.
1: И, может быть, там вот фотон может быть безмассовым, потому что у него должна быть скорость точно равная скорости
0: света.
1: Это
0: вы сейчас срываете с языка. Вот, подождите, до фотона мы сейчас дойдем.
1: И поэтому казалось естественным, что масса есть, но очень маленькая.
0: Очень маленькая. Трудно измеримо.
1: Но попытки ее измерить, они довели физиков до того, что они всерьез стали говорить, а может, она действительно безмассовая.
0: Во-во-во.
1: Но уже в 21 веке была выдана же Нобелевская премия за, ну, как было сформулировано, за открытие нейтринных осцилляций, доказывающих, что у нейтрино есть масса.
0: Масса есть все-таки.
1: Да, потому что осцилляции ароматов в существующих теориях, они возможны только при наличии
0: массы,
1: ненулевых масс.
0: Да,
1: они могут быть сколь очень маленькими, но при этом не, должны быть ненулевыми. И ситуация сейчас очень... своеобразные. Физики считают, что они доказали, что масса не ноль, но не готовы сказать, сколько. Есть некоторые ограничения, да, то есть верхнее ограничение на массу электронного нейтрино, или верхнее ограничение на сумму масс трех ароматов электронного, мионного и тау. Они вытаскиваются из статистики разных событий, которые происходят
0: из
1: очень редко.
0: Из статистики событий?
1: Да.
0: То есть опять вопрос вероятности, да, по большому счету.
1: Ну, все, физики все делают. Когда мы говорим, мы померили величину А, она равняется там 2,3 плюс-минус 0,1, то физик сразу спросит, если он услышит такое 0,1, это что, стандартное отклонение? Или это интервал на каком-то доверительном уровне?
0: Эксперт
1: скажет, на уровне доверия 99%. То есть величина А с вероятностью 99% попадает в этот
0: интервал. Что принимается? 99% хорошая вероятность, например.
1: Сейчас в физике частиц, например, требуется, как правило, 99,99%.
0: Ну, то есть...
1: процент.
0: Ну, поскольку 100% вероятности никогда не бывает, ее просто быть не может. Так, а вот теперь, ну, к сожалению, вот до перерыва мало места остается, но тебе мало времени, мало времени. Так с фотоном что? Все-таки вам удобно считать, что он безмассовый, фотон света, фотон? Он безмассовый?
1: Ну, пока модели, которые считают его безмассовым, нигде не встретились с серьезными противоречиями с экспериментом. То есть мы вполне себе можем это позволить. В принципе, модели, в которых он имеет массу, они время от времени появляются, но у нас нет... Ну, физики фантазируют, им удобно пофантазировать иногда. Дело в том, что каждая модель, когда она появляется, она сталкивается с теми или иными противоречиями. Если она не может объяснить экспериментальный результат, это приговор. Значит, эта модель плохая. Но бывает, что модель вроде бы описывает экспериментальные результаты, но при этом ей нужно предположить что-то несусветное, что-то очень маловероятное с точки зрения физиков. Ну, тогда мы говорим, ну, в принципе, это возможно. И иногда мы сталкиваемся с экспериментальными результатами, которые долгое время не удается аккуратно объяснить, ну, с хорошей точностью просчитать в рамках теории, которая у нас есть с хорошей точностью, и тогда... возникает возможность поиграть с моделями. И теоретики обычно очень охотно в эту игру играют. Они пытаются придумать альтернативные модели. А вот можно ли это объяснить вот так?
0: Вот таким вот образом.
1: Вот таким образом. И тогда иногда могут предполагать даже и массу фотона. Но все-таки всерьез, да, всерьез в тех моделях, которые мы считаем как бы теоретическим мейнстримом, мы в основном считаем фотон безмассовым. Это вполне себе укладывается во все наши экспериментальные данные.
0: А на сегодняшний день из негипотетических частиц это единственный безмассовый квант? Если не брать гипотетически.
1: Ну, глионы, например, никто не видел ни разу.
0: Да, ну да.
1: В свободном состоянии. Но мы много видели их следов внутри адрона.
0: Следов.
1: А у глиона тоже нулевая масса такое.
0: Прервемся совсем ненадолго, вернемся после новостей спорта. Дорогие друзья, просто о квантовой физике не будет.

0: 15:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, в промзоне Чернигова поражено место хранения ударных беспилотников ВСУ. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что российские войска уничтожили место хранения подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пикуровка, а также электроподстанцию в Городне Черниговской области. Министерство обороны России прокомментировало уничтожение автомобильной техники ВСУ расчетами российских беспилотников в районе Дружковки ДНР фразой «маршрут перестроен, дальше на свалку». Наше военное ведомство опубликовало видео уничтожения техники противника. И еще одно сообщение. Взрывы прогремели в Кировограде, в центральной части Украины, передает РИА Новости. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда «Хаймарс», производство США и 1328 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Нововоронцовск, Херсонской области, города Херсон. Уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ, 23 автомобиля и станция радиоэлектронной борьбы. Покойный основатель журнала Playboy Хью Хефнер при жизни неоднократно обращался в ФБР после того, как одна из моделей издания рассказала ему о сексуальном насилии со стороны скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна, сообщает газета «Нью-Йорк Пост», ссылаясь на судебный документ. В иске говорится, что представители ФБР связались с моделью лишь спустя 15 лет, в октябре 2020 года, уже после смерти Эпштейна. Напомню, в 2019 году Эпштейн были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме в Нью-Йорке. Следствие пришло к выводу о самоубийстве, в чем многие сомневаются. В начале этого года в США были обнародованы материалы по делу Эпштейна, более 3,5 миллиона файлов. Из них стало известно, что с Эпштейном были связаны миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, американские и европейские политики, в том числе несколько президентов США. В материалах дела Эпштейна говорится, что они насиловали и издевались над детьми. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, днем в северной столице плюс 22-24. В Москве в начале ночи, завтра, ближе к вечеру, кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов, сейчас в Москве плюс 18.

0: Маяк.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. И в эти минуты Родина встречается с Акроном. И за ходом матча следит наш обозреватель Дмитрий Сухинин, который присоединяется к нам по телефону. Дима, здравствуй, и тебе слово.
2: Добрый день, Екатерина. 7-6 команды провели на поле. И очень результативный получается матч. К этой минуте ничья 2-2. При этом надо сказать, что первые 45 минут завершились со счетом 2-0 в пользу Родины. Я напомню, что в первом включении рассказывал про красивый гол Максименко. Это заявка на лучший гол тура на 13-й минуте. Он уже в компенсированное время, там, кстати, была добавлена всего 1 минута. Ой, какой еще один удар у Родины! Залетает Максименко, хет-трик. Сегодня у него 2 сумасшедших каких-то удара из-за пределов штрафной площади. И сейчас он аккуратнейшим образом укладывает мяч в дальний угол ворот, то есть с еще более приличной дистанции. Да, у Родины, конечно, сегодня, по сути дела, один голевой момент и 3 гола. 2-3 гола Максименко. Второй гол, который он забил в компенсированное время, там очень серьезно повезло, потому что хорошая диагональ была на Рейну, он вошел в штрафную площадь, удар у полузащитника не получился, он оказался заблокированным защитниками, и мяч как раз к Максименко, находящемуся по центру вратарской площади, отскочил, аккуратненько на замахе положил на газон защитника, развернулся и пробил буквально с 1.5 метра по воротам Гудиева, сделав счет 2-0. Но при этом надо сказать, что Акрон матч проводил значительно интереснее с точки зрения контроля игры, создания моментов. И в конечном итоге это все-таки должно было сказаться. И это сказалось, потому что двойная замена от Благоевича была в перерыве. Там и Дуду появились, и Бистрович. И уже на 51-й минуте Лончер с прострела Фернандеса сократил отставание в счете. А на 71-й минуте, ну, наконец-то дошла передача до Беншемола. До этого он раза 4, по-моему, был в положении вне игры, когда его партнеры искали длинными передачами, забросами. А тут он оказался в легитимном положении. Тананеева прокинул и, срезав угол к центру штрафной, вышел и с линии штрафной пробил поворотом Волкова, сравняв счет. Ну и сейчас 3-й гол Максименко, 3-2 Родина впереди. Я вот не знаю, тут 2 красоты в одном матче и все от одного игрока. Я уж не знаю, тут какой даже гол красивее у Максименко получился. Но пока Родина выигрывает.
1: Спасибо, это был Дмитрий Сухинин на матче «Родина». Акрон также сегодня ЦСКА встречается с Факелом, Ростов играет с Рубином, а Краснодар с Ахматом. В первой лиге проходят матчи 6-го тура. СКА Хабаровск дома победил Велес 2-0, Енисей и КамАЗ сыграли в ничью 2-2, а московская торпеда в гостях разгромила Челябинск со счетом 4-0. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Гарик Харламов.
4: Чё приуныли? Надоели сказки, да? Все эти колдуны и волшебники. Только у меня для вас не сказка, а чистая правда.
3: Дмитрий Журавлев, Гоша Куценко, Мила Ершова, Татьяна Догилева и Елена Подкаминская. Главный замес года. Последний богатырь. Колобок. Уже в кино.
5: Magic people, voodoo people.
4: Чтоб все пришли посмотреть. Крутой замес будет.
3: 6+.
6: Маяк. Школьная программа для взрослых.
7: Дорогие друзья, продолжается наша... Продолжается физическая страничка. Как-то страница, как-то странно, не по-русски звучит. Говорим о физике вместе с кандидатом физико-математических наук, доцентом кафедры квантовой теории физфака Московского государственного университета. Дорогие друзья, вот меня часто говорят, почему ты не говоришь Московского государственного университета имени Ломоносова? Потому что для меня Московский государственный университет, он один. Константином Владимировичем Парфеновым. Константин Владимирович, вы совершенно справедливо, когда вот мы ушли на перерыв с вами, заметили, что мы как-то не коснулись одной из важнейших характеристик частицы, которая называется, ну, это по моей вине, которая называется спин. Вообще, что такое спин, проходит сейчас, по-моему, в 11 классе школы. И забывают аккурат сразу после сдачи экзаменов.
8: Ну, на школьном уровне это не очень легко пройти.
7: Да.
8: Потому что... Когда слово это придумали в свое время физики Эренбек и Голдсмит, да, для объяснения аномального магнитного эффекта Зеймана, то есть объяснения того, как меняется спектр того самого, например, водорода при помещении его в магнитное поле. А когда мы атом соответствующий помещаем в магнитное поле, то они же сказали примерно то, что часто говорят школьникам. Вот электрон, он может вращаться не только вокруг ядра, но и вокруг своей оси. Это ну, так хорошо вписывается в планетарную модель.
7: Да, и вообще в классическую физику, вот, в обычную.
8: Да, да, но при этом, если мы посмотрим теорию спина профессиональную, мы обнаружим, что очень многие вещи там называются именем Паули, того самого Вольфганга Паули, да, который упорно всем говорил, что вот эта вот картинка, что электрон вращается, она глупая, что такой не должно быть, потому что принципы квантования, они должны одинаково работать. Если мы квантуем вращательное движение, то это должно быть точно так же, то же правило, которое было уже апробировано Бором для движения электронного водорода.
7: Для движения вообще, да.
8: Да, и там характеристика вращательного движения, которую физики называют момент импульса, да, вот такая есть, очень интересная, это аналог импульса, который знают школьники только для вращательного движения, теперь его проходят в 11 классе. Да, вот этот самый момент импульса, он должен быть квантован, он должен принимать как раз значения целые кратные этой самой h с черточкой.
7: То есть дискретен должен быть.
8: Да, правильно? Он должен быть дискретен. И отсюда происходит и дискретность уровня энергии. Потому что, ну, такой самый простой образ движения электрона в атоме водорода – это вращение то самое. Если он еще будет вращаться вокруг своей оси, то окажется, что момент импульса, связанный с этим вращением, должен квантоваться точно так же. А для объяснения, правильного объяснения того, как меняется спектр в магнитном поле, нужно было предположить, что он меняется по-другому. Во-первых, он должен равняться у электрона, этот момент, как его стали называть, собственного вращения, он должен быть кратен половинке от h чертой. Он должен, его проекция должна принимать значение плюс-минус половинка
7: плюс-минус половина.
8: От да, того, что да. было целое кратное в орбитальном движении. Это была такая загадочная двойка в знаменателе. Но потребовалось ввести еще загадочную двойку в числителе. Ибо для вращения заряда в классической физике мы можем посчитать отношение магнитного момента, то есть того магнитного, то есть магнитного момента к механическому. То есть связь есть между магнитными свойствами вращающегося заряда и его движением, его вращением.
7: И она просчитывается, эта
8: связь? Она просчитывается в классической физике, а в атомной физике пришлось добавить двойку, сказать, что это самое гиромагнитное отношение в два раза больше. И только после того, как эти две магические двойки, никак не объясняя, были введены в конструкцию,
7: в
8: теорию, все сошлось с экспериментом. И это Пауле категорически не нравилось. И то, что сошлось с экспериментом, ему нравилось. Ему не нравилось, что мы руками добавляем эти двойки. Он говорит, оно должно быть какое-то объяснение. И в итоге объяснение было выстроено, но на это у физиков ушло немало времени. Но сам Пауле в этом поучаствовал.
7: Но выстроено объяснение.
8: Выстроено. И оно выглядит так. Нет, конечно, электрон не вращается вокруг своей оси. Потому что собственный момент, так называется спин количества движения, это момент, измеренный в системе покоя электрона относительно его самого. И вот в классической физике тут возникает совершенно новый мотив, поскольку в классической физике эту самую величину, момент импульса, не нулевую, может иметь только объект, который вращается.
7: Ну да.
8: Который движется. Ну да. А мы говорим, а в квантовом мире это не так. Вот у электронов, кстати, у фотонов и у многих других у любых... частиц.
7: Стоп. Не у любых, у многих, но не у любых. Да.
8: Да. А, ну, например, у бозона Хиггса спин равен нулю. Как и положено, да?
7: Говорить как положено, потому что для вас, я когда это узнал, я обалдел просто.
8: Как в классической физике, да? Хотя это квантовый объект. Да. А у многих частиц материи спин равен, вот у электрона мы говорим 1/2, потому что мы меряем как раз в единицах той самой постоянной планки. Да, то есть он полуцелый. А есть частица у фотона, он равен единичке.
7: Ух ты.
8: в этих единицах, ну, то есть да. Он целый.
7: В этих единицах, это
8: да,
7: очень важно.
8: Да, в единицах, тех самых H-чертой, приведенной постоянной планкой. У него размерность у постоянной планки ровно такая же, как у момента импульса, то есть импульс, умноженный на длину. И поэтому они оказываются так просто связаны. Но вот этот самый спин, он либо целый у всех частиц, либо полуцелый в этих единицах. И...
7: либо нулевой, как мы поняли.
8: Да, либо нулевой. Да. Но это, нулевой – это частный случай
7: это
8: целого.
7: Это частный случай целого. Да.
8: Кстати, это относится не только к частицам, но и составленных из них системам. Например, есть элементарная частица, довольно известная, хорошо изученная физиками, пи-мизон, одна из первых открытых субатомных, как говорят, физики частиц.
7: Ну, довольно большая по сравнению с квантом, да, пи-мизон, да? Я правильно понимаю? Правильно?
8: Ну, он имеет примерно такие же размеры, так, то есть радиус распределения электрического заряда, ну, как и, например, нейтрон или протон.
7: Ну, большой, большой.
8: То есть порядка 10^-15 степени метра. Ну, в принципе, все адроны, они находятся недалеко, уходят по порядку величины от этого размера. И вот у него спин ноль. Хотя он состоит из кварка, антикварка, и у него там еще внутри есть, конечно, глюоны какие-то и так далее, как у всех, которые
7: у
8: обладают не нулевыми спинами.
7: Не нулевые спины, да. А он сам нулевой.
8: А он сам нулевой, так как все эти спины сложились, вместе с еще и с моментом орбитального движения этих двух кварков относительно друг друга. То есть удивительно, но мы можем говорить о нулевом, то и не нулевом, целом или целом моменте качества движения даже составной системы из большого числа частиц. Но, тем не менее, во многих экспериментах мы можем изучать поведение тех самых пи-мизонов как отдельных частичек, как бы там, где не проявляется их внутренняя структура. На некотором уровне энергии – да. И тогда он ведет себя как частица с нулевым спином. А что значит ведет себя как частица с нулевым спином? Для физиков было грандиозным открытием. Они это и теоретически предсказали, и экспериментально потом обнаружили, что от того, является спин целым или полуцелым, зависит очень сильно поведение частицы. Зависит такая немножко математическая, конечно, вещь, которую физики называют статистикой. Но статистикой в отношении частиц физики называют способ распределения частиц по состоянию. И вот для частиц, у которых спин целый, они подчисляются статистике, которую физики называют статистикой Бозе-Эйнштейна. И поэтому сами частицы получили имя бозоны. Есть важная особенность. Они могут находиться в одном и том же квантовом состоянии в неограниченном количестве. То есть мы можем сколько угодно бозонов запихнуть в одно и то же квантовое состояние. А частицы с полуцелым спином подчиняются статистике Ферми, Дирака, их называют фермионы, и они никогда не сядут вдвоем в одно состояние.
7: Только, ну, вдвоем никогда.
8: Да, это, собственно, в честь Паули названо принцип запрета Паули. Два фермиона не могут находиться в одном и том же квантовом состоянии. И вот либо их сколько угодно, либо ноль или единичка. Если бозонов может быть сколько угодно, фермионов либо ноль, либо это состояние не занято, либо там один фермион. И это приводит к принципиально разному поведению систем. Да, вот мы берем систему квантовых частиц со спином и начинаем ее охлаждать, ну, то есть забирать у нее энергию. Поскольку энергия, конечно же, каждой частицы, она квантована, да, вот есть какие-то уровни энергии.
7: Ну, на этом мы договорились десятилетия назад. Да.
8: То есть к чему мы придем? В принципе, довольно понятно, что возможность отбирать энергию у системы бозонов закончится тогда, когда они все до единого, все до единой частицы сядут в состояние с самой маленькой энергии. Такой процесс физики назвали Бозе-конденсация. Ну, конденсация, это, как мы знаем, когда из пара образуется жидкость. Тут то же самое, как бы пар частицы были в разных возбужденных состояниях с большими энергиями, а тут они все сели в состояние с минимальной энергией.
7: С минимальной энергией.
8: И система бозонов вот в этот момент перестанет отдавать энергию. И посмотрите, какая интересная штука получается. Получается, что для того, чтобы потом принять от кого-то энергию в этой системе бозонов, она примет за счет квантовной стены не любую энергию, а только, как минимум, энергию, равную расстоянию между этим состоянием с наинизшей энергией и следующим над ним, как говорят физики, низшее возбужденное состояние. Как правило, когда мы движемся по лесенке возбужденных состояний вверх, там расстояние между уровнями сокращаются, сокращаются и сокращаются. Там в атоме водорода они просто к нулю стремятся, когда мы забираемся вверх по уровням энергии для связанных электронов в атоме. И поэтому у фермионов не так. Когда мы охлаждаем систему фермионов...
7: Нет, до фермионов мы сейчас с вами дойдем. И, в общем, подойдем, я прошу прощения, даже к практическому применению.
8: Да.
7: Прервемся ненадолго, на 1,5 минуты.
3: Маяк.
0: Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
3: Маяк. Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
9: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
0: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
10: Каждую пятницу в 11 часов вечера.
3: Маяк. Школьная программа для взрослых.

0: Уважаемый Константин Владимирович, мы с вами дошли до фермионов.
1: Да. Они же садятся ровно по одной частице в каждое состояние, да. И поэтому они будут вынуждены по этой лесенке забираться все выше и выше, там, где расстояния маленькие. И получается, что если у нас очень много фермионов, то, в принципе, им они могут принимать достаточно маленькие порции энергии.
0: Угу.
1: А бозонов, сколько бы их ни было, когда мы их загнали в состояние базоконденсации, они требуют довольно большой энергии,
0: конечно,
1: чтобы выйти из нее.
0: Да.
1: Да, то есть у них совсем разные отношения к взаимодействию с чем-то другим, с обменом энергии. И действительно, казалось бы, эти абстрактные вещи сейчас очень важны для технологических применений, ну, потому что в современных технологиях очень многое завязано на явление, которое мы называем сверхпроводимостью, о нем вы упоминали, то есть о падении до нуля сопротивления. Да, оно не становится маленьким, оно становится нулевым. Как это может быть?
0: И это вот очень важно. Не то, что оно безумно маленькое и стремится к нулю, а становится при этом явлении вообще нулевым.
1: Да. Поэтому мы можем хранить бесконечно долго, казалось бы, да?
0: Да.
1: Если только не изменятся внешние условия для системы,
0: конечно,
1: в которой циркулирует сверхпроводящий ток. Но смотрите, в металлах обычно переносят ток, как мы знаем, электроны.
0: Ну, да.
1: Электроны являются фермионами. Но они находятся не в пустоте, они находятся в решетке. То есть там есть положительно заряженные остовы, ну, как говорят физики, ионы решетки. И отталкивание электронов друг от друга почти компенсируется их притяжение к ионам. Получается довольно сложная система. Мы как бы видим почти свободные электроны с небольшим, совсем небольшим остаточным, как ни удивительно, притяжением, которые бегают по пространству, где находится решетка. И вот у этой системы оказывается, что двум электронам с очень маленьким, даже со сколь угодно маленьким притяжением выгодно связаться друг с другом, образовать пару, у которой полный спин как раз будет нулевым.
0: Нулевой.
1: У каждого электрона по одной второй.
0: По одной второй,
1: а вдвоем у них полный спин ноль. И при этом эта пара, она ведет себя почти как частица. Физики придумали такое слово квазичастица. И она ведет себя как частица с нулевым спином, то есть как бозон. И поэтому, когда мы охлаждаем решетку, в которой электроны разбились на такие пары, то там произойдет базоконденсация. Это удивительно, но все пары сядут в состояние с наинизшей энергией. И совокупность всех электронов может обменяться с любой с внешней системой только энергией не меньше, чем расстояние между основным и низшим возбужденным уровнем. А если вы охладите решетку до таких температур, что энергия тепловых колебаний атомов решетки будет существенно меньше этого расстояния, то обмен энергии между электронами и решеткой не станет маленьким, он полностью исчезнет.
0: Это температуры очень низкие.
1: Металлов, да. Для металлов это, как правило, единицы Кельвин.
0: Ага.
1: И то, что я рассказал, это механизм, куперовский механизм, да, такой один из первых открытых физиками механизмов сверхпроводимости. Сейчас мы знаем, что есть более сложные механизмы, но все они тоже в основном завязаны на базоконденсацию, на то, что некий газ квазичастиц бозонов,
0: квазичастиц,
1: да,
0: обязательно,
1: он переходит в это сконденсированное состояние. И это приводит к ограничению энергообмена. Это как бы такая некая базовая идея. Получается, что, казалось бы, такая абстрактная вещь, как наличие вот загадочной вещи спина, которая у классических тел всегда ноль, если они покоятся, а у квантовых частиц нет, влияет на их поведение, на эту самую статистику, казалось бы, математическую вещь. А в результате мы можем сделать какой-нибудь там тот же квантовый компьютер, или можем сделать поезд, который летит
0: к примеру,
1: на магнитном подвесе, да, или даже тарелку в ресторане, которая левитирует над поверхностью стола.
0: Да.
1: По моему представлению, есть, правда, там очень неудобно.
0: Неудобно будет, да, но зато эффектно.
1: Нет, такой ресторан реально существовал в Италии, который такую услугу своим клиентам предлагал.
0: Просто на магнитном поле висели тарелки.
1: Да, там это был, конечно, не сверхпроводник, но, тем не менее, тоже было построено на магнитных взаимодействиях.
0: Я, знаете, я вспоминаю, была подборка, только в журнале «Наука и жизнь» о явлениях сверхпроводимости, там перемещение каких-то безумных грузов в магнитном поле, безумных абсолютно, многотонных. А потом внизу небольшая приписка. Это была подборка из какого-то американского журнала апрельского номера. Но это было давно, 40 лет назад.
1: Может быть, и тем не менее. Понятно, что...
0: Нет, все это работает.
1: Да, сейчас очень много чего работает на сверхпроводимости. И еще многое будет работать, если нам удастся поднять температуру. Сейчас у нас уже есть материалы, которые имеют сверхпроводимость при нормальном атмосферном давлении и температурах жидкого азота.
0: Серьезно?
1: Это называемые купраты.
0: Да? Минус 70?
1: Нет, это минус 196 температура кипения жидкого азота.
0: Много.
1: И есть материалы, у которых температура перехода в сверхпроводящее состояние минус 170, минус 150. Но есть даже материалы, у которых температура перехода в сверхпроводящее состояние выше нуля. Но это в основном вещества, содержащие атомы водорода, гидраты, гидриты, так называемые. Вот, но у них другое, но они переходят, у них давление, при котором переходят, огромное. И там сложно поддерживать такое высокое давление. Но вот если нам удастся создать сверхпроводник, который при нормальном атмосферном давлении и нуле градусов Цельсия будет работать, то это не больше, не меньше, как технологическая революция почти во всех областях.
0: Да, самое время, снимать фильм про то, как мировые энергетические компании убивают ученых, которые работают над этой проблемой, потому что это будет главный технологический прорыв человечества. Спасибо вам большое. Один из самых главных. Спасибо вам большое. Пожалуйста, приходите к нам почаще.
1: Спасибо.
0: Всего доброго.

0: 16 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Днепропетровской области, Свобода, Новосолошина, Новорозовка и Долинка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих, 4 боевые бронемашины, 8 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы. Вооруженные силы России поразили в порту Одесса склад с военно-техническим имуществом ВСУ и патрульный катер, связанный с военными грузами, сообщили в Минобороны. Кроме того, поражена инфраструктура порта «Измаил», который используется в ВСУ, а в порту «Южный» поражен склад с горюче-смазочными материалами. Генконсульство ожидает результаты расследования аварии автобуса с российскими туристами во Вьетнаме. Следят за ситуацией с ДТП в Российском союзе туриндустрии. Как сообщил руководитель пресс-службы Артур Абдюханов, связь с представителями туроператора поддерживается, информация о состоянии туристов уточняется.
2: В данный момент туристы возвращаются обратно на автобусе в Нячанг. С пострадавшими туристами в госпитале находится гид и представитель туроператора. Туроператор и страховая компания, по информации Российского союза туриндустрии, находятся на постоянной связи с пострадавшими и туристами, получившими

0: вечером. Трагедия случилась спустя 2 дня после ее дня рождения. В автобусе находился также муж погибшей, передает РИА Новости. Новость последних минут. МИД запросил США и Турции разъяснение в связи с обнародованной Конгрессом информации о планах поставок оружия Киеву. США и Турция еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставить оружие Киеву, заявили в нашем ДИП-ведомстве. Жертвы американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна намерены обратиться к британскому премьеру Энди Бёрнаму с просьбой начать открытое расследование в отношении связанного с Эпштейном бывшего принца Эндрю, сообщает газета «Телеграф». Они хотят знать, как Эпштейн был связан с британской элитой. Между тем, телеканал Sky News ранее сообщал, что Бёрнам пока не планирует инициировать открытое расследование. Дело Эпштейна получило широкий резонанс в Британии за его связи с бывшим принцем Эндрю. По словам в США Питером Мандельсоном, именно из-за этого принц Эндрю лишился королевских титулов и воинских званий, а Мандельсон покинул должность посла. Напомню, в 2019 году Эпштейну были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме в Нью-Йорке. Следствие пришло к выводу о самоубийстве, в чем многие сомневаются. В начале этого года в США были обнародованы материалы по делу Эпштейна более 3,5 миллионов файлов. Из них стало известно, что с Эпштейном были связаны миллиардеры, звезды шоу-бизнеса, американские и европейские политики, в том числе несколько президентов США. В материалах дела Эпштейна говорится, что они насиловали и издевались над детьми. Масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей зафиксировано на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии. В ряде мест власти начали вводить запрет на купание, передает агентство ДПА. Цветению воды способствовала продолжительная летняя жара. Местные власти предупреждают, что водоросли, которые являются цианобактериями, выделяют опасные токсины. Прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и кожных покровов, а случайное заглатывание воды грозит приступами тошноты и рвоты. Вода в подмосковных реках начала остывать, но пока остается довольно комфортной и теплой. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова. Так, в Москве-реке у Звенигорода вода остыла до 16 градусов, у Коломны до плюс 20. В других реках температура воды от плюс 16 до 22. Тем не менее, Макарова предположила, что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды в Подмосковье. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Кол, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 22-24. В Москве в начале ночи и завтра, ближе к вечеру, кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Физики и лирики.
1: Так, друзья.
2: Давайте уж, на лирической волне.
1: От легенд к гипотезам, как ученые изучают загадочных существ. У нас Никита Петров в гостях, заведующий лабораторией теоретической фольклористики РАН ХИКС и кандидат филологических наук. Мы тут долго выясняли, и ты знаешь, Маргарита Михайловна, я тут был неправ. Я думал, что загадочные существа, ну, коли у нас фольклористика тема, это какие-нибудь там...
2: Русалки?
1: Русалки и кикиморы. Нет. Оказывается, это вполне себе, а вот кажется реалистичный, но нет. Это вот эти, йети. Никите, слово, там все началось с того, что аж, по-моему, в каком? В прошлом, в позапрошлом веке все началось.
3: Ну да, эти дети как будто йети. Да?
1: Йети. Чуть поближе к микрофону, давай.
3: С 19 века все началось, да, когда примерно...
2: По всему миру или у нас?
3: Нет,
2: только?
3: Началось все ближе к Тибету. Непал, Тибет, вот эта вся история, когда европейская цивилизация, Англия в том

0: числе открывает для себя вот такой вот загадочный мир. И местные ребята, шерпы в основном, ну, не только шерпы, вот, и в Непале там тоже было достаточно большое количество людей, они начинают говорить про встречи с некоторыми человекоподобными существами, называя их бесхвостыми обезьянами, которые попадаются везде на границе снега.
1: Шерстяными, большими.
0: Описания разнятся. Шерсть, действительно, высокий рост. Главное, материальный отпечаток – это огромный отпечаток ноги, больше человеческой, ну, там, условно, 60-го какого-то размера.
1: Нога при этом антропоморфная?
0: Нога вроде как антропоморфная, да, то есть она там плоскостопие явно выявлено, то есть проблема в армию он точно не пойдет.
1: Да. Вот. Но, и, то есть она похожа на отпечаток человеческой ступни,
0: она как бы
1: но
0: похожа.
1: Намного больше.
0: Отправляется первая экспедиция для того, чтобы понять, а что это вообще за существо. Но экспедиции привозят какие-то артефакты, которые местные монахи, ну, либо те же гималайские шерпы, вдают за остатки йети. Это, понятно, что навоз, да, какой-то такой, какие-то шкуры, или даже один раз передали скальп йети.
1: Вот, и а пока... где кости?
0: Костей никто не находил, еще рано, еще 19 век, пока они скрываются.
1: Ах ты.
0: Они встречаются с людьми и скрываются. Причем наводят совершенно какой-то такой ужас и страх на местное население. И те боятся, рассказывают, например, невероятную историю о том, что один охотник пошел в горы.
1: Так.
0: И там его встретила эта женщина йети. Кстати, в других традициях, да, не только в Гималаях, и потом, в начале 20 века, в конце 19 века, под этими снежными людьми стали понимать, например, такие алмасы. Алмас в Монголии, так называется, дикий человек.
1: Угу.
0: И вот охотник вполне себе пошел в лес. Его загробастала эта дикая человечиха.
2: То есть женщина-мужчина-алмасы, это тоже самое?
0: Тоже нормально, абсолютно, да. Там в разных традициях разнятся, но женский вариант тоже существует. Загробастала и раз к себе в пещеру.
1: Так.
0: И там они пожили-пожили какое-то время, а она от него ребеночка прижила.
1: А, я думал, они сошлись характерами.
0: Вот, и живут-живут, и вроде все хорошо, но охотник по дому скучает, вот, и однажды он убегает от нее.
1: Ну, со словами, я к своей жене, ты возвращаешься,
0: ну, я,
1: к этой горгоне.
0: Ну, я куда-то бегу, тут неважно, куда он бежит, вот он убегает, а она за ним, и так прямо воет отчаянно, и ребеночка в руках держит. Он добегает до воды, до любой водной преграды, вот, ну, и переплывает ее, а они воды боятся. И она, значит, показывая ему ребенка, держит его двумя руками и как бы разрывает.
1: Ну, это вот. По его словам.
0: Ну, это по его словам.
1: С моих слов записано верно.
0: Но не по его словам, это, конечно же, фольклорный сюжет, да, если мы смотрим.
1: Не, но он же, он, этот человек существует?
0: Нет, этого человека нет. Конечно, ты рассказывает про одного охотника. Это такая быличка, да, вполне симпатичная.
1: Друг,
0: в некоторых
1: друг
0: вариантах
1: маминой подруги, да.
0: Даже показывают, например, на какого-то человека, на могилу, который говорит, вот это потомок алмасихи, да, или йети, и охотника, и у него был на спине такой вот шерстяная полоска, которая как будто бы оканчивалась хвостиком, как знак того, что вот он, этот ребенок. Он обладал какими-то невероятными способностями, там мог кого-то гипнотизировать или что-то
1: еще. Ребенка порвала, только что сказал ты.
0: Это другой фольклорный вариант, который встречается в похожих вариантах, в похожих позициях. Иногда встречается история, да, о том, что люди-охотники убили снежного человека, вот, и попытались довести его тело там до селения.
1: Да.
0: Но в какой-то момент это пропадает, либо его закапывают. И вот известный гоминолог, до этого мы дойдем в какой-то момент.
1: Гоминология называется.
0: Гоминология,
1: наука,
0: да,
1: о вот этих вот существах.
0: Игорь Бурцев даже выкапывает череп в Абхазии Зана и Хвита. Это такие абхазские товарищи, которые обладали достаточно непохожими на современного человека пропорциями скелета, черепа, так, выдающиеся надбровные дуги.
1: Это реальные люди.
0: Это реальные люди, да, но вот
2: и
0: про них рассказывали, что
2: гор.
0: Они тоже
2: оттели. То есть
0: оттели.
2: Там должны быть горы. Вот я то, что слышу, это обязательно какие-то горные массивы и снег. Я правильно предполагаю?
0: Рита, по первости так и было. Да, горные массивы и снег. Да, и мы потихонечку входим в 20 век, когда начинает доминировать дарвинистская теория происхождения человека. Вот, но и главная проблема, конечно, всей этой теории, ну, по крайней мере, для тех, кто не разбирается, а где вот тот самый переходное звено между первыми человекообразными, да, и Homo sapiens? Где он? Если он есть, нужно, по идее, найти кости. А если нет, то, может быть, сохранились где-то в этом неисследованном мире на начало 20 века отдельные особи, которые живут. И начинается гонка. Просто совершенно невероятная. Американские экспедиции, да, к шерпам в Гималае, все ищут следы, пытаются зафиксировать какие-то тени. И часто делают фотографии, которые не очень хорошего качества на самом деле.
1: Ну, всегда, да.
0: Вот, и которые потом говорят, что там скорее медведь или что-то еще, но вот некоторые ученые уверены, им удалось зафиксировать это самое переходное звено. Доходит до того, что в Советском Союзе возникает такой ученый Поршнев, да, совершенно невероятный Борис Поршнев, который добивается открытия комиссии по изучению вот этих снежных людей при Академии наук, да, ни много ни мало, и отправляется искать, записывать свидетельства от тех самых людей. Вот сейчас, когда мы этим занимаемся, сравниваем варианты, выясняется, что это один из самых первых таких очень плотных и очень больших записей по всем регионам, от Монголии до вся Азия, Тибет, Гималаи и так далее, которые как-то вот люди рассказывали про это все. И Поршнев пишет прям целую книгу, это хороший ученый, да, не поспоришь. Но при этом он свято верил в то, что ему удалось как бы найти вот это вот самое переходное звено. И здесь, конечно, в дело вступает гонка за знанием между Советским Союзом и Соединенными Штатами Америки. Кто первый запустит человека в космос и кто первый найдет, наконец, этого невидимого снежного человека или Йети, да, как назвали его Шерпа.
1: Слушай, ну вот, проводя просто аналогию с НЛО, можно сказать вот что. Там ребята ищут какие-то внеземные цивилизации, ну, ищут они на Земле, да, как бы следы присутствия, не находят, потом говорят, что они точно были, вот у меня плохая фотография, потому что, как вы знаете, фотографировать НЛО можно только на очень плохой телефон, чтобы было очень плохое изображение. Вот.
2: Такая раскладушка такая.
1: Да-да-да, иначе просто, ну, это неправильно.
2: Моторола.
1: Вот, и ты показываешь все это, а тебе говорят, ну, вот тогда бы на Земле остались, ну, какие-то элементы, мы их найти не можем, но тебе люди говорят с той стороны, ну, понимаете, это все-таки инопланетяне, да? Они так щелчком пальцев могут сделать, и у тебя все, что было здесь на Земле из инопланетного, исчезнет, например, потому что они же сверхъестественные ребята. Эти-то ребята не сверхъестественные, правильно? То есть, если мы говорим про ученых, если мы говорим про какой-то реальный вид, не один, два, три там экземпляра, а вид, ну, мы должны обнаруживать хотя бы какие-то кости, мы должны обнаружить, ну, как вот с динозаврами, да? То есть, сколько останки угодно можно говорить, что их там не было, не было, так вот же, посмотрите, мы накопали и здесь, и здесь, и здесь, мы сложили из этих кусочков костей что-то большое и явно нечеловеческое. Здесь-то почему нет таких доказательств? То есть, если их нет, значит, этого не было. Или если это было, значит, должны найти.
0: Время от времени похожие артефакты появляются, да, в той или иной части света. Ну, прежде всего, это Канада. Канада там Сасквотч.
1: Череп такой, нашли, да, хотя бы один.
0: Вот, появляются кости, да, появляются какие-то черепа довольно странной формы, которые похожи и на человеческие, и на медвежьи, в том числе, которые долго не предъявляются научному сообществу, а хранятся в сарае для того, чтобы создать саспенс, да, такой, смотрите, вот у нас есть. Вот, там, в тех же Гималаях, и у нас, кстати, тоже, те же сазаны и хвит, в принципе, вот вам кости, пожалуйста, да, вроде как реальные люди, которые были больше, там, рост реально достаточно большой, надбровные дуги, вот это вот все, вот, и их объявляли потомками этих самых снежных людей, но не самими, конечно, снежными людьми. Вот потом, безусловно, когда кости поступают к палеонтологам, да, или к физическим антропологам, те изучают, говорят, это Homo sapiens. Но как работает любая конспирологическая теория,
1: ну, есть,
0: да, и любая похожая штука,
1: да,
0: да, говорит, ну они же были, значит, это не совсем то, значит, мы еще найдем, да, это как вот люди, которые верят в плоскую землю, они бывают, обладают степенями очень хорошими, да, там, доктора физико-математических наук, и говорят, ну, окей, наши приборы пока несовершенны, будем дальше мерить и будем дальше думать. Все это порождало и порождает вот в Америке в том числе вот такую вот гонку за доказательствами.
1: Просто говоря про плоскую землю, вот человек, который найдет край земли, ну и докажет его и приведет туда все человечество и скажет, вот я же говорил, вот этот человек действительно может иметь право на доказательную базу про плоскую землю.
0: Конечно.
1: Если ты края земли не нашел, то вопрос как бы снимается сам по себе. Я просто к тому, что есть ощущение, что вот недаром это все немножко фольклористика, это скорее больше легенда, нежели наука.
0: Но смотрите, гоминология в целом выстроена как целая система научных знаний. Это очень важно, на самом деле, представить себе, да, то есть это некоторое ответвление вот той самой дисциплины, которая пыталась найти переходное звено.
1: Так.
0: Они обладают классными компетенциями, да, у них хорошее оборудование, они ходят, они даже некоторые пытаются ловить современных йети, до этого мы тоже дойдем, это прям любопытная вещь.
1: Современных?
0: Да вообще, это прям целый дискурс, я расскажу, на самом деле, откуда вообще появляется эта история про йети и зачем она нужна. Но в целом, конечно же, ничего не находят и довольствуются фольклорными сюжетами, которые рассматривают как эвиденциальные тексты, то есть тексты, которые, в которых есть доказательства. Но если миллионы людей, тысячи людей, людей рассказывают одно и то же в разных концах света, значит, это может быть и правда, говорят они. Но при этом они не обладают фольклористическими знаниями, которые говорят, прежде всего, что если такие сюжеты встречаются везде, скорее всего, это повторяемость, да, основана
2: как
0: на глубинных
2: сказки.
0: Схемах. Да, как
1: сказки. Ну, да, да. Ну, слушай, так и про кикимору везде говорят.
0: Ну, не везде.
1: Более того,
2: это, сюжеты,
1: человек, по-моему. Который, ну, человек, в смысле, персонаж, который называется Лешим, он
0: супер,
1: же есть во всех сказках.
0: Супер, ну, в сказках его нет, ну, не во всех
1: нет,
0: сказках
1: я имею
0: он
1: виду,
0: есть,
1: что...
0: в Быличках он есть, да.
1: Да, он есть где-то, вот везде, где есть лес, ну, что, если мы съездим где-нибудь к норвегам, у них нет своего лешего, что ли, конечно, есть.
0: И вот дальше, после Поршнева, да, возникает целая плеяда людей, которые оказываются его последователями, которые уже на российских материалах, да, пытаются найти своего йети и находят самое удивительное. Например, такой Дмитрий Баянов, пишет большую книжку, которая называется «Леший по прозвищу Обезьяна», где он доказывает...
2: Какие годы? До интернета все было, что ли?
0: Да, это 90-е годы. Вот. И,
1: 1900.
0: 1900.
1: Так уже был какой-то.
0: Ну, интернет был, абсолютно неважно, на самом деле, был он или нет вот в этом конкретном случае. Где он показывает, что все вот эти вот белички о лешем, это не что иное, как свидетельство о снежных людях. У нас у них тоже есть. А действительно, смотрите, он высокий, большой, иногда покрыт шерстью, то появляется, то исчезает, обладает даром суггестивного вот этого внушения. Как инопланетяне, кстати, это любопытно.
1: Так, что за внушение?
0: Ну, то есть, если вы вдруг встречаете какого-нибудь снежного человека, дикого человека, Авдошку, там, Меченого, Афоню, они, кстати, еще называются по разным местам, где они живут.
1: Красиво.
0: То в какой-то момент, да, у вас начинает болеть голова, вот вы приходите домой уставшие, вы цепенеете. Но база, на самом деле, после Юнга, да, он написал работу об объектах, которые появляются в небе, как раз об НЛО. Кажется, вот эта вот история про суггестию, про альтернативный способ мышления, про третьи миры, что они скрываются вот в этом прослойке, да, между мирами, начинает переходить на дикого человека. И этим объясняется огромное количество случаев, что они есть, но мы их не видим, потому что у нас как будто бы нет органов чувств. Для гоминологии, на самом деле, это оказывается суперважным. Приводится совершенно потрясающий аргумент, который, ну, может убедить и вот в эту теорию привлечь своих сторонников. Муравьи знают, что есть интернет?
1: Ну, нет. Я
0: нет,
1: думаю,
0: почему?
1: Не догадываются.
0: Да, потому что у них нет как будто бы органов чувств, да, ну, какой-то эпистемологии для понимания того, как работает этот самый интернет. Значит,
1: да.
0: Для них интернета нет.
1: Ну, как бы они редко, да, его посещают.
0: Да, но вот снежные люди – то же самое, что для муравьев интернет для нас.
1: То есть мы муравьи по сравнению
0: мы с... Мы муравьи, то есть, но у нас нет органов чувств, говорят гоминологи, для того, чтобы как бы осознать. И только с их стороны некоторые вещи могут быть вот видны.
1: С этим даже могу согласиться. Но еще раз, есть понятие, вот как мы, например, про древние города узнаем, да? Мы копаем, копаем, копаем, раз, нашли продукты жизнедеятельности, да? Ну, я не говорю, что они там делают что-то из подручных средств. Допустим, они живут каким-то таким образом, что им не нужно делать себе нож, меч, там, не знаю, палку-копалку и так далее. Но все равно что-то вокруг себя они должны создавать.
0: Это удивительно, Александр. Вы сейчас должны, правда, удивиться. Потому что с тех же 80-х годов и до наших дней, вот до вчерашнего, позавчерашнего дня, существуют вот эти вот сообщества гоминологов, либо людей, которые им симпатизируют.
1: Ну...
0: которые ходят по лесам, в том числе подмосковным или даже в парках Москвы, и фотографируют артефакты. Артефакты – такие шалашики, знаете, вот, которые из прутьев вот так вот слеплены и сделаны. В парках они есть, вы можете загуглить, посмотреть. Заломы деревьев, которые в необычной форме, когда верхушка обломана и воткнута в землю. Вот, да, какие-то отдельные следы, да, которые там можно найти, ну, например, сплетение вот этих вот веточек, прутьев, которые сделаны так искусно, что это не могло быть естественным образом.
1: Но...
0: И для ребят это оказывается важным, важным
1: пьяных
0: аргументом.
1: Пьяных дворников вычеркиваете из причинно-следственной связи.
0: Так, кто видел этих пьяных дворников, которые по ночам что-то делают, специально плетут эти штуки? Да. Но это же бред, говорят они. Это, смотрите, это наши друзья. Говорят.
1: То есть они, смотри, судя по логике вот этих замечательных парней, которые называются
0: гоминологи. Смотрите, хоминус, человек.
1: И гоминологи утверждают,
0: конечно,
1: что ребята, значит, те, которые, естественно, представляют из себя снежного человека, они, если что-то и делают руками, то это чисто для искусства. То есть, чтобы нас порадовать вот этими шалашиками, оторванными, значит,
0: шалашки бывают
1: деревьев.
0: Большие, они там скрываются, они там спят.
1: Функционального они ничего не делают.
0: Нет, в шалашиках они спят функционально, да, вот
1: тогда
0: эти вот заломы,
1: стоп,
0: это знаки.
1: Секундочку, если они спят в шалашиках, мы должны видеть, что они там же помяли там как следует траву, что
0: трава
1: они там,
0: примята бывает,
1: что
0: да.
1: Они там поскребли своими какими-нибудь коготочками.
0: Совершенно верно,
1: что-то ели,
0: такие, такие штуки вот на деревьях тоже оказываются знаками.
2: Консервы.
0: Консервы, кстати, они не едят, а вот конфетки, а говорят, ребята, криминологи забирают. Некоторые из них приходят прямо вот к этим шалашикам и кладут подарки. Пряники, конфеты, печеньки и так далее.
1: Но это пьяные охранники точно, 100%.
0: Не совсем, не совсем. Эти люди, это люди максимально трезвые. Они, вот здесь очень важно, они не, скажем, подвержены вредным привычкам, большинство из них. Вот, большинство из них такие экологически настроены.
1: Про гоминологов. Гоминологи, максимально трезвые, естественно.
0: Гоминологов ходят, да, гуляют, да, по лесу и все ищут.
1: Это не про гоминологов, просто знаешь, сейчас мы бежим на рекламу. У нас был такой анекдот, что когда говорят человеку, а вы можете точно показать место, где вас забрали инопланетяне? Он говорит, сейчас могу показать. Показывает место, ему говорит, а вы были в этот момент пьяны? Он говорит, ну так совпало. Понимаешь, то есть это совпало так просто. Ну, естественно, что это вещи не связаны.
2: Максимально трезвые, это надо записать. Это,
1: значит, максимально трезвые гоминологи ходят и ищут шалашики. Я, ребят, хочу, чтобы вы тоже подключились к нам, на самом деле. У нас сейчас,
0: да,
1: есть...
0: Я думаю, сейчас у нас будет куча свидетельств.
1: Время.
0: От людей,
1: у нас сейчас будет время. Я, естественно, скептически настроен. Никита настроен оптимистически.
2: Я
0: фольклористически.
2: Санитаров вызову.
1: Не надо, не надо. А то они тоже придут с доказательствами. А, смотрите, по поводу... Да, есть возможность погулять, только ради бога, не заблудитесь, пожалуйста, по паркам погуляйте, и в парках, если вы видели что-то такое, что, по-вашему, не является деятельностью рук человеческих, а является деятельностью
2: рук... Рук из плеч причем.
1: Рук из плеч, конечно, да, потому что все остальное бывает сделано, видно, что нашими руками. А вот если кто-то сделал руками из плеч, и, соответственно, это сделано снежным человеком, желательно это задокументировать и прислать нам. А если вы уже видели что-то подобное или вы встречались...
2: Ой, телефон сейчас дам.
1: Вы встречались... Не, не надо, звонить нам не надо. Пишите лучше. Вы что, с ума сошли? Звонки. Вот. Я просто хочу сказать, что давайте на эту тему поговорим. Есть ощущение, что единственной базой доказательной, которую мы сейчас обсудили, может быть только то, что действительно люди на разных континентах в разное время видят что-то похожее, да, то есть, по крайней мере, это совпадает по описанию. Если бы это были просто глюки, да, определенных людей в определенное время, то, наверное, бы эти глюки не совпадали. Но, опять же, может быть, мы обратимся еще и к человеку, который занимается мозгом, чтобы рассказать нам, что, возможно, такое и есть у нас некая синхронизация. Ладно, давайте оставайтесь с нами, дорогие друзья, новости спорта, и потом вернемся к этому разговору с Никитой Петровым, и оставайтесь с нами.

0: Это самое интересное, что есть на планете Земля.
1: Игорь Ружейников, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: 16:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Российские войска ударами беспилотников «Герань» уничтожили газораспределительную станцию. В Черниговской области поразили склады ударных дронов ВСУ в промзоне Чернигова, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Черниговской области уничтожены электроподстанция в Городне и место хранения подготовки к запуску украинских ударных беспилотников в населенном пункте Пикуровка. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделение южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Ореховатка и Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 26 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы. МИД России запросил в США и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что США и Турция еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставить оружие Киеву. В МИДе России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации по справедливому российскому сценарию, подчеркнули в Министерстве иностранных дел. Запрет на майнинг криптовалюты начал действовать с сегодняшнего дня в Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области. Соответствующее постановление в конце июля подписал премьер Михаил Мишустин. Запрет действует до конца 32 года. Власти Москвы ранее заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничения объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 регионах: в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской, Херсонской областях, на юге Иркутской области, в большинстве районов Забайкалье, Бурятии, в Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем в северной столице плюс 22-24. В Москве в начале ночи и завтра, ближе к вечеру, кратковременные дожди, вечером с грозами. Ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 20, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи 4-го тура, и в эти минуты московский ЦСКА на своем поле принимает воронежский «Факел». И за этим матчем следит наш обозреватель Виталий Павлов, который присоединяется к нам по телефону. Виталий, здравствуй, тебе слово.
2: Да, добрый день, Екатерина, добрый день, уважаемые радиослушатели. 17-я минута закончилась, и вот ровно в ее завершении прям только что ЦСКА открывает счет. Правда, судя по всему, там, возможно, было положение вне игры, и поэтому мяч арбитры не засчитают. Ну, действительно, офсайд, поднят флаг одного из помощников главного судьи. Главный арбитр сегодня Инал Танашев на этой встрече. Ну и таким образом счет не открыт по-прежнему. 0-0 после этого отмененного мяча Тамерлана Мусаева так никто и не забил. Но надо сказать, что у ЦСКА достаточно весомое территориальное преимущество. Атакуют исключительно армейцы. 60-40 по проценту владения мячом было в определенный момент. Ну и сейчас команда Дмитрия Гдесамова продолжает контролировать ситуацию на поле. Незасчитанный мяч тот же. Плюс в самом начале встречи был неплохой момент у Ивана Облякова, который пробивал мимо створа ворот, правда. Но, так или иначе, конечно, «Факел» здорово пока обороняется. И к 19-й минуте счет остается 0-0. Правда, воронежцы практически не ходят вперед. И с этим, наверное, что-то нужно будет делать главному тренеру Олегу Василенко, пока «Факел» в большей степени обороняется. 19-я минута матча. ЦСКА «Факел» 0-0.
1: Спасибо, это был Виталий Павлов о матче ЦСКА «Факел». Родина сегодня сыграла в ничью с тольяттинским «Акроном». Со счетом 3-3 завершилась встреча. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Голы гостей на счету Стефана Лончера, Жилсона Беншимола и Кевина Аривала. Родина с 4 очками идет на 11-м месте в таблице РПЛ. «Акрон» располагается на 15-й позиции. В первой лиге сегодня проходят матчи 6-го тура. В эти минуты ленинградец встречается с тульским «Арсеналом». Идет 36-я минута. Первый тайм. Счет не открыт, ничья 0-0. Московская «Торпеда» сегодня в гостях разгромила Челябинск 4-0. Енисей и КамАЗ сыграли в ничью 2-2. АСКА «Хабаровск» со счетом 2-0 переиграл «Велес». Сборная России пробилась в финал смешанной кролевой эстафеты 4 по 200 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже. В полуфиналы вышли Павел Самусенко и Георгий Яковлев на 100-метровке на спине, Михаил Щербаков и Илья Бородин на 200-метровке комплексов, Егор Корнев на 50 метрах вольным стилем, а Ралина Гилязова на 50-метровке брасом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина. До встречи.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: Большая энциклопедия лета. Август.
5: Самый популярный у россиян вид заготовок – маринованные огурцы, помидоры и грибы. На втором месте – джемы, варенье и повидло. На третьем – тушеные овощи, квашеная капуста и другие продукты ферментации на четвертом. Пора консервирования наступает в августе.
4: Все о том, как мы проводим лето.
5: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
4: Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
6: Как знать.
4: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм-пластинки приближается к 500 метрам.
6: Как знать, как знать.
4: По-русски «северное сияние» называется «пазыри». Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
5: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
4: На «Маяке». «Маяк». Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики.
7: Никого-то еще нет.
8: Да, дорогие друзья, йети будем ловить.
0: поймаем Йети и получим 1 000 000 рублей. Или миллион чего, да, 1 000 000 рублей. Так сказал не я, так сказал кто? Никита Петров нам рассказывал эту историю за эфиром.
6: Да, это дополнительные какие-то важные штуки, связанные с прибавленной стоимостью территории. И эту стоимость прибавляют разные криптиды, как их называют. Mm-hmm. Ну, в том числе Лохнесское чудовище, на которое посмотреть или про которое узнать приезжают туристы в том числе.
0: Так.
6: Добавляя, конечно, да, национальному валовому продукту некоторую толику. Так и у нас. Шерегеш, довольно-таки известный горнолыжный курорт, а известен он, ну, там, с 80-х годов. И в 90-е годы, и в 2000-е, ну, как будто бы он потихонечку начинает загибаться. Ну, не загибаться, но, по крайней мере, точно больше народ туда не ездит. Как-то трассы все еще в обычном состоянии. И губернатор Кемеровской области, тогдашний Аман Тулеев, решает пойти ва-банк. Сам он из Казахстана, Аман Тулеев. Но в Кемеровской области, и в частности в поселке Шерегеш, где курорт, и рядышком в городе Таштагол, поселок Таштагол, живут шорцы. Шорцы – это древний, такой тюркский, замечательный народ, который время от времени рассказывает про Тагаэзи. Тагаэзи – это как раз те самые горные духи. История ровно та же самая фольклорная. Да, охотник идет в горы, либо охотники встречают этих больших людей, это либо высокие, антропоморфные, покрытые белой, бурой, любой другой шерстью люди-медведи, которые при виде охотника исчезают, передают им паранормальные способности. Кто-то, например, начинает круто охотиться, кто-то начинает писать стихи и так далее. И вот Аман Тулеев, судя по всему, да, в какой-то момент в конце 2000-х, да, то есть перед 2010-м, решает перезапустить курорт с помощью Йети. Вот. Он заряжает пиар-службу, которая начинает буквально писать во все местные газеты, потом только пресса становится не только локальной, но и федеральной, что вот охотники, горные шорцы, внезапно увидели вот этих вот снежных людей недалеко от Азазской пещеры, в труднодоступных местах, рядышком с Шерегешем, в лесах, и вот мы снаряжаем экспедицию, чтобы их поймать. В первой экспедиции были ученые из Кемеровского университета, и они позвали как раз Игоря Дмитриевича Бурцева, одного из самых известных гоминологов, исследователя снежных людей и последователей Поршнева.
0: Тулеев сказал: приходите, ловите. То есть он не просто сказал: приходите,
6: Тулеев
0: смотрите.
6: Тулеев, мало того, сказал: приходите, ловите. Он финансировал эти экспедиции.
0: Угу.
6: Вот. Ну, для того, чтобы легитимировать, да, регион как зону, где все-таки живут эти снежные люди.
0: Угу.
6: И вот Бурцев с компаниями приезжают, потом туда приезжает, даже, видимо, они ангажировали Валуева, да, совершенно чудесный боксер, огромный, большой. Вот, и его появление там строилось на такой иронической игре. Вот я огромный, я большой, а эти еще больше. Они идут в Азазскую пещеру и обнаруживают там, ну, слепок некоторый, да, то есть делают отпечаток и делают из него слепок ноги дикого снежного человека. Устраивают международную конференцию, куда приезжают разные гоминологи из разных стран, из Франции, из Эстонии, из Америки, из Канады и так далее. И вот в Кемерово проводится эта огромная конференция тоже по всему на деньги Тулеева. Вот. И Тулеев после этого говорит: смотрите, у нас есть не только горнолыжный курорт,
0: так,
6: но и еще есть местный Йети, местный снежный человек, которого вы можете поймать. В Азазской пещере устраиваются туры. То есть, например, ты можешь из Шерегеша на снегоходах зимой поехать в Азазскую пещеру и половить этих Йети за денежку, безусловно. Возникает символика. Делаются деревянные скульптуры на трассе между Шерегешем и Таштаголом. Такие деревянные, да, большие Йети. Мужик, женщина, они со сноубордом, у них маленький ребенок. Они маркируют как будто бы пространство, где можно поесть, купить сувениры, переночевать и так далее. Вот. И это продолжается, Йети-мания, да, до того, даже когда Аман Тулеев объявляет награду в 1 000 000 рублей тому, кто наконец поймает Йети, потому что все их
0: живым
6: видят.
0: Живым или мертвым?
6: Живых и мертвых, да. Все их видят, но поймать никто не может. Вот, безусловно, никто не поймал. Этот 1 000 000 рублей в итоге пошел, ну, в том числе какая-то часть его, на экспозицию в Таштагольском музее, чтобы они там сделали такой уголок Йети, да, как можно его найти. И он такой мемориализовался. Вот, и в какой-то момент, да, это стало маскотом, да, Йети такой маленький, смешной, такой беленький, и Аман Тулеев даже дарит его Владимиру Путину как маскот вот нашего курорта, смотрите. А Владимир Владимирович время от времени в своих публичных высказываниях иронически поддерживает игру Тулеева, говорит: ну, хотите увидеть Йети, ну, езжайте, значит, Таштагол, посмотрите, может, получится.
0: То есть это, вот как ты говоришь, да, это полная аналогия с, как его, господи,
7: Лохнесское
0: чудовище, да, то есть Лохнесское чудовище, в принципе, это тоже некая приманка, кто-то когда-то где-то, слушай, ну уже там все озеро можно было сетью протянуть, да, и посмотреть, что там нет никакого этого Лохнесского чудовища, но опять же все говорят, что оно там, если что, прячется чуть ли не в Иле каком-то, ну, в общем, придумать можно все. И я так понимаю, что с нашим Йети такая же история.
7: На
0: его до сих пор никто не видел. И, ну, да и не видел его никто. Давай, кто последний раз видел Йети?
7: Ну, Бурцев, Игорь Дмитриевич, он даже с ним по телефону разговаривал. Вы можете загуглить.
0: С кем?
7: С Гришей. Вы можете загуглить.
8: Подожди. А Поршнев что, так и не увидел?
0: Кто с кем разговаривал по телефону?
7: Игорь Дмитриевич.
0: Кто на ком стоял?
8: Петров, ты там не путай нас.
7: Не, я вас не путаю. Игорь Дмитриевич Бурцев, замечательный человек, очень хороший. Вот. Несколько лет назад выложил видео, где посредством, скажем, посредников, да, из Челябинской области, вот, он разговаривает с некоторым Гришей, который, конечно, нежный человек, и даже на конференции в Америке разговор состоялся вживую, буквально.
0: Подожди, вот, Гриша снежный человек, он с телефоном, что ли, живет или как?
7: Нет, был посредник Челябинской области, так, который подсовывал Грише этот телефон якобы, да, и Гриша там говорил что-то, такие звуки, да, и приветствовал участников конференции в Америке.
0: Приветствовал,
7: конечно,
0: да.
7: Конечно. Вот, то есть, желающие могут посмотреть, это прям совершенно любопытнейшее видео.
0: На каком языке, не уточняется?
7: Ну, понимаете, дискурс НЛО и дискурс снежных людей где-то в 70-е годы начинаются буквально сближаться. И поэтому все эти паранормальные истории, суггестивная передача мыслей, да, когда у вас в голове возникают какие-то образы, внушение. Это переходит и на диких, и на снежных людей. Вот. А доказательства-то нужно искать, и поэтому каждый раз вот они появляются в связи с новыми техническими девайсами, которые у нас есть. И вот в какой-то момент Гриша даже подал голос, и это демонстрировалось вот опять же на научной конференции гобенологов. Это любопытно, это интересно, это смешно иногда, но тем не менее... Это еще один шаг, да, гобенологов в поисках доказательств.
0: Человек, который разговаривал с Гришей и протягивал ему телефон, он кроме вот разговора не мог там сделать фотографию, не знаю, попросить у него расписаться, там, ну, то есть оторвать от него кусочек шерсти.
7: Александр, ну зачем вам фотографии, когда и так понятно, вот у Игоря Дмитриевича Бурцева дома, да, лежат куча разных слепков гипсовых со следов снежного человека из разных частей света.
0: Я могу таких же слепков наделать тебе завтра и тоже. Я скептически к этому отношусь, потому что я понимаю, в чем здесь как бы творчество, я понимаю, в чем здесь даже в каком-то смысле сектантство такое, знаешь, когда люди собрались и во что-то верят. И даже никто им не запретит, это про пожалуйста. Я даже понимаю, в чем здесь фольклоризм, и вот это может быть частью науки, допустим. Но...
7: Ну, собственно, вот этим мы и занимаемся,
0: вот,
7: сравнением сюжетов.
0: То есть, если вы будете это рассматривать как фольклорный вариант, то вполне себе, там кого только нет, начиная от того же Лешего и Кощея Бессмертного. А вот все-таки, как бы, с научной точки зрения, ну...
7: Давай еще один пример.
0: Ну, давай.
7: Любопытный совершенно. Вот в лесах Новгородской области в какой-то момент, опять же, в 93-м, если я не путаю, может быть, чуть позже, в 96-й, Олег Иванов, местный журналист и писатель, краевед, очень неплохой такой охотник, он пишет в местную газету, пишет книжку про маловишерских авдошек. Он утверждает, что авдошки – это те самые снежные люди, которые встречаются в лесах Новгородской области. Он много раз за ними наблюдал, они имеют желтоватую шерсть, вот, ловят рыбу, плескоплещутся, когда с ними встречается, болит голова. Вот, они исчезают при виде людей. Собственно, почему их не находят никогда, только шерсть можно найти. Ну, там желтоватую такую, но и то не очень понятно, принадлежит ли она им. Вот, потому что они уходят умирать там в глубину, в реку, ну и где-то на дне там вот как-то покоятся. Такой у них ритуал и обряд. Что был некий профессор, да, который познакомил Олега Иванова с этими авдошками.
0: Авдошки – это авдошки, женский пол.
7: Не авдошки, авдошка – это он, она, они. То есть это множество, их много.
0: Не
7: авдотья, семья.
0: Вот, путался с авдотьей.
7: И вот тут любопытно. Олег Иванов в своей книжке пишет, что когда-то в лесу жили вот эти вот дикие люди, и местная тетка Авдотья пошла в лес и, значит, согрешила с этим диким человеком и принесла потомство. И вот их потомство и стали называть авдошками. Сюжет супер фольклорный, мы уже его слышали, да, только там меняются ролями мужская и женская особь. Вот. Ну и, собственно, это продолжалось. К нему ездили Космопоиск, к нему ездил Бурцев, к нему ездил Сапунов. Валентин тоже гоминолог, да, который тоже изучал снежных людей. Все пытались их найти, никто их не увидел. Шерсть не очень понятно, кому принадлежит, скорее всего, медведю. Но и ничего особенно не нашли. Олег Иванов умер, но пока он был жив, он выступал везде и по телевизору, и писал статьи в «Комсомольскую правду», давал интервью и так далее и тому подобное.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77-48132 от 30 декабря 2011 года.

Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец. Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: В некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: Слушателям подкаста «Человек читающий» каждый понедельник в 8 часов вечера на Маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Избранная. Летняя коллекция. Физики и лирики.
3: От легенд к гипотезам, как ученые изучают загадочных существ. У нас Никита Петров в гостях, заведующий лабораторией теоретической фолклористики РАН ХИКС и кандидат филологических наук. Никите, слово.
4: Судя по всему, вот это вот социальное воображение Новгородской области и самого конкретного Олега Иванова сформировала литература максимально обширная, которая к 90-м годам по поводу Йети появляется. Это модно, это как бы хорошо, это необычно. Плюс в Новгородской области есть действительно история о худом следе. Это такая дорожка, по которой ходят лешие, более-менее. Да? И когда начинается урбанизация, вот эти лешие вытесняются, да, и нужно их чем-то заменить. Олег Иванов очень удачно вписывает гомнеологический дискурс в замену вот этих вот историй про лешего и худой след. Наступает 18-й год благоустройства, да, то есть можно выигрывать гранты для того, чтобы благоустраивать территорию. И вот, а что делать малой Вишере в какой-то момент? И на одном совещании кто-то из чиновников вспоминает, а у нас есть Авдошка, да, то есть, смотрите, мы его можем как-то вот искать, сделать программу вокруг него, благоустроить сквер, ну, что-то еще. И действительно, благодаря Авдошке выигрывается некоторый конкурс, да, после чего благоустраивается площадь около местной администрации. И сейчас, если вы побываете в Малой Вишере, вы увидите пластиковый такой памятник Авдошке прямо напротив местной администрации. Вот, и благоустроенную территорию, там делаются маленькие сувенирчики, да, которые похожи на этих Авдошек. Вот, ну и как будто бы действительно такой мифический снежный человек оказывается чуть более реальным, когда мы рассматриваем его через призму такой экономического благоустройства региона, да, от Шерегеша до Малой Вишери.
3: Да, вот это как раз интересное такое пересечение, по сути, фольклористики, некой мистики, да, и то, что мы привлекаем людей именно вот этим вот сочетанием того, что вроде это существует или не существует.
5: Давай просто поймем, почему у нас пока такого не очень много и вызывает иронию, но даже если ты с этим смиряешься, то на опыте других стран это очень хорошо работает на туризм, и если у тебя там религия не такая четкая, как вот, да, вот в нашей стране, например, то у японцев, например, очень так все это flexible, я слово по-русски могу сказать, и там всегда духи присутствуют, ну, они с этим живут и как-то привыкли к этому.
3: Ну, да, и это часть бизнеса, вот что. То
5: Никит,
3: есть...
5: ну, может, у нас с годами, если мы будем эту выхохоль, хохулю развивать, я бы тоже с удовольствием ездила на нее смотреть, вот, вот она символ.
3: А я бы предложил Никите Петрову, а что у нас, например, мы не ищем Бабу-Ягу?
4: Да ищут, конечно, да. Вот это действительно довольно важная вещь, которая называется, по словам Дина МакКаннелла, у меня есть чудесная книжка, называется «Турист как праздный класс». И он приводит пример, который мне очень нравится. Вот вы едете по хайвею где-нибудь в США, и перед вами такая большая растяжка, через 300 километров будет дуб, на котором сидел Джордж Вашингтон.
3: О, Господи.
4: Потом эта растяжка появляется в разных местах, через 200 километров он там сидел, добавляется какая-то информация, и когда ты подъезжаешь к этому повороту, ты уже не можешь не повернуть, хотя бы вот посмотреть, к тебе уже подготовили ко всему этому. И поворачиваешь, и едешь, а там инфраструктура, и кофе купить, да, ну и так далее. И ты видишь этот дуб, садишься, ну и как-то проникаешься атмосферой, как это называется место. Так и у нас в какой-то момент в 2000-х годах, по-моему, в 2008-2007 начался большой проект под названием «Сказочная карта России». когда регионы каждый, да, по разным, на самом деле, принципам пытались найти себе какого-то фольклорного, ну, не маскота, а образ, да, за которым турист будет ездить во внутреннюю Россию, uh-huh. вот, да, и добавлять себе впечатлений. Так, например, там, например, какой-нибудь, я не знаю, Колобок, да, стал символом Ульяновской области. Uh-huh. Баба-Яга за Бабу-Ягу, вот Рица просила, там дрались, и даже в какой-то момент Ярославль победил, да, и ярославцы теперь с иронией...
5: Мне хахуля нравится, посмотрите. Хахуля
4: не бывает. Ярославцы...
3: Подожди, а хахуля реальный персонаж?
5: Калужская выхухоль.
3: Выхухоль? Выхухоль, да, это животное конкретное, да, ты можешь его взять,
5: ну,
3: вот,
5: вот
3: и...
5: Посмотрите, как его изобразили местные люди.
3: Так не, ну, мы же говорим про такое, знаешь, 50-50, чтобы нет, оно было не совсем реально.
4: Арита говорит, что хахуля может стать, да, вот таким, да, полумифическим, да, персонажем, да, который как бы выполняет игровую функцию, безусловно. Mm. Там Великий Устюг, это Дед Мороз, ну, это база какая-то, да, там какой-нибудь Алтай, Кощей Бессмертный, потому что там якобы снимали,
3: да,
4: какую-то часть.
3: Просто
4: вот
3: смотри,
4: работает.
3: Какая интересная вещь. Вот, ну, я просто тут уже слезаю с этого, значит, с коня скептика и говорю простую вещь. Ведь доказать существование Йети пока не удалось. Но, внимание, и доказать его несуществование тоже не удалось.
4: Вот это самое крутое. Да, дело в процессуальности. Почему эта история долгое время жила,
3: да,
4: и еще какое-то время продолжать будет жить? Потому что, во-первых, это находится между верой и неверием, да, в такой лакуне, которая называется убеждение, которое можно опровергнуть, но потом снова искать новые доказательства.
3: Да.
4: Да, это как Карл Поппер, база такая на самом деле, да, это вроде бы нефальсифицируемая история, которую можно опровергать, и поэтому это будет продолжать в дальнейшем существовать. И вторая очень важная вещь, ну, помимо экономической, мы, кажется, уже обсудили, да, это тренд на экологию.
3: Так.
4: Да, посмотрите, города растут, природа становится как бы все меньше и меньше, вот этой вот неосвоенной. А человек, мы, по идее, как будто бы любим вот эти вот неосвоенные пространства, заросшие места, дикость, да, in the wilderness, как писал Джеймс Фрейзер, когда говорил про людей, которые уходят в лес. И вот этого нам не хватает. И поэтому Йети смещается из труднодоступных гималайских мест, да, в московские парки, ну или в какие-то еще, потому что именно там люди, бродя по природе, где-то еще, видя неструктурированные какие-то нам громождения листьев, там, веток и так далее, они ищут вот это вот чудесное, да, это невероятное и это природное. Вот это вот важный момент, да, поиск Йети, Йети становится ближе, потому что с экологическими проблемами, да, у нас становится все как бы хуже и хуже.
3: Мне казалось, наоборот, если ты не можешь его найти здесь, то есть какое-нибудь наше, условно, плато Путорана, куда добраться ого-го так сложно, а и там вот точно он есть, и поэтому туда добраться можно сложно, но если уж ты добрался, ты там его точно увидишь, или хотя бы следы
4: вот это
3: его...
4: Вот это было характерно для романтических путешествий, да, когда были партии геологов, вы помните вся вот эта вот история,
3: да,
4: про советское невероятное,
3: в свитере, да,
4: гитары, свитер, песни, и вдруг внезапно чу. В кустах шорох. А кто это?
3: Оказалось...
4: А может быть, Йети. И начинается...
3: А оказалось, что это такой
4: история,
3: же,
4: да,
3: чувак в свитере, да. Просто отошел.
4: Лопата.
5: Отошел в кусты.
3: Отошел немножко, да, передохнуть. Спасибо тебе огромное.
2: Физики и лирики. Маяк.

0: 17 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки поразили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, цеха сборки беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Подразделение группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропольск, Старорайская, Красноподолье, Новогришино, Ановка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, 2 боевые бронемашины и 5 автомобилей. Уничтожены боевые машины реактивной системы залпового огня «Град», гаубица М777 производства США и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Российские войска продолжили удары беспилотниками по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, была поражена инфраструктура порта Измаил, которая используется для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В порту Одесса целью стал склад с военно-техническим имуществом. И еще одно сообщение Минобороны. Российские военные с помощью беспилотника «Герань» нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в селе Степановка. В ДНР наше военное ведомство опубликовало кадры уничтожения позиций противника. Киев перестал публиковать информацию о количестве запущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать низкие показатели их перехвата украинскими системами ПВО, утверждает британская газета Financial Times. Издание отмечает, что киевский режим испытывает острый дефицит систем ПВО «Патриот», передает ТАСС. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по спроизводству.

0: еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставить оружие Киеву. В МИДе России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам, заявил в интервью ТАСС в преддверии форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. Он также сообщил, что недружественные страны проявляют интерес к Восточному экономическому форуму, в том числе европейские компании и бизнесмены, хотя им трудно противостоять англосаксам в вопросах санкций против России. Форум пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Еще одно сообщение. Владимир Путин 18 августа проведет переговоры в Кремле с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Об этом сообщили в Кремле. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
1: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золотую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в опорном прыжке. Соревнование проходит в столице Хорватии в Загребе. Ранее на турнире Мельникова выиграла золото в личном многоборье. Сказочный блокбастер для всей семьи. Последний богатырь Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: Погода.
0: В Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, плюс 22-24. В Москве, по данным Центра ФОБОС, в начале ночи, завтра, ближе к вечеру, кратковременные дожди, вечером с грозами, днем 23-25 градусов.

0: Провокация.
1: Добрый вечер, добрый субботний вечер. Вы слушаете «Маяк», это «Провокация». Значит, 17.10, суббота, с вами я, Сергей Насибян, психолог, психотерапевт. Ну и в целом мы здесь с вами сегодня целых два часа будем говорить о том, что происходит с вами. Ну и те, кто вдруг слышит меня впервые, хочу сказать, что мы никого здесь не лечим, потому что, слава богу, мы все здоровые. Но мы разбираемся в разных обстоятельствах. И благодаря вам, дорогие радиослушатели, вашим вопросам, которые вы пишете в эфир по номеру телефона плюс 7967-103-5533, это Telegram, WhatsApp, в общем, любые варианты, либо звоните, и мы с вами обсуждаем их в прямом эфире по номеру телефона плюс 7495-728-7171, либо пишите их мне в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. Благодаря тому, что мы разбираем с вами эти вопросы, я получаю огромное количество отзывов о том, что нас благодарят, потому что в наших разборах люди обнаруживают ответы на свои вопросы, которые у них внутри возникают. Ну, а если вы слышите меня не в первый раз, вы пишете мне в моем телеграм-канале, пишете в директах, что ждете нашего эфира. Эфиры у нас каждую субботу, если только я не занят другими какими-то проектами. Пишите о том, что вы ждете их, потому что вам ценно то, что мы здесь делаем. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, и именно благодаря вам и вашей обратной связи, в общем-то, мы продолжаем все это делать. Ну, а я каждый раз, когда я еду в студию на эфир, безусловно, задумываюсь о том, о чем бы я хотел поговорить сегодня. Ведь такая возможность выпадает не всем, не всегда, говорить со всей страной о каких-то мыслях и иметь возможность свои собственные мысли, так сказать, выразить. Так вот, вчера я записывал там очередной подкаст, и тема этого подкаста была измены, это мы в следующий раз будем писать, разводы. И меня спрашивали о том, единственный ли это выход, всегда ли стоит разводиться, всегда ли стоит делать необдуманные, может быть, поступки, или если нет, не видишь другого выхода, можно ли себе как-то это оправдать, лучше ли детям или хуже. Друзья, все, безусловно, очень сильно индивидуально, но поскольку мне приходится, я люблю эту работу, я работаю с людьми вот уже 20 почти лет, то я могу сказать, что у меня есть какая-то моя внутренняя, собственная, что называется, статистика об этом. Вот, и разговаривая вчера с интервьюером, я вдруг открыл для себя внутри одну интересную идею. Мне показалось, что когда люди начинают конфликтовать, единственное, что могут они сделать, если они находятся, так сказать, в отношениях, и если не хочется разбрасываться словами, о которых потом можно пожалеть, то единственное, чему стоит учиться, это создавать пространство этого конфликта и тишину собственного ума. Потому что вот в этой тишине и пространстве, как правило, рождается мудрость решения, которые мы можем принимать, о которых мы потом не будем жалеть. Что же касается пространства. Пространство – это когда вы даете возможность своему партнеру чувствовать то, что он чувствует в этой ситуации, говорить, в общем-то, то, что он говорит, и самое главное, даете себе возможность это чувствовать. Не зажимаете, не подавляете всех чувств своих или партнера. А вот про тишину в голову мне пришла такая идея. Ведь мы очень часто в конфликтах, когда ссоримся, даже не успеваем осознать, что мы говорим, и еще не менее редко, а может быть и чаще, не успеваем осознать, что мы думаем. Так вот, думаем мы обычно что-то о партнере, пока партнер говорит. Вот это я называю тишиной ума. То есть попробовать себе не думать ничего о партнере, а дать ему, так сказать, все это высказать. И вот тогда я подумал, представляете, как красиво выглядели бы все конфликты. Это были бы не ссоры, не истерики, а это были бы глубокие разговоры двух взрослых людей. Но нет, так не бывает. И вот тут сегодня, когда я ехал в студию на эфир, я подумал вот о чем. Я хочу поговорить о такой странной вещи, что большинство людей говорят, что хотят спокойствия. Вот правда, большинство людей со мной, как с психологом, на тренингах, программах, группах, в кабинете, почти всегда говорят о том, что они хотят покоя. Мне не нужно много денег, я хочу просто не беспокоиться о деньгах. Мне не нужно, там, чтобы он был все время у меня под присмотром, я хочу быть просто спокойна, или она, чтобы была под присмотром, я хочу быть спокойной. Но как только появляется спокойствие, люди начинают немедленно создавать проблему. Почему? Да, вот интересно, я хочу спокойствия. А потому что я хочу спокойствия, если бы мы говорили честно, без экивоков, без какой-то красивой мишуры словесной, звучало бы совсем иначе. Я хочу, чтобы в моей жизни все происходило только так, как я хочу. Вот тогда, возможно, я позволю успокоиться себе и окружающим. Почему мы создаем все эти проблемы? И дело в том, что человек не стремится к счастью. Человек стремится всегда к знакомому состоянию. Если 20 лет человек жил в какой-то тревоге, в конфликте, там, в необходимости что-то доказывать, кого-то спасать, контролировать, добиваться чего-то, то именно это становится нормой. Это не значит, что это хорошо. Это не значит, что это должно быть приятно, но это становится очень знакомой нормой. Это на самом деле то, что называется той самой зоной комфорта, потому что там не обязательно тебе должно быть приятно. А вот если вдруг наступает спокойствие, никто не нападает, денег хватает, муж хороший, жена хорошая, дети здоровы, работа есть, казалось бы, живи и радуйся, но человеку в тот момент резко становится тревожно. Почему? Потому что нервная система говорит, задает вопрос, а где опасность? Может быть, ты чего-то не видишь? Ведь твои глаза смотрят только вперед. Может быть, нужны глаза на затылке. И человек начинает искать эту опасность где угодно. И тогда вдруг бац, и кажется, что муж немного странно себя ведет. Или там жена странно отвечает. Ребенок, там, я не знаю, плохо себя чувствует или еще что-то. Поэтому часто мы называем жизнью не то, что на самом деле ею является, а то, что называется возбуждением или возбужденностью. Это особенно хорошо, конечно, видно в отношениях, как правило. Потому что когда нет тревоги в отношениях, кажется, как будто и любовь исчезла. А вот если мы действительно хотим любви, или нам нужен человек, рядом с которым мы сможем продолжать привычно страдать, что из этого вам больше откликается? Любовь? Мне уже пришли вопросы, и я, в общем-то, их прочитал уже, и сейчас буду на них отвечать. Но вот мне очень интересно, что все они приблизительно про это. Как бы про выбор. Я часто говорю людям, когда они меня спрашивают, ну почему я хочу страдать? Только по одной причине. Для драматургии. Вот попробуйте задуматься об этом. Для драматургии собственной жизни, потому что без этой самой драмы жизнь становится не такой интересной. Она становится скучной. И если уж совсем посмотреть туда глубоко, то очень часто проблема дает человеку идентичность. То есть я спасатель, я решатель, я там, не знаю, сильный, умный, там, еще какой-то, да. Я должен все время всем что-то доказывать, и главное, самому себе доказывать. А вот спокойное счастье, оно требует очень серьезной ответственности, когда никто в твоей жизни ничего не ломает. Ну и, как я уже сказал, вы можете писать нам свои вопросы по номеру +7 967 103 5533 или в моем телеграм-канале «Сергей на себя психолог», на который я с радостью отвечу. И вот приходит первый вопрос. Добрый день. Опять пишу вопрос для вечернего эфира. Начну с похвалы. О, приятно. Да я так же, как и многие, с большим удовольствием слушаю вас. И правда, ваш голос, подача, это все просто огонь. Спасибо. Слушала сегодня утром на даче под чашечку кофе, сваренным в турке, а не кофемашине. Слушала ваше интервью про конфликты. Как же здорово. Наконец-то вот вопрос. Если мой муж, как тот человек, который, когда в четвертом тоннеле нет еды, стоит и сокрушается на вселенную, а я та крыса, которая бежит искать еду. Что делать, чтобы он не тратил силы, время и энергию на это? Он молодец, он трудоголик, он просто не может понять и перестроиться, что бизнес умирает и практически умер, а жизнь продолжается, и надо жить, кушать и так далее. Я предлагаю выход, а он, как обычно, сразу же все отвергает. В общем, у него скорость, видимо, другая, я готов бежать искать, жить, а он ругает вселенную, потом уже что-то меняет. Да, он консервативный, но... Во-первых, я хочу сразу рассказать, что история про тоннель и крысу, это про то, что человек, если в одном и том же тоннеле будет обнаруживать еду, но в какой-то момент ее там не обнаружит, то он достаточно долгое время потратит на то, что будет спорить с реальностью, что еды нет. Почему? Меня же приучили, я же привык, еда должна быть здесь. Ну, это как вот представьте, вы все время открываете холодильник, у меня сын, знаете, когда еще жил с нами, молодежь, они делают так часто, ходит-ходит по квартире, открывает, посмотрит в холодильник, ничего не найдет, закрывает, открывает, закрывает. Я говорю, слушай, а ты думаешь, там за 20 минут поменялся набор продуктов, если ты туда ничего не клал? Но он живет же в таком мире, подросток, что ему кажется, что за 20 минут кто-то туда что-то положит. А вот крыса нет. Крыса, если вдруг побежит по привычному маршруту, ну, это научно доказанные бихевиористами, в общем-то, опытами, доказанное поведение, крыса побежит искать дальше. Ну, спасибо, во-первых, вам за этот вопрос. И после такого и похвалы, и кофе, сваренного в турке, и вопрос должен быть хорошим, и ответ, соответственно, теперь мне нужно дать ого-го, да? Знаете, мне кажется, что проблема не в том, что он стоит в этом тоннеле, а вы бежите дальше. Проблема заключается в том, что вы хотите, чтобы он бежал с вашей скоростью. Вы уже увидели, да, ну, как бы, что старая модель не работает, и для вас это естественная реакция. Окей, что делаем дальше? А вот ему необходимо время... Знаете, я скажу так, признать потерю, отгоревать ее, позлиться, поругать рынок, там, я не знаю, проблемы, которые возникают, государство, вселенную, конкурентов. Это его способ расставаться с тем, во что он вкладывает энергию. А вот ваша ловушка заключается в том, что вы стараетесь его спасти. Не становитесь спасателем вашего мужа, и тогда вам станет гораздо легче, потому что чем больше вы предлагаете выходов, тем меньше у него есть необходимости искать. Я бы говорил немножко иначе. Я бы говорил о том, что вот я вижу ситуацию так, готова двигаться. Когда ты будешь готов, давай двигаться дальше. Но я бы был не я, если бы я не сказал бы вам вот о чем. Вы знаете, совсем недавно на своем канале «Притча Насиба» я разбирал одну из притч, которую написал несколько месяцев назад, про то, как осел умер у колодца, потому что отказывался уходить. Дело в том, что, вот представьте себе, пересох колодец, все звери собрались у колодца, говорят, мы все умрем. Но одна птица сказала, я видела в соседнем ущелье колодец с водой, пойдемте туда. А звери стали роптать, они сказали, нам не дойти, это тяжело, мы обезвожены, мы голодны. А осел сказал, если кому-то будет плохо, я донесу его. И правда, они шли, и он нес на себе тех, кто уставал, они отдыхали, сидя на нем. И когда они дошли до соседнего колодца, в этом колодце тоже не оказалось воды. Птица полетела искать дальше, животные тронулись за ней, а осел сказал, я не пойду, здесь должна была быть вода. Вот смотрите, от первого колодца он отошел, от второго нет, потому что второй колодец уже являлся его подвигом. И вот здесь его гордыня, его такая приверженность собственной идеи, собственному «я», убил его. Я не знаю, что происходит с вашим мужем, но почитайте эту притчу, тем более, что вы написали на моем канале этот вопрос, а там вы можете эту притчу, в общем-то, и прочитать. Вот, поэтому не тащите на спине своего мужа точно и дайте ему возможность отгоревать потерю. Сергей, здравствуйте. В предыдущем эфире вы говорили о том, что в разрушающих отношениях мы лишаемся субъектности, когда наделяем себя или нас наделяют определенной ролью, что отыгрывая эту роль, мы думаем, что это любовь, а на самом деле это зависимость. Как в таком случае можно, вступая в отношения, отличить любовь от зависимости? Ведь любовь тоже дает нам чувство наполненности, безопасности, понимания, доверия другим человеком. Как понять, где заканчивается любовь, начинается зависимость? Есть ли такие способы проверить себя в отношениях? Благодарю вас. Но первое, что я бы сразу сказал, не дает любовь безопасности. Ну, вспомните себя, когда вы любили, прям по-настоящему любили. Ну, какая безопасность? Вы что? Она дает ощущение жизни, ощущение риска, ощущение драйва. Но уж точно не безопасности. Это все равно, что подумать, что если вы едете на большой хорошей машине, на серьезном вираже, на хорошей скорости, то вы в безопасности. Конечно же, нет. Вы, наоборот, вы в этот момент мобилизованы, вы максимально алертны, бдительны. И это приятное ощущение любви. Но вопрос хороший, и я бы не оставил его, конечно, без ответа, потому что действительно, ну, любовь и зависимость могут начинаться одинаково. Мне с тобой хорошо, там, я не знаю, мне тебя так не хватает, я хочу просто быть рядом. Критерий я предложу вот какой. Я его на самом деле уже предлагал, но он достоин того, чтобы повторить. Любовь увеличивает вашу субъектность, а зависимость постепенно ее забирает. То есть вопрос не в том, насколько сильно вы любите, вопрос в том, кем вы становитесь рядом с ним. Потому что если я люблю, у меня остается моя жизнь, мои друзья, мои интересы, мои решения, мои несогласия, мои возможности. Я могу нуждаться, скучать, дорожить, там, я не знаю, что угодно, но я остаюсь собой. А в зависимости происходит другое. Мое состояние все больше и больше определяется тобой, другим. Если вы написали, я счастлив. Ты доволен, я хорошо, мне. Ты отдалился, я что-то сделал не так или сделала. Постепенно вместо двух субъектов возникает один человек и другой, который вращается вокруг него, как луна вокруг Земли. Поэтому, мне кажется, есть очень простой тест. Если этот человек завтра перестанет давать мне то, что я получаю рядом с ним, вот я лично, я останусь собой или нет? То есть, по сути, останусь ли я, так сказать, собой, даже если, так сказать, вы все равно, ну, если вы не будете получать, останетесь ли вы вот этим самым собой? Вот, наверное, я бы так ответил. Так, у нас вопрос. Спасибо, вот пришел вопрос от Анны. Здравствуйте, спасибо за эфир и интересную тему. Подскажите, пожалуйста, какими способами можно выйти из привычного тревожного состояния, как приучить себя жить спокойным? Ну, вот спасибо, что вы прям в тему задаете мне этот вопрос. И опять же, да, много... Я давно работаю с людьми, давно учу людей этому. Я скажу вам очень интересную вещь. Когда-то много-много-много-много лет назад я однажды спросил у своего учителя, как мне не беспокоиться о деньгах. И он сказал мне гениальную фразу. Он мне сказал, не думай о них. Я возмутился и сказал, как можно не думать о деньгах, кто их будет зарабатывать. А он поправил меня. Он сказал, я не говорю тебе не зарабатывай, я говорю тебе не думай о них. Ваша тревожность, безусловно, это с точки зрения когнитивно-поведенческой терапии, а я с глубоким уважением отношусь к ней, это ваш способ мыслить. Если мы говорили с психоаналитическим подходом, то это было бы, мы говорили бы о подавленной агрессии, мы говорили бы о подавленных чувствах, мы бы искали бы глубоко в вашей сущности, в вашем детстве, в вашей памяти причины этой агрессии. Но если мы говорим с точки зрения КПТ, а тут, мне кажется, это было бы подходящим, я бы сказал вот о чем. Вы не обязаны думать свои мысли. Вот попробуйте, Анна, это для себя принять, что вы не обязаны думать мысли, которые приходят вам в голову. А когда вдруг они приходят, вы попробуйте задаться вопросом, а кто именно сейчас наблюдает эту мысль? Услышимся через пару минут.
0: Провокация. Благодаря классической музыке душа приводится в правильное состояние. Владимир Матецкий, композитор, радиоведущий.
2: Так говорит маяк.
3: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: 17:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 1328 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. В Черниговской области уничтожены электроподстанции и газораспределительные станции, сообщили в Минобороны России. Кроме того, в промзоне Чернигова поражены склады ударных дронов ВСУ, а в населенном пункте Пикуровка Черниговской области – место хранения подготовки к запуску украинских беспилотников. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по справедливому сценарию России, заявили в российском МИДе, комментируя планы США и Турции поставить вооружение на Украину. Москва запросила Вашингтона и Анкары разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что США и Турции еще не поздно трезво оценить ситуацию в связи с планами поставить оружие Киеву. В МИДе России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Испанского премьера Педро Санчеса назвали предателем из-за событий в Сеуте, куда проникли тысячи нелегальных мигрантов. Об этом заявила глава правительства автономного сообщества Мадрид Исабель Диес Аюса. По ее словам, правительство Санчеса позволило, чтобы в Испанию вторглись террористы. В конце июля десятки тысяч нелегалов прорвались в испанский эксклав Сеуту, который находится на севере Африки, граничит с Марокко. Испанские власти утверждают, что подавляющее большинство мигрантов уже вернулось в Марокко, однако, по данным властей Сеуты, в городе все еще могут оставаться около 5000 нелегалов. Масса мигрантов из стран Африки не оставляет попыток пробраться в Сеуту. Сегодня стало известно, что полиция Марокко арестовала более 100 нелегалов, пытавшихся пробраться в испанский город. Правоохранители Филиппин спасли 5 россиянок и бывшую королеву красоты страны от торговцев людьми. Они провели операцию в городе Макати. Как сообщают местные СМИ, задержан один из подозреваемых. Спасенные россиянки находятся сейчас под защитой социальной службы. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным центров ОБС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, днем в северной столице плюс 22-24, в Москве в начале ночи, завтра ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

«Маяк». В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бледина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. И в эти минуты московский ЦСКА принимает на своем поле воронежский «Факел». И за ходом матча следит наш обозреватель Виталий Павлов, который присоединяется к нам по телефону. Виталий, здравствуй, тебе слово.
2: Да, добрый день, Екатерина, добрый день, уважаемые радиослушатели. 60-я минута идет в Москве на веб-арене, и ЦСКА с «Факелом» играют пока в ничью 0-0, несмотря на 3 забитых мяча. Нет, я не оговорился, действительно, 3 забитых мяча были в первом тайме, но все они были отменены из-за положения вне игры, причем в одном случае пришлось арбитру даже повтор посмотреть, и в итоге гол воронежцев все-таки был отменен, так что... Официально забитых мячей в этом матче нет, но трижды действительно мяч в сетке ворот побывал и той, и другой команды. Сначала отличились армейцы, затем забивал и «Факел», но пока это все не засчитанные голы. ЦСКА продолжает владеть инициативой, несмотря на то, что во втором тайме так несколько эмоциональнее пошла игра и несколько желтых карточек показал и Инал Танашев, в том числе за стычки и выяснение отношений. Больше борьбы как будто и ее в первую очередь, конечно, «Факел» навязывает, но ЦСКА гораздо чаще с мячом, 60 на 40, такой процент сохраняется еще с начала, в общем-то, первого тайма, но при этом моментов перед воротами гостей практически не возникает. ЦСКА контролирует мяч, но при этом имеет трудности с креативом в завершающей стадии атаки. Именно поэтому счет и не открыт, 0-0.
1: Спасибо, это был Виталий Павлов. Еще в одной встрече игрового дня «Родина» и «Акрон» разошлись миром. Ничья 3-3 в составе хозяев. Первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Мячи также забили Стефан Лончер, Жилсон Беншимол и Кевин Аривало. В первой лиге сегодня проходят матчи шестого тура. В эти минуты ленинградец встречается с тульским «Арсеналом». Здесь второй тайм ничья 0-0, а текстильщик со счетом 1-0 побеждает Нижний Новгород. Здесь идет 35-я минута. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова, стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Валена. Россиянка Анна Калмыкова показала 5-й результат. На текущем первенстве Мельникова завоевала 2-ю золотую награду после победы в личном многоборье. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Провокация.
1: Мы продолжаем наш эфир. Суббота, маяк. С вами Сергей Насимян. Это провокация. И, друзья, вы можете писать нам ваши сообщения. Плюс 7-967-103-5533. Задавайте вопросы так или пишите в телеграм-канале Сергей Насимян психолог, либо звоните мне в прямой эфир по номеру телефона плюс 7-495-728-7171. И у нас есть звонок, насколько я понимаю. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
2: Меня зовут Гулина, мне 33 года. Угу. Я очень рада к вам попасть в эфир. Вот.
1: Спасибо.
2: Проблема у меня следующая. Вот мне уже 33 года, я вроде бы хочу выйти замуж, родить детей, но все никак не получается. Не могу встретить того самого. То вот, например, мне люди, которые мне нравятся, я им не нравлюсь, а вроде бы, если ко мне проявляют люди интерес, они мне не очень нравятся.
1: Так, вопрос, что делать, правда?
2: Да, вопрос, что делать. Я вроде бы все, ну, стараюсь ваши подкасты тоже иногда слушать. И вот, ну, понимаю, то, что девочки тоже звонили с такими вопросами.
1: Но смотрите,
2: и причины разные, да.
1: Причины могут быть действительно разные, но в вашем вопросе таится ответ. Вы говорите, я хочу выйти замуж. Вы говорите, я хочу выйти замуж, а не могу встретить того единственного, того самого. Это два разных запроса. Выйти замуж и встретить того самого. Это разные вещи. Потому что, когда вы говорите слово «того самого», ну, вы понимаете, это же очень субъективное и очень абстрактное понятие. Потому что тот, кто понравится вам, может не понравиться вашей маме, не будет нравиться вашим соседям, вашей подруге, мне, ну, то есть как угодно, да, и наоборот. Тот, кто будет нравиться нам всем, может не понравиться вам. Поэтому, когда вы вкладываете вот в это понятие того самого. А что это такое? Это разные вещи, понимаете? Выйти замуж и встретить того самого. Вот вы что хотите? Встретить или замуж выйти?
2: Ну, что совпало и то, и другое.
1: Я
2: сначала
1: понимаю.
2: Встретить, а потом вот за этого человека выйти замуж.
1: И вот поэтому вы все время находитесь в конфликте в том, что кто нравится вам, вы не нравитесь им, и наоборот. Дело в том, что тот самый, тем самым, становится для вас партнер только по одной причине. Это когда вы его выбираете. А выбираете, это не значит, что он самый лучший, это не значит, что он самый настоящий, это не значит, что он самый, там, я не знаю, добрый, самый сильный, богатый и так далее. А вы его выбираете. И вот это делает нашего партнера тем самым.
2: Ну, возможно, да. Угу.
1: Вот
2: это
1: здесь...
2: какой-то для меня вызов, что ли.
1: Это не вызов, это не вызов. Просто если вы хотите создать семью, а не просто встретить того самого, потому что вы, может, встретите того самого, но это будет прекрасный роман, но семьи из этого не получится. А вот если вы хотите создать семью, то там все меняется, там все встает с ног на голову или с головы на ноги, наоборот, возвращается, потому что тогда вы понимаете, что, выбрав человека, вы его любите, потому что вы члены одной семьи.
2: Угу.
1: А не наоборот.
2: А что вот мне нужно сделать, чтобы, ну, как-то поменять свое отношение к этому?
1: Ну, в первую очередь, просто для себя просто уяснить сейчас вот в контексте нашего с вами разговора о том, что тем самым становится только человек, которого вы выбираете.
2: Да.
1: Вот надо научиться выбирать, Гулина. Вот это важно.
2: Но вот если мне не нравится то, что вот, ну, какие-то качества человека, я не могу вот выбрать именно того самого человека найти.
1: Ну, что значит вы не можете найти-то? Вот расскажите мне последний случай какой-нибудь.
2: Ну вот, например, меня позвал поесть мороженое в обед коллега. Он старше меня, и вот это вот, ну, как бы на 10 лет, и вот этот возраст уже для меня как бы, ну, такой этот красный флаг, так скажем. Ну и сам по себе он мне не особо симпатичен.
1: Так.
2: А вот, а есть другой коллега, который мне нравится, а я ему не особо интересна.
1: Откуда вы знаете, что ему неинтересно?
2: Ну, я всячески намекала, с его стороны никаких действий не было.
1: Понимаете, дело в том, что настоящие отношения, настоящая семья строится только тогда, когда встречаются два неидеальных человека. и они решают попробовать, они решают создать что-то совместное. Я понимаю, что кто-то вам может нравиться больше, кто-то меньше, но каждый раз, когда мы выбираем себе партнера, женщину или мужчину, мы соглашаемся заплатить за этот выбор отказом от всех остальных. И мне кажется, что, судя по вашему возрасту, вам необходимо сейчас понять одну простую вещь. Вам важно задаваться вопросом, с каким мужчиной я буду оставаться с собой, договариваться с ним, конфликтовать, иногда ссориться, но не разрушать, а расти вместе. Потому что...
2: Ну вот с тем, который, например, мне нравится, я готова попробовать.
1: Да, смотрите, здесь же важный вопрос, да? Он не готов, правда? Вы же не можете его изменить.
2: Да, да. А как вот мне найти того, который... И который он готов, и я готова, с которым...
1: Не, я уверен, что мужчин вокруг вас очень много, и здесь еще раз говорю, но первое, что надо убрать из своей головы, это идея, что существует тот самый. Вот это первое. Строить отношения можно только... Когда вы, ну смотрите, давайте я вам скажу, вот в следующий раз вас позовет, там кто-то кушает мороженое, да, или пить кофе, или еще что-то. Вам важно позволить себе почувствовать, создается ли третье между вами. Вот я, он, и что-то происходит третье или нет. Потому что если вы только его, например, там любите, видите, и ради него готовы идти кушать это мороженое, это одно. Если он ради вас терпит, это то же самое, но там, условно говоря, другое. А вам, нам вообще в целом, для того, чтобы создать отношения, важно создавать третье, когда между двух создается третье. Вот это будет важно. Попробуйте вот так позадавать себе вопрос. Мне интересно то, что создается нами обоими, когда мы едим мороженое, ходим на свидание, гуляем по набережной.
2: Что-то типа будущего, да?
1: Это не будущее, это настоящее. Не надо про будущее сразу думать. Я понимаю, что вы, как любая девушка, сразу начинаете внукам имена придумывать. Нет, этого не надо. Просто смотрите, создается третье или нет. Мы что-то вместе творим, вот создается этот мир или нет, если уж вы хотите вот так выбирать. Ну и если вы слушаете мои подкасты, то наверняка слышали от меня неоднократно, что я всегда говорю, что самые сильные браки – это браки договорные. Когда я говорю слово «договорные», это не означает, что мама с папой договорились за вас. Я говорю о том, что это значит, что вы строите отношения с человеком, с которым можно договариваться. И вы тот человек, с которым можно договариваться. Вот на это я бы обратил внимание.
2: А если чувств нет,
1: и как бы... Ну, я же говорю, чувства придут потом. Смотрите, если чувства, которые вы ищете, они придут в результате того, что у вас будут отношения. Вот про что я говорю. Этому надо учиться. Правда. Спасибо вам большое.
2: Ладно, спасибо большое.
1: До свидания, спасибо. Я понимаю, все мы выросли на сказках, на встрече того самого единственного или ту самую там неповторимую. Но дело в том, что, еще раз повторю, тот самый, этот человек, который становится для вас тем самым в результате вашего выбора. Моя мама всегда говорила, что детей я могу родить еще 20, а мужа я больше не выберу ни одного себе. Вот так она говорила про папу моего, про своего, так сказать, мужа. Это достаточно такое... старое понятие, да, и сегодня в новом мире очень сложно людям это объяснить, но мне нравится очень ответ такой, что раньше вещи, когда они ломались, их ремонтировали, а сейчас выбрасывают. Поэтому, друзья мои, мне кажется, что единственное, на что стоит всегда обращать внимание, что создается между нами, третье, а оно всегда на самом деле создается. И нравится ли мне то, что создается, потому что скучать вы будете именно поэтому всегда, когда оно перестанет создаваться. Что ж, дорогие друзья, мы продолжаем с вами наш эфир. Вы можете звонить нам в прямой эфир, так же, как и Гулина, по номеру плюс 7495-728-7171, либо пишите мне свои вопросы по номеру плюс 7967-103-5533, ну, либо пишите в моем телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог». Я постараюсь ответить на все вопросы, хотя, конечно, их всегда бывает больше, чем я успеваю. Услышимся через пару минут.
0: Провокация. Маяк.
3: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: некотором царстве, в нашем государстве, жили-были добрые молодцы. Двое толковых, а двое так себе. Времена тогда тихие были, скорости небольшие, а ДТП незначительные. Пересели люди в кареты самодвижущиеся. Кто посмекались и сообразили, что и на задних сиденьях пристегиваться надо. Ну, а кто не смекнул? Призадумались тут добрые молодцы и решили пристегиваться. Так вот, половины трагедии могло и не быть, если бы все были пристегнуты. И это не сказка.
1: Телефон рекламной службы в Вологде. 26 60 60. Радио «Маяк». 102,3 FM Вологда, 102,5 FM Череповец.
2: Всегда моим любимым цветком.
3: Александр Куприн. Куст сирени.

0: Провокация.
1: Мы продолжаем нашу программу. И вот вопрос, который пришел как раз в мой телеграм-канал. Добрый вечер. Расскажите, как принять ту часть себя, которая мне не нравится, а именно в отношениях становлюсь требовательной, жадной и ревнивой. Отказаться от отношений не вариант. Как дальше с этим жить и меняться? Вопрос. Ну, слушайте, во-первых, в первую очередь, поймите, принять себя — это не значит разрешить себе все. Ну, типа, я такая ревнивая, такая жадная, требовательная, принимайте меня такую. Нет, это не про принятие, это про вашу внутреннюю капитуляцию и про детское требование, чтобы вас любили, каким вы есть. Принять эту часть — это значит перестать делать вид, что ее нет, и начать ее исследовать. Чего именно я боюсь? В каких аспектах, в каких моментах моих отношений возникает этот самый страх? Потому что часто за вашей ревностью ведь стоит просто страх, что вас заменит, а за требовательностью страх оказаться неважный, там, незаметный. И в следующий раз, когда захочется вам предъявить мужчине очередную претензию, первое, что нужно сделать, не запрещайте ее себе, но перед этим остановитесь на секунд 20 и задайте вопрос, чего именно я хочу сейчас получить от него. Подтверждение, что меня любят, что я единственный, что меня не бросят. И вот здесь начинаются изменения. А никогда вы победили свою ревнивую, жадную, там, я не знаю, какую-то часть, а перестали отдавать ей управлять вашими отношениями, не даете ей, так сказать, руль. Сергей, здравствуйте. Супруг редко обращается ко мне по имени. Я периодически 20 лет брака. Напоминаю, что мне очень нравится и хотелось бы, чтобы он называл мое имя. Но день-два и снова без обращения. Ласкательных в наших отношениях нет. Я чувствую себя обезличенной. Что это значит? Ну, что это значит? Давайте я для начала задам вот какой вопрос. А почему именно это, ну, в смысле, сам факт того, что вас называют по имени, стало для вас доказательством того, что вы существуете? Существуете для мужа. Потому что вы говорите, мне неприятно, да, а я чувствую себя обезличенной. Мне вот эта фраза гораздо интересней. И вот это интересно, правда, потому что, возможно, дело не в имени, возможно, вам не хватает ощущения, что он вас видит. Не жену, не роль, не мать, не любовницу, не человека, с которым он прожил 20 лет, а именно вас, отдельного человека. И тогда, ну, как бы, бессмысленно 21 год требовать от него или просить, называй меня по имени. Более того, если вы не отзывались бы на то, как он вас называет, а я не знаю, как он вас называет, то, возможно, ему пришлось бы называть вас по имени. Но я бы говорил с ним не про имя. Я бы сказал, что вам не хватает ощущения, что вы заметны, что он вас замечает, что он признает ваше существование, ваше бытие. И можно сказать, давай подумаем, как мы можем это вернуть в наши отношения, если это когда-то было, или как мы можем это сделать. Но первое, что я бы сделал, это я бы не откликался ни на какое прозвище. Можно, ну, как сказать, в отношениях бывают шутливые прозвища, это нормально. Но если вы откликаетесь, вы даете ему основание полагать, что все нормально, все окей, все работает. Поэтому первое, что сделаете, это наблюдайте свой внутренний импульс, откликнуться на то, когда он зовет вас не по имени, а как-то иначе. Вот в этой реакции будет все, что вы сейчас спрашиваете, все, что вас интересует. А мы услышимся с вами через пару минут.
0: Провокация.

0: 18:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина в Сумской области, города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, артиллерийское орудие, станцию радиоэлектронной борьбы. Российские военные нанесли удары беспилотниками по связанным с ВСУ объектам инфраструктуры морским судам в портах Украины. Как сообщили в Минобороны, в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами. В порту Одесса под удар попал патрульный катер, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, была поражена инфраструктура порта Измаил, который используется для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ. В порту Одесса целью стал склад с военно-технической имуществом. Киев перестал публиковать информацию о количестве запущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать низкие показатели их перехвата украинскими системами ПВО, утверждает британская газета Financial Times. Издание отмечает, что киевский режим испытывает острый дефицит систем ПВО «Патриот», передает ТАСС. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов, к ним 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что США и Турции еще не поздно трезво оценить ситуацию. МИД России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивает доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации по справедливому российскому сценарию, подчеркнули в Министерстве иностранных дел. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным. Как идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. Возбуждено свыше 11 тысяч дел по фактам преступлений киевских боевиков с 2014 года. Такие данные обнародованы.

0: признаться в мошенничестве и неправомерном обороте средств платежей в составе организованной группы. По данным Следственного комитета, Генералов также подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью детей с аутизмом. В отношении второго фигуранта дела врача судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС. Следствием установлено, что фигуранты дела с декабря 2017 года целенаправленно искали родителей детей, страдающих расстройством аутического спектра и другими тяжелыми неврологическими заболеваниями. Обвиняемые, используя отчаянное желание семей помочь своим детям, вводили их в заблуждение по поводу лечения, убеждали оплачивать дорогие услуги и препараты, которые объективно не были показаны при данных диагнозах, не имели научного обоснования и не входили в рекомендации Минздрава. Денежные средства фигуранты отмывали через незаконные финансовые операции с использованием подставных банковских карт, оформленных на третьих лиц, сообщили в Следственном комитете. Небольшой дождь ожидается в столичном регионе вечером, сообщила главный специалист столичного биометеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в ближайшие часы погоду в Москве и Подмосковье будет определять циклон, который идет со стороны Кольского полуострова. На западе столичного региона он может отметиться небольшим дождем. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОСа, в Санкт-Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем в северной столице 22-24 градуса. В Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди, вечером с грозами. Ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 18, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Провокация.
1: Продолжаем, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Это провокация «Маяк», Сергей Насибян, психолог, которого заслужили. И тут мы разговариваем о том, в каких обстоятельствах или ситуациях вы оказались. Вы можете писать нам свои вопросы по номеру телефона плюс 7967-103-5533 или звоните в прямой эфир плюс 7495-728-7171. Либо пишите в моем телеграм-канале «Сергей Насибян, психолог». Я всегда отвечаю на вопросы и часто отвечаю даже между эфирами. И у нас есть звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Да, слушаю вас.
2: Меня зовут Юля. Вы, наверное, не знаю, вам ознакомились с моим вопросом или мне его...
1: Я, безусловно, ознакомился с вашим вопросом, но зрители с ним не ознакомлены. Поэтому расскажите, что происходит.
2: Значит, у меня непонятные отношения. Не могу разобраться в отношениях со своим мужем. Это мой второй муж. Мы с ним вместе около 6 лет, чуть больше. Вот. Примерно 2 года назад он мне сделал предложение, и мы поженились. Вот. 2 года назад тоже был такой какой-то кризис. Мы разъезжались примерно на месяц. И сейчас вот снова уже инициатива исходила не только от меня, но и муж тоже почувствовал, что я как-то себя веду по отношению к нему слишком холодно, так скажем, да? Вот. И мы разъехались. И у меня ощущение, что я все время хожу по кругу с ним, да? Я все время в голове кручу одни и те же вопросы, и через какое-то время как будто бы снова к ним возвращаюсь. Вот. Не знаю, с чем это связано. Хочу понять, что мне делать дальше. К нему отношусь я очень хорошо. Считаю его прекрасным мужчиной, отцом, мужем. И, возможно, даже, наверное, на его фоне, вот мне кажется, что я слишком недостойна его, что ли. Вот. В общем, даже не знаю, что еще сказать.
1: Да, в вашем вопросе, который вы мне написали заранее, есть две важных детали, которые... Первое, вы задаете вопрос, может быть, я нарцисс? Это первое, что я бы убрал бы вообще из вашего вопроса и из вашей мысли.
2: Так.
1: А второе, что мне важно, что вы пишете, что вы дистанцируетесь даже с подругами и сестрами так. Когда вы с кем-то часто начинаете общаться, вы, соответственно, в какой-то момент начинаете дистанцироваться. И вот тут вы говорите, что он вас раздражает, вы просили его съехать, но когда вы представляете, что отношения действительно закончатся, вам становится не по себе.
2: Угу. Мне кажется, так и есть.
1: Да, мне кажется, вы задаете вопрос, говорите, может, я собака на сене? Нет, вы не собака на сене. Вы просто человек, который одновременно хочет двух противоположных вещей – дистанции и близости. И это очень распространенная ситуация.
2: Так.
1: И дело в том, что когда ваш муж или там, кто-то из других близких вам людей становится действительно рядом, близости становится слишком много, появляется раздражение. И вот там появляется желание отдаляться. А когда отдаляется, возникает тревога, а вдруг я его потеряю. И то же самое происходит с сестрой, с подругами, там, с чем угодно, да, но и тут гораздо интереснее, это гораздо интереснее, чем сам вопрос, люблю я, не люблю, что мне делать, как мне быть дальше. Вы знаете, Юль, я бы на вашем месте задавался бы другим вопросом, я бы исследовал свое внутреннее состояние, что со мной происходит, когда другой человек становится слишком близким. Что я тогда чувствую, что меня контролируют, что меня слишком там, от меня многого хотят, я теряю свободу. Вот что происходит с вами в этот момент?
2: У меня много чего происходит. Угу. Очень часто я чувствую, что я как будто бы, ну, если это, например, о подруге идет речь, да, то я, о муже, кстати, тоже,
1: я
2: слишком хуже, чем этот человек, как будто бы я не могу с ним находиться рядом. То есть мне кажется, что он сейчас раскроет меня, что я такая вот не очень-то хорошая, как кажется на первый взгляд.
1: Вы даже не представляете, насколько это так, и в том смысле, насколько здорово, что вы сейчас так отвечаете. И это единственное, с чем стоит разбираться, Юль.
2: А как с этим разбираться?
1: Потому что, как минимум, открываться и говорить людям о том, что вы боитесь, что вас раскроют. И позволять себе раскрываться. Если вы слушаете меня не первый раз или там где-то меня читаете, то я очень часто говорю, что в отношениях самым важным элементом, нашим психическим элементом, который или из которого мы инвестируем в наши отношения, является уязвимость. А уязвимости надо учиться. Нас учат защитам. А для того, чтобы строить отношения, в которых мы наполняемся, в которых мы получаем удовольствие, нужно, для этого нужно учиться быть уязвимой.
2: Я вас поняла, и я очень стараюсь как раз это делать вот с мужем, но получается, что когда я что-то такое говорю про себя, что вот я так чувствую, вот мне так не нравится, а он всегда говорит: нет, ты прекрасная, ты великолепная, я тебя люблю, какая ты есть.
1: Абсолютно так. Он, к сожалению, он тоже не выдерживает этой вашей боли, я понимаю.
2: И он не открывается мне навстречу.
1: Да, именно вот. Так. Вот вы и раскрыли как бы саму тайну. Это то, чему вам нужно учиться, так сказать, вместе с супругом.
2: То есть мне предлагать
1: вам,
2: ему...
1: Смотрите, вам учиться быть уязвимой, вы уже поняли это.
2: Да.
1: И когда вы говорите ему о каких-то вещах таких из своей уязвимости, вам нужно просто сказать ему: дорогой, мне не надо, чтобы ты меня успокаивал. Мне нужно, чтобы ты выдерживал мою неидеальность.
2: А что значит выдерживал мою неидеальность?
1: Я понимаю этот вопрос. Но как же мне вам на него ответить-то за несколько минут? Очень часто, когда ребенок плачет, мы стараемся его успокоить, потому что мы не выдерживаем его плача. Очень часто, когда женщина пугается, мы стараемся ее успокоить, потому что мы не выдерживаем ее испуга. Очень часто, когда мужчина слаб, мы стараемся его подбодрить, потому что мы не выдерживаем его слабости. А выдерживать — это означает любить, продолжать любить человека, несмотря на то, что у него есть разные, так сказать, стороны. Мой учитель всегда говорил о том, что любить человека нужно вместе со всеми его внутренними органами и выделениями, которые они выделяют биологически. Да? А это всегда сложно, потому что нам хочется, чтобы наш избранник или избранница были идеальными. И, конечно, нам хочется самим быть идеальными. Вот поэтому выдерживать. Я думаю, что на самом-то деле, если вы услышали меня и поняли направление, то я уверен, что если вы пойдете к какому-нибудь, например, специалисту в парную терапию, вам понадобится 3-4 сеанса для того, чтобы вы именно научились это делать. Вот прям придите и скажите: нам нужно вот научиться этому. И учиться можно этому. А можно почитать какую-нибудь книгу, например, но вдвоем. Именно вдвоем ее надо читать. А можно посмотреть фильм.
2: Он не любит читать.
1: Да, хорошо, скажите, можно посмотреть фильм. Я вот сегодня буду рекомендовать фильм. Очень рекомендую его посмотреть. Я скажу сегодня в конце эфира фильм. Я посмотрел его прям буквально позавчера. И он как раз, мне кажется, очень сильно ответит на ваш вопрос.
2: Хорошо, я поняла.
1: Спасибо большое за звонок. Спасибо. Ну что ж, друзья, вы тоже можете так же, как и Юля, позвонить по номеру телефона плюс 7495-728-7171 и поговорить со мной о том, что с вами происходит. И, возможно, вам это понадобится, возможно, вам это пригодится, но это точно пригодится кому-то из тех, кто нас слышит. А слышат нас миллионы, миллионы радиослушателей. У некоторых тихо фоном где-то говорит маяк, а у кого-то громко в машине сейчас это кричит. Мне вот пишут люди, что они меня слышат, что им полезно и так далее. Пишите нам ваше сообщение по номеру телефона плюс 7-967-103-5533 или мой телеграм-канал Сергей на себя психолог. И вот пишет Лениза: добрый день, мы с мужчиной вместе больше года, последние 4 месяца часто конфликтовали. Основные причины: он до сих пор не развелся с женой, не может назвать сроки, а также часто проводит время с детьми и родителями без меня. Он говорит, что с ними заряжается, а со мной нет. Мы пытаемся восстановить отношения сейчас. Когда мы вместе, нам хорошо, но стоит ему уехать, начинаются конфликты. Я чувствую, что в основном сама инициирую общение, поддерживаю отношения, а он говорит, что поддерживает меня, потому что отвечает на мои сообщения, выполняет мои просьбы. Как понять, что происходит между нами? Как нам восстановить отношения так, чтобы инициативу проявляли оба? Ох, Лениза, я бы вообще перестал обсуждать здесь тему, как нам вдвоем восстановить отношения, пока не станет понятно ли вообще, есть ли это вдвоем. Потому что то, как вы задаете вопрос, никакого вдвоем там нет. Вы больше уже, ну, больше года вместе, а мужчина до сих пор женат и не называет срока развода. Как вы говорите, семьей он заряжается, а с вами разряжается. Странно, странно. И дело в том, что это не инициатива, это обслуживание входящих запросов. Вот с вашей стороны вы живете в обслуживании его чувств и его интересов. И я задам вам неприятный вопрос. А вы действительно восстанавливаете отношения или пытаетесь убедить этого мужчину, чтобы он вас выбрал и не бросал. Потому что пока вы все время инициируете, поддерживаете, просите, ну, выясняете, у вас самой нет никакой необходимости выбирать, потому что вы ждете, когда выберут его, вас. А у него, самое главное, что у него нет никакой необходимости определяться, потому что вы обслуживаете входящий запрос, всегда реагируете, если вдруг он откликается. Более того, обычно вы сами все это, как вы говорите, инициируете. Поэтому я бы на какое-то время перестал восстанавливать, как вы говорите, ваши отношения. И не в качестве манипуляции, нет, а наоборот, вот сказать себе, я сейчас просто побуду с собой, да, то есть если я перестану создавать эти отношения, они останутся вообще, вот это важно. Вот так вот неприятно, может быть, но отвечу так. Так, у меня тут был большой длиннющий вопрос, который был задан на моем канале, но я постараюсь, давайте попробуем. Друзья мои, если вы пишете мне вопросы в СМС, старайтесь все-таки короче вопросы задавать, потому что читать их очень долго. Сергей, добрый день. Хотел бы задать вам вопрос про отношения и тревожность. Мы с девушкой вместе около 4 месяцев. У нее есть сын от первого брака, 8 лет. У него есть ДВГ. Мы уже обсуждали возможный совместный быт и съезд, и поэтому для меня это становится достаточно важной темой. Она несколько раз говорила, что переживает, как я восприму ее сына. Боится, что я могу его не принять, из-за этого уйти от нее, либо наоборот буду терпеть какие-то сложности только из-за любви. Я ее тогда успокоил, сказал, что не стоит переживать и что все будет нормально. Но спустя время она снова возвращается к этой теме. При этом я понимаю, что СДВГ — это не просто плохое поведение. Хотел бы понять, как правильно выстраивать отношения с ребенком с таким диагнозом, особенно мужчине, который входит в уже сформированную семью. Как вообще правильно вести себя с таким ребенком? Какую роль мне лучше занимать в его жизни? И еще один момент. Я стал замечать у девушки ревность к моему прошлому. Причем иногда она сама спрашивала о бывших отношениях, хотя потом призналась, что этих рассказов ей становится неприятно и грустно. Когда я спросил, зачем она тогда вообще выясняет, она ответила, что таким образом пытается лучше меня узнать. Врет. Вот здесь прям сразу говорю, врет. Она просто таким образом пытается найти причины, по которым она потом будет с вами скандалить. В какой-то момент я сказал ей, что замечаю эту ревность, она признала, что действительно ревнует, при этом я сам обнаружил, что мне тоже неприятно, когда она рассказывает о прошлых отношениях. В итоге заметил такую же ревность за собой. Друзья мои, не надо разговаривать с вашими партнерами о прошлом, особенно о сексуальном прошлом. Хотелось бы понять, что вообще происходит в такой ситуации. Это обычная ревность в начале отношений или проявление тревожности? Почему человек может сам инициировать разговоры о прошлом партнера, хотя понимает, что потом неприятно? Ну, потому что вы ковыряете языком зуб больной. Вы же ковыряете больной зуб языком. Вот ровно так же вы ковыряетесь в прошлом вашего партнера. Но в целом я бы разделил здесь две темы. Первая, которая, хотя, знаете, в какой-то степени они внутри связаны. Первый — ребенок. Вы сейчас совершаете очень такую распространенную ошибку хорошего мужчины, пытаясь заранее пообещать, что все будет нормально. А вы этого не знаете, вы и знать этого не можете. Ребенку 8 лет, и предположим, что у него правда СДВГ, у него есть мама, есть своя история, есть свои отношения с отцом, я надеюсь. И вам совершенно не нужно сейчас становиться ему вторым папой, воспитателем или уж тем более спасателем. Единственная, да, давайте так, первая, единственная задача — это познакомиться с ним и построить те отношения, которые получатся. И причем не через диагноз, не типа как обращаться с ребенком с СДВГ, а сначала кто этот ребенок, вот кто этот мальчик, с которым вы будете строить отношения, что ему нравится, там, что его пугает и так далее. Особенности СДВГ уже потребуют от взрослых в этом смысле, ну, как сказать, большей предсказуемости, что ли. Вам это не надо, потому что самая важная роль, единственная роль мужчины в семье — это установление правил. И если ваша дама, ваша избранница сердца позволит вам быть законом, то ребенок с СДВГ тоже потихонечку привыкнет к этому, и все будет нормально. Ну, про ревность я уже, в общем-то, сказал, потому что вы пытаетесь с помощью прошлого получить гарантии будущего. Вы оба. И она, и вы. И так делают еще больше, да, потому что тревожная часть психики собирает информацию, типа, кого там, кто у нее был, сколько было, а почему они расстались, кого он любил, чем я лучше или хуже, там, может ли он уйти от меня. Вы делаете примерно вот так. И самое главное, что вы таким образом пытаетесь гарантировать, то есть вы пытаетесь найти идеи, при которых вы не потеряете друг друга. Но невозможно в прошлом найти правильные ответы на будущее, кроме защит, которые в этом прошлом у нас сформировались. Я бы обратил ваше внимание на одну вещь. Девушка боится не то, что вы не примете ее сына, она боится и своего, и вашего прошлого. И, возможно, здесь один и тот же страх, да, что вдруг однажды ты увидишь меня, всю мою жизнь, и решишь, что тебе это не подходит. Вот с этим надо работать вдвоем. Вот с этим, понимаете, принимать друг друга с закрытыми мешками. Там, как бы, помните, меняться не глядя, что называется. Я меняю то, что у меня было, на то, что у меня есть. И, конечно, вам необходимо обоим создать друг у друга ощущение, что если нам будет страшно, трудно или ревниво, то мы сможем об этом говорить. Вот это важно. Добрый вечер, Сергей Борисович. Увидел шортс. Шортс — это такое короткое видео, где вы говорите о том, что нежелание заводить детей – это про бегство от ответственности или про травму. А если человеку просто не хочется детей? Вот все эти ограничения, волнения, я уж не говорю, что детей надо воспитывать, в том числе наказывать. Неужели что-то или кто-то в данном случае может быть лучше свободы? Что ж, я действительно в одном из интервью недавно говорил о том, что считаю новомодную сейчас идею child-free – это результатом травмы, очень серьезной травмы, которую получило целое поколение. Дело в том, что есть эволюция, есть природа, а есть мода. И вот child-free – это мода. Есть люди, у которых не может быть детей, и они страдают от того, что у них не может быть детей. А есть люди, у которых дети могут быть, но они наслаждаются тем, что у них этих детей нет. И я считаю, это форма эгоизма. Абсолютно я так считаю. При том, что, при всем, что мне пишут, типа, вот, приводить детей в этот мир, чтобы они страдали. Друзья мои, все эти гипотезы, теории я тоже знаю. Через все это я проходил. Но я, как человек, у которого есть дети, могу вам сказать, что какие бы сложности у вас не возникли в связи с рождением ребенка, ничто не заменит той радости, когда вы смотрите на свое дитя. Но давайте поговорим вот о чем. Конечно, человек может просто не хотеть детей. И я совершенно не считаю в этом смысле, что каждый обязан стать родителем. Смотрите, я говорю о том, что желание природой заложено. Куда оно девается, вот это вопрос. Более того, лучше осознанно, конечно, не иметь детей, чем родить их, потому что так положено, да, а потом всю свою жизнь предъявлять им счет за потерянную свободу, как вот вы сейчас говорите. Но меня всегда интересует другое. Что именно мы называем свободой в этой ситуации? Если вы говорите, я не хочу детей, потому что мне нравится моя жизнь, я выбираю другие ценности, готов принять последствия этого выбора, ну, тогда у меня нет никаких вопросов. Это взрослая позиция. Но если за словами я, типа, я хочу быть свободным в чем-то, я не хочу, чтобы кто-то от меня зависел, я не хочу ограничений, не хочу жертвовать комфортом, не хочу нести ответственность, тогда вряд ли это свобода, скорее всего, это избегание, да? Который, ну, тут вопрос, а что тогда вас ограничивает в ситуации, если рядом с вами будут другие люди, дети ваши, так сказать. Потому что заведите себе канарейку, и она тоже в определенной степени ограничивает свободу. Но дело в том, что настоящая свобода не означает отсутствие обязательств. Вот в чем дело. Мы почему-то решили, что свободен только тот, кто никому ничего не должен, и значит, ничего не делает. Но там, в этой фразе, что никто никому ничего не должен, открывается очень глубинная потребность любить, служить и отдавать. Любить, служить и отдавать. А в Индии есть один из моих любимых городов, который называется Ришикеш, и вот это написано на воротах этого города. Любить, служить и отдавать. Вот это, я считаю, настоящей свободой. Поэтому я, знаете, отказываюсь от детей. Вы, правда, выбираете свою жизнь или защищаете себя от той, которая возникнет, если вы, так сказать, этих детей родите. Вот о чем я бы на вашем месте подумал. Так, что ж, где у нас еще вопросы? Вопросы. Ну что ж, друзья, вы действительно можете звонить мне еще в прямой эфир. У нас буквально финишная прямая, еще 30 минут по номеру телефона плюс 7495-728-7171. Либо пишите свои вопросы по номеру плюс 7-967-103-5533. Можете писать это в Telegram, WhatsApp, либо пишите в моем телеграм-канале «Сергей на себя психолог», где я отвечаю на вопросы даже между эфирами. И, в общем-то, у нас там много. И мы достаточно весело там общаемся. Так, и вот у меня как раз я его открываю. Сейчас я его открываю. Так, произдолго. Ждем. Ура! Это пишут. Шортс, понял. Опять пишу. Про разводы. Считаю, что человек так устроен, точнее его мозг. Ему со временем надоедает одно и то же. Хочется разнообразия. И человек, который рядом много лет, просто надоел, уже неинтересен. Вот и развод как следствие этого. Ну что ж, друзья, мы же не звери. Услышимся через пару минут.
0: Провокация.

0: 18:30 в Москве.
1: Новости.
0: Студия Степан Гришин. Здравствуйте. В начале сообщений Минобороны. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В порту Одесса поражены склады с военным имуществом, предназначенным для ВСУ. Министерство обороны России прокомментировало удары беспилотниками «Герань» по объектам в Черниговской области, которые используются в интересах ВСУ, фразой «Наши птички летают стаями». Российское военное ведомство опубликовало видео ударов. Ранее Минобороны сообщило, что под удары в Черниговской области попали используемые в интересах ВСУ газораспределительная станция, электроподстанция, место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников были поражены склады украинских беспилотников в промзоне Чернигова. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, в том числе бронетранспортер М-1000. 1117 производства США, 13 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы. 3 пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Исламской Республики. По информации телеканала CNN, 2 иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были в 2 минутах от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке, когда катарские ВВС сбили их. Иранские самолеты направлялись в сторону базы Аль-Удейт, на которой размещалось около 10 тысяч американских военнослужащих. На перехват цели были подняты катарские истребители F-15, сбитые иранские самолеты упали в море. Уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опускался до 6 сантиметров. Из-за обмеления на грани коллапса оказалось судоходство. Как сообщают немецкие телеканалы, у города Кауп уровень воды не позволяет пройти даже малотоннажным судам. Обмеление Рейна, как и других рек Европы, в том числе Дуная, связано с малым количеством осадков в последние месяцы. По оценкам экспертов, Германия в третьем квартале этого года может потерять до 0,2% ВВП из-за снижения судоходства по Рейну. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра Фобоса, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, плюс 22-24, в Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: «Маяк».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура, и к этой минуте завершены две встречи. Московский ЦСКА сегодня со счетом 1-0 дома переиграл воронежский «Факел». Единственный мяч на 72-й минуте с пенальти забил Иван Обляков. А «Родина» сегодня сыграла в ничью с «Акроном» 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. Голы гостей на счету Стефана Лончера, Желсона Беншимола и Кевина Аривала. Также сегодня состоятся встречи «Ростов-Рубин». Этот матч только что начался, идет первая минута, пока ничья 0-0. А «Краснодар» в 20:45 примет на своем поле «Ахмат». В первой лиге проходят матчи шестого тура. «Текстильщик» в эти минуты играет с Нижним Новгородом. Идет второй тайм, ничья 1-1. «Ленинградец» и «Тульский Арсенал» сыграли в ничью 0-0. Также не выявили победителя «Енисей» и «КамАЗ» 2-2. «Торпеда» разгромила «Челябинск» 4-0. «СКА Хабаровск» победил «Велес» со счетом 2-0. Российская спортсменка, олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер. Третьей стала бельгийка Лиза Валлен. Россиянка Анна Калмыкова показала пятый результат. 7 комплектов наград будет разыграно сегодня в плавательном бассейне на чемпионате Европы по водным видам спорта, рассказывает наш обозреватель Николай Саприн.
2: Хоть розыгрыша медалей сегодня в парижском бассейне будет и немало, целых 7, но российских пловцов будет возможность поспорить только за 4 из них. Один из главных шансов у девушек в плавании на 100-метровке на спине. Алина Гайфудинова выйдет на старт в финальной восьмерке. Кроме того, Арина Суркова выступит в решающем заплыве на полтиннике вольным стилем, а Иван Кожакин стал одним из участников финала на полтиннике брасом. Пробилась в свой финал из сборной России в смешанной крылевой эстафете 4 по 200 метров. Утром команда в составе Романа Акимова, Андрея Черепко, Софьи Дьяковой и Ксении Мишариной показала в квалификации шестое время, чуть более секунды проиграв победителю предварительных заплывов сборной Великобритании. Тем временем Егор Корнев, столь здорово показавший себя на нынешнем первенстве, квалифицировался в полуфинал на полтиннике вольным стилем у мужчин, показав в предварительных заплывах третий результат. Третье время дня показала Павел Самусенко в плавании на 100-метровке на спине 52.96, 53.15 пятый результат у Георгия Яковлева, а Клим Колесников, уступив Яковлеву еще одну сотую, шестым результатом по итогам предварительных заплывов не сможет продолжить борьбу из-за того, что не попал в национальную квоту два человека в следующей стадии. Юлия Ефимова не попала в полуфинал на полтиннике брасом, показав лишь 19-е время, зато в полуфинал с 8-м результатом прошла Ралина Гелязова. Наконец, Михаил Щербаков и Илья Бородин, соответственно, со 2-м и 4-м результатами по итогам квалификации пробились в следующую стадию соревнований на 200-метровке в комплексном плавании.
1: И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Я могу рассказать вам сказку про Колобка, но лучше один раз увидеть.
4: Я плакала. Очень душевно. И Колобок настолько вызывает теплые чувства, теплые эмоции.
5: Колобок, он прям какой-то богатырь.
6: На уровне риска абсолютно изумительный персонаж.
7: Фильм просто... Я себе отхохотала весь живот.
8: Это лучшая премьера лета, 100%.
9: Чтоб все пришли посмотреть.
10: Последний богатырь. Колобок. Уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Провокация.
1: Что же, мы с вами на финишной прямой, и это Сергей Насибян, провокация, маяк. Мы здесь говорим о разном, говорим, правда, о разном. Пишите нам, дорогие друзья, +7 967 103 5533, или пишите в моем телеграм-канале Сергей Насибян, психолог. И вот там поступают провокационные вопросы, как, например, Сергей, здравствуйте, регулярно смотрю вас на тубах всяких, скачиваю, выкладываю у себя истории с вами. Вы для меня сейчас лучшее, что я когда-либо слышал по психологии отношений. О чем вы не хотите сейчас говорить своим слушателям или клиентам? Мне кажется, что кажется слишком тяжелым, неловким, что человеку сложнее всего понять или воспринять. Я считаю, что иногда самое важное начинается именно с того, что человек избегает и о чем он не хочет слышать. Ну, что ж, спасибо вам большое за такую мудрость в вашем вопросе, и я хочу сказать, что, конечно, как человек, который опирается в своей работе так или иначе на психоаналитический фундамент, конечно, для меня гораздо важно то, что человек не говорит, нежели то, что он сказал. Спасибо. Скажу, может быть, правда, то, что не очень приятно слышать, мне кажется, одна из самых тяжелых вещей, которые человек должен однажды понять, это то, что никто никогда не придет. Не придет идеальный мужчина, который наконец долюбит за папу и маму, не придет женщина, которая исцелит мое одиночество, родители не вернутся в ваше детство и не станут там идеальными, начальник не заметит вашего страдания и не будет максимально, как сказать, справедливым, не придет справедливость, не придет никакого, ничего не придет, даже психолог не придет вас спасать, а хороший психолог довольно быстро должен вернуть вам вашу проблему обратно, с которой вы пришли, в общем-то. Потому что пока человек ждет, что что-то или кто-то изменится, извинится или поймет, он теряет авторство собственной жизни. Это то, о чем я говорю на всех своих тренингах, рассказывая людям про то, что такое ответственность. Это не просто слова, или, как говорил мой учитель, это не моральное определение, это инструмент. Так вот, есть еще, наверное, более неприятная вещь. Я скажу, знаете, я сейчас вспомнил одного из своих учителей, который сказал о презумпции нашего страдания. Он сказал, что многое из того, от чего мы страдаем, мы сами это же все время и создаем. Не в смысле психологичном, а в смысле прямо духовном. Потому что, желая избавиться от своих страданий, мы слишком сильно любим причины своего страдания. Вот я, например, хочу похудеть, но очень люблю сладкое. Вот и все, и приплыли. У нас звонок. Елена, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Сергей. Я очень хотела к вам попасть.
1: И вот попали.
2: У меня сыну 40 лет, вот, внучке 14. Я всегда говорила, что мне жена сыну нужна, чтобы она его любила. Все меня подкалывали. Вот как бы все любит, ничего не могу сказать, но получается внучка как бы вот на втором плане. Угу. Вот они вчера полетели в самолете, вот она все время берет, они вдвоем сидят, внучка отдельно. Угу. Вот. Ну и вот такое впечатление, что внучка все время борется за ее внимание. Угу. В чем проблема? Угу. Девчонка отличница, успешная, танцует, английский, угу, черт там только можно. Вот. Сейчас у нее своя комната, второй год.
1: Угу.
2: Вот просто раскидывает вещи, вот просто переступает через джинсы, угу, носки, угу, вот это покрывало, вот угу, она села, сидит, она угу, красится. Вечером мама открывает рот, просто она даже сама говорит, я сейчас буду орать, она знает, что угу, это. Угу. И все. Что это значит? Это недостаток внимания, ну и что вообще с этим можно сделать?
1: Вот вообще, Лен, вот честно скажу вам, вы не ожидаете, может быть, от меня, я скажу вам так, не трогайте. Вот там все работает, вообще не трогайте. Все правильно делает ваша сноха, а то, что любит своего мужа больше, чем ребенка, кажется, как будто бы, да, что у ребенка есть своя собственная uh-huh, жизнь, свое пространство, и вот прямо сейчас в этом пространстве ваша внучка просто проживает определенный эволюционный период. Вот все идеально, вот как должно быть, вообще не трогайте, все работает. Я всегда вообще, в принципе, говорю, не надо ходить к психологу, если у вас все в порядке, и не надо ничего чинить, если оно работает. Нет, я думаю, что все более чем в пределах нормы, Лен.
2: Ну, когда-то хотите сказать, что это какой-то вот период, и это закончится?
1: Да, это точно закончится. Что я как значит? Отец двоих детей могу сказать, что это закончится. Это сейчас бунт. Ребенок таким образом исследует свое собственное пространство. Он его рассматривает, что можно бросить, что нельзя бросить, как будут реагировать взрослые и так далее. Но я почти уверен, что из того, что вы рассказали, ваша внучка уже достаточно самостоятельная, а вырастет еще более самостоятельно.
2: Вот. Ой, спасибо вам большое.
1: Спасибо вам за звонок.
2: Спасибо. Сергей, знаете, еще я хотела сказать, что вот у нас в Волгограде проблемы с телеграммом.
1: Понимаю.
2: Я была подписана на вас.
1: Понимаю, сейчас много где такое. Ну, что ж делать? Что-то мы обязательно придумаем со временем. Что-то, я надеюсь, все что-то произойдет, и мы снова будем на связи. Спасибо. Что ж, пишут дальше. Сергей, здравствуйте. Привязка к профессии. Почему? Я несколько раз пыталась сменить профессию. Возвращаюсь, на что обратить внимание. Профессия конструктор одежды. 26 лет в профессии, все сомневаюсь, все денег нет. А выбрал эту профессию папа. Хотя только конструктором я толком и не работала. Делаю все в совокупности. Лекала, крой, пошив. Разрешить себе не могу эту профессию. Куда посмотреть? Я бы смотрел не на профессию, а на ваши отношения с этой профессией. Вы сказали две очень важные вещи. Первое, 26 лет в профессии, это много. И 26 лет в профессии, все сомневаюсь. И главное, профессию выбрал папа. Возникает вопрос, вы действительно хотите уйти из профессии или 26 лет пытаетесь доказать, что папа был неправ? Вот это важно посмотреть. Если вы сегодня впервые бы увидели эту работу, захотели бы вы ею заниматься? Если вы впервые сегодня утром проснулись, он говорит, ну, привет, а ты, кстати, конструктор одежды. Обрадовались бы вы ей или нет? Вот это я бы исследовал. Так, вопрос. Анна, у меня есть подруга, с которой у нас очень странные отношения. Мы постоянно как будто соперничаем, доказываем что-то. Часто возникают взаимные обиды. Тем не менее, мы почему-то сохраняем эти отношения. Я каждый раз после очередной колкости ее... Думаю, не хочу с ней общаться, но мы возвращаемся, все снова повторяется. Хочу понять, для чего у меня эти отношения, что я в них нахожу. 46 лет, Москва. Ух. А, знаете, я бы спросил по-другому, Анна. Я бы задавался вопросом, какую себя я реализую в конфликтах с этими подругами или с этой конкретной подругой. Вы, может быть, действительно соперничаете, но значит, эти отношения зачем-то нужны вам обеим. Да, что-то вы там доказываете друг другу. Возможно, рядом вы с ней можете чувствовать себя успешнее, красивее, умнее, значимее, или она так чувствует за ваш счет, что называется. Поэтому после очередной ссоры просто не спрашивайте себя, что со мной не так, а скажите, что именно я все это время пытаюсь ей доказать. И, может быть, знаете, еще интереснее такое вот. А если мне... Это я вот на тренинге, на последнем, кстати говоря, ввел такое новое упражнение. Что, если мне больше не нужно никому доказывать ничего о себе? Захочу ли я эту работу, отношения, дружбу, связь и так далее. Вот об этом бы я подумал. Что ж, друзья, вы можете писать нам свои вопросы, я на них отвечу в следующий раз по номеру +7 967 103 5533 или пишите в наш телеграм-канал, хотя я знаю, что телеграм не везде работает, но пишите, подписывайтесь в телеграм-канал Сергей Насибян, психолог, либо звоните в эфир +7 495 728 7171, а мы с вами услышимся и будем прощаться. Провокация.
0: Маяк. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: табачном дыме более 4000 химических элементов. Это больше, чем в выхлопных газах автомобиля. Около 50 из них вызывают онкологические заболевания. Быть здоровым – ваше право. Не разрешайте курить в вашем присутствии и в присутствии детей.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио «Маяк». 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
2: И живем в понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка» и в любое время на медиаплатформе «Маяк».

0: Провокация.
1: Мы заканчиваем с вами нашу программу «Провокация». До следующей встречи. Ну, у нас еще остались несколько вопросов. И, конечно же, как всегда, фильм, который я рекомендую на эти выходные. Вот вопрос. Добрый вечер. У нас, правда, уже второй час ночи, что говорит о том, что нас смотрит весь мир. Дочери 40 лет, в прошлом закодирована от алкоголя была, недавно похоронила мужа, погиб, сорвалась, опять выпивает. Ребенок у нее 8 лет. Как ее убедить обратиться за помощью к психологу? Сама она не выберется из этой ситуации, скучает по мужу. Меня маму не слышит, переживаю за ее будущее, за внука. Очень надеюсь на ваш совет. А ранее спасибо. Знаете, первое, что я могу сказать, что вы не сможете убедить 40-летнего человека захотеть лечиться. Чем сильнее вы будете давить, тем больше будет вероятность того, что она будет защищаться, и алкоголь, знаете, сделает такой виток, укусит сам себя за хвост и станет защищаться от вашего давления алкоголем. Я бы сейчас говорил не столько о психологе, потому что у нее тяжелое горе и возвращение к алкоголю после периода воздержания, срыв. Ну, это непростая штука. Здесь может понадобиться не только психолог. Здесь очень вероятно нужен нарколог. Нарколог, специалист по зависимости и психиатр, возможно, да. Не потому, что она алкоголичка и все пропало, а потому что сейчас алкоголь победил. Вот он сейчас является способом не переживать горя. То, что кажется невыносимым в определенной степени. Наверное, я бы на вашем месте сказал ей: я вижу, как тебе больно, и не собираюсь отнимать у тебя эту боль, читать тебе лекции. Но я вижу, что ты пытаешься пережить смерть мужа способом, который разрушит и тебя тоже. Я готова помочь тебе найти человека, с которым ты можешь пройти через это. Но пройти вместо тебя я не могу. Вот это важные слова, которые вам нужно повторить самой себе в первую очередь. Потому что, знаете, вот с этого начинается всегда работа в группах анонимных алкоголиков, а я считаю, что это самый лучший способ. Тяжелая тема, безусловно, понимаю, но вот хочу сказать вам самое главное, что вы не сможете за нее пройти этот путь, ей придется его пройти самой. Ну, а я порекомендую вам в сегодняшнем нашем контексте фильм «Приглашение» 26-го года, «The Invite», если вы так его будете искать, он есть уже на стриминговых платформах, и этот фильм идеально подходит нашей сегодняшней теме. В центре сюжета в одной квартире две супружеские пары, одна, которая живет достаточно давно, рядом живет другая пара, которая выглядит полнокровной, яркой, с яркой сексуальной жизнью, страстью там, и так далее. А потом они, естественно, приходят в гости. И сейчас это очень модная тема почему-то стала, но в этом фильме мне понравилось, что все это крутится не вокруг секса. А фильм построен на том, что он показывает, как любовь, как счастье в паре убивает сравнение себя с другими. Потому что мы сравниваем внутренность собственного брака. Вот сейчас попробуйте услышать, когда мы сравниваем себя с другими, ну, я имею в виду в браке, предположим, да, мы сравниваем внутренность собственного брака с фасадом чужого брака. Вот понимаете, насколько это несравнимые вещи? Фасад у всех может быть какой угодно, да, а внутренности мы не знаем. В общем, посмотрите этот фильм, поразмышляйте, порассуждайте, пишите свои отклики в моем телеграм-канале. Я с радостью отвечу, если они будут, друзья мои. Итак, фильм «Приглашение» 2026 года. Я был рад с вами быть эти два часа. Спасибо вам, дорогие друзья. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.
0: Провокация.

0: 19:00 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Противник потерял за сутки свыше 315 военнослужащих, сообщил старший офицер пресс-центра Дмитрий Меськов.
2: В результате решительных действий подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой 3 десантно-штурмовых бригад, 2 штурмовых полков ВСУ и бригада морской пехоты в районах населенных пунктов Свобода, Новосолошина, Коломийцы, Новорозовка и Долинка. Противник потерял более 315 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одесса поражены склады с военным имуществом. Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что российские войска поразили в порту Одесса склад с военно-техническим имуществом и патрульный катер ВСУ, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, беспилотниками была поражена инфраструктура порта Измаил, который используется для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего, а в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Киев перестал публиковать информацию о количестве запущенных Россией ракет, чтобы не раскрывать низкие показатели их перехвата украинскими системами ПВО, утверждает британская газета Financial Times. Издание отмечает, что киевский режим испытывает острый дефицит систем ПВО «Патриот», передает ТАСС. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по справедливому сценарию России, заявили в российском МИДе, комментируя планы США и Турции поставить вооружение на Украину. Москва запросила Вашингтон и Анкары разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что США и Турция еще не поздно трезво оценить ситуацию. МИДе России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Киев вывозит архивы и имущество из Краматорска в ДНР на запад Украины, в город Перечин Закарпатской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в ближайшее время, возможно, туда же будут эвакуированы украинские чиновники из администрации города. Ранее в июне киевский режим объявил о принудительном вывозе детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Памятник генералу Василию Маргелову, герою Советского Союза, командующему воздушно-десантными войсками, снесли в Днепропетровске на Украине, передает РИА Новости.

0: большинство правящей коалиции СДПГ пользуются поддержкой всего 12% немцев. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» продолжает оставаться самой популярной партией ФРГ. Ее рейтинг закрепился на отметке 28%. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении этого правила. Теперь наследование трона в этом маленьком государстве в Центральной Европе будет осуществляться по фамильной линии и не будет зависеть от пола наследника. То есть возглавить эту монархию сможет и женщина. В княжеском доме Лихтенштейна заявили, что новое правило престолонаследия укрепит руководство страной. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне. Соревнования проходят в столице Хорватии, в Загребе. Это уже третья медаль у Мельниковой на турнире. Ранее россиянка стала победительницей в личном многоборье и опорном прыжке. Сказочный блокбастер для всей семьи. «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и к кому прискакал? Какие испытания преодолел на своем пути? Кто боится Колобка и почему? Все ответы уже в кино. А также круто замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это реально сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
1: Погода.
0: В Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, плюс 22-24. В Москве ближе к вечеру кратковременные дожди, 23-25 градусов.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Добрый вечер, друзья. Меня зовут Вера Кузьмина. Это программа «Адреса милосердия». И здесь каждую субботу мы объединяем тех, кому нужна помощь, с теми, кто эту помощь готов оказать. И каждый раз благодарю наших гостей за то, что они побросали свои рабочие места и пришли к нам для того, чтобы такую частичку тепла и суперполезного нам рассказать про свои фонды, про свои проекты. И сегодня неожиданный случай. Обычно лица фонда – это девчонки. Ну, так сложилось, что раньше говорили о благотворительности «женское лицо». В целом фонд «Линия жизни» не исключение. Лицо фонда Фаина Захарова все-таки человек серьезный, президент, обладатель государственной премии, знак отличия за, да, благодеяние. Но передо мной сегодня исполнительный директор фонда «Линия жизни» Сергей Горбов. Сергей, привет.
2: Здравствуйте.
1: И вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко. Андрей, привет.
3: Здравствуйте.
1: У нас такой прям мужской разговор сегодня намечается, мне так кажется. Смотрите, «Линия жизни» много-много раз была у нас в эфире. Много, вот сколько «Линии жизни», сколько программы нашей, столько мы следим за тем, как эта «Линия жизни» движется, куда в очередной раз заводят ее и так далее. Проверяем тонус благотворительных фондов. Ну и в целом гордимся тем, что на федеральной станции мы рассказываем про фонды, которым сами доверяем. Спасибо вам за это большое. Собрались мы здесь для того, чтобы напомнить о том, что есть фонд «Линия жизни», поговорить о программах, поговорить, конечно же, о забеге, который вот через 2 недели в Измайловском парке в Москве состоится. И не только для тех, кто к нам присоединится в забеге, но и для тех, кто хочет тоже помочь и быть и в этот день тоже с нами и реализовать свои желания для того, чтобы кому-то где-то далеко или близко стало немножко легче. Я все равно хочу спросить, потому что команда, вот я сейчас открыла альбом, который вы принесли, да, годовой отчет 2025 года. Команда девчачья фонда. Как вообще мужчина сегодня может оказаться руководителем в благотворительном фонде?
2: Вер, ну, во-первых, спасибо, что пригласили. Очень приятно находиться в вашей студии и отвечать на такие замечательные вопросы. Руководителем в женском коллективе, особенно в благотворительном фонде, на самом деле быть нелегко, далеко нелегко, потому что помощь тяжело больным детям – это всегда грустная история, особенно когда это связано с историями, связанными с онкологией и прочее. Женский коллектив тем и отличается, что сердце женское, оно объемное и вмещает в себя и боли, и страдания, и готово выражать еще и позитивные эмоции при этом. И мы этим на самом деле вдохновляемся.
1: И пользуемся.
2: Мы не пользуемся, мы способствуем тому, чтобы наши женщины вдохновлялись, привносили новые идеи, и благодаря этому у нас получаются очень позитивные и классные истории, которые помогают нашим подопечным.
1: Мне это просто хочется главное. Вот этот какой-то, та граница, которая как будто вот эта чувствительность, да, и отзывчивость, эмпатия женская, знаменитая, что называется, это одно дело, и вроде бы такая собранность, хладнокровие, да, и мужское. И не так часто мужчины приходят в благотворительность. Либо у них личная история связана, да, там малыш появился с особенностями, или родители уходят с деменцией, да, или еще что-то. То есть откликнулось просто напрямую. Либо это какой-то осознанный такой вот заход вот в эту непростую очень почву.
4: Вера, я, наверное, все-таки иное мнение выскажу. Мне кажется, что вот гендерные различия и эмоциональная составляющая, она в нашей работе не главная. Потому что у нас не бывает легких пациентов. Все наши подопечные, все наши дети, они в той или иной степени нуждаются в нашей помощи. И нам некогда выражать эмоции. Нас очень мало. И у нас работают абсолютные профессионалы, задача которых – эту помощь организовать. Эмоции можно потом, но сначала помощь.
1: Все понятно. Все понятно. Просто и еще раз говорю, что нас очень многие слушают мужчины программу, да, потому что многие хотят помочь, и не всегда это деньги, и не всегда у кого-то есть машина, у кого-то есть время, у кого-то есть кто-то готов поволонтерить, в том числе на забеге, да, о котором сегодня пойдет речь. Тоже бывают и такие ситуации. Но как будто я занимаюсь благотворительностью. Сказать девочке проще, чем парню. Почему-то вот сейчас мне так кажется, что если кого-то я встречу, мальчишек, и они скажут, а я вот там... Понятно, что для меня, человек, который ведет эту программу, только дифирамбы, что я могу сказать. Но в целом это какая-то вот такая почва очень странная. Ну, я объясню, почему. Что как будто это какая-то не слабость, да. Мне очень хочется привлечь мальчишек в благотворительность. И вот на вашем сегодняшнем примере мне как-то и вот хочется вдохновить, что это не слабость сказать, что ты хочешь этим заниматься. Во-первых, самому себе ответить на вопрос, что время разбрасывать, а сейчас пришло время собирать. Хочется куда-то еще свои силы отправить.
4: Да этим невозможно не хотеть заниматься. Ну, у нас самый главный, наверное, критерий – мы просто любим детей. Мы любим наших подопечных, и мы изо всех сил стараемся сделать так, чтобы им стало легче, им стало лучше, а в идеале они вообще забыли бы навсегда о том, что
1: когда-то в жизни что-то
4: случилась такая вот неприятность.
1: Ну, давайте так, 22 года, да, фонду?
2: 22.
1: 75 тысяч.
2: Ну, вообще, на самом деле, две цифры, угу. И они очень... громко звучат. Первая цифра, это вот вы сказали, 75 тысяч детей. Это те дети, которые получили помощь на том высокотехнологичном оборудовании, которое мы приобретаем для российских больниц. А на самом деле у нас есть большой пласт работы, связанный с адресной помощью, где мы детей знаем поименно, мы их проблемы знаем тоже поименно. И таких детей на текущий момент у нас более 15,5 тысяч.
1: Если я зайду на сайт «Линия жизни», я увижу большую часть этих ребят и их истории, правильно?
2: Да. Есть много историй, много счастливых историй в том числе. Ну и самое главное, что те программы, которые мы поддерживаем, они помогают именно в таком объеме оказывать помощь.
1: 15,5 тысяч детей прямо сейчас нуждаются в помощи.
2: Уже получили.
4: Уже получили
1: помощь. А сколько сейчас у вас подопечных?
2: Порядка 600 подопечных сейчас находится в программе.
1: Это тоже немаленькая цифра. 15 – это огромная цифра, но 600 – это не менее важная цифра. Можем шагнуть на 22 года назад? И есть же какая-то точка отсчета. С какой истории все началось?
2: Началось все вообще, в принципе, с истории, связанной с кардиологией. В далеком 2004 году в детской кардиохирургии сложно было представить такое понятие, как эндоваскулярная кардиохирургия. Это когда неоткрытое сердце, операция происходит, а детей, уж не то что взрослых, детей удержать в мобилизованном состоянии очень сложно. Поэтому это прорывная технология на тот момент, которую фонд поддержал, воплотил в жизнь и дал возможность тиражировать эту историю.
1: Это тоже такой крупный проект.
2: Это вообще программа создавалась под эту историю.
1: Вот, я хотела сказать, что началось, наверное, все как обычно. Кто-то знакомый знакомому искали помощь и пошло-поехало. Ну, я имею в виду адресную помощь. А потом уже начались программы под конкретные задачи, правильно?
2: И так оно и есть до настоящего момента, да, потому что каждый раз фонд ищет очень интересные направления, высокотехнологичные, прорывные, которые позволяют даже в самых сложных ситуациях давать жизнеспасающие.
1: То есть сегодня вот уже 22 года вот это эндоваскулярное...
4: Нет, это сформировало нашу стратегию. То есть мы берем пилотное направление... новый высокотехнологичный метод оказания медицинской помощи. И запускаем пилот. То есть мы его поддерживаем. Метод доказывает свою эффективность, безопасность. И дальше уже подключается государство и начинает финансировать это.
1: А зачем нужны вы? Вот как будто есть метод, есть государство. Зачем нужен фонд? Не обязательно линия жизни. Потому что не только линия жизни занимается.
4: А иначе этот метод не придет в медицинскую практику.
1: А сама медицинская практика...
4: На тот момент в стране все операции, ну, абсолютное большинство кардиологических оперативных вмешательств выполнялось на открытом сердце. Это полостная операция со всеми вытеками.
1: Хотя все, конечно, медики знали, что
4: все
1: можно на закрытом.
4: Знали, да, но для того, чтобы этот метод внедрить, нужно его профинансировать. Чем, собственно говоря, фонд и занялся. Далее было пролечено
1: определенное количество
4: детей. Еще раз повторю, метод доказал свою эффективность, безопасность и перешел уже под бюджетное финансирование.
1: А сколько еще таких проектов удалось реализовать, таких серьезных, больших?
4: Ну, мы постоянно этим занимаемся.
1: А что сейчас, вот чтобы...
4: Недавно мы завершили проект «Протонная терапия». Это для детей это метод выбора. Когда требуется лучевая терапия, протонная терапия является методом выбора в силу особенностей протонного пучка, потому что он в гораздо меньшей степени повреждает здоровые ткани, окружающие опухоль. Мы поддержали этот метод. Он только появился. Естественно, он не входил ни в какие государственные программы. Стоимость одного ребенка, курса лечения одного ребенка достигала 4 миллионов рублей. Далеко не у всех родителей есть такая возможность.
1: И где-нибудь еще далеко-далеко.
4: Мы поддержали этот метод. Мы пролечили без малого 200 детей, 199 детей. И после этого метод вошел в программу высокотехнологичной медицинской помощи.
1: Соответственно, которую получают безвозмездно детки.
4: Да, да, он стал доступен абсолютно всем детям. И пропускная способность этого метода на сегодняшний день, то есть лечение получают абсолютно все дети, которым оно показано.
1: А
4: то есть не нужно, врачам не нужно выбирать, вот этому ребенку мы поможем, а вот этот ребенок, к сожалению, останется... за бортом. Нет, все дети, кому показаны, все будут пролечены.
1: Этот выбор один из самых сложных, может быть в жизни.
4: Мы как раз работаем над тем, чтобы врачам не
1: нужно
4: приходилось
1: было
4: этот выбор делать. Сейчас мы сосредоточены на... По-прежнему у нас приоритетное направление – это высокотехнологичные методы лечения детских онкологических заболеваний. Мы поддерживаем клеточные технологии. У нас была программа, был пилот «Аферез гемопоэтических стволовых клеток».
1: Называется. Очень красиво.
4: Сложное название, но на самом деле суть в чем? Он давал возможность ребенку самому себе стать донором костного мозга. Если была показана пересадка костного мозга, не всегда можно найти донора. К сожалению, вот эти регистры, во-первых, они несовершенны, а сейчас вот в связи со всеми...
1: Ситуацией мы не можем пользоваться международными регистрами.
4: Да, доступность резко снизилась. Вот, и врачи, ученые выяснили, что, в принципе, у ребенка какие-то клетки остаются сохранными. Их можно забрать, а потом обратно...
1: Внести.
4: Да, совершенно верно, ввести ребенку. И, по сути, это называется аутотрансплантация костного мозга. Донор не нужен.
1: Только хотела сказать, чем можно похвастаться, да, из такого вот, где, если бы мы не читали журнал «Наука», да, и что новые технологии...
4: Ну, я бы старался на
1: практике. Да, это очень вдохновляет, конечно.
4: Мы этот метод поддержали, сейчас он входит в программу государственных гарантий, и все нуждающиеся дети получают такое лечение. Далее мы сосредоточились на других клеточных технологиях. Если ребенок не может сам себе быть донором, давайте попробуем сделать донорами ближайших родственников. Мамы, папы, братья, сестры. У них тоже можно найти клетки костного мозга, которые совместимы с реципиентом. Технология называется диплеция. Одним словом назовем ее, диплеция. Сейчас как раз, вот я думаю, в ближайшем будущем она также перейдет на бюджетное финансирование, войдет в программу высокотехнологичной медицинской помощи. Далее мы сосредоточились на технологии лейкоцита с химерным антигенным рецептором, CAR-T, так называемая технология. Суть в чем? Ну, мы ее называем школа для лейкоцитов. То есть лейкоциты, ну, клетки собственной иммунной системы ребенка, поскольку опухоль от них прячется, иначе она расти не сможет. Чтобы опухолевые клетки обнаружить, лейкоциты забирают, обучают распознавать опухоль. Там сложная технология, и лейкоциты заражают специальным вирусом, искусственно созданным. И после заражения вирусом на поверхности лейкоцита появляется как раз специальный рецептор, который видит опухолевые клетки. Он называется химерный, потому что он искусственно создан, этот рецептор. И потом эти лейкоциты вводятся обратно ребенку. И иммунная система самого пациента начинает с удовольствием находить и уничтожать опухолевые клетки. Шикарная технология. Она не новая, ну, относительно не новая. У нас огромное году, количество медицинских центров ее применяли, но в рамках научно-исследовательской работы. Мы же поставили эту технологию на поток. Мы на базе детского подразделения онкоцентра Блохина построили больницу в больнице в больнице, то есть это стерильная линия по производству лейкоцитов.
1: Да, мы сейчас говорим про Москву. Угу.
4: Это мы говорим про Москву.
1: Про федеральный,
4: про федеральный центр.
1: Конечно.
4: Куда могут попасть дети со всех регионов, это абсолютно нормальная
1: собственно,
4: история.
1: Собственно, которым требуется высокотехнологичное лечение.
4: Да, угу. Совершенно верно.
1: Больница внутри больницы.
4: И вот эта линия, она, эти лейкоциты, они каждый раз готовятся индивидуально. Для каждого пациента. Но эта линия, если раньше нужно было отправлять куда-то, далеко-далеко, там в Швейцарию отправляли, в Германию.
1: Приготовить и потом
4: эти
1: возвращать.
4: Эти лейкоциты, да, потом они возвращались. Это дорого, сложно, неинтересно. Мы эту линию к пациенту придвинули практически вплотную, она за стенкой. И это дало возможность поставить производство лейкоцитов на поток.
1: Хочется спросить, ну вот, например, про этот кейс. Сколько это стоило? Мне интересно, сколько стоит запуск, адаптация?
4: Давайте по-другому сформулируем. У нас основным критерием является стоимость курсового лечения.
1: Угу.
4: Вот стоимость курсового лечения методом CAR-T поначалу она достигала совершенно, совершенно невероятных цифр, то есть порядка там 45-50 миллионов за одного пациента. Когда появилась возможность лейкоциты отправлять в лабораторию на самолете, в жидком азоте, замороженные, возвращать обратно, стоимость снизилась до примерно 27 миллионов за одного пациента.
1: Угу.
4: Вот. А производство лейкоцитов прямо в больнице уже снижает стоимость до суммы порядка 7 миллионов рублей за одного пациента. Это очень много, но это гораздо более доступно.
1: Я имею в виду, что вот тот забег, о котором мы говорим, и другие проекты, которые реализуют, кроме высокотехнологичного лечения, обучения, закупки всего, кроме всего, что важен каждый человек, который поучаствует. Потому что именно вы, это я сейчас обращаюсь к слушателям, участвуете в вот этом процессе, когда дети могут дотронуться до высочайших технологий через стенку, когда это удешевляет процессы и так далее. То есть каждый вклад в фонд «Линия жизни», да, подписка, или мы поговорим еще, какими вариантами можно помочь, в общем-то, определяет в целом наше будущее. Будущее детей.
4: Я, наверное, еще одну очень важную деталь добавлю. Благодаря этим технологиям Российская Федерация вошла в топ стран по выживаемости детей с онкологическими заболеваниями.
0: Адреса милосердия. С Верой Кузьминой.

0: 19:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России с помощью беспилотников «Герань» уничтожили электроподстанцию и газораспределительную станцию в Черниговской области, сообщили в Минобороны. Кроме того, в промзоне Чернигова поражено место хранения ударных беспилотников ВСУ. Российские войска также уничтожили место хранения подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пикуровка Черниговской области. Средствами ПВО за сутки сбиты 7 управляемых авиабомб, 17 крылатых ракет большой дальности «Фламинго», 4 реактивных снаряда «Хаймарс» производства США и 1328 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт «Рыбальское» в Запорожской области. Подразделения группировки «Днепр» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированием 3 украинских бригад в районах населенных пунктов «Орехов» Запорожской области, «Ново-Воронцовка» Херсонской области, города Херсон, уничтожены до 30 военнослужащих ВСУ. 2 мирных жителя получили осколочные ранения в результате удара беспилотника ВСУ по жилому дому в поселке Васильевка в Брянской области, сообщил в РИО губернатора Егор Ковальчук. По его словам, пострадавшие доставлены в районную больницу, им оказана медицинская помощь. Запрет на майнинг криптовалюты начал действовать с сегодняшнего дня в Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области. Соответствующее постановление в конце июля подписал премьер Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до конца 2032 года. Власти Москвы ранее заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничения объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 регионах, в Донецкой, Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. На юге Иркутской области, в большинстве районов Забайкалья и Бурятии, Дагестане, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. США за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с так называемым родильным туризмом, сообщили в Госдепартаменте. Речь идет об иностранках, которые собирались родить в Штатах ребенка, что дает ему право на получение американского гражданства. Ранее глава Госдепа Марко Руби объявил о создании специального отдела по борьбе с родильным туризмом. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться беременных иностранок. В погранично-таможенной службе США РИА Новости рассказали, что американские правоохранители имеют право опрашивать и досматривать прибывающих иностранок и отказывать им в доступе на территорию страны. Почти 300 человек стали жертвами мощного землетрясения в Колумбии. Власти привели новые данные по погибшим. В числе пострадавших около 4000 человек. Еще более 300 числятся пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 10 августа на западе Колумбии. Подземные толчки ощущались и в соседних странах. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОСа, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 22-24, в Москве в начале ночи, завтра, ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. И в эти минуты Ростов играет с Рубином. Завершен первый тайм. Счет 1-0 в пользу Ростова. Единственный мяч забил Сулейманов на 30-й минуте. В других встречах сегодняшнего дня... ЦСКА оказался сильнее Воронежского «Факела». Эта встреча завершилась со счетом 1-0, а «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. Бывший защитник «Локомотива» Наэрти Князян продолжит карьеру в Греции в клубе «Олимпиакос». Подробности в материале нашего обозревателя Николая Саприна.
2: О скором переходе бывшего защитника «Локомотива» Наэрти Князяна из сербского клуба «Цервена Звезда» в греческий «Олимпиакос» сообщил в субботу «Спорт-экспресс». По информации издания, за защитника, умеющего стабильно играть на левом фланге, греческий клуб заплатит 7 миллионов евро. 27-летний Тикнезян, являющийся еще игроком сборной Армении, выступал за сербскую команду с июля прошлого года, причем «Локомотиву» сербы заплатили за него 1 миллион 700 тысяч евро. В ближайшее время Тикнезян отправится в Грецию для подписания контракта. В общей сложности за «Цервену Звезду» Тикнезян в течение этого года провел 54 матча. Забил 1 гол и сделал 7 результативных передач. Среди этих игр не только матчи в рамках чемпионата Сербии, но и встречи в Лиге чемпионов. В прошлом сезоне «Олимпиакос» занял 2-е место в чемпионате Греции и, как и «Цервена Звезда», пытался пробиться в основной раунд Лиги чемпионов через квалификацию, но во втором ее раунде уступил голландскому «Немигену». Тем не менее, в основной фазе еврокубкового сезона греческий клуб выступит. Он попадает в число участников Лиги Европы, причем, по всей видимости, будет при жеребьевке основного раунда находиться в первой корзине.
1: В первой лиге сегодня прошли матчи шестого тура. СКА Хабаровск победил «Велес» со счетом 2-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. «Московская торпеда» разгромила «Челябинск» 4-0. «Ленинградец» и «Тула» победителя не выявили. Ничья 0-0. А «Текстильщик» дома проиграл «Нижнему Новгороду». Еще одна встреча между «Сочи» и «Ульяновской Волгой» начнется в 19:00 по московскому времени. Олимпийская чемпионка, россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Валена. Россиянка Анна Калмыкова показала 5-й результат. Еще одну медаль, бронзовую, Мельникова сумела завоевать чуть позже, уже на бревне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
1: Исполнительный директор фонда «Линия жизни» Сергей Горбов и вице-президент фонда «Линия жизни» Андрей Карпенко. Сегодня в гостях говорим о высокотехнологичном лечении, о том, что фонду уже 22 года. А вот скажите мне, есть огромная часть работы фонда по высокотехнологичному лечению, закупке оборудования. Я очень хорошо помню историю, когда начался ковид, как Фаина чуть ли не лично ездила куда-то, договаривалась и так далее, когда начались проблемы с поставками. Ну и сейчас мы говорим не о том, что мы легко и непринужденно можем что-то где-то купить. В итоге мы адаптируемся, ищем своих производителей, да, свои линии и так далее. Понятно, как и весь мир у нас сейчас. Вот кроме этой работы гигантской, что еще делает фонд? В космос запускает рисунки, значит, флаги. Крузенштерн бороздит просторы, бороздит тоже с задачами, между прочим, от фонда. Не просто там что-то взял с собой, он должен что-то сделать, и команда, правильно? Что еще сейчас, где? В космосе мы сейчас присутствуем?
2: В космосе мы побывали, ага. Нам нужно восстановиться, как и любому космонавту. На самом деле проектов очень много, вся вот эта работа по оказанию высокотехнологичной помощи, она требует средств. И это невозможно без участия каждого человека, да, угу. каждого из нас. Это не только простые граждане, это организации социально ориентированные. У нас есть социально ориентированные маркетинговые акции, где часть от стоимости продукта компания от реализации перечисляет фонд на благотворительные цели. Это люди, которые посещают любимые свои заведения, рестораны, там быстрого питания, в том числе могут сделать пожертвования свободно. В магазинах у дома тоже это можно сделать. Вообще проектов на самом деле очень много, и у нас есть такая установка для себя, что, как я уже сказал, помощь тяжелобольным детям – это всегда грустная история. Но им требуется для борьбы со своими недугами в первую очередь положительные эмоции, которые может передать каждый вовлеченный в этот процесс. У нас есть яркие масштабные мероприятия спортивные, у нас есть и лыжные забеги, и забег, который состоится буквально 29 августа в парке Измайлова в Москве, который может собрать до 2000 человек.
1: А давайте, кстати говоря, прямо сейчас и свяжемся с человеком, который будет вести этот забег.
2: Амбассадором.
1: Побежите ли вы, мои дорогие друзья, по крайней мере, точно будете присутствовать.
2: Точно будем присутствовать, и по моей практике в этом году я уже бегал дистанцию километр. Это... на благотворительном забеге, который проходил на Красной Поляне 22 июня.
1: Вот. Ну, километр — это не очень серьезно, но как я имею в виду с точки зрения марафонцев. Но я знаю точно, что в любом благотворительном забеге можно даже постоять с пользой. Да. Иногда поболеть за своих можно.
2: Конечно.
1: Да, тем более горная местность была. Да, совершенно да. точно. Километров иногда бывает достаточно. Ольга Зайцева, двукратная олимпийская чемпионка мира по биатлону. Ольга, добрый вечер.
3: Добрый вечер, здравствуйте.
1: Мы открыли, как это, завесу тайны, кто будет вести забег. Мы, я имею в виду, я для слушателей «Маяка». Вы двукратная олимпийская чемпионка, человек, который знает, конечно, цены и победам, и преодолению. Что для вас значит бежать ради жизни? И почему линия жизни? Почему вы выбрали помогать ребятам?
3: Ну, я уже с фондом «Линия жизни» уже дружу больше 10 лет и всегда участвую, стараюсь принимать во всех их забегах и зимой, и вот летом. Для меня это уже как дружба, традиция каждый год участвовать. Таким образом, мы привлекаем все больше людей, новых людей для здорового образа жизни, и тем самым помогая другим детишкам, которым нужно сейчас в данный момент. Сами занимаемся здоровьем для себя, но помогаем тем, кому это сейчас очень важно.
1: А почему, на ваш взгляд, бег стал таким мощным символом благотворительности? Кто сегодня только не бежит и куда?
3: Ну да, сегодня очень много людей бегают. Ну, потому что это очень здорово. Бег, он развивает, отвлекает. Все-таки физическая нагрузка, она, знаете как, выброс адреналина, отвлечение от каких-то проблем. Когда ты бежишь, ты освобождаешься свой организм от таких вот насущных каких-то дум, и просто получаешь удовольствие. Ну, в принципе, это для здоровья, полезно для здоровья. Наверное, очень легко и просто, как сказать, не надо затрачивать много средств, какие-то стадионы, просто вышел из дома и побежал. Наверное, поэтому бег, он как бы доступный такой вид деятельности, поэтому его очень много и часто используют сейчас люди наши.
1: Смотрите, те, кто нас, может быть, впервые сейчас услышал, и, может быть, кто-то живет недалеко от Измайловского парка, а, может быть, впервые хочет побывать на благотворительном забеге, вообще подумать, посмотреть, потрогать, поучаствовать, в какое-то конкретное время услышал сейчас и вас, и нас, и подумал... Может быть, пора? Вот что бы вы посоветовали человеку, который впервые решился на участие? С чего начать? Как настроиться? И вообще, я не знаю, может быть, кто-то когда-то не бежал никогда никуда. Можно поучаствовать?
3: Да, конечно, можно. Вообще это легко. Главное все-таки подходить к каждой физической нагрузке, вообще к участию в спортивных мероприятиях с головой, конечно, не переусердствовать, для чего ты бежишь? Ты бежишь для удовольствия, ты бежишь поучаствовать в этом забеге, в этом общем, как сказать, с людьми, заряженной энергетикой. Можно даже просто пройти пешком, не обязательно куда-то бежать на результат. Мы бежим же не на первое место, как я рассматриваю эти забеги, это для того, чтобы участвовать. Все-таки нам главное не победа, а участие. Чем больше людей мы привлечем, тем больше, конечно, будет помощи, опять я повторюсь, нуждающимся, тем, кому это надо, важно очень. И не обязательно, говорю, заниматься вот прям, потренироваться, да, надо, но если человек вот прям вот услышал и захотел, реально можно все прийти, пробежать, но только надо спокойненько. Главное, чтобы не было в удовольствии, чтобы не было тяжело. Если тяжело, пойти пешком, даже остановиться. Главное, отдышаться и пойти дальше. У нас цель – это процесс. Поэтому надо получать удовольствие от процесса.
1: Как у самурая. У нас не цель, у нас движение к этой цели.
3: Да.
1: Последний вопрос.
3: Да.
1: Что бы вы сказали человеку, который сомневается, что его участие действительно могут что-то изменить? Потому что мы сегодня о таких огромных проектах, высокотехнологичных, с ребятами здесь говорим, что кажется, что то, что я сейчас приеду в Измайловский парк и что-то там пробегу, заплачу за участие или дистанционно, да, поучаствую, мы сейчас об этом тоже поговорим, как будто ничего глобального я не сделаю.
3: Нет, это каждая, как это, капелька камень точит, поэтому любой человечек с маленькой капелькой участия, он все равно принесет большое дело. И мы сами почувствуем, что мы участники такого большого праздника, нужного праздника. Это, во-первых, говорю, будет приятно просто человеку. Вот эти мысли, сомнения надо отбросить просто прочь и знать, что твоя маленькая частичка помощи пригодится все равно.
1: Вот а потом знаете, сколько знать, там будет новых знакомств, вот с которыми можно тоже потом продолжить бежать, как и вы, много
3: конечно,
1: лет подряд.
3: Общение, это затянет, это будут участвовать каждый год на другие соревнования. Но это просто, да, это надо просто войти в этот коллектив, в эту струю.
1: Давайте войдем в эту струю вместе с двукратной олимпийской чемпионкой мира по биатлону Ольгой Зайцевой. Оль, спасибо вам большое. Напомню, 12-й благотворительный забег ради жизни 29 августа, Измайловский парк, в 12-й раз. В прошлом году тоже был в Измайловском парке. Значит, участники можно будет выбрать дистанцию километр 5, 10 или
2: 21.
1: Прямо... половину марафона. Деткам можно бежать. Маленький будет старт, в смысле игровой старт. И можно с 24 августа, если сегодня 15, буквально через 10 дней, начать присоединяться к забегу. Да, и по 29. А как это дистанционно сделать?
2: Ну, все, кто не имеет возможности прийти на старт в Измайловский парк, могут выбрать для себя дистанцию и пробежать ее онлайн в любом удобном для себя месте. В отпуске, на даче, в командировке. И тем самым поддержать наших подопечных. Поделиться своими результатами, прислав свой трекер, и получить заветную медаль на свой адрес.
1: Ну и, дорогие корпорации, часть из вас уже бежит. А если вы еще не бежите, то вы побежите с фондом «Линии жизни», правильно? Можно же еще присоединиться.
2: Мы очень хотели бы пригласить всех неравнодушных людей это и прийти самостоятельно поучаствовать, и компаниям зарегистрироваться на забег, и прийти просто поддержать участников, потому что это на самом деле праздник. Это семейный праздник, много активностей для детей, это шумные команды поддержки, это очень активная среда, которая позволяет дать максимум положительных эмоций нашим подопечным.
0: Адреса милосердия. С Верой Кузьминой.

0: Маяк.
1: Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
0: Маяк. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Если ребенок живет в квартире, где один из членов семьи выкуривает пачку сигарет в день, количество никотина и других ядов в его организме соответствует 2-3 сигаретам. Такие дети чаще болеют астмой, аллергическими и инфекционными заболеваниями. Освободись от табачной зависимости. Позаботься о себе и близких.
1: Телефон рекламной службы в Вологде 26 60 60. Радио Маяк. 102.3 FM Вологда, 102.5 FM Череповец.
3: Собственность и богатство. Шнурок, коробок, бусинки.
4: Януш Корчик. Врач, педагог, писатель.

0: «Адреса милосердия» с Верой Кузьминой.
1: Исполнительный директор фонда «Линии жизни» Сергей Горбов и вице-президент фонда «Линии жизни» Андрей Карпенко сегодня в гостях. Говорим и соединяем наши желания с нашими возможностями. И причем абсолютно, как выяснилось, можно помочь. Не обязательно бежать забег 29 августа. Можно это сделать дистанционно. Хотя на сайте, я уверена, есть еще тысячи способов, как можно помочь фонду.
2: На самом деле это так. Помощь фонду, это помимо того, что участие во всех мероприятиях, это, в принципе, сопричастность к доброму делу. Нам часто требуются на наших мероприятиях элементарно помощники-волонтеры, которые помогают в организации мероприятия. Нам иногда помогают ресурсом, словом, делом, подсказкой.
1: Где временем.
2: Временем, где провести, как подойти. Это очень ценно, и мы благодаря этому экономим очень много ресурсов внутренних для того, чтобы сфокусироваться на наших программах. Поэтому участие в целом в благотворительности – это не что-то постыдное, это, наоборот, развивающееся сейчас направление, которое позволяет двигать в целом, я бы даже сказал, не постеснялся этого слова, суверенитет страны вперед. Поэтому каждый из вас, каждый из нас сопричастен к этой истории и помогает делать добрые дела.
1: А скажите мне, что происходит с пожертвованием, например, если необходимая сумма ребенку уже собрана? Да? Мы зашли на сайт Lifeline, увидели определенного ребенка, предположим, включились. Видим, что не только мы включились в эту секунду, еще несколько людей. Как дальше распределяется? Что вы делаете?
3: Дальше эти средства пойдут на помощь другим детям. Ну, а как по-другому?
1: Перераспределение.
3: Естественно, они
1: опять же, мудрое. А как фонд обеспечивает прозрачность сборов и показывает, куда направлены деньги вообще?
2: У нас есть система отчетов, это есть и адресные отчеты для наших доноров, которые жертвуют непосредственно адресно, по договору. Есть система отчетов, которые мы публикуем у нас на сайте, благодаря мероприятиям, которые мы провели, что можно посмотреть, сколько детей получили адресную помощь, на какие цели были потрачены средства, это исследование, это оборудование, это адресная помощь. Поэтому здесь эта история прозрачности на самом деле важная.
1: А скажите мне, сколько людей трудится в фонде? Понятно, что есть какая-то официальная команда, и есть еще тысячи других людей, которые участвуют.
2: На самом деле у нас штат не такой великий.
1: Ну, просто кажется, такие дела могут делать, только гигантские какие-то монстры.
2: У нас 14 человек по среднесписочной численности, так скажем. У нас есть помощники, но их не тысячи и не миллионы. Это единицы людей, которые помогают фонду организовывать те или иные мероприятия. Поэтому люди, которые приходят на наши мероприятия, которые помогают идеей, мыслями, финансами и временем, это тоже наши помощники, тоже наши сотрудники.
1: Я знаю, что и небольшие компании могут к вам присоединиться, клуб плюс одна жизнь, если нет какого-то крупного благотворительного бюджета. Это как у очень серьезных компаний. У них есть бюджет на благотворительность, да. А если у вас нет, но хочется говорить, думать, знать, быть причастным к чему-то суперважному, можно поучаствовать, правильно?
2: Можно поучаствовать. У нас есть корпоративный клуб, который позволяет организациям продвигать свою внутреннюю культуру социальной ответственности для сотрудников, для партнеров, показывать свою вовлеченность в это дело и позволять развивать в том числе и собственный бизнес, участвуя в том числе в таких мероприятиях, как благотворительность.
1: Вот вывозят же крупные компании кого-нибудь в Сибирь поотдыхать, да, своих партнеров, еще куда-то. Мне кажется, что и побежать вместе классно. Вот, собственно, в пользу не себя любимых, а вообще, правда?
2: Абсолютно верно. Многие компании, особенно с большой филиальной сетью, с представленностью в разных регионах, привлекают своих сотрудников. И у нас в прошлом году бежало 200 человек, которые не посетили парк, а которые пробежали удаленно. Ого. И в этом году мы надеемся, что это число увеличится.
1: Удаленно мы еще не бежали, друзья мои, хочется сказать. А еще хочется обратиться к разным тоже крупным компаниям, потому что я знаю, что ваши ящики для сбора стоят, в общем-то, в магазинах, в которые мы ходим каждый день. Не будем называть их. Но в рестораны, в которые мы ходим раз в неделю и так далее. То есть мы все время видим логотип «Линия жизни». жизни, так или иначе. И нужны ли вам в этом смысле партнеры?
2: Партнеры нужны всегда, потому что те технологии, которые мы сегодня проговорили, они требуют серьезных вложений, и для того, чтобы это развивалось, нам не нужно стоять на месте, нужно развиваться, и партнерство в том числе для нас очень ценно и важно.
1: Ну и главная задача в любом случае сегодняшнего эфира, понятно, что мы пробежались по верхам в очередной раз, пощупав пульс, где сейчас находится фонд, кто вас вдохновляет, и вы вдохновляете нас. Главное – это соединить тех, кому нужна помощь, с теми, кто эту помощь оказывает. И это мы сделали. Более того, хочу сказать, что, мне кажется, вот те самые 100 рублей, которые вроде как непонятно, помогут ли или нет, точно помогут. Ребенок свой, чужой, любой, может столкнуться в любой момент, и не сегодня, через 10 лет. Ребенок, которого еще, может быть, даже не родилось, может столкнуться с тем, что вы поддержали 10 лет назад. И он получил высокотехнологичное лечение. Такое может случиться, и так и происходит. Мы вкладываемся в себя, по большому счету, и в то, что будет представлять, как ты сказал, Россию будущего, да? То, как это будет выглядеть в будущем. Пора прощаться. Если что-то еще мы упустили важное, что нужно сказать, говорите.
3: Мне кажется, самое важное – не бояться помогать, потому что из этих маленьких частичек складывается огромная помощь детям.
1: Большое спасибо. Исполнительный директор фонда «Линии жизни» Сергей Горбов и вице-президент фонда «Линии жизни» Андрей Карпенко. Увидимся и побежим на забеге 29 августа в Измайловском парке. Спасибо.
2: Пока-пока.
0: Торопиться туда, где тебя ждут. Адреса милосердия.
4: Вот эти фразы, которые нас оценивают близкие люди или чуть подальше, они у нас западают, и мы не можем себя полюбить. А как же, это сказал то, это, как бы этот что не сказал, а это, ну или то.
5: Да, потому что это в том числе наша такая биологическая особенность, да, нам важно, чтобы племя нас принимало.
0: Любить себя. Видеоподкаст о поиске взаимности с самим собой. В любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: 20 часов в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили склады с военным имуществом в порту Одессы. Российские войска продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ, заявили в Минобороны. Ранее в нашем военном ведомстве сообщили, что в порту Одессы были поражены склад с военно-техническим имуществом ВСУ и патрульный катер, связанный с военными грузами. Кроме того, целью стала инфраструктура порта Измаил, которая используется в ВСУ, а в порту Южный под удар попал склад с горюче-смазочным материалами. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. По данным Минобороны России, за сутки нанесено поражение живой силе техники 5 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Коломийцы, Днепропетровской области, Свобода, Новосолошина, Новорозовка и Долинка Запорожской области. Противник потерял свыше 315 военнослужащих. 2 мирных жителя получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывается медицинская помощь, один находится в тяжелом состоянии. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву на Смоленской площади. Отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что США и Турция еще не поздно оценить ситуацию. В МИДе России отметили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. В Москве предупредили, что новые поставки оружия Украине нанесут серьезный урон отношениям России, США и Турции. Накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации по справедливому российскому сценарию, подчеркнули в Министерстве иностранных дел. Покойный основатель и владелец журнала Playboy Хью Хефнер неоднократно обращался в ФБР, чтобы сообщить о преступлениях сексуального характера финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Об этом сообщила газета «Нью-Йорк-Пост» со ссылкой на судебные материалы. По информации издания, в 2005 году Хефнер сделал несколько звонков ФБР по просьбе 23-летней модели его журнала Одри Линн Кристенсен. Она рассказала, что Эпштейн подверг ее сексуальному насилию и продал в рабство своему другу, одному из богатейших магнатов Азии, Стэнли Хо. Как отмечается в материале, сотрудники ФБР связались с девушкой лишь в 2020 году, уже после смерти Эпштейна, чтобы проверить предоставленную 15 лет назад информацию. Новые подробности стали частью поданного от имени жертв Эпштейна иска в суд, в котором они обвинили ФБР в халатности, утверждая, что американская спецслужба получала многочисленные сообщения о преступлениях финансиста еще с 96 года, но не предприняла необходимых мер. В московском регионе холодное ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
2: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще

0: Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди. Возможно, гроза. Днем в северной столице 22-24 градуса. В Москве в начале ночи и завтра, ближе к вечеру, кратковременные дожди, вечером с грозами. Ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 17. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Мастера спорта.
1: Здравствуйте, в эфире Мастера спорта. Андрей Кудряшов, Николай Саприн. Сегодня в студии «Маяка» для вас работает.
2: Добрый вечер.
1: Коленька, привет. Рад тебя видеть. Слов нет. Давно не виделись.
2: Да.
1: Сегодня у нас очень интересная будет программа, потому что чемпионаты Европы по разным видам спорта продолжаются. И плавание, и спортивная гимнастика. Мы, конечно, об этом сегодня поговорим. Ну и не забудем пару слов о футболе.

0: ли сказать, тоже. Ну и начинаем мы с плавания, поскольку чемпионат Европы в Париже уже близится к завершению. Сейчас с нами на прямой связи чемпионка Европы, серебряный призер Олимпиады Станислава Комарова. Станислав, здравствуйте.
1: Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
0: Очень рад вас слышать. Ну вот сейчас, да, понятно, что еще продолжается соревнование, но какие-то итоги, наверное, уже стоит подводить и можно подвести. Что вы можете сказать по поводу итогов этого чемпионата Европы?
2: Слушайте, ну я 2 дня назад прилетела из Парижа.
0: В Париже как там, жарко по-прежнему?
2: Да, там очень жарко, и жарко на трибунах в том числе. Вот, поэтому действительно команда невероятная. Шишин Андрей Геннадьевич, старший тренер, просто невероятный. Он настолько болеет за каждого нашего спортсмена, поддерживает. Причем неважно, как человек проплыл, да, хорошо или плохо, я просто такой первый раз вижу, да, в команде в нашей, все равно вся трибуна встает и кричат «молодцы». Вот, и это, конечно, не может не заражать, не может не восхищать. Вот, безусловно, то, что творит Егор Корнев, то, что сделал Ваня Кожакин, да, на 100-метровке брасом, вот, наши эстафеты, в общем, это просто какой-то космос, и я в безумных эмоциях, и я вам честно скажу, у меня был перерыв, потому что последний раз на Олимпиаде я была, ну, вообще на международных соревнованиях, это была Олимпиада в 2012 году в Лондоне.
0: Давно это было. Вот,
2: да, это было очень давно, я была как корреспондент. Ага. Вот, сейчас я уже поехала как тренер, и невероятное удовольствие испытала, просто невероятное.
0: То есть все равно у вас какие-то больше эмоции как болельщика, да, нежели как тренера, потому что вот и даже сейчас слышно, что у вас прямо все вот бурлит еще внутри.
2: Ну, естественно, как тренера, голос-то я потеряла, конечно же, когда плыли мои спортсмены. Нет, но я могу сказать, что после заплыва там Вани Кожакина, да, после заплыва на 50 баттерфляем Егора Корнева, у меня были мурашки. Вот, наши девчонки большие молодцы, да, эстафеты, опять же, но это просто, я не знаю, вот если ты хотя бы когда-нибудь занимался плаванием, мне кажется, это не может равнодушным оставить ни одного человека.
0: Если сидел на трибунах на чемпионатах Европы, на чемпионате мира, Олимпиады. Все понятно.
1: Что касается отношения к работе, к тому, что происходит, как тренера непосредственно, насколько у вас, Станислав, изменилась вообще ситуация, изменилось восприятие за те годы, что вы тренером работаете? Все-таки это уже такой солидный стаж.
2: Это уже 14 лет. Ужас. 14 лет, и за это время, конечно же, я счастлива, что у меня получилось воспитать спортсмена, да, натренировать его. Но я его не воспитала, он начинал свою карьеру в Ставропольском крае, потом переехал и тренировался в бригаде «Женечку Новой» Светы Владимировны Новожиловой. Я ей очень благодарна, конечно же, что мне такой алмаз достался. Вот. И вот второй год он тренируется уже у меня. И в том году мы сделали невероятный шаг и отобрались на юношескую Европу. И вот в этом году он первый раз вышел из юниорки. И мы уже на взрослом чемпионате Европы. Сам факт, что мы там, это, конечно же, огромный для меня шаг вперед.
1: Вот. Ну и тем более опять восприятие, потому что я помню, Станислав, как вы начинали детским тренером, да, как у вас начинала работать ваша школа, и вот уже человек, которого вы в том числе довели до уровня чемпионата Европы.
2: Вообще не говорите мне ничего, я говорю, что я еще 1,5 года назад комментировала короткий чемпионат мира, и это было для меня что-то, знаете, вот из серии фантастики, то, что, блин, ребята такие молодцы, а сейчас я понимаю, что я там, я среди этих ребят, и я тут со своим спортсменом, то есть это что-то такое волшебное, и, наверное, то, к чему я, в принципе, стремилась, открывая школу 14 лет назад. Вот, поэтому болейте за нас, скрестите пальчики, и надеюсь, то, что нам удастся поехать на Олимпиаду. Как я говорю всегда своим спортсменам, что, ребят, вам нужно всего лишь подняться на 1 ступень выше на пьедестале, чем ваш тренер. Поэтому, в принципе, задача делать сложно.
1: С самого начала.
0: Они верят, да? Вы очень уверены, мне кажется, это говорите, как сейчас вот в эфире сказали, и верят они вам, мне кажется.
2: Ну, конечно же, я считаю, что для того, чтобы показывать высокие секунды, достигать каких-то успехов, результатов. Это должно быть полное взаимопонимание и тандем. Без этого никуда. Вот. Мне очень нравится, как работает Ольга Николаевна Байдалова. И я видела, как она работает со спортсменами, со своими. Это такая, знаете, дружба, но при этом они прекрасно знают, что если что, тренер может так сказать, что потом вообще ничего не захочется делать. Вот. Поэтому, безусловно, это должен быть тандем.
0: А сейчас, если говорить о выступлении у Егора Корнева, да, вы два раза упомянули его фамилию, все-таки что вот на спринтерской дистанции, да, полтинник бутерфляем, что вы скажете об этой победе, как она происходила и благодаря чему это было достигнуто?
2: Ну, благодаря невероятной работе, конечно же, и тренера, и спортсмена, целеустремленности, веры в результат. Тут много-много-много факторов. Вот. И я считаю, что этот тандем, он еще много раз заявит о себе. И я видела, да, на трибуне, как это все происходило. Угу. И это, конечно же, энергетика просто невероятная.
1: Он воспитанник петербургской школы, но опять-таки вот за последние, наверное, лет 10 мы видим, какое огромное количество именно молодых ребят пробивало в сборную. И действительно, ну, я помню еще вот те времена, когда заканчивали вроде бы очень опытные, да, и вот эти молодые ребята, наверное, середины 10-х годов, да, вот когда появились сборные РЛОВ и последующие как раз фигуры, как они сразу моментально меняли атмосферу в команде. Вот сейчас вы сами сказали, что атмосфера на самом деле такая, какой не было прежде. Это за счет вот единения молодых и уже опытных ребят, или же все-таки молодые там рулят всеми процессами?
0: Или это просто такие первые эмоции от крупного международного соревнования?
2: Слушайте, я сказала, что это вот я просто очень давно не была на этих соревнованиях международных. Вот, возможно, да, это уже давно так, вот, но я могу сравнить с нашими временами. Это тоже, безусловно, была постоянно какая-то ответственность. Вот сейчас тоже это все есть, вот, но прибавилось еще, что все равно опытные спортсмены поддерживают молодых, молодые хотят выигрывать, и это все во главе с самым главным тренером, это, конечно же, Андреем Шишиным, который стоит на трибуне и болеет за каждого человека, кричит, поддерживает, и мне кажется, это очень сильно чувствуют и спортсмены, и тренеры. Поэтому сейчас это настоящая команда, могу сказать только вот как есть.
1: Общался несколько раз я сам с Шишиным, и я понимаю, что помимо вот тех новых идей, которые он приносит работу теперь уже такую фундаментальную, со сборной, с разными спортсменами, это еще какая-то невероятная энергетика, которую на самом деле можно почувствовать только в бассейне, да, потому что в жизни он совсем по-другому общается, разговаривает.
2: Энергетика сумасшедшая. Вот. Я просто, поскольку мы только вошли в основной состав сборной, да, зданий, вот, до этого он был юниором, и, в принципе, вот у меня ребята сейчас только начинают в юниорке выходить. Вот, это прям очень сильно чувствуется, и общаясь с ним, прям чувствуется, что человек болеет плаванием и заряжает плаванием всех вокруг. Вот, мне кажется, это такая вот люди, которые работают в сборной, они прям вот настоящие, они живут этим, понимаете?
1: То есть это не только он, да, это еще и штаб, который он подбирал. Все-таки это люди,
2: это
1: которые являются единомышленниками.
2: Это доктор, да, два доктора, это массажисты, это тренерский штат, опять же, да, и не то, что набирал, и эти тренеры, та же сама Наталья Андреевна Козлова, да, тренер Гайфудинова, она воспитала и Каменеву, и Зуеву, да. Фетикову, и то есть это опытнейшие тренеры, это настоящая профессиональная команда. И от этого, конечно, очень тепло на душе, что мы там. Вот, хочется продолжать, хочется показывать еще более высокие секунды. И, как я всегда говорю, улыбаемся и пашем.
1: И пашем, да-да. Прорыв Дани, успех Вани Кожакина, который мы сегодня тоже отмечали. Хотя вот сегодня на сегодняшнем финале был 8-м, да, насколько я понимаю.
2: Там есть проблемы со спиной, как я поняла. Вот, поэтому такое бывает, но то, что Ваня на 100 метров завоевал серебряную медаль, это, конечно, настоящая сенсация. Я, честно говоря, думала, что он вообще выиграет, когда смотрела. Вот он так начал прям накатывать, и у меня меня просто так сложилось, что у меня целая группа брасистов, понимаете, mm-hmm. поэтому мы очень пристально следим за брасом, вот, и мы болеем за Ваню и мечтаем стать тоже конкурентоспособными и в России, и дальше, вот, поэтому, конечно же, он у нас вызывает особое восхищение, потому что 28, по-моему, ему или 29 лет, и человек только ждал, и вот она, наконец-то, эта медаль абсолютно заслуженная, абсолютно выпаханная просто, и, ну, это восхищает, и когда мне мои 20-летние спортсмены говорят: «Ну, а мы уже все», а я говорю: «Вы что, вам еще давали 9 лет?» Я говорю: «Давайте, лопаточки одели и поехали».
0: Все, в смысле, они заканчивать собрались, что ли?
2: Ну, подустали, понимаете. Я говорю: «Ничего страшного, ночью отдохнешь, а с утра с новыми силами».
0: Слушай, а вот это вот новое поколение, Станислав, мы просто об этом говорим, даже не применительно к спорту, вообще в принципе, потому что они какие-то, ну, я не могу сказать, что другие, да, все равно молодые.
1: Нет, но
0: да.
1: Всегда будут другие.
0: Да, но всегда будут другие по сравнению там с нами, с другими поколениями. Но вот как-то вот так говорят, что вот они вот устали немножко. Или вы тоже говорили, что вы уставали?
2: Ой, ну, конечно, я говорила.
1: Все говорили.
0: Все говорили.
2: Да, мне кажется, это абсолютно нормально. И тут они иногда могут это просто говорить, знаете, чтобы какую-то поддержку от тренера услышать. То есть это абсолютно норма, потому что, ну, это тяжело. Вы понимаете, мы плаваем там по 4, по 5 часов в день бывает, от бортика к бортику, наедине с собой. Вот, то есть это тяжелейший труд, и это ежедневно происходит. Поэтому, конечно же, они устают, все устают. Мой сын даже устает, которому 11 лет, и он мне тут недавно сказал: «Ты знаешь, мама,
0: хорош, да, хватит, все, я...»
2: Я говорю: «Ты знаешь, дружок, ты ее еще даже не начал».
0: Станислав, мы просто много очень говорим о спорте высших достижений, да, но не очень понимаем, наверное, да, потому что никто из нас, наверное, из людей, которые в эфире, да, которые обсуждают это, не был внутри, да, и тем более не достигал уровня...
1: Не, мы пытались, но другое дело,
0: да,
1: что мы...
0: Да, пытались, нас быстро выгнали, нас быстро выгнали, да, вот, но никто не достигал уровня национальной сборной. Вы просто упомянули, что, да, 4-5 часов в одиночке вот плаваешь и плаваешь, да, вот как строится день человека, который, ну, давайте начнем, претендует, да, на первую сборную вот в плавании, да, что...
2: Ну, сколько... давайте вам расскажу давайте день вот, да, Даниила Фисецкого.
0: Давай, да, вот в двух словах, чтобы мы в ужас пришли.
1: Да-да-да, давайте.
2: С утра он просыпается, завтракает, потом мы едем на тренировку. Это обычно где-то с 10 до 12. У них вода, в 12:30 у них начинается зал, это либо тренажерка, либо ОФП, либо растяжка. Вот один из трех залов. Они чередуются между собой, соответственно. Вот. А где-то в 12:30-13:30-13:45 он заканчивает. В 2 часа он идет, обедает. Потом он ложится спать до 4. И в 4:30 у нас уже автобус. Мы едем на вечернюю тренировку, если это сборы, да. С 5 до 7 они плавают. В 7:30 они идут ужинать. Ну и дальше свободное время, там кто что, кто лежит, кто гуляет, вот. Но я не люблю, когда они сильно залеживаются, поэтому я их все время выпихиваю на улицу.
1: Чтобы гуляли, разминали.
0: Итак, 360 сколько дней? 350 в день?
2: Ну вот сейчас ко мне приехали новые спортсмены, да, из регионов. У нас буквально вчера было знакомство, как только я прилетела. Я говорю: «Ребята, вы должны понимать то, что вы сюда приехали, мы будем тренироваться. 30 декабря я вас отпускаю, но 3 января вы обязаны быть на сборах. Это первый отдых. Второй отдых обычно я даю 2 недели летом, когда они могут поехать домой, либо там кто куда хочет, да, и на 2 недели забыть обо мне и, собственно, о плавании. Но через 2 недели они уже должны как штык быть на сборах».
0: 346 дней, я посчитал.
1: Тася, вы суровый тренер.
0: Ну, вы как-то жестко стелите, да. Как-то
2: Ну, слушайте, я считаю, что опять же, я училась на своих ошибках. И,
0: какие ошибки у вас были? Вот сейчас интересно, вы сейчас уже тренер, да, и вы понимаете, да, пройдя весь этот путь. Ну, если конечно,
1: сейчас мы быстро, да.
0: Сейчас мы быстро расскажем об ошибках, да, и вы, если
2: Слушайте, ну, у меня достаточно был тяжелый путь. И, во-первых, он очень рано начался, да, то есть в 14 лет я отобралась на свою первую Олимпиаду, вот, в Сидней. Вот, но туда не прошла, потому что я была очень молодая, и мой мой тренер, в принципе, с тренером главным сборной решил, что это рановато, и мы пошли путь с самого начала. Это было сначала, ну, не с самого начала, конечно, сначала был чемпионат мира у нас взрослый в 15 лет, где я уже выиграла серебро, потом чемпионат Европы юношеский вначале, потом взрослый сразу же в этом году, это 2 золота, потом чемпионат мира, и потом только Олимпиада. Вот, потому что мой тренер считал, что все должно быть постепенно. Вот, но в целом я с ним согласна в этом на 100%. Я во всем согласна, вот, потому что я считаю, что, конечно же, если бы не Алексей Федорович, никакой медали бы и не было.
1: Алексей Федорович Красиков, да.
2: Да, Алексей Федорович Красиков – это величайший человек, величайший психолог, величайший тренер, который… Ну, я прям точно знаю, что если бы не он, то медали бы на Олимпиаде у меня бы не состоялось, потому что дурь, потому что молодость, потому что много чего, да, и то, что, в принципе, это все мешало спорту. Вот сейчас я понимаю, что, конечно же, если бы у меня тренировалась я, то я бы ее, наверное, убила.
0: То есть даже не выгнали, а просто сразу, да, убили.
2: Ну, к тому, что я бы, конечно, не смогла тренировать, да, ее, потому что, ну, это прям было очень тяжело, и только суперопытный тренер мог. Но, с другой стороны, я считаю, да, что талантливые люди, они, в принципе, не должны быть удобными. Вот, и я себе это постоянно говорю, когда я не понимаю, например, поведение там какого-то спортсмена, который у нас тренируется, и я себе это говорю, я говорю, слушайте, ну, сама себе говорю, ну, ты-то тоже подруга была, а не сахар. Поэтому, как бы, все нормально. Вот, поэтому ошибки мои, наверное, были в том, что не хватало фокуса, и, возможно, я бы могла плавать и на второй Олимпиаде более быстрее, если бы не потеряла там какой-то период времени. Можно было побыстрее восстановиться, да, у меня там была железистоанемия, все это надо было делать вовремя, не ждать, что там кто-то займется мной, потому что Алексей Федорович уже не тренировался, он не тренировал, и, в принципе, я была... Я у себя одна, понимаете?
1: Предоставлена сама себе, да, по сути.
2: Да, и я должна была тогда более серьезно просто к этому подойти, потому что на вторую Олимпиаду надо было уже показывать более быстрые секунды, но я вышла на свои секунды, которые я показывала в Афинах, но их уже, конечно, было недостаточно.
1: Станислав, хотелось еще прояснить момент, связанный с чемпионатом Европы. Буквально сегодня или вчера видел интервью Юлии Ефимовой, которая сказала, что у нее все-таки есть мотивация, да, выступать до 28 года, потому что Лос-Анджелес, по сути, будет домашней Олимпиадой. Наверняка общались сейчас в Париже с ней. Действительно такой настрой вот колоссальный, да, 20-летие, по сути, творческой деятельности отметить?
2: Юля – это легенда.
1: Да.
2: Понимаете, Юля – это лицо. Лицо плавания. Вот, я считаю, что она может плавать вот ровно столько, сколько вот она сама захочет. Она абсолютно права в том, что она говорит, а почему я должна заканчивать? Она это любит, понимаете, она этим живет. Это ее жизнь. Она даже, по-моему, когда отдыхает, она плавает. То есть это настоящая любовь. Вот, и я считаю, что, да, я с ней разговаривала, безусловно, я стараюсь не поднимать темы там про мотивацию или еще что-то, но разговоров о том, что она собирается завершать карьеру, я не слышала такого, и дай бог, чтобы она еще долго радовала нас своей красивейшей улыбкой, вот, ну,
1: и
2: когда Юля появляется в бассейне, я говорю, Юль, ты понимаешь, ты приходишь в бассейн, тебя сразу видно. Вот где бы я ни находилась, этот человек, вот она как будто подсвечена.
0: Да, спасибо, Станислав. Да, да. Станислав Комаров была у нас в эфире, серебряный призер Олимпиады по плаванию.
3: Мастера спорта. Радиостанция «Маяк» не позволяет нам скучать и развлекает нас в любое время суток. Но у древних людей, к сожалению, радиостанции «Маяк» не было. Приходилось развлекать себя какими-то домашними потехами. Егор Бондаренко, учитель истории.
4: Так говорит «Маяк».
5: Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: 20:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения южной группировки за сутки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированием 6 украинских бригад в районах населенных пунктов Славянск, Краматорск, Дружковка, Николаевка, Ореховатка, Николайполье Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 220 военнослужащих. Российские войска ударами беспилотников «Герань» уничтожили газораспределительную станцию в Черниговской области и поразили склады ударных дронов ВСУ в промзоне Чернигова, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Черниговской области уничтожены электроподстанция в Городне и место хранения подготовки к запуску украинских ударных беспилотников в населенном пункте Пекуровка. Графики подачи газа могут ожидать граждан Украины этой зимой, передает РИА Новости. Ранее представители киевского режима заявляли, что следующая зима на Украине может быть сложнее предыдущей. Как напоминает РИА Новости, минувшей зимой в большинстве украинских регионов были проблемы с электро- и теплоснабжением из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры, а вводились графики отключения света. США и Иран оказались втянуты в затяжную войну, в которой ни одна из сторон не способна добиться решающей победы и не имеет ясного пути к завершению конфликта, полагает агентство Bloomberg. По его оценке, нынешнее противостояние стало результатом почти полувековой вражды между Вашингтоном и Тегераном и пока демонстрирует мало признаков скорого завершения. Конфликт развивается повторяющимися циклами боевых действий, при этом ни США, ни Иран не могут обеспечить себе решающее преимущество. Bloomberg считает, что даже переговоры вряд ли способны надолго устранить фундаментальные противоречия между Вашингтоном и Тегераном. Наиболее вероятным сценарием агентство называет продолжение конфликта относительно низкой интенсивности, который будет периодически прерываться непрочными перемириями и новыми всплесками ударов. Одновременно возможны повторные перекрытия Армузского пролива, а четкой перспективы окончательного урегулирования пока не просматривается, передает ТАСС. Ранее сегодня газета Wall Street Journal написала, что война США Ирана перешла в фазу экономического противостояния. Более 40 человек погибли в результате мощного землетрясения в Индонезии. Об этом сообщили власти страны. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в ночь на субботу около индонезийского острова Флорес. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Макс в сообществах Вести.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза. Днем в северной столице плюс 22-24. В Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами. Ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 16.

«Маяк». 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Московский ЦСКА обыграл Воронежский «Факел» в домашнем матче 4-го тура чемпионата России по футболу. Встреча в Москве завершилась со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрона» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили ударом точным с 11-метровой отметки в исполнении Сивы. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Отмечается, что сделка состоится при условии меньшей рассрочки платежей. Ранее стало известно, что стамбульский клуб готов заплатить за 21-летнего россиянина 25 миллионов евро траншами в течение 5 лет. Кроме того, Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». В первой лиге сегодня прошли матчи 6-го тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4. «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0. «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. Олимпийская чемпионка россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой 2 бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до медалей. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акробатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Белоруссии. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Команду России представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельника. Второе место заняли спортсменки из Болгарии. Тройку лидеров замкнули представительницы Китая. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Чтобы жизнь была легка, посмотри-ка «Колобка».
3: Это фильм на все времена, на все возраста. Я прям вот всем рекомендую.
4: Прекрасный фильм, отличный юмор.
5: Это обалденный фильм.
6: Он очень задорный, он очень энергичный.
7: Дима Журавлев просто огонь.
8: Безумно классный «Колобок».
9: Добро, сказка, и хочется верить в чудо.
10: Чтоб все пришли посмотреть.
11: «Последний богатырь», «Колобок», уже в кино. Для лиц старше 6 лет.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта Андрей Кудряшов и Николай Саприн в студии. И настало время поговорить о еще одном чемпионате Европы, который продолжается в эти минуты, в эти часы и в эти дни. Это чемпионат Европы по спортивной гимнастике в Загребе. И к нам присоединяется наш сегодняшний эксперт, двукратный чемпион Европы, наш коллега, комментатор Эмин Гарибов. Эмин, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый. Добрый, коллеги, добрый.
1: Первое впечатление, ну вот сегодня, да, я краем глаза удалось им посмотреть, да, выступление Ангелины Мельниковой, ее слезы на пьедестале почета после победы в опорном прыжке. А можете рассказать, почему такая реакция у нее, да, и что это означает победа для нашей команды и для Ангелины самой?
3: Ну, конечно, в первую очередь победа, безусловно, это большой успех для нас, потому что в целом достаточно триумфально начался чемпионат Европы. Мы не видели, конечно, все. Я имею в виду нашу большую аудиторию в первый день квалификационный, и где она завоевала золото. Но сегодняшние слезы, это, безусловно, слезы счастья и такой, думаю, выплеск эмоций у Ангелины был, потому что период был действительно очень непростой. Сначала с визами. Ну, визы даже это последнее дело, мне кажется. Когда просто там каждый день они даже не понимали, чего можно ожидать. А так вообще год непростой был для нее в первую очередь. Там, после Кубка России она взяла, ну скажем так, паузу пропустила чемпионат России для того, чтобы восстановиться. Еще там есть проблемы с ногой. Плюс еще ко всему вот эта вот история с визами, когда она... Сначала не получили они визы, уехали другие девчонки на чемпионат Европы. Уже казалось бы, что все. То есть наша сборная без лидеров едет, да, едет, так скажем, второй состав. И чуть-чуть подрасслабились. Для спортсмена, конечно, вот этот период, когда ты готовишься к старту, и потом, то есть ты подводишь себя в форму, подводишь себя физически к конкретной дате или конкретному, там, конкретной неделе вот этого чемпионата Европы. А потом тебе говорят в последний день, что ты не едешь, да, ну, потому что по разным причинам.
1: Ну, то есть психика себя отпускает, да, и ты и тело расслабляется, и все, да, и потом практически очень тяжело как-то.
3: Собраться нереально, да. Плюс ко всему, она еще вот это ее отпустила, она поехала там пробовать себя на вейкборде.
1: Вейкбордингом, да, заниматься. Я тоже видел интервью. Она говорила, что у нее руки где на чем, на каком снаряде она выступала после.
3: На брусьях.
1: Она говорит, что руки просто вот не слушаются и отваливаются.
3: Слушайте, это такая история вообще, потому что я сам увлекаюсь водными видами, там и серфингом, и вейксерфингом, и вейкбордингом тоже там немножко умею. Я прекрасно понимаю, о чем она говорит. Когда ты в первый раз встаешь и испытываешь нагрузку, которая тебе не свойственна, да, как в гимнастике.
1: Но другие мышцы работают, да,
3: слышишь? Абсолютно, да. То есть они никогда не работали у нее. Она так, вот эти сгибатели кисти как раз, которые способствуют вот зажиманию кулака, да, и хвата. Они практически были на истощении максимальном. Как они там с врачами, я не знаю, как колдовали, как-то восстановили, и то, что она сделала эти брусья, конечно, это вообще просто поразительно было. И вот это вот все, конечно, все накапливалось, да, и тут финалы в отдельных видах, прыжок, у нее довольно сильные прыжки, но вот этот второй прыжок, который она показывала там, самой высокой базовой трудностью, он, я не скажу, что у нее прям сильно наработан был. Он для нее новый, но она прыгала его, тренировала, но никогда в этом сезоне не выходила с ним. И тут вышла, и вот за счет этой базы, конечно, победила то, что... Но я думаю, что просто в конце, когда еще одна золотая медаль личная. Для спортсмена всегда, конечно, вот на таких стартах, ну, в гимнастике особенно, понятное дело, есть командный турнир, там, но личная медаль очень важна. И даже несмотря на то, что у нее многоборье золото, тут еще и в отдельном виде очень важно было ей зацепиться за золото. Хотя, честно говоря, что-то мы так это настроились, я сегодня в эфире тоже там говорил, что избаловали они нас, мы что-то ожидали, что везде золотые. Сейчас Ангелина пройдет вместе с Калмыковой и будет везде. Но вот, да, все-таки уже физическое состояние и ментальное, оно чуть идет на спад. Но да. Завтра вот надо, конечно, собраться. Завтра финал в команде.
1: Командного многоборья, да, завтра.
0: Можно ли предположить, что если бы вот не эта удивительная история, да, с вейкбордингом и так далее, и усталость, и травма, которая была еще до этого. По-другому бы сложился весь чемпионат. Я имею в виду, что могло быть лучше на бревне, могло быть лучше в вольных упражнениях. И, в принципе, это мог бы быть турнир имени Ангелины во всех смыслах.
1: Да просто сегодня было видно, я не знаю, а именно она тоже подтвердит, что она вот после опорного прыжка такое ощущение, что, ну, я не знаю, вот вы, наверное, то можете точно сказать, она себя отпустила психологически, ну, или физически устала, или это все вместе произошло.
3: Тут я бы, наверное, так, знаете, сказал, вольное упражнение она могла бы зацепиться. Она большой профессиональный атлет, она тоже стратегически подходит и тактически к каждому финалу. Она понимала, что если на прыжке у нее там самая высокая база, да, и она может там золото завоевать, то на остальных снарядах ей придется побороться. И, возможно, вот в голове у нее какая-то планка стояла там, на, условно, на одну золотую медаль. И вот прыжок, она же на мире чемпионка на прыжке в прошлом году, поэтому этот прыжок как бы у нее такой достаточно сильный. И тут она 100% рассчитывала на золото, а в остальных снарядах уже там, ну как пойдет, да, бывает такое. Сложно себя было держать. Поэтому, может быть, да, она чуть-чуть себя подотпустила после золотой медали, как бы программа, скажем так, минимум выполнена уже на сегодняшний день, и так остальные виды. Для красоты, скажем так. Ну, конечно, нет, для красоты плохо говорить, но...
1: Ну, уже по нисходящей пошло, наверное, вот так, да, правильно. Я не знаю, правильно ли это выражение, да?
3: Мне кажется, не совсем, да. Не совсем, конечно, по нисходящей. Тут только у Ангелины можно узнать, спросить, что она чувствовала, что она думала. Мы можем с вами только рассуждать, да. Конечно... Как любой спортсмен-максималист, она хотела везде золото взять. Но тут так получилось, что идеально... То есть на бревне и на вольных ей нужно было идеально сделать для того, чтобы выиграть золото. Это всегда такая рисковая штука. Идеально не всегда получается, к сожалению.
0: Хотел бы обсудить еще выступление Софии Литерикова. Понятно, что это другое поколение.
1: Да?
0: Да.
3: Нет? Но это вы тут что-то как-то это сильно перепрыгиваете на другой вид спорта.
0: А, да, извините.
3: Нет, на чемпионате мира сейчас в Германии.
0: Да, я как раз буквально вчера считал.
3: Но она тоже большая молодец.
0: Я уверен, что вы тоже следите.
1: Я вот про другое хотел спросить. Вот этот уровень чемпионата Европы, сейчас, да, 2 года у нас остается до Олимпиады. Что можно сказать вообще о других командах именно здесь, в Загребе?
3: Но про другие команды, что можно сказать, тут Европа, скажем так, ну, она нам не всегда, точнее, очень долгое время была неровней, да, потому что женская команда, она всегда лидировала, там, да и мужская, в принципе, тоже, там был период, когда обновлялся состав. Вот, а сейчас, ну, завтра, во всяком случае, будет понятно, но учитывая то, что...
1: Ну, то, что уже видели, за эти несколько дней.
3: Когда в многоборе лидеры набирают, я имею в виду европейские лидеры, да, там Франция, Италия, условно, гимнастки, набирают там на 2 балла меньше, чем наши, ну, это, наверное, само
1: за себя говорит.
3: О чем-то, да. Вот, поэтому, ну, есть какие-то точечные хорошие гимнасты. Что в совокупе будет... Завтра, кстати, интересный финал тоже на матче будет в прямом эфире. Нашим слушателям, если интересно, тоже обязательно посмотрите. Командный финал, там 3 из 3 идут гимнастки без права на ошибку. И 3 оценки идут в зачет. То есть, по сути, каждое падение может стоить медали. Каждая грубая ошибка. Поэтому вот в этом интерес командного турнира заключается. Я думаю, что организаторы поэтому его и поставили на воскресенье, как наиболее рейтинговый. Обычно просто по стандартным регламентам идет это вот первый день квалификации, потом идет финал команды, это будни, как правило, да, потом идет финал многоборья, это уже ближе к выходным, и финалы в отдельных видах всегда делились на там 2 снаряда, 2 снаряда, например, субботу, воскресенье. А здесь вот они поменяли все. Я так понимаю, что просто европейская там Европейский Союз там.
2: Они на своей волне, да, как-то идут, да?
0: Именно, отчасти вы эту тему затронули, кстати, хотел спросить.
3: Новый формат, да.
0: Судейство. Судейство, потому что все-таки одно дело чемпионат мира, который был в прошлом году, сейчас чемпионат Европы, и мы понимаем, что, наверное, на мировом уровне судят несколько иначе, чем на европейском, учитывая вот общую ситуацию вокруг, да, вокруг российских атлетов, которые где получают возможность выступать под флагом и гимном, где не получают. Вот с точки зрения судейства, как вы видите его уровень здесь на чемпионате Европы? Была ли какая-то, ну, я не скажу предвзятость, но сложность?
3: Но вообще тут, если как говорить, то, что сейчас какие-то страны допускают, какие-то не допускают, это уже вопрос правительства этих стран, потому что Европейский Союз как организаторы и Международная Федерация тоже как организаторы, да, своих первенств, они уже все давно ратифицировали и уже восстановили в правах полностью. Здесь уже включается настоящая политика именно вот стран европейских. Не знаю, как там в мире будет, но я надеюсь, что получше ситуация. Вот. На судействе это никак не сказывается, на самом деле, потому что ну, судьи, те же бывшие там гимнасты и спортсмены, которые, наверное, я очень надеюсь, понимают, что все-таки политику надо оставлять вне спорта. Но разговаривая там с гимнастами там, и гимнастками, и сегодня поговорили с главным тренером с нашим Дмитрием Андреевым, а он в целом довольно профессиональный судья международной категории и находился до всего вот этого нашего периода членом, состоял в техническом комитете
2: Техкома.
3: То есть он всю эту кухню знает изнутри. Он говорит, что предвзятости никакой нет, судят довольно справедливо, объективно, то есть есть правда сейчас. Может быть, мы видим маленькие оценки из-за того, что предъявляют к выступлениям и к элементам конкретным очень высокие требования. То есть там где-то артистизм, какая-то супер необъективная оценка появилась там на вольных у них. Вот. А так в основном нормально. Говорят, что нормально. Наши судьи национальных чемпионатов примерно так же работают. То есть спортсменки готовы были к тем оценкам, которые они получают. И в целом мир. Даже, мне казалось, где-то чуть-чуть отпускают. Это в зависимости от снаряда бывает. Есть вот какая-то бригада, знаете, там по жеребьевке попадет жесткая, и вот всех прям судят там строго. Но я сразу хочу отметить, что просто не было такого именно, что вот к нашим спортсменам какое-то было предвзятое отношение.
2: Спасибо. Имин Гариба был в нашем эфире. Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике. Говорили о континентальном пенале.
4: Маяк. Хорошо, Терим. Хорошо, Перим. Тим. Хорошо темперированный эфир.
5: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
4: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
6: Мы продолжаем наш цикл, который посвящается юбилею государя-императора Петра I, Петра Алексеевича.
4: Призвание, любовь и славные дела первого российского императора.
7: Как во всякой семейной жизни, там было много разных этапов. Петр любил свою супругу, вплоть до того, что таскал ее во все походы, и даже в прусский поход. Есть обоснованное предположение, что, собственно, она его вытащила из этого прусского похода, потому что, когда надо было договариваться с турками, она, по сути дела, пожертвовала все свои драгоценности, которые Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
4: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта в эфире. Андрей Кудряшов, Николай Саприн. И, как обещали, поговорим о российской премьер-лиге. Сегодня уже прошли матчи очередного тура. Ростов-Рубин 1-1 сыграли. ЦСКА победил «Факел» 1-0. Начался матч Краснодар-Ахмат. Там пока нули. И «Родина» с «Акроном» сыграли в ничью 3-3. Артем Максименко из «Родины» сделал сегодня хет-трик. Причем один из мячей он положил так же, как тот... прекрасный Кабрал. Футболист. Да, из Кабо-Верде.
2: Матч с Аргентиной.
1: Это гол признали лучшим, по-моему, да, на чемпионате.
2: Ну, по многим версиям, да.
1: У нас в российской премьер-лиге такие же ребята кладут.
2: Жеребята?
1: Да. В Химках играет, на стадионе в Химках, да. Его также вот так красиво.
2: Артем, ну, хороший стадион, значит. Надо ходить.
1: Нет, смотреть. Хорошая правая нога.
2: ЦСКА выиграл еще у «Факела» 1-0.
1: Сказал уже.
2: И вот сейчас Ростов с Рубином закончили матч ничьей 1-1. А зато ты не сказал про Краснодар Ахмат.
1: И тоже начали сказать. Ты, наверное, только включился. Я рад за тебя. Сергей Семернан с нами, наш коллега из Санкт-Петербурга. Сереж, привет.
3: Добрый вечер.
1: Завтра «Зенит-Динамо», наверное, центральный матч этих выходных.
2: Этого тура, Андрей.
1: Скажем так, сформулируем так. Какие ожидания в Санкт-Петербурге от матча с командой Сандра Шварца?
3: Ну, на этот раз несложно ответить на подобный вопрос, потому что это ожидание реванша, ну, не у «Динамо», конечно, реванш надо брать и у самих себе за поражение от той же «Родины». И вот Михаил Кижаков, тренер «Лотереи» имени «Зенита», сказал, что у нас огромный долг перед болельщиками за вот эти 2-1 в минувшем туре, и его надо отдавать прямо здесь и сейчас. «Динамо» тут в данном случае ни при чем. Ну, вопрос, правда, в том, насколько морально команда может и способна этот диван взять. Ну, у нас тут была открытая тренировка в центре Петербурга, у стен Александринского театра. Высказали болельщики «Зениту» и доброе, и, может быть, что-то даже такое, что мотивирует на матч «Динамо». Так что вот ожидания у «Зенита» и у города примерно такие.
1: Неделя прошла после поражения от «Родины» домашнего. Какие-то мысли, да, вот, ну, после того, как первый, да, туман спал, да, первые нервы. Что говорил Сергей Симак? Ну, сразу после матча он сказал, бывает, как говорится, да, и проигрываем иногда. Но сейчас вот перед матчем, особенно с бело-голубыми.
3: Ну, он говорил о том, что, конечно, не так страшен, да, это, условно говоря, черт, да, как его малюет, то есть, если перекладывать...
1: Это про футбол, «Динамо», я надеюсь, или про что, или про поражение?
3: Нет. Ну, к «Динамо», у «Зенита», у «Петербурга» после прошлого сезона отношение сильно изменилось, после того, как «Динамо» действительно помогло «Зениту» стать чемпионом, обыграли «Краснодар», то теперь вот особое отношение, может, «Динамо», во всяком случае, сейчас пока. Ну, а я имел в виду тот факт, что, ну, да, всякое бывает, это по горячим следам, да, но как тренеры в таких случаях обычно говорят, важно, как ты отреагируешь на эту всю историю. И, конечно, в этом плане Петербург, ну, который, на самом деле, да, склонен всегда к некоторой рефлексии, он как бы замер тоже в ожидании. И я думаю, что тренерский штаб тоже сможет ли команда действительно реанимироваться, потому что, ну, бывали случаи, когда и два поражения подряд были дома в свое время от «Акрона» и «Самарские крылья Советов», а тут соперник-то посерьезней. Но, может быть, это и хорошо, что это «Динамо», а тут дополнительный настрой, как говорят, таких случаев не нужно.
1: Я думал, ты другую фразу скажешь. Ну, хорошо. Последний вопрос, Сережа. Какая тактика завтра будет матча? Ну, с точки зрения «Зенита» это понятно, а вот соперник как по-вашему будет играть? Мне просто интересно, что у вас говорят.
2: Интересно.
3: Но мы пока не понимаем, как играет «Динамо» при
1: вообще, в принципе, да.
3: То есть, с одной стороны, да, вроде бы есть и уже и победа, а до этого и побед особо-то вроде не было. Ну, опять же, Сандр Шварц знаком Петербургу, но есть ощущение, что «Динамо» будет выгрызать свое, что называется. То есть кусать, бодаться, может быть, где-то мелко фалить. Вряд ли понесется вперед сразу шашки наголо. Но своего шанса тоже явно выпускать не будет. Ну, тем более, есть Ваня Сергеев. Не знаю, Андрей Лунев сейчас, да, не в фаворе, насколько я понимаю. Есть свои, которым тоже очень важно сыграть в Петербурге. Ну, в общем, конечно, если кто-то ждет особого какого-то напряжения, то оно точно будет и со стороны «Динамо» в том числе, и благодаря «Динамо» в том числе.
2: Ждем.
1: Да, спасибо, спасибо. Сергей Цимерман из Санкт-Петербурга был в преддверии матча «Зенит-Динамо». Завтра также «Балтика-Спартак» и «Крылья Советов» «Динамо» Махачкала. Ну, а с вами сегодня были Андрей Кудряшов, Николай Саприн. Пока.
2: Пока.
0: Мастера спорта.

0: 21 час в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Вооруженные силы России за сутки просили логистические центры, объекты топливно-энергетической транспортной инфраструктуры Украины, которая используется в ВСУ, цехосборки беспилотников и безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны. По расстрелению группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Подразделения группировки «Центр» продвинулись в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе техники 8 украинских бригад и 2 полков ВСУ в районах населенных пунктов Добропольска, Пуля, Старорайская, Красноподолье, Новогришино, Ановка и Матяшево Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих. Российские войска в течение дня нанесли удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. По данным Минобороны, в порту Одесса поражены склады с военным имуществом. Ранее в Министерстве обороны сообщали, что российские войска поразили в порту Одесса склад с военно-техническим имуществом и патрульный катер ВСУ, привлекавшийся к проводке морских судов с грузами военного назначения. Кроме того, беспилотниками была поражена инфраструктура порта Измаил, который используется для хранения, погрузки и транспортировки военных грузов и горючего, а в порту Южный был поражен склад с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. Еще одно сообщение Минобороны России. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачены, уничтожены 180 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, над Крымом и Черным морем. Мирный житель получил ранение в результате атаки украинского дрона на газовую установку на заправке в Мелитополе, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балецкий. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Сообщается также, что из-за удара ВСУ по Каменке Днепровской в Запорожской области ранение получила мирная жительница. Загорелся рынок. В городской администрации подчеркнули, что ВСУ преднамеренно бьют по объектам гражданской инфраструктуры и жизнеобеспечения. Ни одно преступление киевского режима не останется безнаказанным. Как идет расследование в отношении боевиков ВСУ, доложили председателю Следственного комитета России. Возбуждено свыше 11 тысяч дел по фактам преступлений киевских боевиков с 2014 года. Такие данные обнародовали на оперативном совещании в Луганске, которое провел глава ведомства Александр Бастрыкин.
2: Уважаемые товарищи, добрый день. Сегодня мы рассмотрим в нашем заседании последние результаты нашей работы по расследованию преступлений киевского режима. И также вопросы деятельности наших подразделений.
0: В СКР также сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргелевича к карательным операциям в Донбассе с 2014 года. Накачка оружием Киева не способна повлиять на ход спецоперации по справедливому сценарию России, заявили в российском МИДе, комментируя планы США и Турции поставить вооружение на Украину. Москва запросила у Вашингтона и Анкары разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В нашем дипведомстве заявили, что попытки Турции использовать миротворческую риторику, параллельно снабжая оружием ВСУ, подтачивают доверие. Запрет на майнинг криптовалюты начал действовать с сегодняшнего дня в Москве, Подмосковье и 8 приграничных районах Курской области. Соответствующее постановление в конце июля подписал премьер Михаил Мишустин. Запрет будет действовать до конца 2032 года. Власти Москвы ранее заявляли, что майнинг потребляет много энергии, но не приносит результатов для экономики. В Курской области ограничение объясняют дефицитом энергии. Запрет уже действует в 13 регионах. Уровень воды в Рейне в Германии обновил антирекорд. На одной из ключевых измерительных станций он опускался до 6 сантиметров. Из-за обмеления на грани коллапса оказалось судоходство. Как сообщают немецкие телеканалы, у города Кауп уровень воды не позволяет пройти даже малотоннажным судам. Обмеление Рейна, как и других рек Европы, в том числе Дуная, связано с малым количеством осадков в последние месяцы. По оценкам экспертов, Германия в третьем квартале

0: Ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, днем в северной столице 22-24 градуса. В Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру ожидаются кратковременные дожди, вечером с грозами, ночью в городе плюс 12-14, днем 23-25 градусов. Сейчас в Москве плюс 16, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Вагей Силмян. В ближайшие два часа будем говорить о музыке. У нас сегодня в гостях в студии «Маяка» Федор Сафронов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки и старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Здравствуйте, Федор Михайлович.
2: Добрый день, Вагей.
1: Спасибо, что вы нашли время, чтобы к нам прийти, потому что мы с вами хотим поговорить на несколько философские темы относительно музыки, поговорить о том, как и философы смотрят на музыку. И как вот выяснилось до начала нашего эфира, у нас с вами несколько совпадают некоторые интересы. Вы упомянули работу Вальтера Беньямина, да, произведение искусства в эпоху воспроизводимости. И совсем недавно я тоже очень сильно заинтересовался вот этим вопросом того, что мы вообще называем произведением искусства сегодня, когда это можно переслушать, прослушать миллион раз, в общем, в любой точке его остановиться. Да? То есть наш разговор сегодня будет вокруг этого всего крутиться. Сюда же можно отнести носители творческой информации от винилов, кассет, цифровой записи, живого исполнения и так далее. И что происходит с искусством, когда появляется возможность вмешиваться в запись? Перестает ли оно быть искусством в этот момент, когда мы правим какие-то нотки, например, да, или подставляем другие дубли, разрезаем время? В общем, вмешиваемся в природу событий самым беспощадным образом, скажем так. Так как мы уже упомянули работу Беньямина, для тех, кто не знает, это человек трагической, да, судьбы во многом, и пострадавший от нацистов, бежавший от них, но, к сожалению, так и не увидевшим их падение. Он написал это произведение под влиянием фотографий и кино. Правильно я, да, сейчас все говорю? И его главной мыслью было вот что. Вот мы приходим в музей, посмотреть на картину. И у нас происходит некоторая встреча. Да? А когда мы смотрим на фотографию этой картины, что происходит с философской точки зрения? Происходит ли встреча? Может ли она произойти в этот момент?
2: Дело в том, что Беньямин, конечно, был вообще, как бы он выходец из литературы, да, для него очень большую роль играло визуальное восприятие. А мы будем сейчас говорить о восприятии слуховом. И, конечно, всякий раз встает очень серьезный вопрос. Ну, вот когда я учился в музыкальной школе, например, всегда было интересно поспорить вот на какую тему. Пойти послушать то или иное произведение живьем в исполнении какого-нибудь там хорошего, но не обладающего именем там, и брендом соответствующим пианиста, или послушать какую-нибудь иностранную пластинку, где гарантированно выдающаяся по рекомендациям педагогов, да, журналистов исполнение. От чего будет больше пользы? Вот, от живого исполнения обычного какого-то филармонического солиста или от слушания записи выдающегося исполнителя. Ну и, соответственно, там на уровне 13-14 лет велись по этому поводу споры. Произойдет ли некий священный акт встречи с музыкальным искусством? И с кем мы здесь вообще встретимся? С композитором или с исполнителем? Или, что вероятнее всего,

0: что уже потихонечку начинало становиться практически очевидно в том раннем возрасте, встреча с самим собой, как воспринимающим субъектом, который обладает неким опытом восприятия, через призму которого ты и пропускаешь музыкальную интерпретацию. И вот надо сказать, что эти споры, несмотря на то, что, казалось бы, по процентному соотношению к началу 20 века количество записанной музыки в десятки тысяч раз превышает количество музыки, которое играется непосредственно в присутствии воспринимающего, в присутствии слушающего, вопросы есть до сих пор. Вот. Зачем ходить в консерваторию, покупать билеты на живое исполнение, когда можно взять, набрать в интернете поисковую строку названия произведения, имя исполнителя и получить выборку еще и с характерным историческим акцентом, да, как то или иное произведение играло за все то время, когда человечество пользовалось техникой звукозаписи.
1: Кроме того, еще эталонное, да, прочтение, есть такие понятия в музыке.
0: Ну да, вот, например, многие говорят, что пятая симфония Бетховена в исполнении оркестра Берлинской филармонии под управлением Вильгельма Фуртвенглера – это эталонное прочтение пятой симфонии Бетховена.
1: Сейчас мы пойти на него не можем, правильно?
0: Да, конечно. Но это вообще, на самом деле, вот эта вот идеология музыкальных консервов, да, а французы именно так ее и называют, «musique en conserve», законсервированная музыка, это, собственно, все то, что идет из радиоприемника, с пластинок, дисков и так далее, она немножко похожа на то, что происходит на музыкальной сцене с течением времени вообще. Ну вот, например, возьмем какой-нибудь такой вот недавний феномен бурно развивающегося вида музыкальной деятельности, например, джаз. И вот смотрите, что получается. Значит, пока джаз становится, да, пока он является искусством, которое пребывает все время в процессе формирования, накопления, там возникают всякие великие личности, да, на него все обращают внимание, а потом все. Вот, наступает какой-нибудь 70-й год, когда с легкой руки Майлса Дэвиса начинают образовываться гибридные формы. Вот. Дальше возникает джазовый постмодерн, когда начинают переигрываться все партитуры великих бенд-лидеров свинга. Потом игра джазовых стандартов становится непременным атрибутом там, каких-нибудь светских посиделок и так далее. Все, на этом, собственно говоря, джаз кончается, он переходит в разряд музея. И вот он становится очень похожим вот на что. Ну вот, допустим, Бетховен и Чайковский, которые царят в филармонических программах в России, во всяком случае. Джаз оказывается в точно такой же ситуации. Ничего больше сказать нельзя. Вот, все уже сказано, действительно. Тем более, что джаз рождается именно как искусство, скажем так, высокой комбинаторики. Да? Поскольку...
1: Высокая комбинаторика, объясните для наших слушателей, что это такое?
0: Ну, скажем так, в джазе есть определенный набор гармонических и, не побоюсь этого слова сказать, мелодических оборотов.
1: Паттерны такие, да?
0: Паттернов, да, именно паттернов, да, которые все же мы можем считать достаточно ограниченным рамками так называемой функциональной тональности. Это классическая тональность, которая существовала там от момента смерти Баха до момента начала экспериментов Шенберга. Вот в этой тональности количество вариантов, например, аккордовых прогрессий, оно достаточно невелико.
1: Ограничено.
0: Да. Во всяком случае, оно значительно меньше, чем то, которое открывает, например, Шонберговская додекафония с ее невероятными числами возможных комбинаций.
1: Там в степенях уже, да?
0: Идет? Да, 12 факториал, соответственно, да, получается. Это сильно больше миллиона. Я уже сейчас не помню эту цифру, всякий раз ее приходится выгребать из памяти, я никогда не помню. Вот. И, соответственно, джаз, он... как бы в какой-то степени исчерпывается, да?
1: А значит ли это, что гармонический, мелодический потенциал вообще исчерпаны полностью? То есть нельзя придумать новых сочетаний?
0: На самом деле их никогда не было новых, скажем так. Дело в том, что это очень серьезная проблема. Проблема исчерпанности материала, которая, в общем-то, во многом надумана. Почему? Потому что если мы возьмем и начнем изучать, ну, на примере джаза, да, традиционного джаза, то, какие, например, гармонические прогрессии в нем используются, то мы придем к выводу, что какие-то там супероригинальные аккордовые схемы, мелодические схемы, это область работы, ну, каких-то там суперталантливых композиторов, вроде Кола Портера, да, у которого ни одна мелодия не была похожа на другую никогда, да. А если мы возьмем стандартную джазовую работу, там есть формы вроде стомпа, например, в котором есть вот восьмитакт с определенным набором аккордов, которые бесконечно эксплуатируются всеми музыкантами традиционного джаза, вот Берлина до Чикаго и от Москвы до Барселоны, и вот эти стомпы следуют друг за другом. Блюз, наконец, в котором в мажорном блюзе 12 тактов, в минорном 16, с определенным последованием аккордов, и это там 60-70% мелодического фонда джазовых стандартов.
1: Но ведь это та форма, которую мы, собственно, и называем джаз или блюз, я правильно понимаю? Но с обывательской точки зрения. Вот мы слышим знакомые вот эти паттерны или гармонические последовательности или формы 16 или 12 тактовые, и мы сразу понимаем, ага, это нас относят вот в это море, море джаза или море блюза.
0: Ну, в общем-то, конечно, если признаться честно, вот, то для слуха человека, который не знаком с самими принципом построения джазовой импровизации, да, слышит вот именно краску какую-то, да, то это так. Вот. Хотя идея-то заключается в другом, что используя этот ограниченный набор гармонических форм, джазовый музыкант создает невероятное количество мелодических комбинаций на эти аккорды, то есть импровизацию. Но ее оценить нужно отдельно. Как, например, виртуозность классического пианиста, который дает нам возможность почувствовать действительно какой-то очень высокий уровень технического мастерства за счет слитности, скорости, там, еще других там качеств музыкальной фактуры, которую он воспроизводит на концертной эстраде за рояль. И это уже для знатоков. А для обывателей, да, вот все это джаз.
1: Да, я об этом и говорил.
0: Все так. Вот. Ну вот, и, соответственно, исполнение джаза сейчас, это примерно то же самое, что исполнение Чайковского и Бетховена в филармонии. Потому что никто не ждет от Бетховена, что он напишет там 11-ю симфонию Чайковской, 8-ю, что мы ее услышим, да, потому что это невозможно сделать физически, композиторы мертвы. Вот. Ну и в джазе тоже мы не очень можем надеяться, что появится в рамках этого вида музыкальной деятельности еще какой-нибудь стиль, который будет столь же ярок, как свинг, бибоп или даже джаз-рок.
1: А когда вы говорите «столь же ярко», имеется в виду по степени... по какой степени влияния? По степени влияния на что? Или по яркости чего?
0: Ну, скажем так, когда джаз только появлялся, он сам по себе был совершенно невероятным для того времени феноменом. Во-первых, почему? Потому что в джазе у нас всегда, за очень редким исключением, константная динамика. Нет филировки.
1: Объясните попроще.
0: Ну, скажем так, вся пьеса, которую играют музыканты, ну, как правило, в те времена это было 3 минуты, обладает ровным динамическим диапазоном. То есть все музыканты играют в одинаковой громкости, скажем так. Как правило, ровно столько, сколько позволяет инструмент.
1: Относительно друг друга, то есть имеется в виду, или относительно возможности инструмента?
0: Нет, относительно и не относительно друг друга, и относительно возможности инструмента, что у них нету, например, ярко выраженных форте и пьяно.
1: Все понятно.
0: Вот, то
1: композиционно.
0: Есть, композиционно, да. То есть, когда мы начинаем слушать какую-нибудь классическую сонату, первая пара тактов идут громко, вот, вторые тихо или наоборот. Вот, вот у нас есть такое контрастное противопоставление динамических оттенков. В джазе, за очень редким исключением, этого нет. Набор громкости идет за счет увеличения числа инструментов. Как, например, в пьесе Дюка Эллингтона «Диминуэндо и крещендо в блюзовых тонах», «In Blue», в оригинале. И, соответственно, такого никогда не было в истории европейской музыки. Европейская музыка была в первую очередь музыкой, во всяком случае, там, около 1900 года, невероятного диапазона и нюансов, да, которые там выражаются полунюансами, да, в музыке. Там есть не просто форте и пьяно, меццо-форте, меццо-пьяно, фортиссимо там, и так далее. Да? То есть вот для нас, людей, которые воспитаны в европейской акустической парадигме, вот эта нюансировка, она является очень важной.
1: Ее можно назвать даже в некотором смысле хроматической, да, потому что она,
0: ну,
1: это,
0: да.
1: Да, как до, до, диез, ре, ре, диез.
0: Ну, примерно, да. Так, да, вот Мессиан, например, да, ее так и мыслил, когда создавал первое сериальное сочинение «Ритмический этюд номер 2» из цикла «4 ритмических этюда», он, его тоже была шкала нюансов в этом его экспериментальном сочинении.
1: Федор Михайлович, давайте мы послушаем композицию «In Blue», чтобы просто дать нашим слушателям.
0: «Диминуэндо и крещендо in blue», Дюк Эллингтон, 1937 год.
1: И вернемся после музыки и выпуска новостей.

0: 21:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделение группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны. За сутки вооруженные силы России поразили логистический центр, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в ВСУ, сахосборки беспилотников и безэкипажных катеров. В Черниговской области уничтожены электроподстанции и газораспределительные станции. Кроме того, по данным Минобороны России, в промзоне Чернигова поражены склады ударных дронов ВСУ, а в населенном пункте Пикуровка Черниговской области – место хранения и подготовки к запуску украинских беспилотников. Средствами ПВО с 8 до 20 часов перехвачено и уничтожено 180 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями над Крымом и Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Выступление Владимира Путина на Восточном экономическом форуме будет с важными заявлениями, за которыми следует следить западным странам, заявил в интервью ТАСС в преддверии форума советник президента, ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. По его словам, интерес к форуму растет с каждым годом, и в 2026 году уже подтвердили участие многие страны, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты и Японию. Кобяков отметил, что недружественные страны тоже проявляют интерес к Восточному экономическому форуму, в том числе европейские компании, бизнесмены, хотя им трудно противостоять англосаксам в вопросах санкций против России, сказал Кобяков. Форум пройдет с 1 по 4 сентября в Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – Дальний Восток, развитие во благо людей. Рейтинг правящего ФРГ блока ХДС-ХСС среди жителей Германии обвалился до 5-летнего минимума до 20%. Об этом свидетельствует результат опроса, который опубликовала газета «Бильд». При этом партнер ХДС-ХСС по правящей коалиции СДПГ пользуется поддержкой всего 12% немцев. Оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» продолжает оставаться самой популярной партией в ФРГ. Ее рейтинг закрепился на отметке 28%. США за последние дни отозвали 150 виз в рамках борьбы с так называемым родильным туризмом, сообщили в Госдепартаменте. Речь идет об иностранках, которые собирались родить в Штатах ребенка, что дает ему право на получение американского гражданства. Ранее глава Госдепа Марко Рубио объявил о создании специального отдела по борьбе с родильным туризмом. Эксперты предупреждали, что ограничительные меры и даже депортация могут коснуться беременных иностранок. Погранично-таможенной службе США РИА Новости рассказали, что американские правоохранители имеют право опрашивать и досматривать прибывающих иностранок и отказывать им в доступе на территорию страны. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно, гроза, плюс 22-24. В Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами. Ночью плюс 12-14, днем 23-25 градусов.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня проходят матчи четвертого тура. Краснодар играет с Ахматом. Завершен первый тайм. Счет 1-0 в пользу Краснодара. Единственный мяч на 45-й минуте забил Кристиан. Голевая передача у Воробьева. В других встречах сегодняшнего дня ЦСКА со счетом 1-0 переиграл Факел. В этом матче единственный мяч забил Обляков. Ростов и Рубин сыграли в ничью 1-1. И еще в одном матче Родина и Акрон сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. В первой лиге прошли матчи шестого тура. СКА Хабаровск победил Велес 2-0. Енисей и КамАЗ сыграли в ничью 2-2. Челябинск уступил Торпедо 0-4. Ленинградец и Арсенал голов не забили 0-0. Текчичик уступил Нижнему Новгороду 1-3. Французский Пари Сен-Жермен отказался от покупки вратаря сборной Японии Дзиона Судзуки, сообщает журналист Фабрис Хокинс. По информации источника, ПСЖ согласовал с итальянской Пармой условия трансфера. Причиной срыва перехода стали запрошенные в последний момент агентами игрока комиссионные. Большую часть прошедшего сезона Матвей Сафонов был основным вратарем ПСЖ. Олимпийская чемпионка россиянка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Карина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. Анна Калмыкова ни в одном из видов не смогла добраться до медалей. Сборная России по синхронному плаванию стала победителем в акропатической программе групп на юниорском чемпионате мира в Будапеште. Второе место заняли спортсменки из Казахстана, третьими стали представительницы Беларуси. Россиянки стали победительницами чемпионата мира по художественной гимнастике в Германии в командном многоборье. Нашу команду представляли Мария Борисова, София Ильтерякова, Арина Лавренова, Алиса Еремеева, Анна Николаева, София Солонская, Агата Барикзай и Дарья Мельник. Второе место заняли спортсменки из Болгарии, тройку лидеров замкнули представительницы Китая. Глава РЖД Олег Белозеров одобрил переход полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает портал «Чемпионат». Также Белозеров одобрил трансфер полузащитника Артема Карпукаса в петербургский «Зенит». На этом о спорте все. До встречи.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Напомню, у нас в студии маяка Федор Сафронов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки и старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Федор Михайлович, ну, мы остановились на том, что вы рассказывали, почему в свое время, да, джаз стал явлением именно, да, в искусстве. И первое, что вы отметили, это отсутствие вот этой нюансировки динамической. То есть громкость была распределена равномерно по, на протяжении всей пьесы, скажем так.
2: Если бы только это.
1: Да, идем дальше. Вот.
2: Ну вот смотрите, в европейской музыке каждая конкретная пьеса, вот, обладала, ну, скажем так, некой сменой материала. Очень ярко выраженной в первую очередь в тональной и ритмической сфере. Ну, возьмем самое простое. Вот у нас есть марш или танец. Солдаты прошли по плацу до его конца. Дальше команда налево кругом марш. Пошла другая музыка, соответственно, это в марше.
1: Но в той же ритмической структуре.
2: В той же ритмической структуре, да. И, в общем-то, джаз, который вырос из музыки марширующих оркестров в Новом Орлеане, во всяком случае, такова одна из теорий, очень похожа на правду, потому что если мы возьмем формы, в которых написаны ранние джазовые композиции, такие как «Охота на тигра», да, или «Tiger Rag», Николя Ротти, то мы увидим, что они практически совпадают с формами военных маршей или же танцев, поскольку все эти формы, да, так называемые там, трехпятичастные, например, да, они все были приспособлены именно под вот эту самую симметрию человеческого тела, у которого две руки, две ноги, поэтому количество тактов обязательно должно было равняться одной из степеней двойки.
1: 2, 4, 8, 16.
2: Да, 16, 32. Вот. Для того, чтобы музыка была, скажем так, правильной. Вот, потому что вот эта симметричность структуры, она заложена в самой природе марша и танца, скажем так, в меньшей степени в структуре песни. Да, есть еще песенные формы, которые тоже очень похожи на это, но все-таки в меньшей степени. И вот когда джаз провозглашает заимствование в первую очередь вот этих самых танцевальных форм, вот, делает ритмическую сетку, иногда довольно прихотливую, постоянной, нет пауз, нет нюансов, вот, это действительно производит какое-то впечатление некого монолита, да, который подобно ножу, вот, или скорее какому-то утюгу, который падает откуда-то сверху, он падает вот в этот кисель европейского модернового филармонического репертуара 10-20-х годов. И в конце концов, именно поэтому джаз становится культурным символом своего времени. И вот сейчас 26-й год, это столетие, например, абсолютного хита музыки того времени, композиции «Валенсия», которую сочинил испанский композитор Хосе Падилья, и которая становится лейтмотивом романа Гессе «Степной волк».
1: Я, кстати, не знал, что есть связь между ними.
2: Ну вот, собственно говоря, это самая «Валенсия», да, которая в 26-м году навязла в зубах у европейского потребителя, подобно тому, как сейчас у него там навязает на зубах, условно говоря, Тейлор Свифт. Да, Гессе просто как
1: художник. Он писал это на страницах романа своего?
2: Да.
1: Я как-то это упустил. Да,
2: да, да, да, да. Ну, помните, там саксофонист Пабло, да,
1: который, да, да, да, да.
2: Да, который как раз играет в таком ансамбле, да, как бы танцевально-джазовым. И, конечно, абсолютно звездочка их репертуар – Пасодобль Валенсия. То есть джаз, он, конечно, не имеет никакого отношения, вот, но поскольку в 20-е годы все очень сильно путались в новинках танцевальной музыки, вот, и джазом было все то новое, да, что шло в области танцевальной музыки, особенно в Европу, американцы там как-то все-таки это еще могли различать, европейцы в 26-м году еще нет. Вот Гессе говорит о Валенсии, да, как о неком джазовом произведении, хотя на самом деле нет.
1: А почему нет, мы узнаем после рекламной паузы, а пока насладимся, вот у нас на фоне уже звучит это произведение. Напомним нашим слушателям, как оно выглядит.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Воспитание души.
1: Особенно важные вещи вообще не меняются. Думаю, что и впредь мужчины будут любить женщин, а женщины – мужчин. И по-прежнему для тех и других это будет крайне важно. По-прежнему родители будут любить своих детей и бояться за них. По-прежнему дети будут доставлять родителям огорчение. Без этого тоже невозможно. По-прежнему будут трагические коллизии. Люди будут умирать, ведь бессмертие индивидуума – гибель для человечества. А вместе с тем каждая смерть – это тяжелая утрата для близких. По-прежнему будут существовать трагические этические проблемы. Если их не будет, человечество превратится в стадо упитанных животных. Люди нуждаются в трагедиях, чтобы сохранять высокое напряжение души. И по-прежнему будут недостигаемые научные задачи. И по-прежнему люди будут интересоваться тем, что будет через 100 лет, совсем как мы сейчас.
0: Юрий Михайлович Лотман, литературовед, культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Друзья, мы продолжаем. Только что прослушали произведение Хосе Падильи «Валенсия», которое описано на страницах у романа Гесса «Степной волк». Все-таки это не джаз. Не джаз, Федор Михайлович. Почему возникает путаница у людей и почему это не джаз? Ну, то есть все новое мы называем джазом вот в то время, как
2: ну, да.
1: Европейское сообщество.
2: Ну, это так. Же, собственно говоря, примерно так, как все новое там в 80-е годы, когда я учился в музыкальной школе, называлось роком. Вот. Ну, существовал, например, диско. Вот. Но для пионерской организации это все равно была рок-музыка. Вот. Хотя, там, ну, наиболее продвинутые школьники комсомольцы все-таки диско от рока отличали. Вот. Но в глазах там, большинства советского населения все это современная модная музыка, которая шла с Запада, из Восточной Европы, из стран соцлагеря, она была все примерно, ну, рок и рок.
1: Ну, то есть пока не было аппарата для развлечения, да? То есть,
2: да, потому что это все было одинаково чуждо европейскому обывателю в 20-е, да, ну там и советскому обывателю, который слушал Пугачева, который, конечно, в какой-то степени можно было назвать современной.
1: Ну, к 80-м уже, наверное, все-таки какое-то развлечение появлялось, да, потому что.
2: Ну, вот я, например, очень хорошо помню, что там какие-то, скажем так, пожилые женщины вообще именовали то, что звучало из кассетных магнитофонов подростков, джазюкой. Вот, то есть это еще более, так скажем, архаизирующее употребление. Да, вот, то есть на самом деле европейскому обывателю до тонкого развлечения джаза, там, hot jazz, sweet jazz, то, что было в Америке, вот, было совершенно невозможно далеко. Ну и, соответственно, в плену этих представлений прошло достаточно большое количество времени, особенно в Европе. Но в первую очередь, что мы видим? Да? Мы видим, что именно в этот момент появляется феномен музыки, который начинает потихонечку формировать эмбиент. То есть джаз со своим вот этим ровным динамическим диапазоном, который идеально подходил под нужды недавно появившейся звукозаписи, с его абсолютно предсказуемыми гармоническими и мелодическими ходами, да, о чем мы говорили в первой половине нашей передачи, да, вот, он стал формировать вот этот самый звуковой фон. Тем более, что появляется радио. А вот, и есть возможность вместе с тем слушать такую же музыку, как и на грампластинках, как и в ресторане, но совершенно бесплатно.
1: Вроде. И вот у себя дома, например, да?
2: Да, соответственно. И с джаза как раз начинается вот это вот формирование звукового фона, того самого, о котором писал Сати еще перед Первой мировой войной, изобретая свою концепцию меблировочной музыки. Музыки, которая должна быть фоном, а не центром.
1: Сейчас почему-то лифты выиграли конкуренцию за эту музыку. Ее называют часто elevator music. То есть лифт,
2: elevator music, да.
1: Это похожие понятия?
2: Да, конечно. Да. Собственно говоря, Сати, он действительно был такой enfant terrible своей эпохи. И он предвосхитил очень многие явления в музыке, которые вот только сейчас, там, 100 лет спустя после того, что писал Сати, начинают приобретать актуальность. Да, это вот мебельная музыка, это минимализм, который сейчас стал, наверное, главенствующим направлением в академической музыки, во всяком случае, той, которую там, слушает больше, чем 1% населения, которая занята, там, например, академическим авангардом. Ну вот, и мы начинаем оказываться вот в ситуации...
1: Совершенно новой реальности, на самом деле.
2: Да, в ситуации, да? В которой до тех пор не было. Вот, то есть вы представляете себе, что у нас музыку до определенного момента, вот до Первой мировой войны, по большому счету, можно было услышать только в определенных местах. И хорошо, если это концертный зал. Филармония, да? Филармония — это тоже очень позднее изобретение, это 19 век, а все до наполеоновских войн, во всяком случае, Венского конгресса, которые проложили определенную границу в культурном ландшафте Европы, музыку вообще можно было слушать только в церкви и в каких-нибудь там дворцах меценатов.
1: Прервемся здесь на новости и шагнем в новую реальность уже в новом часе.
0: Хорошо темперировано.

Чтобы ушли тяжелые мысли, должен успокоиться разум. И тогда станет слышен голос сердца. Сказки на ночь. Добрые сны и счастливое пробуждение подлинных чувств. Сказки на ночь. Каждую пятницу в 11 часов вечера.

0: 22 часа в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Север» за сутки улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе техники 7 украинских бригад районных населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина в Сумской области, города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием 3 бригад и полка ВСУ в районных населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежные, город города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих. Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены склады с военным имуществом. Ранее в Министерстве обороны России сообщали, что в порту Одессы поражены склад с военно-техническим имуществом ВСУ и патрульный катер, связанный с военными грузами. Кроме того, целью стала инфраструктура порта «Измаил», который используется в ВСУ, а в порту «Южный» под удар попал склад с горюче-смазочными материалами. МИД России запросил у США и Турции разъяснение в связи с обнародованной американским Конгрессом информацией о планах поставок оружия Киеву. На Смоленской площади отметили, что речь идет о передаче Украине внушительного арсенала американского оружия, находящегося в распоряжении Турции. Это 12 установок РСЗО, более 2500 кассетных боеприпасов к ним, 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 ракет «Атакамс». В МИДе отметили, что накачка новыми вооружениями ВСУ не способна повлиять на развитие спецоперации по справедливому российскому сценарию. Киев вывозит архивы и имущество из Донецкого Краматорска на запад Украины в город Перечин Закарпатской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По словам собеседника агентства, в ближайшее время, возможно, туда же будут эвакуированы украинские чиновники из администрации города. Ранее в июне киевский режим объявил о принудительном вывозе детей и их семей из подконтрольных ВСУ Славянска и Краматорска. Памятник легендарному генералу Василию Маргелову, герою Советского Союза, командующему воздушно-десантными войсками, снесли в Днепропетровске на Украине. Передает РИА Новости. Маргелов родился в 1908 году в Днепропетровске, носившем тогда, во времена Российской империи, название Екатеринослав. Участвовал в Великой Отечественной войне, командовал дивизией, участвовавшей в освобождении Херсона, за что был удостоен звания Героя Советского Союза. Принимал непосредственное участие в становлении и развитии воздушно-десантных войск. Регион Женевского озера в Швейцарии рискует потерять репутацию рая для сверхбогатых из-за роста числа жестоких ограблений, пишет газета Financial Times. По информации издания, жертвами налетчиков все чаще становятся богачи. Злоумышленники обычно врываются в дома, угрожают иногда с применением оружия, затем сбегают в соседнюю Францию, прихватив часы, украшения и другие ценности. По данным газеты, преступники тщательно готовятся к нападениям, изучая жизнь миллионеров, их привычки, сведения об их имуществе. Financial Times напоминает, что в мае одной из известных жертв ограбления стал 4-кратный чемпион мира Формулы-1 Алан Прост. Швейцарские политики призывают принять меры. В частности, предлагают увеличить число полицейских для проверок на границе и на дорогах. Еще одна мера – ограничить доступ к информации о недвижимости. Сейчас преступники могут легко узнать адреса богачей. Новость последних минут. Российские пловцы завоевали бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Соревнования проходят в Париже. В московском регионе холодное ненастное влияние тыла североатлантического циклона начало ослабевать. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
2: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными в Подмосковье для отдыха у воды. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны. Семейный блокбастер «Последний богатырь Колобок». Это самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителей в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было. И сейчас есть шанс своими глазами видеть всю правду о самом отчаянном и рисковом парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев, Дмитрий Колчин, Татьяна Догилева, Елена Подкаминская и другие.

0: Вагея Севумян. Мы продолжаем разговор. У нас в студии «Маяка» сегодня Федор Сафронов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки и старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Федор Михайлович, вас еще раз приветствую. Мы остановились на том, что шагнули в новую реальность. Музыка стала воспроизводима, правильно? Что это самое главное?
1: Да. И вот, собственно говоря, если смотреть на ранние этапы развития звукозаписи, да, средства воспроизведения музыки с помощью техники, то мы увидим, что когда Эдисон изобретает фонограф, да, Берлинер граммофон, то самые первые валики и пластинки не содержат вообще имен исполнителей, например. Да? То есть записывалось музыкальное произведение.
0: Да, во главе стояло название произведения.
1: Да, записывалось музыкальное произведение, не исполнитель. И вот только когда там, около 1900-1901 года, да, Фред Гансберг, знаменитый продюсер фирмы Gramophone Typewriter, начинает гоняться именно за исполнителями, предвидя ситуацию, что будут покупать не то, что имя композитора, да, будут покупать имя исполнителя, на которого все ходят. Он совершает тут же еще одну революцию. Появляется исполнительский бренд. Кому-то очень сильно повезло. А вот, например, Энрико Карузо очень крупно повезло, что у него был такой голос, который обладал исключительной, как бы мы сейчас сказали, фоногеничностью.
0: Вот он узнаваемостью, то есть, да?
1: Да, вот он, собственно говоря, имел очень хорошую воспроизводимость в условиях так называемой акустической или домикрофонной записи, которая существовала до 1925 года. И, соответственно, Карузо, который был слышен на пластинках везде, во всех частях света, становится самым популярным тенором в мире вообще. Потому что все про него знают, все его слышат, как будто
0: первая суперзвезда, если мы простым языком говорим.
1: Да,
0: а можно вопрос, прежде чем мы дальше пойдем? Вот этот продюсер Гинзбург, да, я правильно?
1: Гайсберг.
0: Как вы думаете, что его натолкнуло на эту мысль? Он смотрел на исполнителей, например, каких-нибудь академических и видел, что на них идут люди, или видел, что книги определенных авторов читают? То есть каково было его рассуждение, если вам это известно? Ну, логическая цепочка.
1: Ну, логическая цепочка была очень простой. Дело в том, что когда изобрели фонограф и граммофон, никому в голову не приходило, что существует какая-либо еще ипостась существования музыкального произведения, кроме чтения нот конкретных, да? Ну вот, механическое воспроизведение музыки как таковое началось же вообще в 18 веке, потому что существовали, например, механические органчики, флейтовые часы, для которых Моцарт сочинил одну из своих последних композиций.
0: А тут уже пошли шкатулочки, которые потом людям дарили, правильно?
1: Да, и, собственно говоря, там какие-нибудь руководства по изготовлению наиболее точных в отношении воспроизведения нотного текста музыкальных автоматов издавались во Франции там, в самом конце 18 века. Как сделать так, чтобы музыкальный автомат играл наиболее живо? Так что это все очень старая история, которая длилась век, и инерция этой истории, что мы воспроизводим текст, а не конкретное художественное прочтение. Слово «художественное» тогда еще не было. И вот, это все завоевание эпохи модерн, это художественный театр, да, это все появляется очень поздно, как раз в то время. И вот именно в то время исполнитель как таковой, да, становится объектом фасцинации. Ну, там возникает культ великих дирижеров и так далее, что мы видим в исполнителе какого-то посредника между миром метафизическим, тонким, да, где пребывают эти божественные вибрации, да, и нашим миром, где мы эти вибрации ощущаем в виде гармонических колебаний. Да, ну, примерно смысле, так, да, да, примерно так, что, собственно говоря, это все завоевание эпохи модерна уже. И вот в конечном итоге экспертам, как их тогда называли, да, experts, первых граммофонных фирм, наконец приходят в голову две идеи. Первая, что поскольку у нас с вами имеет место запись непосредственно звуковых колебаний, да, то они у разных исполнителей будут получаться по-разному. Да? Это первый толчок к преодолению инерции старых механических записей, да, шкатулок, пиано и так далее. А второе это то, вот, что у нас с вами там дирижер, певец, да, исполнитель, да, он демиург. Вот, он творит некую новую реальность искусства. И вот эпоха, которая приносит, с одной стороны, вот это техническое совершенство фиксации исполнительского акта и культ исполнителей, который начинается в это время, приводит экспертов граммофонных фирм именно к этому выводу. И начинаются уже подборки исполнителей. И когда мы листаем там самые первые каталоги грампластинок английские, да, потому что в Англии первые пластинки были записаны, то тогда мы видим там они составлены по авторам произведений. Но уже там через несколько лет видно, что это все исполнители. Вот, поэтому это все начинает буквально меняться на наших глазах. Да, вот, и если раньше произведение существовало в виде там, композиторского автографа, напечатанного композиторского автографа, нот, да, текста, вот, то теперь музыкальное произведение после 1900 года живет еще и в записанной интерпретации. Это, конечно, очень серьезный шаг вперед.
0: То есть у произведения искусства появляется новая грань, да, такая?
1: Да, внезапно.
0: Новый объект внимания, да.
1: Внезапно произведение музыкального искусства, будучи технически воспроизведено, вбирает в себя некий субъективный взгляд художника, художника-исполнителя, который творит на материале, который ему дает композитор, чего раньше принципиально не было. И как-то ни странно, хотя в этом нет ничего странного, да, уже сразу после появления звукозаписи, там, через 10 лет, появляются авангардные теории о создании музыкального произведения непосредственно на граммофонной пластинке. Но это интересно, потому что понятное дело, что запись на граммофонной пластинке – это некое скульптурное, если так можно выразиться, отображение звука в виде вот этих самых канавок, которые называются grooves, в которых нарезка происходит либо вертикальным, да, либо вертикальным, как у Эдисона, да, либо горизонтальным, как у Берлинера, способом. И, соответственно, Николай Кульбин, например, очень крупный теоретик футуризма, да, авангарда вообще, он говорит, ну а как же, вот раз звук рисует себя на пластинке, значит, мы, художники, можем точно так же нарисовать звук,
0: вот, и воспроизвести
1: звучит очень красиво. Это очень водично. Да. Очень водично. И эти предположения пока что, да, которые появляются там у Кульбина, например, за 2 года до манифеста футуризма Маринетти, они прокладывают путь к тому, что мы имеем сейчас, когда большинство музыки, которая у нас звучит, она электронная. А вот, предзаписанная, сочиненная с помощью технических средств создания музыка. Идея появляется сразу же после того, как возникает техническое воспроизведение музыки.
0: А можно вопрос, может быть, несколько наивный задам? Смотрите, точно так же, как инструмент, на котором пишется музыка, да, то есть, например, клавесин или фортепиано или скрипка, вот композитор решил, что вот это произведение для такого-то инструмента. Соответственно, произведение несколько зависит от того инструмента, на котором оно пишется, потому что есть определенные физические там ограничения, что для скрипки возможно, то для фортепиано может быть невозможно, да, там глиссандо какое-то определенное,
1: да, конечно, да,
0: такие вещи. Соответственно, уже произведение искусства меняется под влиянием того инструмента,
1: Под влиянием, конечно, дестинации. Да. Да, вот, хотя...
0: Я к грампластинкам хотел подвести. Соответственно, вот эти футуристы, о которых вы рассказали, Кульбин, в частности, и остальные мыслители, художники того времени, они поняли, что точно так же сама пластинка влияет на музыкальный материал, который может быть на него записан. Это правильно?
1: Да, конечно. Мы поняли. Конечно. Вот. И, собственно говоря, дальнейшее развитие того, что мы можем там назвать электронной музыкой, уже в наше время оно и шло по тому, что было предсказано футуристами в самом начале века. Потому что первые опыты по синтезированию звука были сделаны с открытием оптической звукозаписи. Да, механическая, конечно, это были прекрасные прожекторы, но как только, собственно говоря, наше трехмерное изображение звука сместилось в плоскость с изобретением оптической записи звука в середине 20-х годов.
0: Что такое оптическая запись звука для...
1: Ну, представляете себе, да, что это звуковая дорожка кинофильма. Вот, когда у нас с вами есть некий рисуночек, который мы считываем с помощью фотоэлемента, ФЭУ, фотоэлектронный умножитель, который у нас регистрирует оптический сигнал, его плотность, его интенсивность, да, степень засветки. Вот. И эту информацию превращают в звук.
0: То есть это как с пленкой, да?
1: Как с магнитной пленкой, да. Да, как, так на кинопленке изображение, как на магнитной пленке это последовательность отрицательно
0: заряженных
1: частиц, да, на магнитном слое магнитной пленки. Точно. Сначала изобрели вот эту самую оптическую систему.
0: То есть научились кодировать звук в изображении. Ну, по сути своей, можно вот так вот упростить.
1: Ну да, да. Давайте упростим так. Я сейчас просто не буду...
0: Нам тут не нюансы важны, а сам
1: вот. Собственно говоря, самые первые звуковые синтезаторы, они были с оптическими интерфейсами. Самый поздний из таких был синтезатор АНС Александра Николаевича Скрябина, советского инженера Мурзина, который пережил несколько инкарнаций. Там звук все еще рисовался на стеклянной пластинке, как это было в опытах музыкантов 30-х годов. И там вся советская классическая электроника 60-х, она вся была еще рисованная на стекле. И вот таким примерно путем вот, мы пришли к тому, что произведение искусства, которое там когда-то кто-то сочинил, когда-то кто-то сыграл, оказалось, в общем-то, с одной стороны, таким важным этапом на пути к созданию той музыки, в которой мы сейчас живем, да, вот, но оказалось в конечном итоге, как пояс, да, он уходит на боковую, какую-то ветку, да, вот эти вот записи реальных исполнителей с реальной музыкой ушла на боковую ветку, да, а по магистральному пути понесся поезд синтезаторной музыки, вот, внутри которой мы и живем, по большому счету, сейчас.
0: То есть вот эта вся цифровая запись, туда же отнесем искусственный интеллект, это все магистраль синтезаторной музыки.
1: Ну, конечно, потому что, как человеческий мозг, там, например, да, или вообще человеческий организм стремится к экономии
0: ресурсов,
1: да, потому что там, например, само по себе развлечение интервалов на консонанс и диссонанс зависит от количества биений, да, которые возникают в том или ином интервале, да, а чем больше биений, тем больше надо обсчитывать это с помощью нейронов, а, соответственно, все нейронные связи строятся по принципу экономии, когда мы слышим диссонирующий интервал, мозгу как бы неудобно, ему нужно больше считать, нам это неприятно, когда у нас консонанс, да, биений мало, хорошо, приятно, удобно, мы это воспринимаем как совершенное звучание.
0: Гармонические.
1: Ну да, и вот, собственно говоря, когда представляете себе, да, что музыка там, 19 века – это куча музыкантов, там, дирижер, композитор, да, вот, это для там, 100 человек и на один раз. 20 век, да, куча музыкантов, дирижер, композитор, один раз, ну, уже на миллион человек, потому что это будет пластинка или радиотрансляция. Вот. А сейчас, там, с 80-х годов, уже не куча музыкантов не нужно, теперь уже и композитора не нужно, потому что искусственный интеллект там, в области популярной музыки вполне работу композитора выполняет, что иллюстрирует мой тезис о том, что изначально не такое большое количество комбинаций существует в области популярной музыки, да, которые не мог бы просчитать искусственный интеллект даже на современном этапе своего существования, он еще далеко не совершенен. Вот, хотя ну, 4 года, как он уже работает вовсю в этой области, но многие задачи он до сих пор выполнить еще не может. Но это к другому. Да? Но, тем не менее, вот, идя по пути этой экономии, да, по рельсам, которые были установлены вообще самим фактом того, что музыкальное произведение теперь технически воспроизводимо, вот, мы идем в современных, где возможно каждое конкретное музыкальное произведение, которое ты будешь слушать, будет создаваться искусственным интеллектом под твое настроение, да, он будет замерять пульс, давление, температуру воздуха,
0: гормональное состояние, да,
1: и играть ту музыку, которая тебе будет наиболее приятна при совокупности всех этих факторов.
0: Прервемся здесь на выпуск новостей и вернемся, обсудим, является ли это искусством вообще.

0: 22:30 в Москве.
1: Новости.
0: В студии Степан Гришин. Здравствуйте. Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Подразделения группировки «Запад» за сутки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе техники 5 украинских бригад в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван. В Донецкой Народной Республике потери противника составили более 210 военнослужащих. Российские войска нанесли удар по месту хранения подготовки к запуску ударных беспилотников в населенном пункте Пикуровка Черниговской области. Министерство обороны показало кадры уничтожения этого склада. Кроме того, вооруженные силы России ударом беспилотников «Герань» уничтожили электроподстанцию в населенном пункте Городня Черниговской области. Ударами «Герани» также поражены склады беспилотников ВСУ в промзоне Чернигова. Уничтожена газораспределительная станция в Черниговской области. ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали автомобиль в поселке Красная Яруга Белгородской области. Две женщины получили осколочные ранения, сообщили в оперштабе региона. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Власти Катара опровергли заявление Тегерана о захвате в плен иранских военных летчиков в марте этого года. В Дохе утверждают, что поисково-спасательные отряды обнаружили останки одного из летчиков и что Ирану якобы предлагали забрать тело военнослужащего, но Тегеран до сих пор не ответил. Ранее сегодня в Генштабе Вооруженных сил Исламской Республики сообщили, что 3 пилота иранских Су-24 после крушения бомбардировщиков в ходе боевого вылета в марте были захвачены в плен в Катаре. По информации телеканала CNN, 2 иранских фронтовых бомбардировщика Су-24 были в 2 минутах от нанесения удара по крупнейшей американской военной базе на Ближнем Востоке, когда катарские ВВС сбили их. Иранские самолеты направлялись в сторону базы Аль-Удейд, на которой размещалось около 10 тысяч американских военнослужащих. На перехват цели были подняты катарские истребители F-15. Сбитые иранские самолеты упали в море. В иранском генштабе сегодня призвали Международный комитет Красного Креста посетить пилотов и способствовать их освобождению. Масштабное распространение токсичных сине-зеленых водорослей зафиксировано на популярных курортах Балтийского моря и озерах на севере Германии. В ряде мест власти начали вводить запрет на купание, передает агентство ДПА. Цветению воды способствовала продолжительная аномальная жара. На спутниковых снимках Федерального ведомства морского судоходства и гидрографии видно, как огромные скопления цианобактерий буквально ковром покрывают побережье от Ростока до Хиллера. Местные власти предупреждают, что водоросли выделяют опасные токсины, прямой контакт с ними провоцирует острые аллергические реакции, раздражение слизистых оболочек и кожных покровов, а случайное заглатывание воды грозит приступами тошноты и рвоты. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Петербурге в воскресенье местами кратковременные дожди, возможно гроза, плюс 22-24, в Москве в начале ночи и завтра ближе к вечеру кратковременные дожди, вечером с грозами, днем 23-25 градусов.

0: «Маяк».
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. В российской футбольной премьер-лиге сегодня продолжаются матчи четвертого тура. Краснодар в эти минуты играет с Ахматом. Идет 90-я минута матча. И счет пока что 1-0 в пользу Краснодара. Единственный мяч на 45-й минуте забил Кристиан после подачи Воробьева. ЦСКА сегодня обыграл Воронежский «Факел» со счетом 1-0. На 72-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. «Родина» и «Акрон» сыграли в ничью 3-3. В составе хозяев первый хет-трик в карьере оформил Артем Максименко. «Ростов» и «Рубин» сыграли в ничью 1-1. На гол Сулейманова гости ответили точным ударом с 11-метровой отметки в исполнении «Сивы». В первой лиге сегодня проходят матчи шестого тура. СКА «Хабаровск» победил «Велес» 2-0. «Енисей» и «КамАЗ» сыграли в ничью 2-2. «Челябинск» уступил «Торпедо» 0-4. «Ленинградец» и «Арсенал» голов не забили 0-0. «Текстильщик» уступил «Нижнему Новгороду» 1-3. На чемпионате Европы по водным видам спорта сегодня были разыграны очередные комплекты наград, и сборная России завоевала бронзу в смешанной эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. Григорий Вековищев, Иван Гирев, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина в финальном заплыве показали результат 7:26.35. В квалификации сборную России также представляли Роман Акимов, Андрей Черепков и Софья Дьякова. Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова стала победительницей в опорном прыжке на чемпионате Европы по спортивной гимнастике в Загребе. Второе место заняла немка Кристина Шонмайер, третьей стала бельгийка Лиза Вален. Также на счету Мельниковой две бронзы в вольных упражнениях и на бревне. На этом о спорте все. До встречи.

0: Друзья, мы продолжаем. У нас в гостях Федор Сафронов, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки и старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Федор Михайлович, вы в конце прошлой части рассказали о той музыки в будущем, которая будет подстраиваться под наши биологические какие-то, да, нужды, эмоциональные и так далее. Смотрите, мы обсуждали, помните, авторство и вот появление человека, демиурга, то есть некого звена между метафизическим вот этим божественным миром и слушателем. В таком уравнении, когда музыка приобретает чисто функциональное значение, да, то есть исправить настроение или поправить гормональный фон, помочь погрустить или преодолеть грусть. Речь идет о связи с этим метафизическим пространством, и является такая музыка искусственного интеллекта тем же проводником?
1: Ну, скажем так, на самом деле все наши представления о том, что музыка и живопись, например, да, является чем-то, что должно нас куда-то подтянуть, сделать нас лучше, это все очень позднее представление. Это даже не романтизм. Все это эпоха модерна. И само собой разумеется, что представление о том, что музыка нас должна там развлекать, приносить деньги исполнителям, издателям, это тоже вот такая вот массовая музыкальная индустрия. Это изобретение сначала немецких, потом английских и американских продюсеров тоже конца 19 века.
0: Капиталистическая достаточно идея, и она тоже относится к модерну, да?
1: Да, она тоже относится, очевидно, к модерну, да. И все эти идеи, они очень молодые. И если говорить о том, каковы были идеалы искусства в предыдущую эпоху, и там даже в эпоху античности, все было совсем другим. И то, что вот такая молодая, да, там 100-150-летняя идеология сейчас подвергается пересмотру, в этом нет ничего удивительного, потому что там все это появляется, да, когда эпоха пара, да, паровозы,
0: паровой двигатель,
1: да, эти заводы с паровыми приводами, там, с ремнями. Это идея прогресса, да, что вот сейчас мы будем выпускать там больше кофемолок, да, там барон, стульев. Этого уже как бы никогда не было раньше, там каждая кофемолка, да, там барана, стул, это было результат усилий кустарей, да, которые возили все это дело на рынок, по воскресеньям продавали. Вот. Здесь мы очень серьезно приближаемся как раз к тому, о чем мы оттолкнулись от Беньямина и Адорна, да, что способ производства порождает в конечном итоге и форму существования искусства в обществе. Вот. И, конечно, когда общество в очередной раз очень сильно изменится под влиянием очередной технологической революции, вот у нас и представления об искусстве станут другими.
0: А это тот самый момент, вот сейчас искусственный интеллект – это триггер такого технологического перехода в искусстве, во всяком случае, к новой некой реальности, новым представлениям об этом самом искусстве?
1: Похоже, да. Потому что сама по себе идея того, что нам станет удобнее с помощью машин ориентироваться в искусстве, она тоже очень не новая. Я много в свое время читал именно немецкоязычной литературы 20-х годов. И там, например, если мы возьмем писание того же Хиндемита, классика немецкого, ну, скажем так, авангарда, да, хотя он там был неоклассик, но тем не менее у него были вполне себе авангардные идеи. Хиндеменд как считал, что вот машины сейчас будут выполнять всю работу по изготовлению массовой музыки, музыки для быта, да, там, для кафе, для...
0: Меблировочных, в том числе.
1: Ну да,
0: да,
1: вот это вот все будут делать машины. Высовывается огромное количество рук для того, чтобы играть нормальную музыку. Вот. И действительно, мы сейчас, скорее всего, находимся 100 лет спустя, после того, как Хиндеменд пишет эти строки, да, он, по-моему, это 26-й год статья как раз, тогда вообще на страницах музыкальных журналов велась постоянная дискуссия о музыке и машине, да, специальные номера журналов выходили музыкальных, посвященных тому, что мы будем делать с машиной, которая вторгается в музыкальное искусство.
0: Очень похожая ситуация, правда?
1: Столь, через 100 лет все то же самое, да? И вот 100 лет потребовалось для того, чтобы возникла технологическая база, вот новая цифровая база, для того, чтобы мечта немецких авангардистов 20-х, Хиндемита, Моха и Надя и так далее, она бы осуществилась. То есть, видимо, еще 100 лет развития цивилизации потребуется для того, чтобы осуществить идеи, которые преследуют современных музыкантов и философов сейчас.
0: О каких идеях речь идет?
1: Ну, там, которые так можно примерно чипованное человечество, то, что Иваль Харари пишет, например, да, что вот будет там разделение людей на чипованных и нечипованных, станет высший класс – это чипованные люди.
0: То есть приобретающие некое преимущество из-за своей связи с машиной.
1: Да. Которые буквально там несколько дней назад я открыл такую книгу, да, там читал такие прогнозы будущего. Вот. Ну, может, там, через 100 лет это и будет. Вот. Ну и, соответственно, изменится и то, что мы называем человеческими культурными потребностями, если действительно будет такой виток развития цивилизации. С другой стороны, конечно, это там вероятность того, что так будет, или вероятность того, что там ничего не будет вообще, человечество погибнет, будет страшный суд, грешники на правую апсиду, да, праведники на левую, да, вот, тоже очень велика, поэтому судить о том, что будет там через 100 лет, мы сейчас не можем. Мы можем судить только о том, что вот 100 лет понадобилось на то, чтобы невинные идеи авангардистов 20-х годов, да, были реализованы.
0: Прервемся здесь на рекламную паузу и вернемся к вам через 2 минутки.

0: «Маяк». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать.
1: Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том,
0: пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами.
1: Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок.
1: Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите «Маяк».
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радио Маяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.

0: хорошо темперированный эфир.
1: Ну что ж, заключительная часть нашей сегодняшней встречи. Я напомню, Федор Сафронов у нас в студии МК, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки, старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. И все же, самый главный вопрос, который мы вот в самом начале задавали, да, мы прошли длинный путь за этот разговор, от появления возможности записывать музыку, от появления граммофонов. Там еще посередине, в середине века было электричество, которое позволило влиять на музыкальный материал. Может быть, мы когда-нибудь еще встретимся и об этой части поговорить. Но мы сегодня что называем произведением искусства? Называем ли мы то, что может много раз повториться в нашем стриминговом сервисе, вот одна и та же песня 10 раз? И смотрим ли мы на нее по-разному, как люди?
2: Конечно, мы на нее смотрим по-разному. Вот, потому что в предыдущей культурной ситуации, да, один и тот же музыкальный текст не мог быть прочитан одинаковым способом два раза подряд. Просто невозможно, да. И вот такое ограничение нам дарит техническая воспроизводимость музыкального произведения. Сейчас у нас все-таки остается, когда на нас было наложено это ограничение, еще и все-таки то самое главное, ради чего существует музыка. А музыка – это то, что находится внутри нас. Я с этого начинал. Да? Музыка существует как феномен сознания слушателя, в первую очередь, потому что у всех слушателей разные опыты. Простой пример. Европейская часть бывшего СССР, да, восточно-западная Европа, слушают примерно одни и те же радиотрансляции. В детстве им объясняют нотки и то, что там мажор – это весело, минор – это грустно, примерно одинаковым образом. Но если мы с вами уйдем куда-нибудь на юг или на восток, то мы там столкнемся с тем, что все эти категории, которые хороши для европейских ладов, там, ведущих свое происхождение еще из Древней Греции, они совершенно не работают в арабском мире, например, в мире музыки Дальнего Востока и там, Индонезии, где мы увидим музыкальные лады, похожие, например, на наш минор. Если говорить о ладах яванской музыки. Но если для нас минор – это лад грусти, то для малайца это, наоборот, будет лад бодрости и воинственности. Вот на таком простом примере я обычно поясняю то, что для людей разных цивилизационных парадигм одни и те же акустические феномены значат совершенно разные вещи. Соответственно, поскольку мы все-таки становимся какой-то такой глобальной деревней, да, с небольшими откатами. В общем-то, интернет теперь есть везде. До того, собственно говоря, проникло в самые там отдаленные уголки мира радио и телевидение.
1: Это как у Маклюина, да, электричество все сделало.
2: Да, электричество, правильно. А вот у нас с вами начинает сужаться еще один горизонт. Видимо, мы придем к какому-то такому стандарту восприятия, да, которое будет одинаковым, примерно одинаковым для жителя Ганы, жителя там, Восточного Тимора, условной Норвегии, да, когда вот та информация, которая заключена в адовых ячейках, тембрах, будет считываться, скажем так, примерно одинаково. Единственное, что с музыкой произойдет то же самое, что и с английским языком, например, да, на котором, в общем-то, говорит весь мир, разговор с персоналом отеля, туриста, да, очень сильно будет отличаться и по степени художественной значимости, да, и по степени, да, стилистического совершенства, вот, роман Ивлена Во, пьес Бернарда Шоу и так далее. Вот. То есть, в общем-то, все везде одинаковое, но...
1: Но разная глубина.
2: Но разная глубина проникновения, конечно.
1: Спасибо вам большое, что нашли время к нам приехать. Было очень интересно с вами побеседовать. Я напомню, Федор Сафронов у нас был в гостях сегодня, кандидат искусствоведения, доцент кафедры современной музыки и старший научный сотрудник научно-творческого центра современной музыки Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо большое.
1: До новых встреч.
0: Хорошо темперированный эфир. Первые казинаки изготавливались из смолы кипариса.
3: Как знать.
0: Длина звуковой дорожки на одной стороне грамм пластинки приближается к 500 метрам.
3: Как знать, как знать.
0: По-русски северное сияние называется пазыри. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на маяке.
4: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на маяке и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Москве 23 часа.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны. Село заняли подразделение группировки войск «Восток». Взятие этого населенного пункта позволит расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
2: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены склады с военным имуществом. Об этом подробнее Михаил Федотов.
3: Поражен строительный гипермаркет «Эпицентр», который ВСУ использовали для хранения боеприпасов, дронов и комплектующих к ним. В Петропавловке Днепропетровской области удар нанесен по логистическому центру. Там хранились беспилотники, уже оснащенные боевыми частями. В Затоке Одесской области по гостинице, где квартировали ВСУшники. А в Арцизе, это тоже Одесская область, минус еще один тепловоз. Потери локомотивов бьют по логистике украинской армии, которые по железной дороге перебрасывают боеприпасы, технику и личный состав. В самой Одессе герани поразили элеватор. Зерно – основа экспортной выручки Украины, средства от которой потом идут на закупку оружия. Российская армия продолжает блокаду черноморских и дунайских портов Украины. После ударов по логистическим центрам в Киевской области опустили прилавки столичных супермаркетов. Правда, в эфире украинского телемарафона ни слова о том, что на складах рядом с продуктами хранились беспилотники и военная амуниция.
0: По данным Министерства обороны, дежурные средства ПВО за субботу перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа. В ведомстве заявили, что дроны были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Крымом и над акваторией Черного моря. Министерство иностранных дел России направило запросы США и Турции относительно планов поставок оружия американского производства, находящегося в распоряжении турецкой армии Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, поставка нового оружия Киеву не способна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Захарова добавила, что поставки вооружения Украине нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Полиция Марокко арестовала 111 мигрантов, желавших попасть в испанский автономный город Сеута, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции. Он пояснил, что 109 из арестованных прибыли из стран Африки к югу от Сахары, еще двое марокканские подданные. Все аресты были произведены в городе Фнинг, который расположен напротив Сеуты. В конце июля испанская Сеута столкнулась с массовой волной нелегальной миграции из Марокко. Министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли в страну из Марокко. Власти Сеуты привели данные, согласно которым в городе остаются около 10 тысяч мигрантов. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь» Колобок уже в кино. От кого ушел Колобок и кому прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему. Все ответы уже в кино, а также замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране. В ролях Гарри Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. В московском регионе холодное и ненастное влияние тыла североатлантического циклона ослабевает, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Шишковец. В воскресенье завтра потеплеет до климатической нормы, а в начале следующей недели термометры покажут июльские плюс 27.
1: В воскресенье потеплеет до климатической нормы и даже выше ее, плюс 22-25. Во второй половине дня прошумят кратковременные дожди, возможно, гроза. Но в начале следующей недели, несмотря на грозовой ливень, в теплом секторе циклона термометры покажут июльские плюс 24-27. В общем, русское лето не сдается.
0: Как отметили синоптики, вода в подмосковных реках, озерах и прудах начала остывать, но пока остается довольно теплой. Температура в водоемах опустилась до 16-20 градусов, так что эти выходные еще будут комфортными для отдыха у воды. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: Завтра, воскресенье, 16 августа, в Петербурге местами кратковременные дожди до 24 градусов. В Москве местами возможны небольшие дожди. Днем в столице плюс 23, плюс 25.

0: Audio Stories.
1: Маленькая певчая птичка весом всего 25 граммов, не тяжелее обычного почтового письма, ежегодно совершает невозможное. Она преодолевает 18 тысяч километров, пролетая над раскаленными песками Сахары, Аравийской пустыней и водами Средиземного моря. Исследователи из Лундского университета в Швеции наконец раскрыли секрет этого эпического путешествия. Речь идет о соловье обыкновенном, который прилетает в Швецию в середине весны, а в конце лета отправляется на зимовку в Юго-Восточную Африку. С помощью сверхлегких датчиков ученые выяснили, что миграция через пустыню представляет собой серию из 4-5 непрерывных ночных бросков. Днем птицы переходят в режим жесткой экономии. В самые жаркие часы они практически не двигаются, чтобы не перегреваться. Отказ от дневной активности позволяет избежать смертельного зноя пустыни. Самое поразительное – в стратегии этих птиц их подход к ресурсам. Оказывается, во время остановок в пустыне они даже не пытаются искать пищу. Птица наедается и напивается еще до начала опасного участка и живет на накопленных запасах жира. Ученые проанализировали 11 полных миграционных циклов в течение 3 лет и получили детальную карту поведения 10 особей. Теперь перед исследователями стоит новая задача – понять, как меняющийся климат повлияет на этот хрупкий график.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Сегодня Сахара – это бескрайняя пустыня, но тысячи лет назад на ее месте была саванна с озерами, реками, густой растительностью и множеством животных. Здесь жили люди, и их культуры процветали. Ученые изучили, как менялся климат в регионе за последние 10 800 лет. Ключом к разгадке стал 16-метровый керн осадочных пород со дна озера Йоа в центре Сахары. Озеро существует до сих пор благодаря подземным водам, а накопившиеся на дне отложения хранят историю климата и жизни региона. Известно, что последний влажный период в Африке начался за 15 тысяч лет до нашей эры. Из-за изменений в орбите Земли северное полушарие получало больше солнечного света. Муссоны смещались, и в Северной Африке выпадало много осадков. Анализ керна показал, что этот период как минимум трижды прерывался засухами. Сегодня океанографические данные фиксируют ослабление циркуляции в Атлантике. На этот раз из-за быстрого таяния льдов в Гренландии. При этом прямые аналоги с прошлым неуместны. Современный мир отличается более высокой концентрацией парниковых газов, меньшим количеством ледников и иным уровнем моря. Тем не менее, исследование подтверждает, что изменения в Атлантическом океане могут серьезно влиять на осадки в Северной Африке и вызывать масштабные засухи. В 70-80-х годах 20 века Сахара и регион Сахель пережили сильную засуху. Позже началось озеленение Сахары – распространение растительности из-за глобального потепления, которое усиливает испарение и смещает муссоны. Исследование древних кернов показывает, влажные периоды никогда не были стабильными, засухи случались даже в благоприятные времена. Чтобы лучше прогнозировать будущее Сахары, важно продолжать изучать ее прошлое, особенно в контексте поведения океанских течений и поступления пресной воды в Атлантику из-за таяния льдов.
0: Audio Stories.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим об авторских неологизмах, то есть о словах, которые были придуманы прямо в эфире «Маяка». И это отличные слова, они заслуживают особого внимания. Первый пример уже готов. Слушаем ведущего Сергея Стилавина.
2: И она может чувствовать, что он чужой и так далее. Поэтому тут очень важно...
3: То есть
2: важно,
3: как только прибавляется на счете нули, то за вот эта чужесть, да, она оборачивается загадочностью.
1: Чужесть. Новое слово, образованное с помощью суффикса «есть». Модель вполне рабочая, примеров много. Живучесть, свежесть, пахучесть, похожесть. А вот еще и чужесть принимаем в компанию. И слушаем новый пример. У микрофона гость программы «Место действия Россия».
4: И там, естественно, движущиеся фигурки, и куклы, и просто какие-то чудовины, которые он привозил из... А где только у него не было командировок, да?
1: Чудовина. Еще одно новое слово, вполне логичное и понятное. Образовано оно от слова «чудо» примерно так же, как и существительное «диковина». Но звучит оно более чудовинно и довольно эффектно. Далее мы послушаем опять Сергея Стилавина.
3: Ты вот сверху смотришь на землю, она вот перед тобой, и она такая огромная, что никакой фотоаппарат, камера не передает вот это ощущение гигантства. Гигантство. Это слово не русское, но оно придумано мной сейчас, гигантство. Но вот это, наверное, наиболее точно.
1: Ну, здесь Сергей во всех подробностях рассказал о том, как и почему он образовал новое слово «гигантство». Он воспользовался очень популярной словообразовательной моделью с суффиксом «ств». Братство, бегство, жеманство, колдовство. Ну, вот теперь еще и гигантство появилось. Ну а мы переходим к другому слову с таким же суффиксом и слушаем гостью программы «Хорошо темперированный эфир» Дину Кернарскую.
5: И насколько велик народ России, как он силен, сколько в нем богатырства вообще такого.
1: Богатырство. А вот это слово в словарях уже есть. Слово редкое, но это не неологизм. Оно присутствует в словарях. Богатырство употреблялось еще в 19 веке. Это слово есть у Ложечникова, Вяземского, Гоголя. Вот что, например, пишет Гоголь. В России теперь на всяком шагу можно сделаться богатырем. Всякое звание и место требует богатырства. Богатырство. Каждый из нас опозорил до того святыню своего звания и места, что нужно богатырских сил на то, чтобы вознести их на законную высоту. Догадались, о чем речь? Конечно, о борьбе с коррупцией. По Гоголю только настоящий богатырь может ее победить. Ну и на этом выпуск пора завершать, и я прощаюсь с вами. До свидания, всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Опять с рассветом засияло, сверкнуло солнце.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может не летать. Земля не может не вращаться, пилот не может не летать. Мотор решительно и смело в прозрачном воздухе.

приходится прощаться, и небо нас зовет опять. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Земля не может, не может не вращаться, пилот не может, не может не летать. Мелькают крыши.

0: Аудиосторис.
1: С 1830 по 1890 год в США прибыли около 5 миллионов немцев, которые привезли с собой любовь к сосискам. В середине 19 века в Нью-Йорке немцы начали продавать франкфуртские и венские сосиски с уличных тележек, и это блюдо быстро стало популярным среди рабочего класса. К 1870 годам на Кони-Айленде пекарь Чарльз Фелтман первым начал продавать сосиски в разрезанной булочке. Так появился хот-дог. Всемирная выставка 1893 года в Чикаго сделала блюдо знаменитым на всю страну. Название хот-дог возникло то ли из-за сходства сосисок с таксами, то ли из-за сленга студентов, а к 1916 году уже прочно закрепилось. Пик популярности хот-дога пришелся на 20-е годы 20 века, когда американцы полюбили пикники. В 30-е годы, во время Великой депрессии, хот-дог стал символом доступной еды, а во время Второй мировой войны приобрел патриотический оттенок. Несмотря на конкуренцию с гамбургером, хот-дог остался любим на барбекю, бейсбольных матчах и в уличных кафе. Сегодня хот-дог популярен во всем мире. В России, кстати, появились свои вариации. С лисичками в Карелии, с беконом в Нижнем Новгороде, с острым перцем на Кавказе и с сыром в Ярославле. Так хот-дог стал частью культуры быстрого питания на свежем воздухе по всему миру.
0: Аудио сторис.

Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон собака радиомаяк.ру.

0: Audio Stories.
1: Ступенчатые колодцы в Индии – это не просто источники воды, а настоящие подземные дворцы с каменными лестницами, резными колоннами, нишами и павильонами. Их строили с 7 по 19 век, а пик пришелся на 11-16 столетия, когда каждый правитель в засушливых регионах считал своим долгом возвести такой колодец. Эти сооружения служили общественными центрами. Здесь женщины набирали воду, молились, украшали ступени цветами и делились новостями, превращая колодцы в клубы под открытым небом. Мужчины приходили сюда отдохнуть после работы, а путники останавливались на ночлег. Архитекторы продумывали каждую деталь. Павильоны защищали от солнца, широкие ступени позволяли разойтись с кувшинами, а сложная система лестниц и площадок обеспечивала доступ к воде даже для стариков и детей. В 19 веке с приходом британцев колодцы стали считаться негигиеничными и были заброшены. Однако в последние десятилетия Индия столкнулась с водным кризисом, и теперь государство и активисты восстанавливают эти уникальные памятники. Очищенные колодцы вновь дают воду и становятся местом встреч, возвращая себе роль центров общественной жизни.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: Моя покойная матушка, в молодости раскладывая карты для гадания, шептала: «Так, что у меня на сердце, а что в ногах?» Тогда я никак не мог постичь ее интереса к тому, что у нее под ногами. И только через много-много лет сам заинтересовался этим, обнаружив, что под ногами у меня земля. Человек, в сущности, совершенно не думает о том, что у него под ногами. Всегда мчится, как бешеный, и самое большее взглянет, как прекрасные облака у него над головой, или горизонт вдали, или чудесные синие горы, и ни разу не поглядит себе под ноги, не похвалит. Какая прекрасная почва. Надо иметь садик величиной с ладонь, надо иметь хотя бы одну клумбочку, чтобы познать, что у тебя под ногами. Тогда, голубчик, ты понял бы, что облака не так разнообразны, прекрасны и грозны, как земля, по которой ты ходишь. Тогда научился бы различать почву кислую, вязкую, глинистую, холодную, каменистую, засоренную. Тогда узнал бы, что персть бывает воздушная, как пирог, теплая, легкая, вкусная, как хлеб. И назвал бы ее прекрасной, как называешь женщин или облака. Тогда испытал бы особенное чувственное наслаждение, видя, как твоя трость уходит на целый локоть в рыхлую рассыпчатую почву или сжимая в горсти комок, чтобы ощутить ее воздушное и влажное тепло.
0: Карл Чапек. Год садовода.

голоса. Давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло.

0: Audio Stories.
1: Годовые кольца деревьев. Это не всегда точный показатель возраста, поэтому ученые исследуют сразу 15-20 деревьев из одной местности, чтобы выстроить достоверную хронологию. По кольцам можно восстановить историю климата и природных катастроф, но даже в умеренных широтах они могут отсутствовать или быть ложными из-за засухи, заморозков или вредителей. Иногда за год образуется два кольца, а иногда ни одного. По кольцам можно узнать о пожарах, наводнениях, извержениях, вулканов и даже нашествии насекомых. После пожара на стволе остаются шрамы, а по смещению сердцевины определяют, росло ли дерево на склоне. Ширина колец показывает, насколько теплым и влажным был год. Существуют и ложные кольца, которые появляются из-за резких перемен погоды в течение сезона. Они чаще встречаются в переходных климатических зонах. И отличить их от настоящих может только специалист. В тропиках деревья тоже формируют слои роста, но их структура зависит от чередования дождей и засухи. У баобабов, например, и некоторых фикусов кольца почти не видны, а у карельской березы они есть, но переплетаются, создавая уникальный узор. Изучением колец занимается дендрохронология. Эта наука позволяет не только определять возраст деревьев, но и восстанавливать климат прошлого, датировать события и даже помогать в расследованиях. Для анализа не обязательно срубать дерево. Ученые берут тонкий керн с помощью специального инструмента.

0: сесть. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Министерство обороны сообщило в своей сводке, что вооруженные силы России освободили населенный пункт Рыбальское в Запорожской области. Он был взят под контроль в результате действий подразделения группировки войск «Восток». Российские бойцы прорвали оборону ВСУ, уничтожив до роты живой силы, а также 7 боевых бронированных машин, 10 автомобилей и различную боевую технику. Подробности у Михаила Федотова.
1: На фронте продвижение на всех направлениях. Штурмовики группировки «Восток» поднимают флаг над селом Рыбальское в Запорожской области. Контроль над этим населенным пунктом расширяет плацдарм для дальнейшего наступления на Орехов. Это последний крупный город на пути к областному центру. Группировка «Восток» действует на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На командный пункт соединения приехал министр обороны. Андрею Белоусову показали, как войска внедряют современные системы управления боем. Их основа – разведка с беспилотников и малогабаритных РЛС. И, конечно, связь. Все вместе позволяет быстро обнаруживать и уничтожать позиции противника. На знамя одного из подразделений группировки министр обороны закрепляет георгиевскую ленту. Это означает, что теперь оно носит почетное наименование «Гвардейское». Отличившимся в ходе выполнения боевых задач солдатам и офицерам Андрей Белоусов вручил государственные награды. А на севере Донецкой Народной Республики бойцы группировки «Центр» выравнивают линию фронта и формируют плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бойцы группировки «Север» при поддержке армейской авиации, что атаковали позиции ВСУ управляемыми ракетами, освободили Бакшеевку в Харьковской области. Контроль над ним расширяют зону безопасности вдоль российской границы, чтобы украинская армия не могла обстреливать мирное население соседней Белгородской области.
0: Ранее ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. Поставки оружия Украине не повлияют сколь-нибудь серьезно на ход военной операции по российскому сценарию. Об этом заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что Конгресс США опубликовал документы, исходя из которых американцы планируют поставить Киеву 12 установок ракетных систем залпового огня и более 2500 неуправляемых кассетных боеприпасов ним. Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву 47 тысяч кассетных артиллерийских снарядов и 70 оперативно-тактических ракет «Атомкс». При этом передать оружие планируется через частные компании Турции, Болгарии и США. По словам Марии Захаровой, неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда боеприпасы планируется перебросить Украине. FPV-дрон ударил по автомобилю в поселке Красная Яруга в Белгородской области. Две сидевшие в салоне женщины ранены, сообщает оперативный штаб региона. Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали в местной центральной больнице. Вскоре их доставят в городскую больницу номер 2 Белгорода. В ДНР мирный житель погиб при ударе.

0: Пхеньяна. В марте руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством. Он заверил, что Сеул ответит на любую провокацию. Ким Чен Ын также подчеркнул, что статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, никогда не изменится. Силы безопасности Марокко предотвратили очередную попытку нелегального проникновения в испанскую Сеуту сотен мигрантов, в основном из стран к югу от Сахары, укрывавшихся в окраинах приграничного марокканского города Фнидек. Об этом пишет издание «Эфе» со ссылкой на источники в марокканских силах безопасности. Инцидент, как пишет агентство, произошел в горной местности к юго-западу от Сеуты. Мигрантов, пытавшихся прорваться в испанские эксклав, рассеяли, они остаются в этом районе. Ночью наблюдение у границы было усилено на суше и на море с привлечением катеров и дронов. С испанской стороны, отмечает ФС, задействованы многочисленные силы гражданской гвардии и национальной полиции, готовые противостоять попытке массового проникновения. Самая громкая премьера в кинотеатрах всей страны – семейный блокбастер «Последний богатырь. Колобок». Та самая сказка, которая уже вызвала бурю эмоций. Но еще больше эмоций ждет зрителя в кино, где сам Колобок раскроет свою подлинную историю. Таких приключений в Белогорье еще не было, и сейчас есть шанс со своими глазами увидеть всю правду о самом отчаянном, рискованном парне Колобке, о его друзьях и врагах. В русской народной современной сказке снимались Гарик Харламов, Дмитрий Журавлев, Мила Ершова, Гоша Куценко, Кирилл Зайцев и другие. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня воскресенье, 16 августа. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, +22, +24 градуса. В Москве синоптики не исключают возможные кратковременные дожди. И днем в российской столице +23, +25 градусов. В эти минуты в Москве без осадков и около 16 тепла.

0: Audio Stories.
1: Фразу «бабочки в животе» знают все, хотя в ней нет буквального смысла. Ни крыльев, ни коконов, ни усиков в кишечнике не найти. Тем не менее, это ощущение легкой дрожи перед важным событием знакомо каждому. Ученые объясняют этот феномен тесной связью между мозгом и кишечником. В момент сильного волнения мозг запускает реакцию «бей или беги», выбрасывая в кровь гормоны стресса – адреналин и кортизол. Сердце начинает биться чаще, дыхание учащается, а кровь отливает от пищеварительного тракта к мышцам. Из-за этого нервные окончания в желудке реагируют особым образом и возникает то самое чувство трепета. Недаром кишечник называют вторым мозгом. Он очень чутко откликается на эмоции. Интересно, что организм одинаково реагирует на любой сильный стресс, будь то страх или радость. Различие появляется только в интерпретации мозга. Если человек воспринимает ситуацию как приятное волнение, бабочки кажутся бодрящими. А если как тревогу, вызывают дискомфорт. Поэтому ощущение трепета внизу живота возникает не только перед экзаменом, но и при влюбленности. Именно этот физиологический механизм люди и назвали бабочками в животе.
0: Аудио Stories.

Я диктор Стрельников. Ночь. Лучшее время не врать себе. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Скажите честно, вы сейчас счастливы? Если нет, напишите, что мешает. Сон@радиомаяк.ру.

0: Аудиосторис.
1: Ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер в Бостоне, которое произошло 18 марта 1990 года, до сих пор остается одним из самых громких нераскрытых дел ФБР. В тот день в городе отмечали День Святого Патрика, а в музее дежурили всего два охранника. Двое злоумышленников, переодетых в полицейскую форму, приковали охранников к батареям и за 81 минуту вынесли произведение искусства на сотни миллионов долларов. Похоже, у воров был заказ на конкретные экспонаты, но, войдя во вкус, они начали забирать все подряд. В итоге список похищенного выглядит странно. Наряду с шедеврами Вермеера и Рембрандта пропали китайская чаша и малоизвестные эскизы Дега, а ценные работы Тициана остались нетронутыми. Несмотря на сработавшие датчики движения, улик почти не осталось. Преступники уничтожили записи с камер. Следствие вышло на след мафиозных группировок Новой Англии, но после смерти их лидеров надежда найти украденное практически исчезла. В музее же до сих пор на стенах висят пустые рамы, как символ ожидания и напоминания о дерзком преступлении.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: История похищения картин Фрэнсиса Бэкона в Мадриде похожа на сюжет классического детектива о краже по наводке. В 2015 году из дома Хосе Капелла, близкого друга художника, пропали 5 портретов общей стоимостью в десятки миллионов евро. Преступники тщательно выбрали момент. Они дождались, пока владелец уедет в Лондон, после чего проникли в жилище и похитили произведение искусства. Спустя год напряженной работы испанская полиция смогла отыскать 3 из 5 украденных картин. По делу арестовали более 10 человек, однако 2 портрета до сих пор не найдены, а личность заказчиков так и осталась невыясненной. Картины Бэкона высоко ценятся на мировом арт-рынке. Яркое подтверждение этому – продажа в 2013 году его триптиха «Три наброска к портрету Люсьена Фрейда» за 142 миллиона долларов. За несколько лет работа возглавила рейтинг самых дорогих произведений искусства в мире.
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: Все же как-то нескладно вышло, что тебя разлюбил парнишка.

придет к тебе с белыми вишнями. Даже если побила градом, все же гордость терять

0: Audio Stories.
1: В честь зимних Олимпийских игр в картине Дампица в 2026 году власти Милана временно открыли для посетителей роспись Леонардо да Винчи, долгое время скрытую от публики. Увидеть произведение стало возможно благодаря реставрации в замке Сфорца, где под зданием ранее обнаружили тайные ходы по эскизам мастера. Картина – изображение свода беседки, увитой ветвями и стволами деревьев. Оставалась недоступной почти 5 столетий. Она находится в замке Сфорца на территории парка Симпионе, где в феврале зажегся Олимпийский огонь. Леонардо да Винчи начал работу по заказу герцога Лодовико Сфорца, но не завершил ее. В 1498 году замок превратили в казарму, а роспись замазали штукатуркой. Обнаружили ее лишь в начале 20 века. Тогда реставраторы допустили ошибку. Дорисовали утраченные фрагменты по своему усмотрению, из-за чего эти участки перестали считаться подлинными. Сегодня специалисты аккуратно удаляют поздние наслоения, чтобы раскрыть оригинальную живопись. Они работают сантиметр за сантиметром, используют японскую рисовую бумагу с деминерализованной водой, чтобы вывести вредные соли, которые угрожают красочному слою.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Зиккурат – возвышенная платформа с четырьмя наклонными сторонами, которая напоминает многоярусную пирамиду. Эти сооружения были распространены в Древней Месопотамии с 4-го тысячелетия по 500-й год до нашей эры. Это были храмы, посвященные божеству, покровителю города. Зиккураты строили преимущественно из высушенных на солнце сырцовых кирпичей. Камень в Месопотамии встречался редко. Сооружения покрывали известняком и битумом, украшали желобчатыми полосами, штукатурили известковым раствором или гипсом, а также покрывали цветной глазурью. Святилище располагалось на вершине зиккурата. По поверьям, именно здесь обитал Бог, и соприкасались небо и земля. К нему вели ступени, а внутри сооружения помещений не было. Обычно зиккураты возводили в центре города рядом с дворцом или храмом. Так подчеркивалась роль бога в поддержке царя. Самый древний из известных зиккуратов посвящен богу неба Ану. Его построили шумеры в Уруке около 400 года до н.э. Между 3500 и 3000 годом до н.э. на вершине возвели белый храм высотой около 12 метров. Его полностью побелили изнутри и снаружи, и, вероятно, он ослепительно сверкал на солнце. Аудио сторис.

0: Маяк. В чем опасность городского воздуха? Подкаст физики и лирики. Дыхание мегаполиса. В это воскресенье в 7 часов вечера на Маяке и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Большая энциклопедия лета. Август. Главное правило даже опытного грибника «не знаешь, не бери». Не стоит также собирать грибы вблизи автомобильных и железнодорожных путей, в производственных зонах, в городах. Отправляясь за грибами, надевайте одежду, способную защитить от насекомых. Возьмите с собой хорошо заряженный телефон с навигатором. На дворе один из самых урожайных на грибы месяцев – август. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности. По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница – в воскресенье в 23:07 на Маяке.

0: Audio Stories.
1: Кипа – маленькая круглая шапочка на макушке. Самый узнаваемый элемент еврейского мужского костюма. Хотя Тора и Талмуд не содержат прямого предписания покрывать голову, в книге Шмот есть указание каэнам, священнослужителям в иудаизме, надевать головной убор во время службы. Кипа появилась на рубеже 1 века до нашей эры и 1 века нашей эры. Сначала ее носили в синагоге и при молитве, а позже и в повседневной жизни. Со временем она превратилась из жеста почтения в символ принадлежности к народу и напоминание о том, что над человеком всегда есть высшее начало. Само слово «кипа» на иврите означает «купол», «небесный купол над головой». Уже в средние века раввины требовали покрывать голову даже во время сна. Сегодня ношение головного убора не является обязательным, но религиозные люди и мужчины, и женщины покрывают голову в разных ситуациях. Как кипа, прикрывающая лишь макушку, не падает? Ответ прост. Главное – подобрать верный размер. Окружность кипы должна быть на 1-2 см меньше окружности головы. Тогда край шапочки слегка обжимает череп, создавая необходимое натяжение. Кроме того, внутренняя сторона кипы обычно имеет нескользящую текстуру – хлопок, вельвет или шерсть, что обеспечивает трение. Даже на лысой голове она может держаться надежно за счет контакта ткани с кожей.
0: Audio Stories.

что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, что походкой легкою подошла нежданная, самая далекая, самая желанная.

0: В Москве 1 час. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Населенный пункт Рыбальское в Запорожской области перешел под контроль российских войск, сообщает пресс-служба Минобороны. Освободить село удалось в результате действий подразделений группировки войск «Восток». Это позволило российским военным расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение. Подробнее о работе группировки войск «Запад» сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
1: Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе техники 2 механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты, 2 бригад территориальной обороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подлиман, Петровка, Харьковской области, Донецкая, Светогорск, Маяки и Старый Караван, Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, в том числе бронетранспортер М1117 производства США, 13 автомобилей, 3 орудия полевой артиллерии, из них 2 западного производства. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.
0: Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток» и заслушал доклады командования. Министр также вручил Георгиевскую знаменитую ленту соединению группировку, которому присвоено почетное наименование «Гвардейская». Российские военные ударили беспилотником по газораспределительной станции в Черниговской области, сообщает Минобороны. Уточняется, что ГЗС в населенном пункте Родомка была уничтожена. Также под удар попали подстанция в населенном пункте Городня и место хранения и подготовки к запуску ударных беспилотников в Пикуровке. Российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В субботу российские беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы, сообщает Минобороны. Передача Украине оружия со стороны США через Турцию неизбежно подтачивает взаимное доверие, поскольку страны используют миротворческую риторику, параллельно занимаясь военными поставками. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, обстоятельства этого трансфера остаются крайне противоречивыми. Неясно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда боеприпасы планируется перебросить Украине, отметила дипломат. Передачу планируется осуществлять через частные компании Турции, Болгарии и США. В Луганске председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинской армией. Об этом доложил первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурниев.
2: Органами Следственного комитета, всеми органами, возбуждено 11 тысяч уголовных дел, если быть точно, 11 003. Главное следственное управление 8 300 и 2 700 главное военное следственное управление. В суд направлено за этот же период 1150 уголовных дел, примерно поровну по 580. В отношении 1500 украинских военнослужащих эти дела были направлены в суд. Судами рассмотрено и постановлено приговоры в отношении 1231 военнослужащего.
0: В Следственном комитете также сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к операциям в Донбассе 2014 года. Число жертв крушения парома, которое произошло на водохранилище Кариба в Зимбабве, достигло 72. Об этом сообщил телеканал ZBC со ссылкой на данные полиции. Ранее проводились сведения о 68 жертвах. Поисково-спасательная операция на месте трагедии продолжается. Параллельно идет процесс опознания погибших родственниками. Точное число людей, находившихся на судне, до сих пор не установлено, так как на борт без билетов пускали детей в сопровождении родителей. По предварительным данным, паром из-за сильного ветра и волнения перевернулся в водохранилище, глубина которого превышает 50 метров. На борту могли находиться свыше 160 человек, из них 77 спасены. Снег в сентябре может выпасть в регионах Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири, сообщил РИА Новости руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, это может произойти на Чукотке, в Магаданской области, в большей части Якутии, в Иркутской области, на Таймыре, в Ямало-Ненецком автономном округе, на Новой Земле, а также в Мурманской области и на севере Архангельской области, рассказал метеоролог. Сказочный блокбастер для всей семьи «Последний богатырь Колобок» уже в кино. От кого ушел Колобок и кому он прискакал, какие испытания преодолел на своем пути, кто боится Колобка и почему, все ответы уже в кино. А также замешанная интрига, народная мудрость и актуальный юмор. Спешите, это сказочный шанс увидеть Колобка на большом экране в ролях Гарик Харламов, Дмитрий Журалев, Мила Ершова, Гош Куценко, Кирилл Зайцев и Дмитрий Колчин. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Сегодня 16 августа, воскресенье. В Санкт-Петербурге местами кратковременные дожди, плюс 22, плюс 24. В Москве синоптики не исключают возможные кратковременные дожди. В столице днем плюс 23, плюс 25.

0: Studio Stories.
1: Увидеть красную радугу можно нечасто. Для этого нужно, чтобы дождь шел на западе, а солнце находилось на востоке. Или наоборот, в зависимости от времени суток. Еще одно условие. Тучи не должны закрывать светило целиком, а капли в воздухе должны быть достаточно крупными. Если все совпадет, на небе появится непривычная семицветная дуга, а одна широкая красная полоса. Такое явление не считают отдельным видом радуги. Это редкое стечение обстоятельств, при котором цветной спектр сжимается до одного оттенка. Зрелище получается очень красивым и необычным. На Земле можно наблюдать и эффект белой радуги, например, сквозь иллюминатор корабля во время сильного тумана. В таких условиях слой водяной взвеси работает как мощный рассеиватель, превращая четкий солнечный диск в огромное светящееся пятно без ясных границ. Угловое расширение источника света становится настолько существенным, что радуга теряет привычную палитру и становится призрачно-белой.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В 1866 году Джордж Халл, торговец из штата Нью-Йорк, услышал проповедь методистского священника, который утверждал, что слова Библии о великанах нужно понимать буквально. Скептически настроенный Халл решил проучить проповедника. Он приобрел в карьере Айовы 5-тонную глыбу гипса и отправил ее в Чикаго. Там он нанял двух каменотесов, которые вырезали из камня 3-метровую фигуру обнаженного мужчины. Халл тайно перевез изваяние на ферму своего кузена Уильяма Ньюэлла в Кардиффе и закопал его. Гигант пролежал в земле почти год. 16 октября 1869 года Ньюэлл нанял двух рабочих для рытья колодца. Именно они и обнаружили загадочную фигуру. Новость быстро разлетелась. На ферму устремились толпы любопытных. Ньюэлл установил над ямой палатку и начал взимать плату за просмотр – 50 центов с человека. Место стало настоящей достопримечательностью. Железная дорога запустила специальные поезда в Кардифф, а посетители выдвигали самые разные версии – от библейского великана до статуи президента Вашингтона. Даже 4 священников подтвердили подлинность находки, убедив собравшихся, что перед ними библейский человек. В декабре 1869 года Халл раскрыл обман, с усмешкой отметив легковерие публики. Его хитроумная шутка принесла ему солидное состояние. Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Даже в самый слабый телескоп легко разглядеть лунные пятна. Когда Галилей впервые направил телескоп на небо, он сразу обратил на них внимание. Эти области выглядят более плоскими и гладкими по сравнению с остальной поверхностью Луны. Астрономы 17 века назвали их морями, хотя никто тогда не верил, что там есть вода. Позже выяснилось любопытное несоответствие. На видимом полушарии Луны более 30% поверхности покрыто темными базальтовыми равнинами, а на обратной стороне их доля составляет всего 1%. Первые посадки миссий «Аполлон» состоялись именно на лунных морях. Гладкая поверхность считалась более безопасной. Анализ доставленных образцов подтвердил, что эти области сложены базальтом, вулканической породой, встречающейся и на Земле. Астронавты также побывали в гористых районах и обнаружили породы, застывшие глубоко в лунной коре. Но все эти образцы были собраны только на видимой стороне спутника. Данных о составе обратной стороны Луны гораздо меньше. Китайская миссия Чан'е-6 впервые доставила оттуда всего 2 килограмма образцов. Это пока единственный физический материал с этой части спутника. В остальном ученые опираются на данные, полученные орбитальными аппаратами.
0: Audio Stories.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Ночь делает нас немного другими, более настоящими. Если вы сейчас такой, напишите email son@radiomayak.ru.

0: Studio Stories.
1: Килт, знакомый нам сегодня, результат многовековой эволюции, продиктованный практичностью. Его история насчитывает более 1500 лет. Есть археологические свидетельства ношения килта еще в 7 веке, но расцвет пришелся на век 16. Изначально его носили только горцы. Это был большой кусок шерстяной клетчатой ткани, который служил одновременно юбкой и верхней одеждой. Он хорошо подходил для дождливого климата и гористой местности, согревал, быстро высыхал, давал свободу движений днем и мог служить пледом ночью. Примерно в 18 веке появился малый килт, тот, что носят сейчас. По легенде, его придумал англичанин на железоделательном заводе. Он отрезал нижнюю часть длинной накидки и собрал оставшуюся ткань в складке, чтобы горцам было удобнее работать. Традиционная ткань килта – тартан. Ее название с кельтского переводится как «крест-накрест» или «цвет местности». По узору и цвету можно было определить клан, регион и даже статус человека. Красители добывали из местных растений, а количество цветов в орнаменте указывало на положение в обществе. Один цвет – слуга, 7 – вождь. После подавления восстания якобитов в 1746 году англичане ввели акт о запрете. Ношение килта каралось тюремным заключением, депортацией или даже смертной казнью. Запрет действовал 36 лет и привел к обратному эффекту. Килт превратился в символ сопротивления и национальной гордости. Когда запрет сняли, многие узоры оказались забыты. Их восстанавливали по картинам и старинным книгам. Сегодня существует более 6000 вариантов тартана. И дизайнеры по всему миру продолжают вдохновляться этим древним символом мужественности и свободы.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: Французский астроном Пьер Жансен впервые обнаружил гелий на Солнце во время затмения 1868 года. Он заметил в спектре светила незнакомую желтую линию. Лишь спустя годы ученые поняли, что это новый химический элемент. На Земле гелия очень мало. Он занимает всего 0,005% атмосферы. Крупнейшие производители гелия – США, около 40% мирового объема, Катар – около 30% и Россия – около 10%. Гелий образуется в земной коре при распаде радиоактивных элементов. Газ накапливается в пористых породах вместе с природным газом. При добыче смесь поднимают на поверхность и отделяют гелий от других компонентов при низкой температуре. Его уникальность в физических свойствах. Гелий остается жидким при экстремально низких температурах, при обычном атмосферном давлении вплоть до абсолютного нуля. При охлаждении ниже минус 272 градусов Цельсия гелий становится сверхтекучей жидкостью, течет без трения и может подниматься по стенкам сосуда. Благодаря этим свойствам жидкий гелий используют для охлаждения сверхпроводящих магнитов в аппаратах МРТ, при производстве жидкокристаллических экранов, в волоконно-оптических линиях связи, для заправки топливных баков ракет и в других областях. Аргон местами заменяет гелий при сварке, но в криогенных технологиях он бесполезен. Нехватка гелия грозит серьезными последствиями: остановкой работы МРТ-аппаратов, снижением качества жидкокристаллических экранов, невозможностью развивать квантовые компьютеры, а также исчезновением гелиевых шаров или резким ростом их стоимости. Проблема в том, что гелий очень легкий. Попадая в атмосферу, он постепенно улетает в космос и не может быть восстановлен. Каждый выпущенный гелиевый шарик – невосполнимая потеря для земных запасов этого ценного газа. Audio Stories.

0: Маяк. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
1: Можно сделать музыку, как это делает Квентин Тарантино, ну и наш Жора Крыжовников. Слово «пацана», там нету музыки.
2: Там песни.
1: Ну, там песни, да, и они прекрасно работают. То есть можно так, можно. Я остался без работы, остался.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера. По выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Главная проблема поцарапанного тефлона, она все-таки психологическая. Много семей, мне кажется, распалось из-за того, что кто-то не внимал совершенно корректным советам жены и, собственно, вот вилкой ел.
4: Испортил сковородку.
0: Что скрывает антипригарное покрытие? Видеоподкаст «Корпорация зла. Тефлон». На медиаплатформе «Смотрим». Воспитательный знак.
5: Все дети любят надевать папины ботинки и мамины туфли, чтобы быть ими, чтобы быть выше ростом и просто для того, чтобы быть другими. Игра в переодевание, помимо ее символики, всегда забавна в силу возникающего из нее гротескного эффекта. Это театр. Интересно облачиться в чужой костюм, играть какую-то роль, жить не своей жизнью, перенимать чужие жесты. Жаль, что только для карнавала детям позволяют надевать отцовский пиджак или бабушкину юбку. В доме следовало бы всегда иметь корзину с вышедшей из употребления одеждой для игры в переодевание.
0: Писатель, сказочник, журналист Джани Радари. Маяк.
6: Мелодии и ритмы зарубежной эстрады.

0: Audio Stories.
1: Заправка самолета начинается сразу после заруливания на стоянку. К лайнеру подъезжает топливозаправщик. Горючее подается через отверстие на фюзеляже или под крылом. Перед этим и самолет, и заправщик заземляют тросом, чтобы снять статическое электричество и избежать воспламенения паров керосина. У небольших самолетов обычно одна заправочная горловина в правом крыле, у крупных их несколько. После заправки сверяют объем топлива с показаниями индикаторов и передают пилоту документы. Авиационный керосин – основное топливо для гражданских самолетов. Он энергоемкий, сохраняет текучесть до минус 50 градусов Цельсия, имеет высокую температуру вспышки и горит равномерно. Перед каждой заправкой его проверяют, проводят анализы и берут пробу перед взлетом, убеждаются в отсутствии примесей воды и льда. Стоимость топлива составляет примерно 35% себестоимости рейса.
0: Audio Stories.

0: Москве 2 часа.
1: Новости.
0: В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российские военные заняли новый населенный пункт в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Речь идет о Рыбальском в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Бои за село вели военнослужащие подразделения группировки войск «Восток». В зоне их ответственности за сутки вооруженные силы Украины потеряли более 315 солдат. Подробнее о результатах работы группировки войск «Центр» сообщил начальник пресс-центра Александр Савчук.
2: Подразделения группировки войск «Центр» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных егерских бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад Национальной гвардии. В районах Доброполя, Старорайского, Красноподоля, Новогришино, Анновки и Матяшево. Потери украинских вооруженных формирований составили более 355 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 5 автомобилей. Уничтожены боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», 155-миллиметровая гаубица М777 и 3 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Глава Минобороны Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач подразделениями группировки войск «Восток» и заслушал доклады командования. Министр также вручил Георгиевскую знаменную ленту соединению группировки, которой присвоено почетное звание наименование «Гвардейское». Подробности у Михаила Федотова.
3: Группировка «Восток» действует на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. На командный пункт соединения приехал министр обороны. Андрею Белоусову показали, как войска внедряют современные системы управления боем. Их основа – разведка с беспилотников и малогабаритных РЛС. И, конечно, связь. Все вместе позволяет быстро обнаруживать и уничтожать позиции противника. На знамя одного из подразделений группировки министр обороны закрепляет Георгиевскую ленту. Это означает, что теперь она носит почетное наименование «Гвардейское». Отличившимся в ходе выполнения боевых задач солдатам и офицерам Андрей Белоусов вручил государственные награды. А на севере Донецкой Народной Республики бойцы группировки «Центр» выравнивают линию фронта и формируют плацдарм для наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию. Бойцы группировки «Север» при поддержке армейской авиации, что атаковали позиции ВСУ управляемыми ракетами, освободили Бакшеевку в Харьковской области. Контроль над ним расширяют зону безопасности вдоль российской границы, чтобы украинская армия не могла обстреливать мирное население соседней Белгородской области.
0: Российские военные продолжили наносить удары по инфраструктуре портов и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В субботу российские беспилотники атаковали склады с военным имуществом в порту Одессы, сообщает Минобороны. Ранее ведомство сообщило о взятии населенного пункта Рыбальское в Запорожской области. МИД России запросил у США и Турции разъяснения в связи с информацией, обнародованной Конгрессом США. Об этом заявил официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Речь идет о возможной передаче Украине американских вооружений и боеприпасов, которые находятся в распоряжении турецкой армии. Захарова заявила, что обстоятельства и условия возможной передачи вооружения остаются неясными. По ее словам, неизвестно, кто выступил инициатором реэкспорта, каким образом и когда оружие могут передать Украине. Представитель МИД также подчеркнула, что поставки новых вооружений Киеву не смогут серьезно повлиять на ход военной операции, однако нанесут ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. По ее словам, попытки использовать миротворческую риторику и одновременно снабжать Украину оружием подрывают взаимное доверие. В Луганске председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел совещание штаба по расследованию преступлений, совершенных украинской армией. Об этом доложил первый заместитель председателя СК России Эдуард Кабурниев.
4: Органами Следственного комитета, всеми органами, возбуждено 11 тысяч уголовных дел, если быть точно, 11 003. Главное следственное управление 8 300 и 2 700 главное военное следственное управление. Суд направлен за этот же период 1150 уголовных дел, примерно поровну по 580. В отношении 1500 украинских военнослужащих эти дела были направлены в суд. Судами рассмотрено и постановлено приговоров в отношении 1231 военнослужащего.
0: В Следственном комитете также сообщили, что следователи доказали причастность генерал-лейтенанта ВСУ Анатолия Баргилевича к операциям в Донбассе 2014 года. Президент Южной Кореи Ли Джо Мэн предложил КНДР начать переговоры о прекращении войны. Об этом он заявил на церемонии по случаю годовщины освобождения Кореи от японской оккупации в ходе Второй мировой войны. Его слова приводит агентство Ренхап. Южнокорейский лидер пообещал предпринять шаги, направленные на прекращение войны и замену нестабильной системы перемирия мирным режимом. Он также предложил обсудить эффективные меры по сдерживанию ядерной программы Пхеньяна. Ранее сестра лидера КНДР Ким Чен Ина Ким Йо Джон заявила о неизменном курсе Пхеньяна на непрерывное обновление ядерных сил сдерживания. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге местами кратковременные дожди плюс 24, в Москве возможен кратковременный дождь, и днем в российской столице от 23 до 25 градусов.

тропой. В доме пустынном хлопают окна, в доме высоком нет ни души. Годы проходят, ночи за днями властвуют ветром.

0: Audio Stories.
1: Бир-Тавиль – участок площадью почти 1300 квадратных километров в Африке, неотличимый от окружающих пустынь. Эти земли тысячелетиями населяет кочевой народ Абабде. Они ставят ловушки на газелей, знают целебные травы и служат проводниками от Нила до Красного моря. В 2020 году исследователь Дин Каралекас обнаружил здесь лагеря, караваны грузовиков, золотодобытчиков, крошечные магазины, рестораны, поселок с главной улицей и даже телефонную будку. Местные бедуины сами охраняют территорию, опираясь на племенные обычаи. Ничейный статус территории – следствие британской колониальной политики. В 1899 году границу между Суданом и Египтом провели по 22-й параллели, а в 1902-м добавили административную границу. После обретения независимости каждая страна выбрала выгодную ей линию. Спор сосредоточился вокруг богатого Халаибского треугольника, а Бир-Тавиль остался никому не нужен. Чтобы заявить на него права, стране пришлось бы признать границу, которая отдавала бы Халаиб противнику. Сегодня молодые Абабда уходят в города из-за развития туризма на побережье Красного моря, а местные старатели опасаются вытеснения крупным бизнесом. При этом международное право отчасти на их стороне. ООН признает право коренных народов на традиционные земли, а в Бир-Тавиле нет даже правительства, с которым можно было бы договориться.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В немецком языке все однозначно. Страна называется Deutschland, а народ – Deutsche. В русском же ситуация сложнее. Слово «немец» изначально не имело отношения конкретно к жителям Германии. С XII века и вплоть до XIX в просторечии оно означало любого иностранца – француза, шведа, итальянца. Причина в том, что всех, кто не говорил по-русски, считали немыми. Они не могли произнести ни слова на русском языке. Собственно, слово «немец» и произошло от слова «немой». Любопытная параллель есть в истории Древней Греции. Греки, слыша чужую речь, воспринимали ее как невнятное бормотание, будто кто-то повторяет «барбар». Поэтому всех, не говоривших по-гречески, называли «барбари», «варварами». Слово «Германия» пришло из латыни. Так в Древнем Риме именовали страну к северу от Римской империи. Есть в русском языке и слово «германец», но сегодня оно относится в первую очередь к древним племенам, которые населяли Центральную, Западную и Юго-Западную Европу. Использовать «германец» как синоним слова «немец» не принято. Во многих современных словарях это слово помечено как устаревшее или разговорно сниженное. Поэтому в литературной речи предпочтительнее говорить «немец».
0: Audio Stories.

0: Маяк.
1: В будни и в день выходной, как не смешно, но мне верится, нынче случится со мной то,

плечам не берет. Выбежать из дому хочется, будто такси меня ждет.

далекий, словно комарик. Люди, как люди, живут. Я ж накануне открытия жду через 10 минут главного в жизни самого.

0: полет, сядет на ладонь самолет далекий, словно комарик.
1: Училка против маяка.
2: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы обсудим профессии, и я уверена, вы узнаете много новых слов. Но начнем со старых и разберемся со словом «судья».
3: Несмотря на то, что среди судей там были представители всех ключевых стран, там было назначено 11 судей токийского процесса, если мы возвращаемся именно к токийскому процессу.
4: Но, однако, ничто не ново под луной, да? Как раз вот судей, которых выбирали из особо таких почетных граждан разных полисов.
5: Так вот, мы говорили об участии наших судей вот в том процессе, да.
2: Несколько раз прозвучало слово «судья» в родительном падеже множественного числа, и мы услышали разные варианты – судей и судей. Раньше оба ударения были допустимы, но сейчас выбор сделан, и актуален только вариант «судей» с ударением на корне. Так что никаких поблажек, только судей, судьям, судьях. А теперь давайте вспомним восточного правителя, министра, вместе с Дмитрием Гутновым, гостем программы «Место действия Россия».
6: Он вел переговоры с великим визирем, которые увенчались тем, что, так сказать, Петру дали возможность выйти из этого мешка.
2: Визирь – неверно. Визирем – тоже неверно. Правильно – визирь. Ударение ставим на второй слог и сохраняем его при склонении. Визирем, визиря, визирю. Ну а теперь забудем про ошибки и разберем обещанные новые профессии. Как вы думаете, как называется человек, который делает шаурму? У ведущего программы физики и лирики Александра Пушнова и его гостя Антона Прокофьева есть ответ.
7: То есть, собственно говоря, у нас образуется корочка, которая сейчас как шутит шаурмье.
3: Шаурмье, неплохо.
2: Шаурмье – прекрасная профессия, и слово очень красиво звучит. Я считаю, оно достойно попасть в словари, но пока остается за их пределами. Шаурмье – это просто песня какая-то. А вот еще одна профессия, и она связана с космосом. Представит ее Сергей Стилавин и его гость Александр Романов.
8: Кстати, Леонов был кандидатом на роль первого космонавта на Луне.
3: Лунанавта,
8: да.
2: Лунанафт. Замечательное слово, которое может потащить за собой еще целое созвездие похожих новых названий. Марсонавт, например. А вот еще россыпь новых профессий. И все они относятся к одному человеку. Послушайте, как ведущий Денис Николаев представил своего гостя.
5: И у нас в студии знатный параллеловед и меридианолог.
3: Картостроитель.
5: Картостроитель, меркаторовед Дмитрий Нестеренко, кандидат географических наук.
2: Я затрудняюсь повторить все эти уникальные профессии. Решусь только на воспроизведение слова «картостроитель». Ну, оно как-то попроще. Но эти названия, особенно когда они находятся в одном предложении, звучат мощно. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

0: Маяк.
1: Все тебе мешает, то метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

вечером огней везде полно. Я зову тебя в кино, но все тебе мешает. То метель, то жара, то капель. Снова длится эта канитель, у погоды нет стыда. Я в бюро погоды позвонил, позвонил, позвонил. Ждать деньков погожих нету сил, что же это за беда? Говоришь, прийти я не смогла, не смогла.

0: Studio Stories.
1: Поседония австралийская. Самое крупное водное растение на Земле. Оно живет у побережья Австралии и имеет площадь около 200 квадратных километров. Это не колония отдельных растений, а единый гигантский организм, генетический клон возрастом 4500 лет. Это поразительное открытие перевернуло представление о размерах живых существ. Оказалось, что обширные луга морской травы – результат тысячелетнего вегетативного разрастания одного древнего организма. Ярко-зеленые лентообразные листья Поседонии формируют уникальную подводную экосистему – настоящие оазисы жизни для рыб и беспозвоночных. Секрет живучести растения кроется в его удивительной генетической адаптации. Оно устойчиво к меняющимся условиям океана, в том числе к тепловым волнам, которые оказываются губительными для многих других видов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Фиговые деревья поглощают углекислый газ в процессе фотосинтеза и превращают его в органический углерод. Кенийские фиги обладают дополнительной особенностью. Они производят в тканях кристаллы оксалата кальция. Со временем они преобразуются в карбонат кальция – минерал, который входит в состав мела, мрамора и известняка. Ученые обнаружили отложения карбоната кальция как на коре, так и в сердцевине стволов. Этот процесс дает два преимущества. Во-первых, углерод надолго запирается в твердой форме и не возвращается в атмосферу, даже после гибели дерева. Во-вторых, карбонат кальция ощелачивает почву, снижая ее кислотность и повышая плодородность. Многие растения по всему миру, от африканского дуба до некоторых кленов, тоже производят кристаллы оксалата кальция. Однако в умеренных широтах это обычно не приводит к масштабному образованию карбоната кальция. Там кристаллы регулируют уровень кальция и защищают растения от насекомых. Кенийские фиговые деревья уникальны интенсивностью процесса. Они окаменевают в течение жизни, а не за сотни тысяч лет, как при естественной минерализации погребенной древесины. Audio Stories.

0: Доброй ночи. Я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23:07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. email son@radiomayak.ru.
1: Звездная ночь легла на море темное.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк». Имена собственные. Легендарный футбольный вратарь Лев Яшин. Выходец из рабочей семьи, он с детства влюбился в футбол и еще несовершеннолетним начал выступать за сборную Тушина. В начале карьеры играл также и в хоккей с шайбой, став обладателем Кубка СССР и бронзовым призером чемпионата СССР. Лев Яшин вошел в список лучших вратарей 20 века по мнению ведущих футбольных ассоциаций. Стал единственным в истории вратарем, удостоенным ежегодной награды «Золотой мяч». Это мы. Это про нас. Маяк. Наталья Гончарова. Екатерина Сушкова. Нина Чевчавадзе. Полина Виардо. И другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньи. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим».

нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и раз улыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев деловой. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась.

трое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. Тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась,

скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив посту 70 граммов на брата, даже не

0: дядя штаны твои носит коварная ложь. Глядь на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
1: Аудиосторис.
2: На ранних этапах развития человечества чувство страха и реакция «бей или беги» были критически важны для выживания. Фокус на потенциальных угрозах, тревога и напряжение помогали людям концентрироваться и вовремя замечать опасность. В таких ситуациях выделялся гормон стресса – кортизол, который попутно стимулировал выработку дофамина. Он придавал бодрости и активности. Однако длительный стресс имел обратную сторону. Избыток кортизола делал сверхчувствительным отдел мозга, отвечающий за страх и агрессию, что вело к истощению организма. Постоянная тревога нарушала сон и аппетит, накапливалось психофизическое переутомление. В итоге силы иссякали. Со временем организм выработал способ сбрасывать накопленное напряжение через смех. Даже в невеселых ситуациях смех запускает выброс эндорфинов. Благодаря этому человек чувствует себя лучше, психика и тело получают возможность снять стресс.
1: Аудио сторис.

0: В Москве 3 часа. Новости. Здравствуйте, в студии Руслан Букатаев. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Рыбальское в Запорожской области, сообщает пресс-служба Минобороны. Село заняли подразделения группировки войск «Восток». Взятие этого населенного пункта позволит расширить зону контроля северо-западнее Нового Поля и продолжить продвижение в зоне проведения спецоперации в Запорожской области. Подробнее о результатах работы группировки войск «Север» сообщил старший офицер пресс-центра Василий Межевых.
1: Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, ракетно-артиллерийской бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Славгород, Писаревка, Воколовщина Сумской области и города Сумы. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотных бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Балаклея, Карасевка, Малый Бурлук, Кудеевка, Рубежная Харьковской области и города Харьков. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и станцию радиоэлектронной борьбы.
0: Вооруженные силы России продолжают удары по портовой инфраструктуре и судам, задействованным в интересах ВСУ. Как сообщили в Минобороны, в течение дня ударными беспилотниками в порту Одессы были поражены склады с военным имуществом. Подробности у Михаила Федотова.
2: Поражен строительный гипермаркет «Эпицентр», который ВСУ использовали для хранения боеприпасов, дронов и комплектующих к ним. В Петропавловке Днепропетровской области удар нанесен по логистическому центру. Там хранились беспилотники, уже оснащенные боевыми частями. В Затоке Одесской области по гостинице, где квартировали ВСУшники. А в Арцизе, это тоже Одесская область, минус еще один тепловоз. Потери локомотивов бьют по логистике украинской армии, которые по железной дороге перебрасывают боеприпасы, технику и личный состав. В самой Одессе герани поразили элеватор. Зерно – основа экспортной выручки Украины, средства от которой потом идут на закупку оружия. Российская армия продолжает блокаду черноморских и дунайских портов Украины. После ударов по логистическим центрам в Киевской области опустили прилавки столичных супермаркетов. Правда, в эфире украинского телемарафона ни слова о том, что на складах рядом с продуктами хранились беспилотники и военная амуниция.
0: По данным Министерства обороны, дежурные средства ПВО за субботу перехватили и уничтожили 180 украинских беспилотников самолетного типа. Министерство иностранных дел России направило запросы США и Турции относительно планов поставок оружия американского производства, находящегося в распоряжении турецкой армии Украине. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой. По ее словам, поставка нового оружия Киеву не способна сколь-нибудь серьезно повлиять на развитие специальной военной операции по российскому сценарию. Захарова добавила, что поставки вооружения Украине нанесут неизбежный ущерб отношениям Москвы с Вашингтоном и Анкарой. Иран и Оман достигли согласия по карте судоходства через Ормузский пролив, которые некоторые вопросы еще обсуждаются, сообщает телеканал Пресс-ТВ со ссылкой на официального представителя иранского МИД Исмаила Багаи.